Ну, или особенно, когда мы сталкиваемся с какими-то жизненными трудностями и страданием и проблемами, мы как раз и пытаемся искать ответы вот именно на этот вопрос. И часто мы попадаем в ловушку, очень простую. Первое. Пока, в какую ловушку мы с вами попадаем вообще вот в этом вопросе, вопросе добра и зла? Первое. Мы слишком абсолютизируем добро, так? И мы слишком абсолютизируем зло. То есть мы разводим их по разные стороны. То есть сразу разводим в разные стороны и, соответственно, ищем чего-то крайнее. То есть какое-то крайнее проявление добра и какое-то крайнее проявление зла. Так? Но если мы всматриваемся вообще, ну, как бы в мир, в котором мы живем, то это не всегда так. То есть нету такого абсолютного добра. Сейчас я поясню, что я имею в виду. И нет такого абсолютного зла. Так? Второй момент. В какую обычно мы попадаем в ловушку? Это наше представление о Боге. Это серьезная ловушка, в которую мы попадаем. Почему? Потому что, к сожалению, когда мы говорим о Боге, это все равно в первую очередь понятие о нем. То есть это все равно какое-то о нем представление. И оно навеяно культурой, в которой мы живем. Оно навеяно эпохой, в которой мы живем. Оно навеяно определенными, ну, может быть, предпосылками в той среде или в той семье, в которой мы формировались. Если, например, мы люди верующие, ну, родились в верующей семье, то у нас будут, ну, такой, знаете, ну, скажем так, если мы протестанты, то какое будет представление о Боге? Такой, знаете, ну, очень причесанный будет Бог, правильный такой, знаете, да, вот, в галстучке, в пиджачке и тому подобное. Вот оно будет примерно такое. А если это православие, то Бог обычно будет каким? Он будет смотреть на нас с иконы, да, то есть это образ, в зависимости от того, какой это образ, да, то есть это образ такого все время не меняющегося лица, но строго смотрящего на нас, да, такой взыскивающий, ну, в зависимости от того, какая икона, потому что они разные. Опять же, от культуры зависит. От страны проживания и многое другое. То есть то, что мы знаем о Боге, давайте мы начнем с этого. То, что мы знаем о Боге, на самом деле это совсем маленькая малость того, что вообще можно о нем узнать. Ну, рационально, каким-то, ну, осмыслением и тому подобное. Даже несмотря на то, что мы пытаемся ответить на этот вопрос, читая Библию, чтобы узнать о Боге, вот какой один подвох. Понимаете, что сама Библия даже о Боге нам не говорит всего того, какой он есть на самом деле. Вот вы как со мной согласитесь в этом ли? Вот мы думаем, что если я прочитаю Библию, то я узнаю что? Все. Я узнаю, какой Бог, я узнаю его волю, я узнаю смысл моей жизни, а? Как жить и тому подобное. Но давайте мы скажем правду, как она есть. Мы пытаемся идеализировать Библию в том числе. Понимаете? То есть, ну, есть такое у верующих людей представление, что Библия должна ответить мне на все вопросы. Так или не так? Ну, по крайней мере, в проповедях некоторых верующих людей, проповедников, именно это можно услышать. Библия – это ответ на все твои вопросы. Поэтому обращайся к Библии, читай Библию, и там ты все узнаешь. Нет. Вот я много читаю Библию, я ее читаю, и поверьте, она мне не ответила на многие вопросы, даже она не ответит на многие вопросы, которые вы вот здесь написали. Она не ответит на них. И вот здесь еще один вопрос, который у нас возникает. Третий, да? То есть давайте я повторю мысль, чтобы было понятно. Первое. Мы абсолютизируем добро и зло, раз мы их разводим по разным углам, и как бы выводим на ринг, чтобы они бились. Дальше. Мы живем в определенном понимании Бога, тоже в наших представлениях каких-то ограниченных о нем, и мы не знаем достаточно, кто он такой вообще. Так? И третий момент, о чем я хочу сказать, что мы с вами пытаемся, как сказать, найти всему объяснение. Так ведь? Мы всему хотим.

хотим, все мы хотим объяснить. Мы хотим объяснить, откуда появилось зло. Потом мы хотим объяснить, почему оно до сих пор существует. И также хотим получить ответ, когда в конце концов это все закончится. Ну, то есть, когда злу будет конец. Это одна из наших проблем вообще нашего мозга, ну, нашего такого, может быть, даже естества. Мы пытаемся все объяснить. И вот именно три вот этих фактора. То, что мы абсолютизируем добро и зло, то, что мы ограничены в своем понимании Бога, и то, что мы пытаемся найти ответ на все вопросы, и заводит нас на самом деле в тупик. Мы попадаемся в эту ловушку, в которой нужно кое-что понять и прояснить. Первое. Мы не всегда знаем вообще, что такое добро во всем его проявлении. Раз. Потому что сами по своей природе мы не всегда делаем добро. Так ведь? Иногда мы делаем с вами зло, совершаем его, иногда мы делаем добро. Но вот во всей полноте мы не знаем, что это такое вообще. Простой момент. Мы не всегда знаем, что значит любить. И если мы говорим о том, что мы по-настоящему любим, может так получиться, что мы еще и не прошли эту любовь до самого конца. Понимаете, мы ее даже не пережили во всей полноте. Потому что есть такой предел, ну, для нашего роста, развития, что ли, да? Вот в этом плане. Дальше, в нашем познании Бога. Когда мы говорим о том, что я знаю Бога, то есть я его узнал, что мы знаем о нем, скажите? Ну, что мы о нем знаем вообще, о Боге, а? Ну чего, а? Ну что-то в целом, опять же, это вопрос информационный, правда? Ну я знаю, что, например, он там всемогущий, правда ведь? Например, а? Милосердный какой? Совершенный. О, кстати, вообще классная вещь. Да? Видите, вот еще одна. И вот, и давайте теперь посмотрим на эти вещи. Вот когда мы говорим, что Бог совершенный, что мы в это в понятие вкладываем? А? Не совершает ошибок вообще никогда, да? Но если мы посмотрим например, на Библию, и когда он навел потоп, а потом после потопа, там приводятся очень интересные слова. И раскаялся Бог, что он навел потоп на землю. И мы, опа, подождите. Понимаете? А? Что-что? Да, да, что людей? Вообще зачем я их создал? Да, понимаете? То есть мы видим, что когда Библия начинает говорить о Боге, она говорит о нем, вот знаете, как есть, а не так, как бы, ну, знаете, как бы, ну, замазать, что-то сделать. Да, совершенно очень хороший вопрос. Если мы говорим о совершенстве Бога, вы знаете, что, когда Иисус говорит, будьте как совершенны, как совершенно, как Отец ваш совершен, да, то вы знаете, что он под совершенством понимает? Очень просто. Это любить врагов. Потому что Бог, когда посылает дождик, он посылает на кого его? На праведных и неправедных. Понимаете? И возникает вопрос совершенства Бога. Это не в смысле какой-то некий абсолют. Он идеальный. И, понимаете, к нему не подмажешься. И он прям кристально чист и тому подобное. Нет. Вот именно. Просто даже пример такой приведу. Давайте. Я немножечко хочу, немножечко, почему это я говорю? Чтобы чуть-чуть наши вот эти представления идеалистические, они как-то менялись. Или, например, вспомните, когда Бог хочет вывести израильский народ из Египта, и он говорит Моисею, слушай, пойди к фараону и скажи, нам, короче, надо принести жертву на 3 дня. Помните? Да? Так, а потом на эти 3 дня что он ему говорит? Когда пойдете в жертву приносить, вы можете потом оттуда что сделать? Понимаете? И они говорят, и реально это говорит Бог Моисею, и Моисей приходит к фараону и говорит, слушай, нам надо жертву принести на 3 дня. Вы понимаете? А фараон думает, не, что-то тут нечисто, вот реально нечисто, это какой-то развод. То есть я хочу сказать, что Бог, который даже в Библии описывается, он ломает наши с вами представления. Он становится, и вот это важно понять, он становится загадкой, он тайна. Он непостижимый, мы никогда его не узнаем и никогда мы его не постигнем. Единственное, что мы можем что-то узнавать или переживать о Боге только тогда, когда мы действительно проходим какой-то с вами отрезок жизненного пути. Вот, например, мы переживаем любовь, и мы начинаем понимать, вот что значит любовь. Переживаем какое-то страдание, и мы понимаем, что это такое –

Какие-то вещи Библия действительно отвечает на вопросы. Да, она говорит о том, что Бог делает, ну, точнее, что Он сделал, что Он делает, совершает, и что Он планирует в будущем сделать. И когда мы читаем какие-то рассказы о добре или зле, да, о добре или зле, то мы всегда видим, что Бог в каждой истории, в каждом, в конкретной какой-то истории человека присутствует в его жизни. Я вам приведу просто пример сейчас, ну, три примера, с тем, чтобы показать, как решает Бог проблему зла. Он решает ее не так, как мы хотим ответить на наши вопросы. Вот, да, мы задали как бы Богу вопрос, давай, Бог, отвечай. Помните Иова, что он делал, пытаясь, ну, действительно, когда в жизни Иова свалило все, да, погибли его дети, погибли его дочери, его имущество, он заболел, да, и он начинает задавать вопросы Богу, за что? Как вы помните, что происходит? Реакция Бога какая? Какая реакция? Кто знает? Он вообще молчит. Он просто слушает. И Иов начинает эти вопросы задавать Богу. Он начинает с ним, так скажем, спорить, наезжает на него. Давай мне ответь. Но Бог молчит. Но когда начинает говорить Бог и задает вопросы Иову один за одним, Иов в конце этих вопросов говорит, теперь я знаю, что я вообще даже не познал тебя, как есть, да? Вот вообще даже ничего не ведал, не представлял. И вот сейчас мои глаза видят тебя. И Иов успокаивается. Именно от присутствия Бога оказывается, что Бог все это время находится с ним. И вот простой пример из жизни Иосифа. Давайте вспомним этого человека. Парень, подросток, получает сны. Так ведь? Несколько раз. И говорит о том, что все ему поклонятся и так далее. Помните, да? Что солнце, луна и звезды перед ним склонятся, потом стоги, снопы перед ним, да, спасибо, тоже с ним склонятся. И братья начинают его ненавидеть. И что они предпринимают? Они вот этого подростка, ну, что говорю, парня молодого, вначале хотят убить, бросают в яму, но потом один из братьев говорит, слушай, давай мы, ну, пытаясь его спасти, что он делает? Они его продают. Человек попадает в рабство. Вы представляете, свои же братья его продают в рабство. И человек становится рабом. Он проходит вот этот жизненный путь раба, а потом он попадает в дом Потифара, да, крутого, богатого человека. И что там происходит? Его обвиняют в сексуальных домогательствах. Ну, здрасте. И бросает еще хуже. Куда? В тюрьму. И человек находится теперь в тюрьме. Представляете, он не совершал преступления. И он находится там, в тюрьме. Затем в тюрьме ему представляется хороший случай. Он рассказывает сон двум людям. И сон сбывается. И когда выпускает одного, он ему говорит, слушай, вспомни, замолви словечко обо мне. Но тот человек, конечно же, запомнил, записал в телефон напоминалку, что когда он придет к фараону, тот просигналит ему, скажет, вспомни Иосифа. Вспомнил он про Иосифа? Нет, не вспомнил про него. Хотя тот ему сделал добро. И вот этот человек гниет в тюрьме, и возникает вопрос. Боже, ты где? Потом представляется случай, и что мы видим в жизни Иосифа? Что происходит? Его выпускают, он становится вторым после фараона и находится вообще на высоте. И там очень часто, когда мы читаем книгу «Бытие» про вот этого человека Иосифа, знаете, что, какую фразу мы слышим там? Бог был с Иосифом. Где он был, у меня к вам вопрос. Когда он был на коне, когда он был вторым после фараона, достиг успеха, благополучия, процветания, финансовой такой независимости, стабильности, свободы, как вы думаете, где он был? Он был с ним всегда. И понимаете, что он был с ним и вот в этой яме, когда его хотели убить, и он был с ним, когда его продавали в рабство, и когда его отвели в рабство, и когда на него завели дело, ну не уголовное, да, по поводу скандала сексуального, там он тоже был. И когда он оказался в темнице, Бог был с ним. И посмотрите, что говорит Иосиф.

своим братьям, когда он это все пережил, когда он прошел этот путь, он ему говорит, смотрите, это очень важно. Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. То есть оказывается, что Иосиф не понимал никакого вообще смысла

Я понимаю, что тема добра и зла очень сложная, поэтому я вам хочу сделать маленькую рекламу. Но с тем, что если у вас будет возможность, это в интернете можно скачать, найти. Чтобы книжки умные, но они классные на самом деле. Первая книга, которая называется, она называется «Тайна зла». Вот если вы действительно хотите как бы в этой теме разобраться, называется она «Тайна зла», Том Райт. Это действительно классный богослов. Он здесь пишет простым языком, но он, конечно, философский, потому что человек рассуждает на сложные темы. Тем не менее, книга классная. Он показывает, как вот этот, скажем, Бог в этой проблеме зла участвует. Так? Дальше. Вторая книга очень потрясающая. Еще один замечательный богослов и философ, и очень умный человек. Правда, умер он уже в 2023 году. Тимоти Келлер. Называется книга «Прогулки с Богом». Вся эта книга посвящена страданию. Страданию. Он очень систематично, шаг за шагом, рассказывает разные версии, теории зла и показывает, как они решают и как они не решают эту проблему, и подводит к христианству, то есть к идее христианства. И вот эту книгу я вам тоже очень советую. Она называется, ее написал Виктор Франкл, называется «На сказать жизни да». Он, если кто-то знает его историю, это узник концентрационного лагеря, да? Он прошел весь этот путь, выжил. И вот когда читаешь вот эту книгу человека, который, можно сказать, пережил все зло на себе, всю жестокость, насилие и вот это, ну, беспредел зла. Когда вы читаете вот эту книгу, знаете, что в ней есть? В ней ты чувствуешь жизнь. Я, если честно, никогда не... Вот книги, которые читаешь иногда, да, они какие-то пустые. Эту книгу читаешь, и ты чувствуешь, что прямо вот за этой книгой жизнь стоит. И, понимаете, человек прошел через это все, и, знаете, он прошел через это все и говорит о жизни. То есть человек прошел зло, прошел страдание, чудом выжил, и он говорит о жизни. И говорит о том, что жизни надо сказать «да». Несмотря на то, что это зло тебя накрыло, пыталось тебя придавить, раздавить и размазать тебя, ты говоришь жизни «да», что жизнь прекрасна, что за нее стоит, ну, я знаю, жизнь отдай, да, в этом плане. Итак, к чему я подвожу? Я подвожу к тому, что если мы хотим понять проблему зла, поверьте, мы никогда ее интеллектуально не поймем. Это тупиковый вопрос, реально. Это реально тупиковый вопрос. Потому что на протяжении всей истории человечества разные философы, разные религии, разные богословы и ученые решали проблему зла, и они ее не решили. И христианство, оно дало, ну, очень часто давало очень простой ответ, на который я как раз подвожу к этому. Зло невозможно объяснить, но его можно только пережить. И вот теперь практические вещи. Первое. Чтобы вообще решить как-то проблему зла или понять ее, надо сделать выбор, на какой ты вообще стороне находишься. Вот и все. Это первое. На какой ты стороне? Если ты выбираешь зло, окей, будь с ним до конца тогда уж, если на то пошло, да? И будь злым, и развивай зло, и пиарь его вовсю, и делай его. Но если ты выбираешь добро, ну, так, да, как ты его понимаешь, как ты его видишь, тогда будь на этой стороне и, ну, так же его пиарь, так же его, ну, скажем так, ну, не рекламируй, да, а живи этим, да. Второй момент. Если уже ты выбрал что-то, ну, если мы говорим о добре, выбрал добро, так, то второй момент очень важный. То тогда пройди этот путь до конца. То есть через те страдания и через те трудности, которые на твоей жизни выпадают. Если ты определился, на чьей-то стороне, проходи этот путь. Не надо, знаете, сегодня здесь, я завтра там, потом опять туда. Знаете, как это? Туды-сюды, туды-сюды. Ты определись. Потому что как раз вот эта жизнь, которую мы проживаем, в ней нужно иногда четко ставить маркеры, определенные и принципиальные. Если я на стороне добра, я живу

как добрый человек. И получается, этим я и прохожу, даже сопротивляясь злу, даже борясь с ним, на своем уровне, с какими-то искушениями, с какими-то жизненными трудностями, которые я прохожу, я иду. И дальше. Третий важный момент. В этом пути, который я прохожу не один, я прохожу его с Богом. Вот именно этот путь я прохожу с Богом. Он находится рядом со мной, хотя я могу его не чувствовать, не видеть и так далее. И мне кажется, что я одинокий и один. Но в этом пути, который я прохожу, это третий момент, мне важно сохранить веру, надежду, любовь. Потому что это и есть смысл нашей жизни. Любовь, которая нас окрыляет, надежда, которая также дает нам сил, вера, которая двигает нами всегда. Либо, если я не могу сохранить, но, может быть, в этом пути, в этом страдании, когда я выбрал добро, я обретаю веру, надежду, любовь. И последнее. Мы вчера с сыном посмотрели фильм, я уже забыл, как «Ураган» называется. Он про афроамериканца, боксера. Его засадили в тюрьму. И обвинили в том, что он совершал преступление, а он его не совершал. Он отсидел 30 лет за то, что он не совершал. И когда его привели в тюрьму, знаете, что он сказал? Его заставили одеть одежду. И он сказал: я не одену эту одежду, потому что я не совершал преступление. И тогда его за это посадили в карцер, то есть в одиночную камеру. И вот в этом отрезке фильма показана его борьба. У него там разные тут мысли. Ты слабак, ты вообще. И, в общем, он вот ведет такую борьбу. И там есть один момент, когда он читает псалом: «Господь, пастырь мой». Маленькая часть, да, этого. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, он меня водит к водам тихим, подкрепляет душу мою». И дальше фраза очень интересная. «Если я пойду долины смертной тени, не убоюсь зла, ибо твой жезл и твой посох, они успокаивают меня», и так далее. И он читает этот псалом. И он, вы знаете, чего он добивается в тюрьме? Он не носит эту одежду тюремщика, потому что он не совершал это преступление. Он живет все эти годы с мыслью, что он не совершал. Он пишет судебное разбирательство, пытается отстоять и так далее. Там появляются люди, он напишет книгу. Парень, африканец, прочитает эту книгу, вдохновится этим примером, встретится с ним. Канадцы, другие проникнутся его историей, будут защищать, и он выиграет дело. Он выиграет суд, и его освободят через 30 лет. Представляете, человек прошел такое, это ужас. Но он сохранил жизнь, он сохранил веру, он прошел этот путь, и он победил зло. И вот в этом примере он решил вопрос проблемы зла. Понимаете, он зло, добро и зло, оно не решается вот так, что мы по разные стороны и так далее, и мы сидим и философствуем, и рассуждаем тогда, где Бог, Боже, ты где в этом? Бог нам тоже задает вопрос, а ты сам где вообще? Да, вот это зло, ты где в этом? Во всем. То есть так же, как я задаю вопрос Богу, Бог может тоже спокойненько, смело мне эти же вопросы задать, ко мне отнести. Проблема зла, она решается только тогда, когда я определяюсь, на какой я стороне, раз. Она решается только тогда, когда я прохожу этот путь. И она решается только тогда, когда я наконец-то обретаю веру, надежду, любовь. Да? Либо сохраняю веру, надежду, любовь. Вот через все вот это страшное и ужасное. Ну вот.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы

0: Здравствуйте, с вами программа «Найди свой путь», и у нас в студии опять Размик, ведущий, я Сергей, и наша гостья Юля.
1: Здравствуйте.
0: Привет, Юля.
2: Привет, Юль. И немного о нашей сегодняшней теме. Все люди в жизни вообще были от чего-то или от кого-то зависимы. Вот. Ну, нет, наверное, такого человека, который не зависел
0: от чего-то
2: в этой жизни.
0: Но можно сказать, что есть зависимости и хорошие, есть зависимости и плохие. Потому что чаще всего мы привыкли, когда слышим слово «зависимость», привыкли негативную окраску ему давать. Но все-таки есть и хорошие зависимости.
2: Да, ну, сегодня мы, я думаю, попытаемся все-таки разобраться с этим. И наша гостья, Юля, как раз-таки испытала зависимость какую-то и, я так понял, избавилась. Вот.
1: Да.
2: Юль, да, расскажи, пожалуйста, о своей истории, как все начиналось, да, как ты...
0: Да, о чем ты будешь нам рассказывать сегодня?
1: Ну вот вначале Сергей затронул очень важную тему, на самом деле, надо в первую очередь разграничить понятие зависимость в отрицательном смысле и зависимость, здоровая зависимость, то есть это необходимость, зависимость от воздуха. Вот мы дышим, мы не можем без воздуха, зависимость от воды, от пищи, то есть то, в чем нуждается человек.
0: Ну, а это есть, понятно.
1: Да,
2: естественно, я бы сказал.
1: Да, это естественное. А есть зависимость, которую создает человек себе сам. Недаром говорят, что человек создает сам себе проблему.
0: Так, давай сначала к сути. Ты скажи, ты хочешь нам рассказать о своей какой-то зависимости?
1: Да.
0: Или о зависимости друга, или о зависимости кого-то?
1: Как
0: меня, избавилась от него? Как от этого избавляться?
1: У меня есть очень хороший знакомый. Он получил вообще шикарное образование. Я его очень люблю как друга. Но с ним вот произошла такая беда. Он болел болезнью, как Федор Михайлович Достоевский. Игрок. Лудомания. И мне приходилось наблюдать и видеть, что с ним вообще происходит, когда эта одержимость завладела им полностью. Я хочу сразу сказать, что он избавился от этой, болезни, от этой зависимости, но последствия могли быть, наверное, очень печальными.
2: Юля, а почему ты именно эту историю выбрала? Потому что, может, это тебя тоже коснулось?
1: Да, потому что я прочувствовала и, можно сказать, была очевидцем и видела, что с ним происходило. Понимаете, когда вот он сыграет...
0: Он играл где? Ставки ставил?
1: Да,
0: автоматах.
1: Ставки на спорт. Ставки на спорт.

0: способа.
1: Ага, вот оно. И он терял много денег.
0: Да, но самое главное, если бы он эти деньги свои, а ему приходилось красть. То есть вот одна зависимость, она влечет за собой иные грехи.
2: Найди, найди свой путь.
1: То есть он, получается, ставил ставки, но деньги у него заканчивались, и он даже доходил до того, что ему приходилось красть деньги.
0: Красть и воровать у самых близких людей, у самых дорогих людей, и причинять, и любя их, причинять им боль. Самым близким людям. И поэтому, и когда он сыграл, я видела, как он страдал. Вот это именно ломка.
1: Как он, когда он проигрывает.
0: Когда он проигрывал, вот это вот отчаяние и желание начать снова, вот встать на новый путь. Вставал.
3: А как думаешь,
0: а потом опять?
3: Что вот возобновляет? Это надежда, что ли, какая-то на то, что они все-таки выиграют вот этот вот куш? Или что?
0: Ну, конечно, на это рассчитано. На это рассчитано.
1: Ну, я знаю, на самом деле, много сегодня люди занимаются этим. Есть те, которые, так скажем, с здравым смыслом это делают, те, которые в это полностью с головой окунаются, конечно. Я слушаю, как Юля говорит, это уже, наверное, такой случай, когда человек тяжело контролирует себя. Знаю ребята, которые только начинают этим заниматься. На самом деле это продумано так, чтобы сначала ты несколько что-то выигрываешь. То есть нельзя там не выиграть, потому что это не привлечет тебя, если ты не получишь какую-то выгоду. Сначала немножко, так скажем, подпитывается тебя вот этими мелкими победами, а потом ты просто можешь потерять очень много денег на этом. Но мы сейчас не говорим именно вот об этом. Все-таки мы говорим больше о зависимостях, и мы хотим услышать, может, Юля расскажет, как это именно тебя коснулось. Ты говоришь, это коснулось меня, я прочувствую.
0: Потому что я очень близко общаюсь с этой семьей. И... если честно, то я даже считаю себя членом этой семьи. Вот настолько близкие и тесные взаимоотношения. И поэтому они для меня как родные, эти люди. И поэтому этому человеку я очень сочувствовала. Я, конечно, молилась за него, потому что я очень переживала за него, как за самого дорогого мне человека.
3: Юля, как ты еще помогала?
0: Я с ним проводила много бесед. Но я понимаю, что в основном не словом нужно помогать, да, а делом. Вот. И через какое-то время я молила только Бога об одном. Господи, поставь его на колени. И ты так получилось.
1: В каком смысле? То есть, чтобы он тоже начал молиться Богу или
0: да,
1: на колени?
0: Да, чтобы он испытал нужду в Боге. Вот нужда, жажда по Богу. Чтобы он допустил такую ситуацию. Он лишился всего. Вот наступает такой момент, что он лишается абсолютно всего.
1: Этот друг?
0: Этот друг. Вот. И самое главное потом, он еще спортсмен, у него случается ранение, и он вот...
1: травма.
0: Да, травма, и он невольно падает на колени. Невольно падает на колени.
1: Бог расценил твою просьбу в прямом смысле, да?
0: Да. И говорит: Господи, вот таков, как есть, мы исполнен зла, как вот в псалме, да? Иду к тебе. И свободен я в плену твоей любви. И вот здесь как раз я хотела сказать, что единственное универсальное средство от любых зависимостей и от болезней – это одно. Это любовь.
1: Вот как раз предварила тот вопрос, который мы хотели задать. Многие сегодня, очень многие сегодня зависят от чего-то. Даже я, честно говоря, в моей жизни тоже есть зависимость. И тоже нас всех мучает всегда один вопрос. Как избавиться от этого? Конечно, в первую очередь, мне кажется, нужно сначала понять, что ты зависим. Чтобы начать избавляться, ты должен понять, да, я от этого зависим.
0: Конечно,
1: себе,
0: признать.
1: Себе это признать. Это понятно. Но когда ты это признаешь, очень сложно избавиться от этого. И ты вот для нас представила один главный, ты говоришь, метод, решение. Это начать быть зависимым от Бога.
0: Да, знаете, Василий Андреевич Жуковский, да вообще многие классики, все искусство построено на этом. Так вот, Василий Андреевич Жуковский, сказал замечательную вещь, что смысл жизни человека состоит в усовершенствовании своей природы, а цель жизни человека состоит в том, чтобы воспитать себя душевным, чутким и чувствительным к чужим страданиям, бедам и несчастьям. То есть жизнь — это служение прежде всего. И когда ты служишь другим людям, ты забываешь о себе и о своих зависимостях, там, о своих желаниях.

0: писаниях, я живу ради тебя, я служу. Что же служить Богу? Вот служить Богу — это служить людям, это любить людей и братьев меньших.
1: Вот интересно. Хорошо. Вот этот вот метод, который ты нам сейчас представила, помог ли он, например, тебе когда-то в твоей жизни, или помог ли он вот этому человеку, который, о котором ты рассказываешь? Он применял это в своей жизни? Как он избавился?
0: Да, вот как говорят, с мыслями не нужно бороться, а мысли нужно переключать. Также и, наверное, вот в случае человека зависимого, ему нужно переключиться не на другую зависимость, нет, конечно, а переключиться, не смотреть на себя, а переключиться на проблемы другого человека и помогать другим. Когда ты помогаешь другим, ты невольно забываешь о себе.
2: Юль, ну такая ситуация, ну как бы, если человек, допустим, тот же твой друг, зависим сильно от этих игр, ставок, вот, и, ну, понятное дело, что его не интересуют там чужие проблемы, и сейчас ему самое важное, как больше оттуда положить в какой-то взнос сделать, чтобы больше унести. Ну понятно, что унести не получится. Вот. Как в такой ситуации человеку дать понять, что он зависим? Как ты дала? Или это все-таки только...
0: Нет, здесь, конечно, только одно — сила воли. Вот без силы воли...
1: Человека этого?
0: Человека этого. Вот владеющий собой сильнее завоевателя города, как мы знаем, да, в притчах.
1: То есть этот человек должен проявить вот такую силу воли. Во-первых, он должен сам понять, что это зависимость, да?
0: Да, понять причину. Вот, знаете, на самом деле любая проблема решается как? Вот ты берешь листок, ручку и пишешь, как бы делаешь самоанализ. Что стало причиной вот тем, что я занимаюсь сейчас? Надо понять, что когда ты зависим, ты в первую очередь раб. То есть не ты стоишь над всем, а вот это вот все владеет тобой, высшим существом.
1: То есть понять, или я влияю на это, на все, что происходит, или оно владеет мной,
0: владеет,
1: то есть оно влияет на меня.
2: Найди свой путь. Как можно вот, прийти к этому? Обязательно нужно все потерять? Там и материально, и духовно?
0: Знаете, люди вот, делятся на две категории. Кому-то стоит пальчиком пригрозить, и тот сразу лапки подожмет и... И, возможно, начнет меняться. А у кого-то стоит отнять абсолютно все в жизни.
1: Нужно отнять это.
0: Нужно.
1: Да.
0: И только в том случае. Но даже есть даже такой тип людей, что он вот я упрямый, я знаю, что иду в ад и иду до конца, не сворачивая. Разные люди.
1: И когда он дойдет до этого ада, он поймет, что, может, не стоило это. Все-таки это была зависимость.
0: Еще вот важно сказать, что по сути своей мы приходим в мир эгоистами. Но младенец, он кто? Эгоист. И как раз жизнь, вот найди свой путь. Жизнь — это и есть путь. Когда ты трансформируешь себя и меняешь свой характер, да, и из эгоиста превращаешься в человека любящего. И твоя жизнь служением становится.
1: Юля, вот мне интересно, на твоем личном опыте, в твоей жизни у тебя были когда-нибудь зависимости? И как ты приходила к тому, что ты осознавала, что это зависимость?
0: Конечно, были зависимости.
1: Потому что мы можем легко говорить у других.
0: Конечно.
1: У других людей легко заметить зависимость. Это на самом деле. Ты, особенно у близких, ты можешь спокойно понять, что это зависимость, ты зависишь. А вот свою зависимость очень сложно обнаружить. Как ты это сделала, если у тебя было такое в жизни?
0: Да, у меня были зависимости, даже не одна. И довольно-таки серьезные зависимости. Ну, они, конечно, как их не заметить, когда они причиняют вред мне и вред окружающим людям. Боролась с ними. Тяжело.
1: Ты до конца избавилась от них?
0: Я лукавить не стану, нет, не до конца. Все равно вот подсознание записано. Но совладаю с собой, стараюсь. Говорю, помоги, Господи. Не знаю.
1: Разми, как ты думаешь, можно до конца избавиться от зависимости вообще? Полностью.
2: Честно сказать, я сам это не испытал. Обычно вот я на своем опыте привык рассказывать, делиться
1: конечно,
2: чем-то. Вот. И не было, наверное, не было такой зависимости, от которой просто можно эти зависимости избегать как-то. Вот. Но если ты вернешься и опять на эти грабли наступишь, то ты считай, что как бы можно опять туда втянуться.
0: Да, Размик, я слушаю тебя,

0: вспомнила замечательные слова, которые, в принципе, перевернули мою жизнь. Угу. И это как раз вот касается зависимостей. Слова такие. Человек приходит к Богу и говорит: «Не хочу больше внутренней мертвости. И поскольку всесилен ты, отними мою душу у черствости, исцели от глухой слепоты. Я не вижу огромной важности и бесценности кратких минут. Отними мою душу у праздности. Не позволь мне меня обмануть. Попрошу с неотступной твердостью ради вечной твоей любви. Отними мою душу у гордости, растворенной в моей крови. Жизнь так мало во мне оставила доброты и тепла для людей. Отними мою душу у дьявола ради страшной жертвы твоей». Когда осознаешь, что сделал для тебя Бог, какой ценой дорогою мы куплены, для тебя просто перестает существовать вот твое «я».
1: То есть все желания, как сказать, свои зависимости поддерживать, им потакать, да, своим вот желаниям, все они пропадают, когда ты приходишь к Богу и понимаешь, что Он для тебя сделал и на что Он пошел для тебя. А скажи, как вы думаете, Юля, Размик, можно ли без Бога избавиться от зависимости? Вот человек сегодня атеист, не верит в Бога. Ему вообще сложно понимать, он воспитан в этом, что как бы Бога нет, ничего нет. То есть, получается, он обречен, и если он не может, просто он не привык верить Бога, он не может совсем избавиться от любой своей зависимости, если у него что-то появится в жизни. У него, получается, выхода нет.
0: Ну почему же?
1: Силой воли. Ты же сказала, сила воли человека, она может и не подразумевать, так скажем, приход к Богу, веру и так далее. Только за счет этой силы воли можно ли избавиться от зависимости?
0: Можно, но тогда вопрос, зачем тебе избавляться? Продолжай жить дальше. А ради чего?
1: И что? Жить дальше, хорошо. Без зависимости это уже хорошо. Разве ты как?
2: Мой отец пытается очень долгое время бросить курить. Угу. Он говорит так: сила есть, воля есть, а силы воли нет. Вот. Несомненно, тут должна быть очень сильная, я не знаю, что тут должно сыграть, просто какое-то отвращение должно появиться к этому или что, вот, чтобы полностью от этого отказаться. Вот.
1: То есть примерно так. Вот я тоже очень много, я в своей жизни испытал тоже зависимость от чего-то, когда я боролся с ней, до сих пор борюсь. Я согласен с Юлей, что нельзя полностью избавиться от этого. Оно всегда, если оно было в твоей жизни, оно тебя рано или поздно преследует.
0: Конечно.
1: Если там алкоголик, там, например, человек, самая обычная, да, зависимость у нас в стране, алкоголизм. Если человек пил, но он бросил, и хоть там он 10 лет, 20 лет уже совсем не пьет, если он себе позволит где-нибудь все-таки слабинку даст, то он может сорваться и опять стать алкоголиком еще хуже. И мы знаем много таких примеров, лично я знаю.
0: Да, но знаете, конечно, ко мне, как и каждому, любому человеку приходит очень много искушений, и иногда действительно соблазняешься на них. Но в последнее время я руководствуюсь одним библейским героем, его словами: «Как же я могу сделать сие великое зло?» Mm-hmm. То есть, если ты действительно любишь Бога, то ты не пойдешь против Него. А дружить и с Богом, и с дьяволом это невозможно. То есть, либо одному господину служишь, либо другому.
1: Я думаю, это замечательные слова, Юля, для того, чтобы просто вывод подвести в нашей программе. Да. А на них мы и будем заканчивать.
2: Да, вывод какой можно здесь подвести? Что, чтобы отказаться от зависимости, нужно сначала ее осознать.
0: Конечно.
2: Что ты зависим. Вот. И после этого молиться. Вот. То есть свою нужду почувствовать в чем-то духовном.
1: Дорогие друзья. На этом мы заканчиваем. Это была программа «Найди свой путь». У нас в гостях сегодня была Юля. Мы говорили о зависимостях.
2: Смотрите нас, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх.
1: Пока.
0: Пока.

ты мое 64-е море, и я позволила себе утонуть. Я погружаюсь все глубже и вскоре не смогу без тебя вдохнуть. Я научилась дышать твоей солью, пускай жжет, но зато быстро лечит. Я забываю все раны, мозоли, я забываю, и мне все легче. Я засыпаю в твоих тихих волнах, они как объятия утешают. Я забываюсь, и мне спокойно. Я забываюсь, и ничто не мешает. Ты бесконечен и непредсказуем. То тихая гладь, то шторм. А я все ищу тебя и рисую. Рисую объятия твоих волн. Пожалуйста, не высыхай от боли. Я не хочу покидать глубину твоих глаз. Ведь только ты, мое 64-е море. И только ты образуешь нас.

0: Стремление к признанию, страх осуждения и отверженности. Мы живем в обществе, где мнение окружающих часто имеет для нас огромное значение. Что может помочь оставаться верным Богу и Его принципам, когда наши взгляды на жизнь отличаются от взглядов других? Поговорим об этом. Сегодня у нас в гостях священнослужитель из Казани Вячеслав Парфенов. Вячеслав, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо, что сегодня вы с нами.
1: Спасибо вам, что пригласили.
0: Я знаю, что вы родились и выросли в семье верующих родителей. Скажите, вам всегда были близки их религиозные взгляды?
1: Интересный вопрос. Да, действительно, мы весь свой осознанный возраст с братом прожили в христианской семье, в церкви, церковная жизнь. Но здесь, наверное, имеет значение еще то, что наши родители пришли в церковь и приняли крещение, когда нам было уже 4 года, то есть они не в поколении каком-то адвентисты. Угу. Вот. Но вместе с тем, да, мы чувствовали, мы выросли с этим, как с молоком матери, можно так сказать. Это наша обычная повседневная жизнь была. И, наверное, здесь важно то, что церковная обычная жизнь, она просто была для нас, как сказать, в априори и нормальной, и правильной, и обычной. Вот. Вера наших родителей, наверное, была и нашей. То есть, это, наверное, это нормально. До определенного момента у ребенка не возникает какого-то, может быть, серьезного желания принять свое какое-то решение. И он полагается в этом смысле на родителей. И до определенного возраста она была нашей. А постепенно она стала, как сказать, превращаться, что ли, в нашу личную. И, в частности, в мою, в том числе. И это примерно, наверное, стало происходить после 14 лет. После 12-14 лет, когда я стал постепенно задавать себе вопросы. Все больше и больше. И вопросы Богу, и вопросы родителям, вопросы друзьям относительно этих моментов, да, религиозных, что касается веры. И вот тогда уже, скорее всего, оно стало становиться моим личным опытом, моей личной верой. Но всегда мне было близко. Я думаю, что это связано с их позицией, с позицией родителей. И уверен, что очень много в этом плане зависит от родителей. То есть, как они сами в этом уверены. Мои родители в этом плане были уверены.
0: Вячеслав, а чему они учили вас? Как это отразилось на вашем характере?
1: Учили нас тому, что Бог всегда любит и отвечает на вопросы, помогает всегда, что все идет по Божьей воле. И что интересно, такая особенность в нашей семье была. У нас родители, какая бы проблема ни возникла, постоянно искали ответ у Бога. То есть даже вот маленькие ситуации, я это помню, как сейчас, мама у меня молилась. Вот меня это, кстати, удивляло еще немножко, почему мама постоянно молится. Вот, например, идет в магазин, или вышли мы на улицу, у нас не было автомобиля, и мама молится: «Господи, Твоя воля на то, чтобы

0: Мы сейчас доехали благополучно, мы опаздываем, дай нам машину. Я думаю, а что, нельзя самому поймать машину? Вот такие вопросы меня, как сказать, настигали. И что, как ни странно, Бог давал то автобус, то человека. И я видел в этом ответ Бога. То есть я вижу, что мать видит в этом ответ Бога, родители видят в этом ответ Бога, и, соответственно, это передается и нам.
1: Да, их пример.
0: Их пример важен был.
1: Вячеслав, а ваши взгляды отличались от ваших сверстников в школе, в институте?
0: Угу. Да, отличались. Причем в некоторых случаях прям существенно отличались. Мы ходили в церковь и светили субботу.
1: Угу.
0: Вот. Большинство школьников и вообще весь наш класс, кроме нас с братом, не было никого, кто тоже ходил бы в церковь по субботам. Поэтому мы иногда и не ходили на какие-то праздники, которые проводились по субботам. И были вопросы даже по большей степени у школьников к нам. Потому что, понятно, у директора, у завуча они вели диалог с родителями. Вот. Но да, было часто такое, что я чувствовал, что что-то, как бы мы отличаемся, причем в некоторых случаях.
1: Вячеслав, а что значит для вас светить субботу? Почему именно этот день?
0: Ну, для меня, наверное, как и для всей моей семьи, да и для всей нашей церкви в том городе, где я вырос, это соблюдение четвертой заповеди. Это в субботу приходить в церковь, славить Господа, мы поем песни, молимся, слушаем проповедь. Вот, то есть соблюдение субботы – это значит, как по четвертой заповеди, святить Бога в этот день. То есть отделить этот день среди всех других дней. И если можно так выразиться, отдохнуть от всех остальных повседневных дел.
1: То есть в Библии об этом
0: сказано,
1: можно найти об этом. А как вы реагировали, Вячеслав, когда вам говорили что-то противоречащее вашим принципам?
0: Не знаю, абсолютно спокойно.
1: Спокойно?
0: Да. Я думаю, что это связано тоже в определенной степени с позицией родителей. У нас не было такого, что родители как-то сомневались в этом. Более того, они отстаивали этот момент. И мы это чувствовали, видели и понимали, что, ну, значит, мы на правильном пути. Вот. То есть как-то у нас было заложено в этом смысле, что это нормально. И здесь имеет значение еще то, что мы изучали Библию и делали это с детства. То есть, опять же, прям вот с подросткового, с детства, прям с юности, да, то есть мы изучали и Библию, и уроки какие-то проходили, и Библия описывает субботу. То есть мы и сами тоже как-то информация эта в нас входила. Поэтому, не знаю, спокойно относился, хоть и было не всегда просто, что ли, противостоять. Вот. Ну, так.
1: Да, а интересно было, и было ли это осознанно, вот этот вот путь в детстве, именно изучение Библии, вот идти по этому пути?
0: Ну, в детстве не сказать, что было осознанно. Дети все дети, им хочется веселиться, прыгать, радоваться и так далее. И мы точно такие же были, и были мы и... часто непослушными детьми, да, то есть не слушались ни родителей, ни взрослых. Вот. Но вместе с тем и Библию изучали мы тоже с интересом, когда ее изучали на урок. То есть нам ее преподавали интересно, красиво. Вот. И классы, и детей тоже, кроме нас было, не только мы вдвоем, да, с братом. Церковь большая была. Вот. Поэтому постепенно это становилось осознанным в более позднем возрасте, наверное, после 14-16 лет, вот там уже возникали как бы личные вопросы и личная убежденность в каких-то конкретных вопросах.
1: У вас есть родной брат Сергей.
0: Да.
1: Вы очень разные по характеру. Вот скажите, как это вообще, в чем это проявляется? Может быть, есть какие-то примеры из жизни?
0: Знаете, наверное, нашу разность в характере я стал понимать позже, опять же, потому что до определенного возраста мы были не разлей вода, вообще везде, вдвоем, всегда вместе. Даже друзья у нас были одни и те же. Как бы у нас была компания, где мы вот, я, Сергей и еще два друга, и на каждого свой друг. Но вот эти мы четверо были все вместе.

0: как бы играли, бегали везде, и досуг как-то проводили уже в более позднем возрасте вместе тоже. Вот. Но постепенно я стал понимать, что да, мы разные, но не сказать, что в чем-то существенно конкретном, а именно в каких-то реакциях, ну, может быть, на поведение людей. Что касается веры, в этом плане мы были одной позиции. Вот. Единственное, что личностные вопросы какие-то разные. Может быть, я относился к обществу людей. То есть с точки зрения темперамента мы какие-то разные были. Да? Характер постепенно становился разный. Когда мы уже разошлись, наши плюс-минус жизненные пути, это уже в университете, когда мы поступили на разные факультеты, и мы уже стали не так много времени проводить вместе. И уже здесь мы пути наши стали расходиться. У меня уже появилась отдельная компания людей, у него отдельная. И тут уже характер стал развиваться по-другому. А темпераменты, я думаю, что у нас очень похожи. Очень похожи.
1: Это еще связано, может быть, с общими взглядами, да?
0: Да, естественно, да. Ну, с подкорками, с какими-то такими вещами, которые в целом практически нереально изменить до старости лет. То есть такой возраст, и он, ну, как закладывает, наверное, базу, мы прожили до 18 лет. То есть до 18 лет все было одинаковое. Даже куртки там, ботинки у нас были одинаковые, условно. Мы их различали по швам. Наши родители не понимали, как мы ботинки различаем. А мы понимали, что шов у одного красный, у другого синий.
1: А как вам удается отстаивать свою точку зрения, когда вы понимаете, что ваши близкие не правы?
0: Близкие?
1: Кто-то из вашего окружения, к примеру. Даже если это родственники или вот кто-то друзья, знакомые. Или все очень относительно?
0: Тут все не очень. Все очень неотносительно, с одной стороны. С другой стороны, есть, да, многие вещи, которые действительно относительные. Но, на мой взгляд, есть такие вещи, которые, ну, человеку не докажешь. Вот. И нет необходимости это доказывать. Доказывает жизнь. Вот. Но если вдруг что-то хотелось, а по молодости мне часто хотелось что-то доказать вот, кому-то и опровергнуть чью-то точку зрения, может быть, или поспорить с кем-то. Я очень часто, может быть, даже спорил, вот, о чем потом жалел, может. Вот. Но как мне удавалось? Да никак. Наверное, никак. То есть все спорили, в итоге все остаются при своем мнении. И зачем это было нужно, только сейчас понимаю, что незачем. Вот. Но имеет значение то, в чем, наверное, я был научен. Вот. Потому что, ну, я понимал, что это правильно, как бы. То есть другого быть не может. И тут, как бы, наверное, этот же феномен отражался и на мне. То есть меня тоже невозможно, видимо, было переубедить в своих каких-то взглядах, потому что, ну, я в этом уверен. Вот. Поэтому, скорее всего, пока человек сам до чего-то не дойдет, ему ничего не докажешь.
1: Вячеслав, я знаю, что у вас был такой период в жизни, когда вы попали под влияние компьютерных игр. Как это произошло?
0: Начнем с того, что полжизни своей мы с братом прожили в Молдове, да, и там мы были под, так скажем, крылом родителей. Вот, учились, школа, музыкальная школа, лицей. Вот, но когда мы закончили школу, встал выбор, куда поступать в университет. И было несколько вариантов, в том числе и за граница. И по большей части мы рассматривали заграничные варианты. И один из них был как раз Нижний Новгород. И мы остановились на нем. Вот. И мы переехали сюда обучаться. И поступили на две специальности, которые в целом мы не выбирали сами специальности. Они нас, можно сказать, выбрали. Была просто определенная программа, и мы могли ее взять. Вот. И мы просто выбрали только из двух. Сергею одну, мне вторую. Вот. И вот мою специальность, которую, так сказать, мне досталась, была наполовину только мне проста в обучении, но половина была максимально сложная для меня.

0: Вот. В силу разных обстоятельств, в том числе и каких-то, ну, склада моего ума. Вот. Мне сложно было понять какие-то нелогичные вещи, которые нужно было понимать. И когда молодому человеку что-то сложно, есть очень большая вероятность, что ему станет лень, и он захочет это всего избежать. И так произошло и со мной. Я стал все чаще и чаще, может сказать, прогуливать, может быть, где-то. Может быть, невнимательно сначала слушать на лекциях, на предметах. И у меня появился один знакомый, который, им даже не один, а несколько знакомых, которые, ну, играли в игры. Вот. И в том числе в общежитии, где мы жили, тоже был друг последующим, который, мы с которым познакомились. Он оказался тоже с Молдовы, тоже переехал. Вот. И вот он меня познакомил с компьютерными играми. И, конечно же, это интересно. Конечно же, это экран, это экшен, динамика, все это. Там совсем другой мир. Это не тот вот неинтересный мир, который здесь. Тебе надо напрягаться, учиться, что-то непонятное слушать, сидеть. А там нет, там все красочно, красиво, все получается, все тебя уважают, у тебя все легко складывается. И оно естественным образом, наверное, так и закрадывается. Угу. Вот. И постепенно-постепенно я не видел, понятное дело, что это плохо. Для меня это все хорошо, все прекрасно. Более того, это мне интересно. И есть люди, которым тоже это интересно. Вот. И мы, у нас одни и те же взгляды. И даже в университете оказалось, что в моей группе есть люди, которые тоже в эти игры играют. И у нас были общие темы. И вот тут вообще красота. Вообще прекрасно. И вот так постепенно-постепенно дошло до того, что это стало зависимостью, игровой зависимостью, которой, ну, зависимость, как, это, наверное, на мой взгляд, то, что ты делаешь даже тогда, когда не хочешь этого делать. Mm-hmm. И у меня были такие дни, эту и недели, и месяцы, когда я вроде бы уже все устал, уже не хочу, но экран держит перед собой.
1: Вячеслав, а как складывались отношения с Богом на тот момент?
0: Вот в том-то и дело, что тогда отношения с Богом, если можно так сказать, просели. То есть потерпели такой, может быть, урон, да? Потому что в 18 лет, еще до того, как мы переехали из Молдовы в этот университет Нижний Новгород, ну, чтобы вы понимали, у меня был взлет. То есть мы это лето, потому что поступление в сентябре, а вот перед сентябрем, этим летом, у нас было время, когда мы месяц искренне изучали, читали. Мы специально уехали для этого в лагерь, где мы изучали Библию, молились ревностно. У нас были лекции, у нас были уроки, интересные уроки, красочные, которые затрагивают сердце действительно. Дошло даже до того, что мы с этого лагеря вернулись домой, билеты этого у нас уже в Нижний Новгород были куплены, и мы родителям говорим: мама с папой, билеты продавайте, мы идем служить Богу. То есть мы с Библиями в руках, ну, настолько был подъем духовный, что мы так сильно зарядились, нас родители еще на время этого месяца приезжали в лагерь и говорили: здесь как будто ангелы летают, а не люди ходят.
1: А что лично в вашей душе произошло в тот момент? Почему такой призыв почувствовали внутри?
0: Ну, знаете, наверное, это невозможно объяснить. Ну, я попробую это сказать словами, но это можно только прожить. Я услышал голос Бога буквально. То есть мы просыпались сначала, когда мы только туда поехали, я не думал, что это реально просыпаться. В 5 утра ложиться в 10. Потому что обычно мы ложились в 12, в час и так далее, и просыпались в 8-9 в лучшем случае. А тут нам сказали: вы будете ложиться в 10, просыпаться в 5. Мы посмеялись, конечно, ну ладно, посмотрим, как это будет. И что вы думаете, так и случилось. Мы действительно постепенно-постепенно, прошла неделя, еще полторы недели, и все. И мы уже естественным образом не могли просто спать больше, чем 8 часов, начиная с 10 или с 9 вечера. И просыпались в 5, и шли в лес с Библией в руках по одному, и молились, и, как сказать, слушали голос Бога, и я его слышал. Вот. Были периоды постепенно, потом, когда я опять его слышал и до сих пор слышу. Но вот именно вот этот момент, после того, как мы переехали в Нижний Новгород, влияние это и вот, наверное, вот эта мнимая свобода сыграла свою роль. И, ну, я отошел, так скажем, от этих отношений с Богом. То есть Библия уже стала больше на полке, а не в моих руках и на моих глазах. В глазах появились экраны, в глазах появились игры. И, соответственно, Библия уходит на второй план. Просто уже гораздо меньше, не то что даже гораздо меньше, практически не было времени, когда я читал Библию.

Вот. И я уверен, что это сыграло существенную роль. Вот. Но в мозгах, причем моих, Бог всегда оставался при этом. Даже вот в этих играх я понимал, что Бог-то все равно есть. То есть я уже научен какое-то время. Да, и я все равно понимаю, что Бог есть. И да, ему неприятно, что я сейчас вот отошел от него. Но он-то есть, он ждет меня. Есть еще такая фраза

0: Спасибо за вопрос, тоже интересный вопрос. Это произошло, наверное, спустя 4 или 5 лет прошло после, ну, скажем, моей увлеченности играми, потому что увлекаться играми стало очень сильно на втором курсе. Первый курс у меня так вступительный был, а на втором курсе прям существенно стал уделять этому времени. И постепенно это дошло до того, что я понял и сам, что тут уже что-то точно не то. Ну, то есть настолько как бы не владеть собой, чтобы точно не сказать, не мочь сказать себе «нет, все хорош, хватит». Доходило до того, что я просто ночами просто не спал, и потом днем отсыпался. Ну вот так вот. И была очень интересная книга, которую я открыл для себя вне Библии, кроме Библии. Она тесно связана с Библией, вот, и в ней описана жизнь Иисуса Христа, то есть Евангелие. Вот, и жизнь Иисуса Христа, в ней очень красочно и ярко описано его чувства, его переживания, его отношения с учениками, как он проводил время на этой земле. Иисус Христос. И вот тогда и Бог открылся мне еще больше, еще глубже. Вот. И постепенно я стал уделять этому время. Но с игр тоже не сказать, что я прям быстро
1: сразу... То есть это в параллели шло?
0: Параллельно, да. То есть, чтобы вы понимали, я вечером играл почти до утра, ложился спать, и потом, когда просыпался, это было где-то в 12, я садился за эту книгу. И часа два ее мог читать.
1: А чем вас привлекла личность Иисуса?
0: Он меня всегда привлекал, и я всегда понимал, что Бог и Иисус, и вообще личность Бога – это такой именно друг, который понимает меня лучше всех. То есть даже я сам себя не так хорошо понимаю, и ну, в моей жизни ну, так происходило. Я думаю, что, в принципе, у каждого подростка так происходит. Почти все, наверное, если даже не все, переживают такой период, что их не понимают. Вот. Ни родители, ни друзья, только вот какой-нибудь близкий друг понимает, но все равно иногда бывает раз и предал. Но вот а Бог, такая личность для меня всегда была, который меня всегда понимал. И всегда, причем принимал, и прощал, и терпел, что самое главное, наверное, для подростка, терпеть подростка, потом молодого человека. Несмотря на мои ошибки, несмотря на то, что я от него ушел, я понимал, что он все равно меня ждет, прощает, он меня готов всегда принять, не так, как другие, может быть, если вдруг я кому-то что-то насолил или, может, обидел, я и сам понимаю, что я его обидел. То меня там теперь уже все, теперь меня не простят. Теперь я не смогу с этим человеком общаться, потому что я его настолько сильно обидел, он меня не примет. А с Богом не так было. С Богом я понимал, что он меня всегда ждет, всегда терпит, всегда любит. И вот это, наверное, сыграло большую роль. И я это еще больше это понял, когда стал изучать эту книгу с Библией вместе. И, наверное, вот это меня и вытащило из этой зависимости.
1: То есть зависимость ушла, да, со временем полностью?
0: Постепенно полностью, да.
1: Здорово. Я знаю, что у вас потом прекрасный период жизни произошел, когда вы встретили свою будущую супругу Алену.
0: Да. Да.
1: И что-то в душе произошло. Вот расскажите об этом подробнее. И повлияло ли это как-то на ваши взаимоотношения с Богом?
0: Угу. Да. Да, конечно, повлияло. С чего все началось? Наши отношения с Аленой, с моей супругой. Мы познакомились практически сразу, как мы переехали в Нижний Новгород. Она приехала с другого города к нам на слет какой-то, то есть на встречу. Мы просто познакомились визуально, увидели, что есть такой человек. Но дальше мы как бы не особо общались, просто добавились в друзья, в соцсетях. Вот. И после вот этого момента вот как раз началась вот эта вот моя борьба, можно сказать, с Богом, может быть, с духовной моей жизни. И в это время мы не общались с Аленой. Но проходит вот этот весь период, Бог меня вытащил уже, вот 4-5 лет прошло, Бог вытащил меня из игр, постепенно опять же. И даже вот момент, когда мы познакомились с Леной более близко, а это произошло, когда, кстати, мой брат Сергей пригласил меня поучаствовать в молодежном слете тоже.

0: выездном богослужении, поучаствовать в качестве сотрудника. Вот, и меня он пригласил спортинструктором, а ее пригласили туда же музыкальным руководителем, то есть сопровождением музыкальной вести. Вот. И я еще только увидел, что Алена Лукашина прекрасна. Мне она всегда визуально нравилась, но симпатична для меня личность была. Но так, чтобы строить отношения, я никогда об этом не думал. Вот. И постепенно мы готовились к этому мероприятию, приехали туда, на этот слет, и стали уже там больше общаться. И всегда в отношениях с второй половинкой до сих пор я руководствовался всегда волей Божьей. Вот. Не всегда, видимо, искренне, и часто были ошибки какие-то. Вот. Но и в этот момент, кстати, жизни, что касается этой сферы, да, отношений с второй половинкой, если можно так выразиться, я что ли устал или разочаровался, думал, ну все, не знаю, как дальше что-то получится. Вот. Но когда мы встретились с Аленой, я, кстати, сразу так и сказал, потому что, ну, по моему внутреннему убеждению, я всегда искал вторую половинку, которая искренняя будет со мной, искренне будет со мной в отношениях. Полностью взаимно, полностью то, что у нее на сердце, то она и будет говорить. Почему? Потому что я и сам такой. Я не терпел неискренности. То есть, если есть какой-то фальш, все, мне уже это не нравится. То есть, скажи лучше правильно. Ну вот, если тебе что-то не нравится, скажи, ну все, мы, может, закончим отношения, но зато мы будем честно знать что-то друг об друге. И я думал, что я самый искренний человек в мире, потому что я еще не встречал таких людей, ну, которые могли бы так искренне со мной быть. Но оказалось, что Алена еще искреннее меня в этом плане. То есть, когда я встретил ее, и мы молились об этом, я понял, ничего себе, бывают люди, которые еще искреннее меня, то есть, в каких-то отношениях. То есть, я мог даже чего-то не договаривать, а она все прям говорит, вообще все. И мне это настолько, то есть, понравилось, я понял, что это ответ от Бога. Но вот в этот момент я не просто сказал, что я разочаровался, я говорю, Ален, слушай, ну все, я теперь хочу отдать все точно Богу. И поэтому давай вот теперь по-божьему все построим. И мне интересно было, как она отреагирует. И она отреагировала положительно. То есть она поддержала меня в этом смысле. И мы стали вместе уже читать, исследовать Библию, изучать. Хотя гормоны тоже никто не отменял. И мы это тоже понимали. И когда мы виделись, тоже хотелось много чего. Но мы сразу поставили, расставили все точки над «и». До свадьбы ничего, кроме максимум держаться за ручки, мы не будем использовать. Вот. И так и было. И мне понравилось, что она поддержала меня в этом смысле. И в этом смысле, что мы оба, так сказать, можно, наверное, стали на путь Бога, что ли, в этом смысле. То есть мы доверили свои отношения Богу. Мы молились о них, как бы, и искали в этом всем, чтобы Бог был у нас на первом месте. Ну, не все, может быть, до конца все гладко было, но мы чувствовали точно, что Бог нас ведет. Вот. И в итоге Бог привел нас к браку.
1: Да, слава Богу. Вы росли оба.
0: Да, да, мы вместе расти уже стали.
1: Да. Вячеслав, а были ли такие моменты в жизни, когда ваши собственные принципы человеческие брали вверх?
0: Уже в отношениях с Аленой или до?
1: Ну,
0: или
1: вообще, в отношениях с Богом, когда вы уже были, и вы чувствовали, что вот...
0: Есть Божьи принципы, ваши... есть мои, и мои я ставил выше. Ну, да, так да. Было практически всегда. Ну, вот в этот период борьбы, духовного, можно сказать, спада, да, когда, по сути, мои принципы – это что? Вот это, чего хочу, то и делаю. То есть есть Бог, и есть его, как бы сказать, закон, да, тот же, например, соблюдать день святой, да, надо было идти в церковь, а я же что, я наигрался всю ночь, какая церковь, останусь дома, я отосплюсь, вот и все. И то есть в этом смысле как будто бы я доверяю Богу, как бы, как будто бы он-то меня любит, а я еще не до конца, я еще не готов, там, например, пожертвовать всеми своими взглядами. То есть все равно какие-то аспекты и, наверное, даже больше половины каких-то моментов в моей жизни были на первом месте. Вот интересно только то, что, что касается учебы, вот здесь я ставил Бога на первом месте. То есть университет сам не поддерживал моих религиозных взглядов. И все преподаватели, и все студенты в том числе. Не было ни одного человека, кто со мной бы разделял мою веру. Но здесь как-то... Наверное,

0: Это были тоже корыстные мои цели, чтобы, может быть, даже в субботу не приходить на пары и тоже отдохнуть. Как бы я Богом, можно так сказать, прикрывался в этом смысле, может быть. Но вместе с тем, почему-то я делал это уверенно. И вообще не переживал, что меня отчислят там или еще что-то в этом смысле. И меня не отчислили, действительно. Может быть, в этом плане как-то даже Бог понимал, что я делаю это, может быть, корыстно. Но все равно то, что я верен Ему в этом направлении, Он все равно как-то меня защищал.
1: Да, слава Богу за этот путь. А вот были ли такие моменты, когда вы, выбирая Бога, Божьи принципы, да, оставались верными этим принципам, но это не нравилось кому-то? То есть вот они вот всячески какие-то, может быть, вам говорили неприятные слова или как-то влияли на вас? Как вы выходили из этого положения?
0: Да, ну и здесь давайте вспомним действительно университет. Вот. Как я уже сказал, все и преподаватели, и мои сокурсники, все и одногруппники, и те, кто учились на параллельных потоках. То есть не было ни одного человека, который разделял мою веру. И в том числе был один преподаватель. Его предмет я знал очень хорошо, потому что мне он очень хорошо давался. Я его логически понимал. То есть у меня такой склад ума для этого предмета. Мне легко было. Я практически впервые всех сдавал задания, которые давали мне. И это было связано с черчением. Вот. Но у этого преподавателя были практические занятия только по субботам. И этот преподаватель тоже был верующим, но другого направления. И он как бы, соответственно, не разделял моих религиозных вероубеждений. Почему? Потому что я-то в субботу не приходил на занятия. Я говорю, ну, я по субботам верю в Бога, если можно так сказать. Я считаю, что День Святой – это суббота. И в субботу ничего нельзя делать, только как приходить в церковь, молиться и славить Бога. И я видел, как это его раздражает. Потому что лекции-то у нас были в будние дни, а практические занятия, где надо было все решать, ну, они с моей отдельной группой сидели и все решали, он помогал, отвечал. Я на эти практику не ходил, и при этом я все равно сдавал первее всех, потому что я на лекциях все усваивал и сам потом решал. Вот. Но вместе с тем он был настолько на меня злой в этом смысле. У нас даже курсовые две штуки были по этому предмету, я все равно первее всех практически их сдал. Но он, понимаете, что каждый преподаватель может завалить любого студента, потому что он, естественно, более компетентен в своем вопросе. И он это и собирался сделать. И я пересдавал у него эту курсовую несколько раз. Вот. И я исходил в деканат, просил направления. Он меня сажал, говорил, назначал мне время тогда, когда он вел пару у трех, там, два потока, там, куча, 100 студентов сидит в аудитории, он приглашал меня на эту пару, садил вперед, говорит, поднимал меня прямо впереди, говорит, Парфенов, расскажи, почему ты не пришел на экзамен? Я говорю, потому что я в субботу не хожу на занятия. И это было просто интересно наблюдать, как он так насмеивается, как бы, и видит, на что он влияет на студентов-то вокруг. И говорит, ну, вот видите, Парфенов ходит в субботу, Бога сидит. Ну, давай посмотрим, как ты сдашь. Вот все, этого ему достаточно. Все, садись, пиши. Я сел и написал, как бы. Никаких проблем в этом плане не было. Ну, не знаю, как так, почему мне Бог в этом плане давал уверенности. Но все равно как-то я прошел эти все испытания. И в конце, что интересно, когда мы уже нужно было защитить этот курсовик, он приглашал в свой деканат, он был одним из администраторов, что ли, нет, одним из главных в деканате, может, зав декана или еще кто-то. И он приглашал в свой кабинет, сажал буквально по 6-7 человек, потому что там немного места было, с вот такими большими ватманами, с листочками, все. И я тоже туда пришел. И он-то понимает, что я, в принципе, предмет-то соображаю. И я, опять же, первый ему говорю, вот здесь вот так, вот так. Он мне задает дополнительные вопросы, я на всех на них отвечаю. И он говорит, не смотрит на меня, Парфенов, вот говорит, вот ты ведь, говорит, на голову выше вот этих всех, кто здесь сидит, говорит. Почему ты, говорит, не поддаешься? Я говорю, я так научен был с детства. Он говорит, ну, молодец, ты далеко пойдешь, но ты все-таки подумай. И он тогда мне пожал руку, говорит, все, иди, сдал, говорит. Ну, я не знаю, я в этом увидел провидение Божие, что, ну, человек...

0: Человек, которому за 80, студенту, которому еще нету 20, ну, вот так. Ну, это, видимо, сыграло какую-то роль, может, внутреннюю для меня какую-то. И в этом плане, может быть, стал увереннее в отношениях верности, что ли, к Богу. Потому что, ну, Бог так, не я своими силами как-то сдал, что ли, преодолел это все. Наверное, просто с детства так научен был, и Бог меня в этом плане вел и дал этой уверенности.
1: Вячеслав, вот есть такая цитата в Священном Писании, да, «Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего». Угу. Вот как вы понимаете эту цитату? Может быть, есть какие-то примеры, связанные с ней?
0: Железо железо острит, и...
1: Человек изощряет взгляд друга своего.
0: Да. Ну, я так понимаю эту фразу, что мы друг друга формируем, мы, как сказать, влияем друг на друга, и нам свойственно оказывать серьезное влияние. И наши друзья в этом смысле могут оказывать на нас влияние, причем как положительное, так и негативное. И мы можем, так сказать, делиться друг с другом, что ли, опытом, и в том числе в плане веры. Мы можем поддерживать друг друга, мы можем, как сказать, закалять в этом смысле веру друг друга. Но вместе с тем бывают такое железо, которое не способствует закалке, а только его, ну, как сказать, уродует, что ли, может быть, или разрушает. Вот. Ну, я склонен искать таких, кто закаляет вокруг меня, в общество людей, которые закаляют меня, и это не всегда приятно. Почему и железо, железо острит, да, оно становится красным, да, особенно когда его в печь, в плавильню положишь, молотком потом побьешь, оно красное становится, ну, оно меняет свою какую-то форму, и потом приобретает другой вид. То есть это не всегда с точки зрения человеческих эмоций, чувств, может быть, приятно вот чувствовать вот это вот, опять меняться, еще что-то. Я вроде живу уже вот так, думаю, не по-другому. Но, наверное, в этом план Бога, чтобы мы постоянно менялись и совершенствовались. Менялись не в худшую сторону, а в лучшую. И могли расти, расти. Потому что и вот эти примеси, которые есть в железе, оно, стали она, чем меньше в ней примеси, чем она дороже. И крепче сталь, и может выдержать более серьезные нагрузки. Так и человек, он тоже может быть стальной, а может быть бронзовый, который мнется вот в связи от обстоятельств, в зависимости от обстоятельств.
1: Вячеслав, а как быть людям, которые очень подвластны влиянию людей, окружающих?
0: Ну, на мой взгляд, здесь нужно, как сказать, искать общение одного. То есть надо искать чего-то твердого. Ну, в моем случае это был Бог. Бог же тоже личность. И я могу искать друзей и жить без Бога. Ну, Библия пишет о том, что глуп тот человек, который надеется на человека. И вместе с тем есть и люди твердого характера, правильно? Но даже Библия говорит, что даже на такого человека нет необходимости надеяться, потому что Бог еще тверже. То есть в этом смысле. И, к сожалению, в таком случае, если я надеюсь на человека, пускай он даже твердого характера, он тоже может упасть. Но если вы говорите про людей, которые вообще подвластны мнению многих людей, то, скорее всего, они то с тем пообщались, то с этим пообщались, то там почувствовали, что-то им нравится, то здесь они каких-то принципов. Ну, то есть это человек такой, у которого своих личных, может быть, твердых принципов нет. И в таком случае они размазаны. То есть в таком случае нет какой-то твердой почвы под ногами. То есть это все равно, что как бы жить в одной стране по правилам, которых ты не понимаешь, которые ты не соблюдаешь, которые ты вроде бы и там пожил, и тут, и здесь нарушил, и там вроде по правилам проехался. Ну, это неуверенность какая-то, то есть нестабильность, что ли, в этом смысле, непостоянство. Вот. Но самое правильное, на мой взгляд, постоянство в Боге, который, ну, от вечности один и тот же, и закон у него один и тот же, закон любви. Да, это нелегко там прощать, но есть такой принцип – прощать. И есть люди, которые прощать любят, а есть те, которые говорят, да нет, зачем, не прощай. Ну, и так и складывается человек потом.
1: То есть начать с прощения.
0: Прощение – один из главных, одна из главных характеристик человека. Если научиться прощать, то можно...

0: много чего добиться в жизни.
1: Ну, наверное, из прощения еще истекает вот благодарность.
0: 100%.
1: Да, поэтому здесь...
0: Из прощения истекает свобода. Потому что, когда мы не можем простить кого-то, мы все, мы зажаты, мы не можем действовать дальше. Нам кажется, что мы, у нас есть, кстати, чувство вины, чувство обиды, злость. Человек, может, уже и не думает обо мне, а я все никак не могу его простить. Он даже не знает, что он меня обидел, а я на него обиделся и никак не могу на него, его простить. От дела-то жизнь-то идет, как бы, не знаю, карьера, учеба. Из-за этого все страдает. Из-за того, что я не могу простить одного конкретного человека. И потом я из-за него, из-за кого-то там злюсь на вот этих, которые похожи на него. Там, на руководство, например. Кто-то в руководстве кого-то задел, и потом все руководство для меня плохое. Или как есть такие фразы, да, все мужики, мягко говоря, скажем, плохие, да. Ну, то есть, почему? Потому что один парень или мужчина девушку обидел, все, теперь все мужики недостойны ее. Там, и, ну, это же не так. Есть же нормальные и женщины, и мужчины. То есть, мы все разные. То есть, в этом плане тоже непрощение играет серьезную роль.
1: А может ли так быть? И случается ли так, может быть, в вашей жизни, да, когда мнение чего-то действительно может сыграть очень хорошую роль в жизни человека и повлиять очень даже положительно?
0: Ну, конечно, 100%. Зависит от того, насколько он близок, этот человек. Да и, в принципе, прислушиваться к мнению любого человека – это правильно, это нормально. Тут зависит от того, насколько я готов осмыслить, переосмыслить свои какие-то принципы и в них либо утвердиться, либо обдумать этот момент и подумать, а может быть, он прав. И тогда... Я, может быть, тут нужна смелость, может быть, сказать себе, надо действовать по-другому. И, может быть, даже придерживаться теперь этого принципа. И, ну, в этом смысле мудрость нужна.
1: Ну, Вячеслав, огромное вам спасибо за это искреннее общение. Желаю вам щедрых благословений во всем, и в семье, и в развитии, и как священнослужитель, да, чтобы вы продолжали расти и развиваться в Боге. Всего вам самого доброго.
0: Спасибо. Спасибо вам большое.
1: Можно пойти собственным путем, а можно выбрать жизнь с Богом и жить в соответствии с Его принципами. Мы всегда должны помнить и знать, что Господь для нас – это надежный щит. Давайте доверим Ему свою жизнь. Всего вам самого доброго!

Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.

0: наше общество уже сегодня понимает, что для гармоничного развития нашего общества, для гармоничного развития человечества именно важно развитие нашего духовного мира, духовной составляющей человека. И здесь, конечно же, на первую роль сразу выступает наша вера, наши традиционные религии, христианство, ислам, буддизм, иудаизм. Вот. И поэтому, если мы хотим построить гармоничное общество, вообще гармонично развивать мир, нам важно, чтобы сохранялись и развивались наши религии. Поэтому это, ну, как бы тема вера и созидание, это, ну, как бы неразделимые, невозможно друг без друга существующие понятия. Вот, поэтому поэтому эта тема сегодня для нас, наверное, ну, сегодня я имею в виду вот в мире, который полон новых вызовов, новых трудностей, именно эта тема является приоритетной и главной, ну, для нашего гармоничного развития.
1: Варвара Морозова – одна из первых бизнес-леди России. Властная, независимая, расчетливая. Москва полнилась слухами о ее личной жизни. Даже сыновья осуждали ее либеральное поведение, но благотворительность

Мир вам, друзья! Сколько книг вы прочитали за всю свою жизнь? И сколько книг вы еще планируете прочитать? На 2010 год, Google так подсказывает нам, что было издано 129 миллионов 880 690 различных книг. На сегодняшний день, я полагаю, их уже порядка 140-150 миллионов. О чем это бесконечное большое число томов нам повествует? Сколько много там, наверное, технической литературы, беллетристики, каких-то вымышленных историй и просто откровенно развлекательных изданий. А нужна истина. То, что нам будет полезно. Когда-то один библейский персонаж задался вопросом, а что есть истина? Где найти эту истину? В то время, когда ответ был чрезвычайно прост на этот философский вопрос, истина стояла перед ним. Послание к Ефесянам. В первой главе мы с вами читаем следующие слова. Мы с вами определены Богом ко спасению по изволению воли Его, чтобы послужить к похвале славы Его, нам, которые ранее уповали на Христа, в Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения. В Нем, в Иисусе Христе, содержится полное откровение, полная истина, знание, благовествование, то есть добрая, спасительная весть о спасении человека через благодать Божью. Все, что нужно знать для спасения, есть в одной книге. Есть другие полезные книги, их много тысяч, десятков тысяч, а может быть миллионов, которые действительно полезны и нужно прочитать. Но одну книгу нужно знать и жить ею. Книга, в которой истина, и книга, через которую открывается тот, который и является самой истиной, Иисус Христос. Дорогие друзья, я желаю вам, чтобы каждый день жизни вы, читая Слово Божье, наполнялись красотою характера Иисуса Христа, обогащались новыми штрихами к Его портрету, открывали для себя богатство замысла Божьего, которое Бог положил для спасения всего человечества и лично вас. Пусть Господь благословит вас в этом замечательном, всегда приносящем много радости святом труде, открывать истину в Слове Божьем.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!

Я иду, шаги считая, я к Голгофе подступай. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

Дверь со скрипом отворилась. Говорят мне, он воскрес. Сердце часто так забило.

день обычной красоты своей. Не таит ни от кого в секрете. Как же хорошо на свете жить, как прекрасна жизнь на белом свете.

Как распознать и развить творческие способности в ребенке? Эти вопросы задают себе многие родители. Сейчас системы различного развивающего обучения переживают настоящий бум. Так много хочется вложить в свое чадо. Но в погоне за новыми методиками не упустим ли мы что-то очень важное и простое? Сегодня снова будем говорить о наших детях.

0: Рада, девочки, что сегодня мы снова с вами попьем чайку, поговорим о наших детях. А что мы с вами вот вкладываем в такое понятие, как талантливый ребенок?
1: Я думаю, что талантливый ребенок — это ребенок, который знает, что в нем есть какая-то особенность, какая-то уникальность, какая-то возможность, которую он умеет делать лучше других.
0: Мне кажется, изюминка. Так. И он об этом знает?
1: Я думаю, что важно знать о том, что ты имеешь талант. Мне кажется, это помогает человеку жить. Ведь не только талантливые дети, талантливые все люди. И когда ты знаешь, что в тебе что-то есть такое, ты можешь себя этим поддержать.
2: Я думаю, что талантливый ребенок — это действительно, когда есть какая-то изюминка в человеке, и ты эту изюминку развиваешь там и превращаешь в нечто гениальное. Да, как бы. Но вопрос еще заключается в том, сможешь ли ты увидеть то, что-то в этом ребенке, да, уникальное.
0: Да, это может не всегда получиться.
3: Я думаю, что талант — это способность делать что-то лучше, чем все остальное. И это и есть талант именно к этому делу, который у тебя
4: продолжение
3: получается.
4: Можно? Конечно, есть у каждого какие-то таланты. Говорят специалисты, что практически все дети талантливы. И до 10 лет у них очень ярко развиваются творческие способности. Но настоящий талант, скажем, гений, это 10% таланта, скажем, да, вот того, что дано, и 90% вот того, что развито, вложение, труда самого. Наверное, так.
0: Вот об этом мы сегодня, девочки, и поговорим. Не только о талантах, а о том труде, который нужно вложить, чтобы этот талант раскрылся. Но сегодня с нами еще Катя, и она будет готовить.
5: Дочка очень часто у меня спрашивает: «Мамочка, а у меня есть какой-нибудь талант?» Я говорю: «Ну, конечно, есть». Она: «Да, какой, какой?» Я говорю: «Ну, ты же любишь готовить?» «Да, я очень-очень люблю готовить». Я говорю: «Ну вот, это один из твоих талантов. А еще она меня очень любит украшать чем-нибудь интересным блюдо. И вот сегодня я вам расскажу рецепт. Это парфе. Такой десерт будем с вами готовить. А начнем мы со швейцарского теста. Так, мы берем муку, добавляем туда соль, ваниль, так как у нас десерт будет сладкий, растительное масло. И сейчас все это перемешаем. Так, если кому-то не хочется тратить время на приготовление швейцарского теста, то можно просто купить сухие завтраки и добавить его в парфе, либо крекеры или печенье, тоже очень хорошо. Но мы любим готовить тесто швейцарское. Особенно у меня дочка любит с мукой.

0: Ой, с тестом повозиться, полепить. Поэтому мы приготовим. Так, чтобы у нас комочков не было, все хорошенько размешиваем, а потом добавляем воду.
1: С рождения у человека есть только задатки. Это врожденные способности организма. Они предполагают лишь возможность развития, которая зависит от воспитания, условий жизни в семье и от характера. Специалисты дают родителям следующие рекомендации по развитию способностей у ребенка. Поощряйте увлечения и интересы детей в самых разных областях. Если ребенок любит музыку, легко попадает в ритм мелодии или сочиняет свои собственные песни, отведите его в музыкальную студию. Если книгам и другому умному времяпрепровождению он предпочитает активные игры, займитесь с ним спортом. Если малыш с раннего детства любит рисовать или раскрашивать, в таком случае необходимо заняться рисованием. Постарайтесь обеспечить его всем необходимым. Например, карандашами и красками, если он рисует. Или спортивной одеждой, обувью и инвентарем, если он занимается спортом. И позвольте по мере возможности самостоятельно планировать занятия. Поддержите его увлечение, покажите ему вашу заинтересованность. Проявляйте интерес к его увлечениям, ищите разные способы мотивировать чада к занятию своим хобби. Например, почитайте ему биографии известных людей, которые достигли успеха в той же сфере, или расскажите о собственном положительном опыте. Не стоит навязывать свою точку зрения ребенку. Нередко родители забывают об этой прописной истине, пытаясь через детей притворять в жизнь нереализованные мечты и амбиции. Чтобы этого не происходило, взрослым придется учитывать интересы и желания ребенка, а не свои собственные. Не стоит критиковать детей, если их опыт оказался не таким удачным, как вы ожидали. Хвалите и поощряйте ребенка за его усилия сделать что-то, а не только за его природный талант или удачу. Не сомневайтесь в ребенке и не сравнивайте его с другими детьми, даже если они объективно делают что-то лучшее. Иначе ваш малыш может потерять интерес к занятию. Помните, ваши сын или дочь при любой неудаче ждут от вас поддержки, а не осуждения или критики. Если ребенок отказывается заниматься выбранным ранее видом деятельности, не стоит ругать его. Постарайтесь разобраться, что это – обычная лень или его привлекает другой вид деятельности. Иногда лучше сменить несколько увлечений, чем годами заставлять ребенка заниматься тем, что не вызывает у него интереса. Настаивая на своем, вы можете надолго отбить у него желание заниматься вообще чем-либо. И последнее. Родители, не провоцируйте звездную болезнь своего одаренного ребенка. Нередко дети, делая первые успехи в каком-то виде искусства, занимая призовые места на конкурсах и фестивалях, начинают так рьяно работать над своим звездным имиджем, что, увлекшись этой игрой, очень быстро подходят к той критической черте, за которой начинается резкая ломка их хрупкой, не сформировавшейся еще психики. Все дети талантливы с рождения. Главное – вовремя разглядеть задатки способностей и не погубить их с самого начала. Это позволит ребенку в будущем стать полноценным, счастливым человеком и, что не менее важно, профессионалом своего дела. Остается найти таланты у ребенка и дать им развиться. Да благословит Господь вас и ваших талантливых детей.

0: Тесто я раскатала толщиной 2 миллиметра. И пока оно у нас печется, мы с вами приготовим ванильный пудинг. Для этого мы берем крахмал, либо можно взять муку, но сегодня я решила взять и то, и другое. Так, добавляем соль, зажжем огонь и будем добавлять молоко тонкой струйкой. Так, будем все это размешивать, пока молоко не вскипит. Ну, это примерно 1 минута будет. Ванильный пудинг можно заменить сливками или йогуртом. Опять же, для экономии времени. А еще нам нужно будет приготовить вишневый кисель. Готовится он аналогичным способом. Вишневый кисель можно заменить джемом или любым вареньем.
1: Как вот, собственно, тогда разглядеть в ребенке талант, если вот с первого взгляда ничего не выделяется?
2: Что талант же любит делать.
3: Ну подожди, он еще просто лежит в кроватке, а мы уже должны с раннего возраста как бы какие-то таланты в нем пробуждать и развивать. Вот что
2: когда он
3: делать?
2: Лежит в кроватке, первая, самая насущная задача для него сейчас его физиологические потребности. Но развитие его, скажем, каких-то особых способностей, это немножечко чуть позже. Но что можно сделать? Вопрос хороший был. Говорят, что дети еще во внутриутробном периоде развития способны запоминать мелодии. У нас это было так. То есть я проигрывала какую-то определенную песенку, которую я выбрала, спокойную. И когда уже она родилась, и если что-то вот было такое беспокойство, я садилась сама с ней играть, либо просто напевала, ребенок тут же успокаивался. Да, конечно, мы ставили прокручивать очень много детских песенок.
4: Мы тоже.
2: Очень много. Мы тоже. Забыла все свои, тогда еще кассеты были, да, то, что мне нравилось, я ставила то, что детское развивает. И когда она, конечно, запела, она не фальшивила ни одной нотки. Это было явно видно вот с самого рождения, то, что она способна. Я не знаю, что было бы, если бы я не ставила прокручивать и не пела бы. Да? Ну, то есть, что было бы, может
1: быть. У меня всегда вопрос относительно того, что было бы. То есть, может быть, и не прикладываемые усилий дети сами бы это выявили.
4: У нас интересно то, что мы, например, прикладывали те же самые усилия, да, мы ставили песенки, даже я с ней ходила, пела. Но вот у нас пение как-то не пошло. У нас, например, был другой момент, когда она на детской площадке самая первая полезла по канату вверх, причем ей было меньше 3 лет, и она, ну вот где-то 2,5-3, и она полезла, бесстрашная такая, и все говорили, только вам надо ее в гимнастику отдавать. У нее такие цепкие руки, такие цепкие, хотя тоже, в принципе, как бы слушали музыку.
1: Вот вопрос как раз расширить немножечко. Как разглядеть в ребенке талант именно тот, который заложен в нем, а не тот именно, который ты сам хочешь развить. Потому что есть много талантливых мам, которые умеют одно, другое, третье, и они пытаются ребенку вложить то, что они умеют, потому что это, ну, это проще сделать. Ты это умеешь, и ты это делаешь.
4: Близко.
1: Да, а как вот разглядеть именно то, что ему необходимо, то, что в нем заложено?
2: Да. Оно будет видно, мне кажется, когда начинает мама, которая прекрасно знает языки, полиглоты, заниматься с ребенком развитием языков, уже английский язык. Ребенок, да, учит, он развивает свои способности какие-то, но сказать, что у него яркие такие вот были одаренности, и вот видно это вот потому, как он учит язык, произношение, ну, нету. Оно будет заметно. То ли у него, ну, дети любят кто-то с машинками, а кто-то в доктора играть. И можно заметить больше, какие у него любимые игры и увлечения. И по ним можно уже судить о чем-то.
3: А может быть, есть что-то такое, какая-то такая область, которая просто ребенку сейчас недоступна, а у него там талант вот в этой области.
4: Программист.
5: Нет, я думаю, все равно будут какие-то ситуации, которые разовьет и раскроет этот талант в любом случае. Потому что, вот, например, мой старший сын, он никогда не испытывал большого счастья рисовать. Например, да, он никогда... Он рисовал в садике, ну, потому что все рисовали. Но именно вот такого удовольствия от рисования он никогда в жизни не получал. Сейчас ему 10 лет, и я отдала его в студию.
3: А почему ты отдала, если он не любил рисовать?
5: А потому что он сейчас захотел.
4: Да, вот он
5: захотел. Вот именно в 10 лет он захотел рисовать. И я его отдала в рисовальную студию. Ну, в студию ИЗО. И учитель, которого сейчас учит, она мне показывает каждый раз его работы. И мы ходим всего 3 месяца, а талант раскрывается. И сейчас уже у него картина, которую он сейчас рисует, да, рисунок, она сейчас уже идет на выставку.
1: А какой
5: И я не скажу, что она прям вот очень красивая. но она живая, и он вкладывает ее именно какую-то индивидуальность дает этим картинам. То есть у нее какой-то свой стиль выработался. Не каноны какие-то, да, которые дают в студии, а какой-то... Да, очень
2: творческий. У него есть развито воображение.
5: Живое какое-то все.
2: Но иногда можно загубить талант. Если те же самые рисунки, скажем, ИЗО, можно привести в ИЗО-студию, и если они... Вот, ну, раньше была эта программа, скажем, потому что у меня работа связана с этим, я могу немножко сказать. Если раньше была программа сориентирована на рисование с натуры, то дети приходят, и вот это вот скучно рисовать вот это вот то, что там смотреть. А как, сейчас больше идет уклон на рисование по воображению. И когда ребенок творческий, разными видами техники, способностей, то есть методики сейчас очень много,

0: можно найти в интернете, любой мамочке, чем рисовать. Просто можно набрать нетрадиционные методики рисования. Хоть в начальной школе, хоть в дошкольном образовании, там выходит целый перечень, посмотреть и видео, и описание, и можно сделать. И действительно дети любят, но тогда у них есть радость, вот восторг от того, что они что-то новое узнают, необычное, не просто карандаш, мелкие краски, чем-то такое необычное. И тогда он получает больше удовольствия. Если, конечно, ставить задачу, что он станет дизайнером или архитектором, тогда нужна художественная школа и рисование с натурой.
1: Но более...
0: Да.
2: А вот если ребенок ходил, долгое время, все нравилось, а потом у него пропадает интерес, что вот с этим делать? Продолжать его туда водить, как-то мотивировать, искать какие-то новые способы или интересы в той же области другие?
3: Я думаю, что здесь нужно найти проблему, почему у него пропал интерес. Возможно, его там обидели. Или, возможно, он что-то не удалось ему, и он расстроился. То есть здесь нужно докопаться до причины, да, из-за чего это
0: случилось. Это очень важно, потому что причины могут быть на самом деле разные. Но главная причина вот, интереса ребенка, или он оставит, скажем, да, вот момент такой, это фактор преподавателя.
1: Да, это точно.
0: Бывает, что он с опытом, уже, ну, вот я выбирала для художки, для своего ребенка, я просмотрела все его работы на сайте, я посмотрела, что это не сюрреализм и не кубизм, то есть да, можно ребенка доверить его руки. Но этот человек уже был настолько, видимо, уставший, пожилой, что он там, она что-то спросит, ну посмотри, как она вот штриховку накладывает, и ты делай. И мы приходим, и дома еще мы занимаемся этим. То есть, ну папа посмотрел, она говорит, а мама поступила в художественную школу, все понятно. Вот, то есть... А бывает, что молодая она, но она уже с таким вот энтузиазмом занимается, она так любит детей.
1: Горит.
0: Да, и дети к ней бегут, стремятся. То есть вот эмоциональный фактор на занятиях очень важен. Если учительница при игре на фортепиано постоянно по рукам бьет, или она критикует, у нас был тоже такой момент. Вот я видела, как она к другим детям относилась. Мы еле-еле выдержали полгода. После переезда мы попросились в другое преподавательство. Та ее вдохновила. Она с нее выжимала так, что в третьем классе мы уже играли программу 5-6 класса.
4: То есть учитель любит
0: свое дело. Да, она с юморком, но в то же время она вот выжимала максимум того, что ребенок может. Поэтому причины могут быть разные. Но если это вы видите, что у ребенка определенный талант в этом, и это на какой-то период, вот разобраться и все-таки сказать, давай, мы начали, мы заканчиваем.
1: Потому что ведь
0: цель довести до конца, да.
1: На самом деле, ведь кроме таланта всем известно, очень важно трудолюбие. Терпение, да, труд, все перетрут, и мы сами знаем такие случаи, когда менее талантливые люди, но более трудолюбивые, достигали больших высот и успехов. А как вот с трудолюбием-то тут быть, чтобы оно к таланту приложилось еще?
4: И вообще было это трудолюбие в человеке.
1: Да.
3: Может быть, сначала развить трудолюбие.
0: Мы говорили о том, что 90%, да, вот успеха – это то, что вот вложишь труд. Поэтому его правильно мотивировать. То есть что это может тебе дать в будущем? Конечно, ребенок не способен видеть то, что его наперед ожидает, и он не живет в будущем. Для него вот здесь и сейчас это имеет значение. Для подростков особенно. Для них как бы вот это отдаленное. Вот, ну, хотя они думают уже об этом, но тем не менее. Поэтому для ребенка что это ему сейчас дает? Что это вам приносит? Радость семье. То есть они радуются, гордятся его успехами. Посмотри, как это. И предложить ему, может быть, вот в этой же области, но что-то чуть-чуть другое сделать, не уходя
1: от
0: занятий.
1: Я хочу, знаете, сказать, когда они нас не хотят, например, заниматься дома музыкой, а это же обязательно нужно, я говорю, я хочу побыть в ресторане с живой музыкой. Пожалуйста, пригласите меня в ресторан.
2: Да, фантазия и артистизм. Мама.
1: Ну да, летом я просила устроить мне концерты, концерты надоелись, теперь у нас пошел ресторан с живой музыкой.
0: Очень часто я знаю многих музыкантов, которые выбирают именно музыку для себя профессии, но в детстве у них, у многих, был период, когда они хотели однозначно бросить, но мамы сидели героически с ними и занимались от начала до конца, и теперь они благодарны мамам. У нас был такой период, когда мы все, вот все, мы не хотим, нам тяжело, может быть, слишком была такая вот нагрузка, которая...
1: Ты имеешь в виду дочку свою, да?
0: Да, да, да, и мы, конечно, говорили, мы все, мы бросаем. Мы... А сейчас она студентка музыкального колледжа.
2: То есть вариант того, что ребенку надоело, и мы прекращаем это, и переходим на что-то другое, он не рассматривается?
0: Рассматривается. Если
2: в каком
0: это
2: случае
0: его...
2: тогда?
0: Я просто видела однозначно, что, скажем, она уже вот с 3 лет пела, и она держала партию, когда я пела вторым голосом. Я, конечно, тоже никогда не могла предполагать, что она выберет музыку. Потому что когда она получила свидетельство об окончании музыкальной школы, она сказала, все, больше я не буду притрагиваться. Но к пианино подходила и играла. Вот. А если нет у ребенка способности, если мы видим, что ну, явно, что можно чем-то другим заняться, предложить какое-то.
1: Что, в принципе, ему не повредит, если он
0: позанимается. Да, это не
1: другим,
0: какой-то такой строгий закон. Нужно смотреть.

0: говорит, нужно пробовать какие-то другие варианты.
1: У меня вот такой вопрос. Например, я вижу в своем ребенке, у него способность к языкам. Возможно, у него очень хорошая память, это его талант, насколько я вижу. И у него настолько идет язык легко,
0: вот.
1: Но ему не нравится он.

0: в моем возрасте не могу понять то, что ты делаешь. И на какой-то момент он зажигается, и он дальше идет и делает уроки, и дальше занимается языком. Но если бы он поднажал, то действительно вот язык был бы потом для него
1: возможным. Надо ли вот поднажимать? Может быть, вот этим поднажатием и...
0: Поднажать в плане того, чтобы он понял, что это его талант.
2: То есть пообщаться, поговорить, уговорить,
0: кто знает, и я не знаю, и он не знает, но попробовать.
1: Для него это естественным образом идет. Идет и идет, идет и идет. Так может, оно так и будет идти.
3: Ну, я вот тоже думаю, а потом вдруг разгорится.
1: Да.
0: Или не разгорится.
4: Тоже может быть.
0: Да.
1: И даже, мне кажется, если поднажать, не факт, что разгорится.
2: Каждая ситуация, мне кажется, настолько индивидуальна. Да. Все дети, все ситуации, все семьи, что нужно вот так-то думать, размышлять. И, конечно, я думаю, что определенная ситуация каким-то образом разрешится. Мы не можем предугадать, конечно, будущее. Оно известно только Богу. Но если мы будем обращаться к Нему за помощью, в молитве Бог поможет нам направить наших детей в нужное русло. Это самое лучшее. Он знает все их способности.
3: Ты знаешь, вот я так всегда и молюсь вместе с ними за них. Я говорю: Господь, благослови, пожалуйста, их таланты, чтобы они могли развиваться. Вот мы, когда идем на занятия музыкальные или перед школой, всегда вот так молимся. Я всегда думаю, это и им какое-то наставление, что они не одни в этом деле, что Бог им поможет, их усилия приумножит. Да. Ну и на самом деле помощь свыше.
4: Ребенок как ларец, где сокрыты множество сокровищ, да, и которые нам предстоит еще открыть и детям,
2: а кто вложил в этот ларец сокровищ? Бог. Бог. И только он знает, что лучше развиться. Он может дать преподавателей хороших, студии какие-то, мудрости.
4: Человека как даже по жизни можно встретить одного и так зажечься. Таким
1: важно иметь окружение, которое будет поддерживать.
2: Да, очень важно.
3: Спасибо, девочки. Так вдохновляюще сегодня было. Я думаю, что сейчас Катя вдохновит нас тоже приготовлением этого блюда.

У нас все готово. И теперь начинается самое интересное. Это творческий процесс. Мы собираем сейчас парфе. Мы первым слоем насыпаем наш крекер. Или тесто, которое вот мы приготовили. У нас стакан большой, поэтому будет красивее, если мы положим в несколько слоев. Так, первый слой у нас крекеры. Второй слой у нас будет ванильный пудинг. Третий слой у нас будет кисель. Чтобы был стаканчик красивый, такой полосатый. Чтобы красненькое, желтенькое, беленькое было. Следующий слой у нас будет фрукты. Мы берем бананы и киви. Так. Все складываем. И опять повторяем эти слои. Так, крекеры. Также заливаем пудинг и кисель. А сверху у нас мы должны сделать все красиво и аппетитно. Вот моя дочка очень такая изобретательная. Иногда нам, взрослым, кажется, что дети сделают что-то не так, что у нас получится лучше. Но стоит им доверить такое важное и ответственное дело, и потом они радуют результатом. Потому что я смотрю то, что сделает мой ребенок, я бы такого даже сама не додумалась. А еще сверху я люблю сыпать орешки. У нас с вами получилось красивое праздничное блюдо. И, конечно же, мы доставили огромное удовольствие ребенку, потому что он поучаствовал в процессе и проявил свои таланты.

0: Я рада, что все дети талантливы, в том числе и мой ребенок.
1: Для того, чтобы вырастить талант в ребенке, нужно прежде всего наразвить множество талантов в себе.
2: А я теперь спокойна. Даже если сейчас не видно талантов в моем ребенке, я думаю, они обязательно еще проявятся.
3: Ставьте высокие цели для себя и для ребенка, и вы добьетесь лучших результатов.
4: Каждая способность и талант, дарованные от Бога, нужно терпеливо и бережно выращивать, как садовник розу. Мудрости вам и благословений! Всего самого доброго!

0: осознание того, что у тебя есть сын, оно только придает силу. Несмотря на то, что он совсем маленький, мне казалось, что этих вещей не чувствует и не понимает, он меня обнял и сказал: «Мама, пожалуйста, никогда не скрывай своих слез». И вот в этот момент я поняла, что этот человечек меня всегда поймет. Буду я сильный, буду я слабый, он со мной все равно. И он в любом случае чувствует, что со мной происходит.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком». Практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь». 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
2: Ты христианка, и ты мечтаешь выйти замуж.

Но подходящих мужчин рядом нет. И вот он появился, но он не христианин. Он не верит, но уважает твою веру. Но в остальном-то мечта. Все в нем будто говорит: не упусти, вдруг это тот самый. И ты спрашиваешь себя, а может и ничего, что он неверующий? Почему этот вопрос стал таким актуальным? Потому что в своей церкви девушки не видят подходящих мужчин. Потому что он умный, добрый, надежный. Потому что он не против твоей веры. Потому что ты устала ждать. Потому что он рядом, а других нет. Потому что ты не хочешь быть одной. И потому что кажется, что любовь важнее убеждений. Ведь вы же понимаете друг друга. И он вроде не воюет с Богом. Ну, просто не верит. Но ведь это пока что. Но давай остановимся и зададим один честный вопрос. Это правда все, что нужно? Хватает ли того, что вы сейчас просто ладите, чтобы потом десятилетиями выносить вместе радости и штормы брака? Что если разница в вере не просто пункт в анкете, а основа, которая либо объединяет, либо трещит? Давай разберем все риски этой идеи и посмотрим трезво на вопрос, который может разделить твою жизнь на «до» и «после». Мы мечтаем о счастливом браке. Но какова вероятность, что брак между верующим и неверующим человеком действительно будет таким? Согласно исследованию Pew Research Center, в 2021 году уровень разводов в религиозно смешанных браках почти на 60% выше, чем в браках между двумя верующими одного исповедания. В исследовании Barna Group отмечается, что пары, где один партнер посвященный христианин, а другой неверующий, чаще испытывают трудности в вопросах воспитания детей, моральных решений и эмоциональной поддержки. Результаты опроса Gallup говорят о том, что 67% христиан, вступивших в брак с неверующим, спустя 5-10 лет испытывают внутренний кризис в вере или прекращают активную церковную жизнь. Причина довольно понятна. Христианство сложно практиковать, если твой спутник жизни не разделяет твоих убеждений и не поддерживает тебя в этом. Может, конечно, показаться, что это у кого-то там не получилось. У меня-то получится. У нас-то другой случай. У нас ведь очень доверительные отношения. К сожалению, эти розовые очки прилипают ко многим. И все они пополняют ряды десятков тысяч людей, которые потом страдают от этого капкана в браке. Дело в том, что даже когда одно мировоззрение у двоих, и то тяжело договориться, и то наступают тяжелые периоды в жизни, когда отношения с Богом могут трещать по швам. И именно тогда так актуален тот самый стих: «Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». Это и происходит. Другого нет, чтобы поднять такие моменты, когда вера слабнет. А в жизни трудности будут и будут. И будут и сложнее, чем сейчас. И если двое могут проходить это с Богом, то одному верующему очень тяжело. Вы говорите совсем на разных языках. А теперь о подводных камнях, о которых многие предпочитают не говорить. Потому что влюблены, и все кажется простым. Ведь он уважает твою веру. Иногда даже с интересом слушает, когда ты рассказываешь о служении. Но это ведь до свадьбы. Все начинается уже потом. Наступает день богослужения. Ты хочешь на служение, а он на дачу. Или просто поспать. Ты идешь, но чувствуешь себя виноватой, потому что оставила его, потому что не рядом. Или наоборот, не идешь и чувствуешь себя предательницей, что проиграла самой себе, ведь служение для тебя важно. Вечером ты хочешь помолиться перед сном, или хотелось бы обсудить какую-то мысль из Писания, или из проповеди, и ты хочешь, чтобы он ее послушал, но он не хочет. Я лично до брака представляла, как мы будем молиться вместе, как он будет мне многое разъяснять в Библии. Для меня все это важно. Я представляла, как мой муж станет настоящим пастором в нашей семье, главой, который будет ответственным пред Богом за наш брак. И когда влюбленность накрывала меня своими бабочками к неверующему человеку, я себе говорила: но ты ведь не об этом мечтаешь. Не предавай мечту, не предавай себя и все то, что Бог сможет сделать через твой благословение.

благословенный брак. А ведь еще важно понимать, что брак заключается не между двоими. Соединяются целые две семьи. Ты выходишь замуж за всю его семью, которая будет высказывать свое мнение, влиять на него, говорить многие вещи лично тебе. И слезы по поводу того, что меня называют сектанткой, начинаются довольно скоро. А дети? Будет детская библейская школа? Или оставь детей в покое? Воспитание в христианских ценностях? Или светская модель воспитания? А молитвы перед сном? Ты читаешь Библию с ребенком, а потом он спрашивает: «Папа, а ты веришь?» И папа честно отвечает: «Нет, просто потому, что так живет». По дням богослужения, когда ты берешь ребенка в церковь, он говорит: «Я останусь с папой, папа же не идет». И муж говорит: «Да пусть останется, видишь, он не хочет туда ходить». И ты понимаешь, ты не можешь передать веру без участия мужа. Pew Research Center приводит даже отрезвляющую статистику. Если оба родителя христиане, 43% их детей считают религию очень важной. В смешанных семьях, где родители – представители разных мировоззрений, лишь 30% их детей считают религию важной. А в семьях, где один родитель нерелигиозный, всего 9% детей считают религию важной. Всего 9! Ты только задумайся, действительно ли такого будущего ты желаешь своим детям? А теперь перейдем к бытовым моментам. Ты молишься перед едой, а он ждет. Ну, или закатывает глаза. Ты хочешь отдать десятину, а он говорит: «Это наше общее, какое еще пожертвование?» Ты хочешь участвовать в жизни церкви, а он вроде и не запрещает, но раздражается, что ты поздно возвращаешься. Или устаешь, или тебе на выходных нужно куда-то поехать по служению. Он не злой, он просто другой. А ты все чаще мечешься, семья или церковь, потому что вы не идете одним путем вместе. А когда начнется период ссор, как тогда? Да, они происходят у всех. И речь идет даже не по поводу веры, но по поводу жизни. Веры хватает на то, чтобы простить, помолиться, смириться. Но он-то не молится и не считает нужным прощать. Он просто человек. А ты та, кто в одиночку тащит не только дом, но и духовную атмосферу. И это изматывает. Федор Достоевский писал: «Без Бога все позволено». Это про то, что без Бога нет единого стандарта. И если вы с супругом не согласны в главном, во что вы верите, рано или поздно не сойдетесь и в остальном, потому что корень ваших убеждений разный. Представь, что это твоя дочь. Ты видишь, как она влюбляется в доброго, но неверующего. Он вроде не мешает ее вере, но и не верит. Ты бы сказала: «Иди, дорогая, он хороший». Или: «Подожди, ты достойна не только любви, но и единства». Когда я не видела в своей церкви никого подходящего на роль мужа, я тоже задумывалась, могу ли выйти замуж за неверующего. Для меня тогда четким ответом стали такие стихи из Писания: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою». А также такой стих: «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». Иногда разрушение начинается не с греха, а с выбора, сделанного в любви, но без мудрости. И вот над таким стихом размышляла я: «Будут двое одна плоть». Но если одна плоть, как быть, если один молится, а другой смеется? Если один строит на скале, а другой на песке? Библия не молчит о браках с неверующими. Она снова и снова показывает, чем они заканчиваются. Соломон, мудрейший из царей, пал именно через такие союзы. Его жены, чуждые вере Израиля, отвратили его сердце к идолам. Бог прямо говорит, что именно через браки с иноплеменницами Израиль попал в духовное рабство. В книгах Ездры и Неемии Бог повелевает народу оставить таких жен, потому что они вели народ к отступничеству. Брак не способен выдержать, если в его центре компромисс вместо единства в вере. Часто звучит: «Я его приведу ко Христу». Возможно, но вопрос, какой ценой? Есть тысячи историй, где супруг действительно пришел к вере через годы, но есть десятки тысяч,

где христианин сдался. Это произошло не сразу, постепенно. Сначала стал реже ходить в церковь, потом реже молиться, потом быт полностью захватил свои объятия. А потом, после всех тщательно посеянных сомнений во время разговоров с неверующим супругом, и вовсе верующий перестал считать себя христианином. Не потому что отрекся, а потому что вера умерла в одиночестве. И даже если он изменится, ты не знаешь, когда, а жить тебе уже сейчас. Одна девушка несла лампу. Она горела, ее свет освещал дорогу другим. Однажды к ней подошел молодой человек. Он был красив, умен, добр, но лампы у него не было. «Давай пойдем вместе», — сказал он. И девушка согласилась. Первое время она светила и за себя, и за него. Но потом лампа стала тускнеть. Ее масло убывало. Она просила: «Купи себе лампу, это несложно». А он отвечал: «Зачем? У нас и так все хорошо». И однажды, когда дорога стала особенно темной, она поняла: ни она, ни он уже не видят пути, потому что одна лампа не хватает на двоих. Но что же делать, если мы любим друг друга, хотим пожениться, но он неверующий? Обычно пары, которые приходят к пастору с таким вопросом, уходят потом с таким ответом. Неверующему важно прийти к Богу до брака, а не в браке. И более того, прийти к Богу не из-за того, что другому не получится пожениться, не из-за любимого человека, а из-за собственного желания быть с Богом. Ведь это серьезно. А для того, чтобы каждый из них удостоверился в том, что это решение не фикция, то они обычно берут паузу в общении, паузу в отношениях, чтобы неверующий все тщательно обдумал, принял взвешенное решение посвятить Богу свою жизнь. И даже после покаяния тоже берут паузу, чтобы новообращенный смог осознать произошедшее. Ведь речь идет о полной трансформации мышления при посвящении Богу всей своей жизни. А для второго человека, давно верующего, эти перерывы в общении – это возможность хоть немного удостовериться, что это не фикция, что это не из-за него было сделано, что это не на эмоциях, а обдуманное решение. Понятное дело, что мы не можем узнать это на 100%. Этими мерами лишь стараются снизить риск, так как многие действительно не выдерживают и сознаются, что сделали вид, что раскаялись пред Богом только лишь ради свадьбы. Я, когда еще не была замужем, катастрофически напугалась истории, когда мужчина, покаявшийся перед свадьбой, через несколько дней после венчания прямо заявил, цитирую: «Ха! Я вас надул, всех вас верующих. Я на самом деле не покаялся, но теперь уже все. Она моя жена, и разводиться ей по вашей же Библии нельзя». Сказать, что эта женщина несчастна, ничего не сказать. Я молчу уже про его злоупотребление алкоголем. Он до сих пор считает себя самым хитрым. Потом я не раз встречала мужчин в церкви, которые приходили туда, чтобы найти себе порядочную жену. Потому что в мире они уже разочаровались, а в церкви девушки в основном другие. Но будут ли эти девушки счастливы с этими неверующими? О таком ли браке они мечтают? Но если ты уже в браке с неверующим, это не конец. Это совсем другой путь. Да, он гораздо сложнее, но Бог дает силу. Апостол Павел писал: «Впрочем же я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его». Бог может действовать и в таких браках. Но это не значит, что их стоит выбирать сознательно. Это огромный труд, терпение и слезы. Брак – это не просто союз двух влюбленных. Это завет. Это путь, это общая вера, общая цель, общая молитва, общая жертва. Если вы разные в главном, рано или поздно вы станете чужими во всем. Любовь – это не магия какая-то, это труд. Если вы изначально стоите на разных основаниях, дом, который вы строите, будет шататься при первой же буре. Спросите себя не только, люблю ли я его, но и смогу ли я с ним молиться. Смогу ли я с ним выстоять в трудностях? Смогу ли я с ним воспитать детей в вере? Если хотя бы на один вопрос вы не можете ответить уверенно,

0: быть, Бог зовет вас подождать? Тогда я для себя решила, что лучше я буду одна, но с Богом и возможностью выйти замуж за посвященного христианина, чем сделать этот сомнительный шаг, а потом всю жизнь жалеть и пожинать плоды своей самоуверенности и наивности. Этот путь проходили многие, и лично я решила не быть одной из них. И не пожалела. Бог вознаградил мою верность.
1: Что происходит, когда мы теряем кого-то из близких? Как справиться с болью? Как справиться с чувством опустошения? Есть ли у человека, который потерял близкого, надежда на то, что однажды жизнь снова станет стабильной и вернется в свое русло?
2: Надежда, конечно, есть, однако же это может случиться не быстро, в зависимости от того, какая ситуация произошла. Если произошло что-то очень критическое, очень сложное, тогда, конечно же, нужно дать себе время побыть в этом состоянии и определить изначально для себя, сколько времени я буду вот в горевании, да, вот проходить стадию именно горя. Если же человек уже прошел эту стадию и поставил себе изначально какие-то рамки, что вот там, допустим, 7 дней я нахожусь в таком вот состоянии горя, после этого нужно уже разумно выходить, понимать, что жизнь не закончилась, мы несем ответственность за свою жизнь и, как минимум, ответственность за близкий круг людей и продолжать жить.
1: Ну, а как это так, поставить себе рамки? Ведь вот, например, в моем понимании это неконтролируемый процесс. Захлестывают эмоции, это может занять год, два, три. Как это вот 7 дней я решила горевать, а дальше я радуюсь жизни, веселюсь и пою?
2: На самом деле это вполне контролируемый процесс. Да? Если человек не хочет его контролировать, тогда это уже другой вопрос. Может быть, позже раскроем. Это контролируемый процесс, если человек понимает, ну, верит в это. У нас мозг так устроен, что ему можно давать команды. Когда, ну, это про силу воли, это про осознанность, да, сегодня все об этом говорят. И очень важно изначально дать себе команду, что вот через такое-то количество дней я начну себя восстанавливать. Это не значит, что будет все очень просто, легко. И если что-то очень сильно сложное, критическое произошло, тогда человеку, возможно, нужно больше времени. Но, тем не менее, находясь в этом состоянии горевания, нужно поддерживать себя, заручиться поддержкой близких. Необходимо, возможно, какая-то медикаментозная поддержка, да, вот успокоительные попить, такие вот допустимые. Дать себе время эмоциям немножечко спуститься на дно и после этого сразу же действовать и отталкиваться.
1: То есть я хочу здесь уточнить. Я, например, ну, человек дает себе время 7 дней или 7 недель, да, или даже полгода.
2: Это
1: много, да? Ну, пусть, допустим, месяц, да, дает себе какое-то, ну, время вот погрузиться в горе. Но потом он начинает выходить из этого. То есть это не сразу, не значит, что, вот, например, там месяц или 2 недели прошли, я сразу веселый, как будто ничего и не было. Нет, тут начинается новый этап выхода из горя. Вот это вы имеете в виду?
2: Да, я имею в виду, что эмоции – это контролируемый процесс, а вот внутреннее чувство потери, оно, конечно же, будет сохраняться. Но при этом мы помним о человеке, мы чтим его память определенным образом, но скорее, наверное, вот какими-то конструктивными действиями, задавая себе вопрос, а тот человек, как хотел бы, чтобы я жил, а чего бы, как бы он хотел меня видеть, да, каким. Потому что если проваливаться в горе, то мы будем просто раскачивать свою эмоционально-гормональную вот эту вот систему, начиная, ну, просто приобретем в итоге болезни. Потому что находиться в состоянии стресса, вот именно для тела, это очень вредно. Поэтому это не решает вопрос длительное горевание. Поэтому несколько дней достаточно для того, чтобы выйти из этого шокового состояния, и после надо начинать действовать.
1: Ну вот есть такие фразы: жизнь разделилась на до и после, и мы как-то немножко мечтаем, может быть, по-детски в таких ситуациях, что ну хорошо бы все было, как было до, но человека уже не вернешь. Нужно ли стремиться к тому, чтобы жизнь снова стала точно такой же, как она была до потери?
2: На самом деле, это действительно новый этап, да, и если человек потерял какую-то большую часть своей жизни, то он переходит на новый этап своей жизни, и нужно по-новому выстраивать порой. Действительно, бывает такое, что нужно строить все с нуля. И это определенная работа, это сложно. Не всегда, ну, то есть не то, что не всегда, скорее всего, что не получится жить как прежде, да, но уровень своего благополучия и счастливости можно вернуть. в былое состояние. А при определенной работе, конечно.

0: Здравствуйте. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Такие слова сказал однажды Иисус. Так как же нам исполнить волю Божью для того, чтобы войти в Царство Небесное? Что именно мы должны делать? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Сергей Юрьевич Негусев. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вообще текст непростой. Здесь написано, что мало обращаться к Богу и говорить Ему «Господи, Господи». То есть даже если я в молитве говорю «Господи, помоги» или «Господи, услышь, помилуй», этого еще может быть недостаточно. А написано, что нужно исполнять волю Отца Небесного. И вот с этим загвоздка. А что значит воля Отца Небесного, и могу ли я вообще это делать?
1: На самом деле, крайне сложная задача для человека. Почему? Потому что воля Божья, она присуща прежде всего самому Богу. Человек живет в ином пространстве, и его жизнь, она регламентируется его человеческой волей. Поэтому, когда мы смотрим на этот библейский текст, записанный в Евангелии от Матфея 7:21, где написано «Господи, Господи», это, вероятно, человек обращается к нему, правда? Вы именно это имели в виду, что человек обращается, слышит ли он или не слышит. Это, конечно, наверное, иной вопрос, когда мы говорим с точки зрения обращения. Наша же тема иная, скорее всего, потому что между тем, кто обращается, и между тем, кто исполняет волю, ему обещано Царство Небесное. Царство Божие. Поэтому в данном случае мы видим, что Иисус Господь, Он ставит прямую зависимость исполнения воли Отца Небесного от самого Царства Небесного. Поэтому сегодня у нас достаточно непростая задача, потому что если мы вновь вспомним тему Царства Божия, с чем она ассоциируется? Она ассоциируется прежде всего с хорошей жизнью. Это хорошая жизнь. Качественная, добрая, хорошая жизнь, когда человек ни в чем абсолютно не нуждается. Мы в целом мечтали бы, наверное, о таком. Любой человек мечтает о таком. Поэтому здесь возникает вопрос. Вопрос с точки зрения обычного человека. Я ее исполняю. Первое. Второе. Я хочу войти в Царствие Божие. Третье. А можно сделать так, не исполнять волю Божью, но войти в Царство Божие? И, скорее всего, нет, правда? Потому что Иисус Христос прямо об этом говорит. Кто войдет? Войдет тот, кто исполняет. Но с исполнением воли Божьей человеку, исполнение воли Божьей человеку дается тяжело достаточно. Назовите хоть одного человека, который абсолютно исполняет волю Небесного Отца.
0: Ну, во-первых, мы не всегда до конца понимаем, что это значит вообще воля Небесного Отца. Она в чем? Ну, наверное, понятно, что если я непотребства какие-то творю, это точно не исполняю я волю Божью. А вот вообще, если я нормальной жизнью живу, обычной, никого не обижать не стараюсь. Ну, вернее, ну, стараюсь никого не обижать, да? Я тогда могу точно быть уверен, что я исполняю волю Божью или нет? Я что, должен поклоны бить, ходить? Я должен как-то очень много жертвовать, может быть, на храм, на нуждающихся? Я должен там, может, впроголодь жить, все деньги отдавать бедным, да? И какой я должен подвиг совершить для того, чтобы исполнить волю Божью? А с другой стороны, ну, может, я долго говорю, но мне хочется не забыть этот момент, когда мы говорим, я буду исполнять волю Божью, или Бог от меня этого желает, ждет. Такой сразу какой-то дискомфорт вызывает это. Потому что, значит, я должен подчиниться полностью чьей-то воле и забыть,

0: про свои желания, про свои мечты, про свою жизнь, про свою семью. Я слуга, я раб, я подчиняюсь, я всегда со склоненной шеей, я с ярмом, исполняю волю господина. Хочу ли я вообще быть в этом царстве, если уж так все складывается тяжело?
1: Естественный вопрос. Хочешь ли ты хорошей, счастливой, полноценной жизни? И самое интересное, беззаботной и вечной. Вот человек, живя здесь на земле, он обременен грехом, болезнями и страданиями. Рано или поздно, даже если человек живет десятилетиями, он устает от этой жизни. И поэтому до этого у вас прозвучали очень правильные вопросы. А как ее исполнять? Что это, что подразумевает и что от меня зависит? Конечно же, поэтому сегодня мы должны будем как раз говорить именно про волю Божью, и в разнице человеческой воли. Хочу напомнить вам о том, какова же этимология слова «воля». Давайте посмотрим, что говорит об этом словарь Ожегова. Интересно отметить. Он говорит, вернее, характеризует это как способность осуществлять свои желания, хотение. Иными словами, все то, что в естественной среде и в нормальном состоянии человек хочет, то это и есть его воля. Воля человеческая, она крайне противоречива, потому что, я извиняюсь, когда девушка, будучи в положении, ожидает ребенка, то аппетиты тоже меняются. Вот пусть это будет напоминание, насколько человек нестабилен с точки зрения своей воли. Воля же Божья, она совершенно иначе устроена. Между волей Божией и волей человеческой, конечно, существует большая и громадная разница. Поэтому что ожидает Бог от нас, на самом деле ничего сверхъестественного Он не ожидает. Давайте мы посмотрим, как с точки зрения библейского текста, что сам Иисус говорит. Вот. И потом проведем некую красную линию между тем, что Он о себе говорит, и что мы о себе думаем. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 38 стих, где написано: «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, говорит Иисус, но волю пославшего меня Отца». То есть то, что Он заявил, создается впечатление, вот как раз вы до этого сказали, когда нельзя навязывать волю чужую, потому что у человека свои определенные желания. Здесь создается иллюзия, словно у Иисуса нет своей воли. Почему? Потому что Он говорит: «Но волю пославшего меня творить». И в этом случае мы должны сказать вот о чем. Что человеческая воля, она в любом случае испачкана эгоизмом. Оно первично в любом случае. Воля Божья, она нацелена на то, чтобы спасать человека. От чего? От гибели, от болезни, от страданий. А самое главное, от вечной гибели. Поэтому между волей Божией и волей человеческой есть вот эта разница. Не все то, что человеческое, угодно Богу.
0: Но вот Иисус-то, Он не был человеком, Он был Сыном Божьим, Он не был только человеком, так скажем. И Он вот приходит и говорит: «Я пришел, ну, условно говоря, грубо говоря, я не от себя тяну здесь, говорю. У меня вот письмо, вердикт, приказ, документ от Бога, ну, можно так сказать. Вот если мы куда-то приходим, где нам не доверяют, но нам очень нужно там притворить что-то в жизнь. И нам кто-то выписал бумажку с печатью, со всеми там всевозможными печатями и удостоверяющими знаками, что это очень важная бумажка. И мы говорим: это не я придумала, это приказ сверху. И все уста замолкают, и все бегают для того, чтобы выполнить то, что мы говорим». Вот мне кажется, Иисус был примерно в таком положении. Иудеи, они же не верили в его божественность. А он говорит: я не от себя говорю, как обычный человек, а я говорю Божью волю. И это было, ну, как бы, его все равно не все слушали. Вот, но в этой ситуации он как будто подтверждает авторитетность своей проповеди.
1: Все было бы так, за исключением

0: того, что это вот эта концепция, о которой вы говорите, она присуща больше человеческому размышлению. То есть, когда мы говорим, я извиняюсь, начальник издает указ, приказ, да, приказ. Подчиненные, они берут, как вы сказали, этот документ, это руководство к действию. Нравится оно, не нравится, не всегда нравятся приказы. Вот. А в действительности в отношении Бога Отца и Бога Сына это немножко разные ипостаси все равно. Да, это Бог един. Ну, мы, конечно, можем уйти в совершенно другую, тяжелейшую тему в отношении, когда мы говорим Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Мы не будем этого делать, но в любом случае мы понимаем, это отдельные личности. И гармонизируют эти отношения между отцом и сыном настолько, что словно у Иисуса нет этой воли. Как будто создается такое впечатление. Но это человеческое измышление, потому что он абсолютно подчинился воле Отца, понимая, что на карту поставлено все. Речь идет о спасении всего человечества. Поэтому, если читаем здесь, мы видим, что все же Иисус находится на земле, он не на небе. Он находится на земле. Он имеет человеческую природу, при том, что имеет божественное начало. Поэтому в этом случае он абсолютно подчиняется воле Отца Небесного, понимая добровольно для того, чтобы спасать человека. И делает он с радостью.
1: Ну, если бы, конечно, не так, то он бы и не говорил, не твоя воля будет, ой, не моя воля будет, но твоя перед смертью. И если возможно, пронеси эту чашу мимо, но, впрочем, будет воля твоя. То есть как будто бы у него была воля отказаться, у него была возможность отказаться, но он действовал в согласии с Богом, и он сам сделал выбор в пользу жертвы. Вот
0: вы правильно уже ответили на этот вопрос, потому что тогда, когда он висел на кресте, его возглас, он демонстрировал о том, что его природа, природа именно человеческая, она болит настолько, что, казалось бы, вот-вот и можно было бы отказаться от всего этого. Но речь идет, конечно, о спасении всего человечества. Поэтому, знаете, больной пришел к доктору. Доктору и говорит, посоветуйте мне что-нибудь от беспокойства. Врач говорит, принимайте волю Божью. Поэтому, понимаете, не все решает человеческое. Вот в данном случае вот, мы же понимаем, что между человеком и Богом большая, громадная, не знаю, обрыв, этот, весь этот обрыв, вот это разрыв между отношениями. Никто из нас Бога не видит. Он нас видит, согласно слову, как мы понимаем. Он нас видит, мы его не видим. И все приходится полагаться на веру. И в частности, здесь мы понимаем, что если мы хотим делать так, как он, а мы говорим о спасении, спасение далеко идущими последствиями, как написано, как здесь написано, кто может войти в Царство Небесное? Кто может войти? Тот, кто исполняет. С исполнением, конечно, надо признать, не все так просто. Но у нас все равно есть надежда. Заметьте, как в Евангелии от Матфея, в 6 главе, 10 стихе, он учил, обратите внимание, одно дело, когда он сам делал, другое дело, учил уже молиться. Он говорит, да приидет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе. И на земле, как на небе. Тем самым он уже подчеркивает различие между небом и землей. Все то, что на небе, все продиктовано любовью. Там все в гармонии, где служат эти ангелы небесные, святые. Там, где правда и истина, мечта Бога, как я так понимаю, это то, что есть на небе, должно быть здесь на земле. И вот этому он учит.
1: То есть... И он хочет, чтобы, получается, чтобы мы жили так, чтобы на этой земле была правда, была истина, справедливость и доброта. Так?
0: Верно. Знаете, в чем проблема? Но в этом мире это невозможно фактически. С точки зрения такой практического применения. Почему? Потому что здесь ценятся какие качества для того, чтобы необходимо было бы выжить каждому? Способность, извиняюсь, обмануть. Вопрос наживы стоит. Да? Хитрость, изворотливость. Тебя не поймут, если ты будешь играть в терпение, а если еще в святое терпение. И поэтому

0: него возникает вопрос, подождите, где мы находимся? Поэтому Иисус говорит, вы не от мира сего, но вы-то в мире сём еще. И мы всему этому учимся, потому что то, как там, он сразу уже это продемонстрировал в молитве «Отче наш». Пусть будет и здесь, как на небе. И вот этому надо учиться, конечно. Еще обратите внимание, знаете, что говорит он. В Евангелии от Иоанна, та же самая 6 глава, то есть это еще не заканчивается, его декларация о том, что есть его воля. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 39-40 стих. Обратите внимание, опять создается чувство, как будто бы он безвольный. «Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Воля же пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. Вопрос, где эта жизнь вечная? Мы же понимаем, что это невозможно здесь на земле, а только в Царстве Небесном. И я воскрешу его в последний день. Видите, вот достаточно красноречиво вот эта история показывает, насколько он подчинен воле Отца Небесного. О, если бы дети подчинялись бы воле родителей, что было бы тогда? Если подчиненные подчинялись воле своих руководителей, начальств. И здесь фактически, если бы так было бы, мы понимаем, что Царство Божие настолько приблизилось к этому царству земному, но мы понимаем в то же время, как это все достаточно непросто. Поэтому вот вы видите, что происходит.
1: Ну, подчиняться чьей-то чужой воле, воле такого же грешного человека, как ты, это, ну, звучит сомнительно. Да, руководитель, родитель может быть самых благих намерений человек, а может и не быть благих намерений человек. И если мы полностью подчиняемся воле, ну, как бы тогда, если мы вернемся к рабовладельческому устройству мира, тогда, можно сказать, будет праздник жизни. Но это далеко не так. И вот такой вопрос. Вот как нам понять, когда мы можем свою волю в жизнь претворять, и Бог нам это позволяет, а когда мы должны, ну, ждать, что ли, Божьего ответа, учиться видеть именно Божью волю, потому что Господь, в конце концов, наделил нас свободой воли тоже. И Он с грехопадением у нас эту свободу не отнял. То есть мы сами решаем очень много чего, там, выходить замуж, жениться или нет, когда, где жить, куда пойти работать, как воспитывать детей, сколько детей иметь, как ухаживать там за ними и множество других вещей мы в жизни сами решаем. Вот. И это важно, как мы это решаем? Или мы должны перед любым делом молиться и ждать божественного ответа и знака, и не предпринимать никаких действий, пока этого знака от Господа не будет? Вот как быть?
0: Это важные вопросы, только лишь потому, что человек хочет знать, чтобы избежать ошибок.
1: Да.
0: И как минимум мы знаем, что Бог знает наше будущее.
1: Да.
0: И здесь, наверное, и предусмотрено в нашей христианской практике умение молиться и просить, чтобы Бог мог показать. А как это Он делает? Он это делает, скорее всего, через нашу же жизнь. Вот умение видеть, считывать все то, что вокруг нас происходит. Но все равно наперед он, знаете, поставил вот эти красные флажочки. Когда ты будешь идти этим путем, обрати на них внимание. Римлянам 12:2. На что ты должен посмотреть? Это ориентир. То есть и таких флажочков в Библии достаточно много. Не сообразуйтесь с миром этим. Перевожу с Института перевода Библии.
1: Угу.
0: «А преобразуйтесь через полное обновление ума вашего. Тогда вы сможете на себе познать, что есть воля Божья, и понять, что хорошо и зрело, и что ему угодно».
1: Угу.
0: То есть, конечно, по-человечески мы самостоятельны и правы принимать любые решения. Но мы хотим принять максимально правильно. И здесь нас предупреждают, если в синодальном переводе, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Что-то с умом нашим надо делать.
1: Угу.
0: Но, я извиняюсь, ума не прибавится,

Если лишь сидеть, ну, нужна же еще и знание, а знание, оно содержится прежде всего в Библии. Поэтому между волей человеческой и волей Божьей есть эта разница. И вот приведу в пример, вот чтобы вот достаточно яркий пример, наверное. Значит, Евангелие от Матфея, 16 глава и 21 стих. Остается буквально немного времени Иисусу. Уже, казалось бы, вот-вот его уже схватят.

0: через три дня это уже произойдет. И вот 22 стих говорит: «И отозвав его, Петр начал прикословить ему: „Будь милостив к себе, Господи, да не будет это с тобою“, говорит он». По-человечески же тоже можно это понять. Зачем искать себе проблем? Если можно как-то, видите, опять же, по-человечески, по-земному быть изворотливым в этой истории. По-всякому можно выстраивать свою жизнь. Но он отвечает следующим образом. Вот что и не совсем понятно, опять же, с точки зрения обычного человека. «Он же, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое“». И фактически он упрекает его. Человеческое, словно сатанистское. «Отойди от меня, сатана». Угу. Это странно. Ну, разве в человеке сатана живет? Нет. Разве он плохой, он плохо выглядит? Нет. Выйдите на улицу, сколько плохих, вредных людей можно встретить? Да ты особо так и не встретишь. Но природа его, она абсолютно жалостлива по отношению к себе. Поэтому он здесь разделяет между волей человеческой, которая ищет все равно своего. Где помягче, где лучше, где выгодней.
1: Где меньше риска.
0: Меньше риска.
1: Меньше боли, да.
0: А зачем тебе больше проблем по жизни?
1: Да.
0: Можно же полегче? Можно. Зачем? Ты же, когда живешь в городе, ты же знаешь каждую дорогу, куда идти. И даже короче можно срезать, зная. Ну а зачем делать целый крюк? Вот Петра по-человечески можно понять. Но важно обратить внимание на самого Иисуса Христа. Он это порицает. Он говорит совершенно о другом. То, что совершенно иррационально, опять же, с человеческой логики, речь идет о спасении. Воля Божья, она совершенно святая для спасения человека.
1: Да, ну, как бы получается, что Петр его отговаривал идти на крест.
0: Получается,
1: но
0: так.
1: Но если бы в жизни, в служении Христа не было бы креста, а просто была бы добрая проповедь, креста бы не было, то, конечно, спасение человечества не осуществилось бы. И это была известная Христу его миссия, да? А ученики не до конца ее понимали. Но вот сейчас мы это читаем, и мы понимаем, почему Христос не отказался от этого, иначе бы не была его цель осуществлена. А вот что касается таких менее глобальных решений в нашей жизни. Вот я представляю, если бы мне когда-то в молодости Бог бы явился и прямым текстом сказал: «Ты должна выйти замуж за пастора, и твоя миссия по жизни – идти с ним рука об руку, служить, помогать, во всем поддерживать, ехать в те города, куда его будут направлять, быть ему верной и посвященной этому делу».
0: Можно я...
1: Но Бог мне этого не сказал.
0: Вот можно я попробую на вопрос
1: ответить? Да, за пастора. Да.
0: Ага. Вопросы очевидные, конечно же. Бывают очень сложные вопросы. Когда ты хочешь... Я извиняюсь, сколько сегодня обмана. Люди продают квартиру, покупают квартиру. Но что-то дорогостоящее, когда далеко идущие тяжелые последствия будут от неправильных решений. Я попробую ответить вот одним текстом, двумя даже текстами, которые покажут нам, на что важно обратить внимание. Деяния 16 глава, 6-7 стих. Вот почувствуйте настроение. «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их». Понимаете, апостолы жили совершенно другими категориями. То есть то, как учил Иисус, это, видимо, наложило их определенный отпечаток, их воспитание и научение. Господь Иисус, когда говорит о своей небесной воле, Он учит категории высшего порядка дышать и чувствовать божественное настроение именно в своей жизни. Поэтому, когда ты пытаешься понять, а как узнать, а на какой странице я открою, может быть, там будет ответ. И такое же бывает, правда? Вот, нет, здесь вот эти межличностные отношения между самим человеком и Богом настолько высокого уровня становятся, они настолько гармонизируют между собой, когда начинает происходить то, что происходило в жизни апостолов. Это непростая задача, это вызов сегодня ко всем нам. понимать эту волю Божью и применять уже к своей. Потому что от этого зависит, если не

0: исполнять, Царство Небесное становится таким далеким от нас.
1: То есть я так понимаю, что воля Небесная, она прежде всего, да, воля Отца Небесного, она прежде всего касается спасения души. Это не вопрос, по какой дороге мне идти к своему дому от работы, или что мне купить на ужин, огурцы или свеклу. Это фундаментальные вопросы жизни. И вот если мы исполняем это, то есть если к нам обращается Бог, например, через совесть, покайся и иди за мной, а мы этот голос заглушаем и бежим смотреть кино, да, и как бы и заниматься сомнительными делами, например, вот, то, понятно, мы далеко от этой воли. А если мы вот эту волю поняли, мы спасение Божье приняли, там уже мы в духе начинаем жить, и Дух Божий уже ведет нас по жизни. Как вот,
0: молитесь
1: сейчас,
0: Духом, да. Написано, апостол, да. Павел говорит, как это? Не объяснить, не научить, это целая практика жизни. Поэтому надо пробовать учиться этому и постигать эту великую науку познания воли Божией. Поэтому дается нам вся эта жизнь для этого.
1: Угу, понятно. Большое вам спасибо, Сергей Юрьевич, за эту беседу, за участие в программе. Благодарю вас. Спасибо и вам, друзья, за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». И я желаю вам, чтобы каждый раз, открывая Священное Писание, вы бы открывали для себя Бога. Всего доброго, до свидания.

Псалом Давида. Песнь при обновлении дома. «Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою. Но Ты сокрыл лице Твое, я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я и Господа умолял. Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вречище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя, и да не умолкает. Господи, Боже мой, буду славить Тебя вечно.

0: Бог един. Мы не сомневаемся в том, что Бог один, что нету нескольких богов. И в то же время мы говорим о том, что Бог триедин. Как это понимать? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой вновь очень рады приветствовать у нас Александра Камнева. Александр, спасибо за еще одну встречу. Уверена, что она будет интересная, как и всегда. Лен, вот ты можешь утверждать, что ты понимаешь, что такое... Ну, мы знаем, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Ты можешь утверждать, что ты понимаешь триединство Бога? Что это такое?
1: Как могу понимать? То есть я могу понимать на уровне своего ума,

0: Ну, то есть то, о чем я читаю. И вот, ну, очень яркая иллюстрация, мне кажется, что о триединстве это является семья. Потому что Бог сказал, да, когда сотворим человека по образу и подобию нашему, мужчину и женщину сотворим их, будут они едины. Вот. И когда рождается ребенок, то есть это третья личность, вот, когда тоже... Да, и в принципе они являются единым целым, да, то есть в своих намерениях, целях, планах, во всем.
1: Ну, как вот важно такая читать модель. Священное Писание с самого начала, да?
0: Да.
1: Есть, потому что с самого начала Священное Писание опять нам пытается объяснить.
0: Да, да.
1: То есть Моисей так написал первую главу, да, что мы от нее... Такую информацию получаем.
2: Что до сих пор ее исследуют, исследуют.
1: Колоссально, да?
2: Да.
1: Вот давайте в четвертый раз мы обращаемся. Угу. Вот первым стихам Библии, да? Что там написано опять? «Вначале сотворил Бог небо и землю». Мы зачитывали, да? То есть, а мы говорили, что вот это сотворил, это бара, да? То есть,
2: через сына.
1: Через сына, да? Земля же была безвидна и пустая, и тьма над бездной, и Дух Божий носился. То есть мы уже на прошлой передаче говорили о Святом Духе, да? Давайте посмотрим на само слово «Бог». Там написано «Элохим». А «Элохим» — это множественное число. Вы понимаете?
2: Угу.
1: Вначале Бог. Множественное. Само слово «Бог» — «Элохим» — это множественное число. А вот слово «сотворил» как раз стоит в единственном значении.
2: Но это ведь не значит, что несколько богов.
1: Да нет. Элохим – это имя Божие.
2: Может быть, это множественное число величия, вот Бог великий.
1: Да, но может быть, но тем не менее, то есть мы же с вами разбирали как бы структуру этого стиха, да, мы говорили, что там есть и упоминание о сыне, есть и упоминание о Духе Святом, да. А вот это имя, которое здесь используется, Элохим, да, то есть как будто боги, то есть боги сотворил буквально из переводов.
2: Mm-hmm. Вот. То есть если бы на самом деле было бы несколько богов, то тогда было бы и боги во множественном числе, и сотворили во множественном числе.
1: Действие одно.
2: А тут действие одной одно, сущности, да. Единое, да?
1: Единое, да, то есть вот mm-hmm. одно действие, вот что такое единство. Сотворил, да. Ну, действительно, ну, понять это сложно. Как это так? Триединый Бог?
0: Ну,
1: да?
0: Вот интересно, да, при творении Адама, да, угу. он тоже сказал, плохо человеку быть одному.
1: Да.
0: Да? И вот все равно он на примере сотворения семьи
1: да.
0: Адама и Евы, он показывает как бы вот иллюстрацию их взаимодействия
1: ну, да,
0: друг
1: да,
0: с другом. Вот важно человеку, ну, как бы модель, видя модель и осуществление этой модели в своей жизни.
1: Вот. Поэтому я об этом и хотел поговорить, потому что это самое... Мы же говорили о том, что нам трудно объяснить того, что мы не знаем.
2: Да.
1: Да? А мы всегда строим...
2: То есть мы пытаемся чем-то понятным нам объяснить, как вот Лена пытается семью.
1: Да,
0: но
1: свои,
0: и Бог нам также вот объясняет.
1: Свои все-таки. Предположения, основываясь на собственном опыте. А давайте тогда посмотрим на самих себя. А как Бог создал человека? Давайте посмотрим. Очень интересно достаточно, да? Вот посмотрите, что Бог сказал. Сотворим, да? А вот здесь уже сотворим используется в множественном числе. Человека по образу нашему, по подобию нашему.
2: Нашему.
1: Да, уже нашему, уже в множественном числе. Даже вот это вот русский синодальный перевод наш, да? Уже так пишет, потому что так действительно-то это, он буквально здесь, да, то есть так и написано, да, сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и что, следующий стих, и сотворил Бог человека по образу своему, по...
2: Уже единственное.
1: Да, по образу Божьему сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. Вот, то есть что такое есть образ Божий? Это мужчина и что?
0: И женщина.
1: И женщина. То есть Бог сказал, сотворим наш образ. Вот.
2: Угу.
1: Посмотрите, давайте к этому стиху еще добавим из книги «Бытие», 3 глава. Это уже когда произошло грехопадение. Написано так, 5 глава, 1 стих. «Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по образу Божьему создал его,
2: угу.
1: человека».
2: Да.
1: Дальше написано, мужчину и женщину сотворил их,
2: угу.
1: и благословил их, и нарек им имя

0: человек в день сотворения их.
1: Тоже вот опять игра вот между единственным
0: множеством. Да. То есть человек есть образ Божий. А что человек? Это мужчина.
2: Женщина.
0: А что такое образ Божий?
2: Ну, то опять есть это... вот союз.
0: Союз.
2: Опять. Союз какой-то.
0: Союз мужчины и женщины. И вот давайте на слайдик посмотрим. Вот имя Элохим написано, да? А во второзаконе что написано? Элохим, то есть мы говорили, это множественное
1: это
0: число.
1: Это сверху Элохим написано.
0: Да, множественное число. А во второзаконе вот эта молитва, это самая основная молитва в иудаизме. Да? То есть вот ребенка начинает учить вот этой молитвы. Да? Называется «Слушай, Израиль», «Шма, Израиль» или просто «Шма». Да? То есть там что написано? «Шма, Израиль, Адонай Элохейну, Адонай Эхат». Вот что здесь написано? «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Вот это
1: един
0: слово.
1: Означает один.
0: Эхат, да. Угу. Один есть, един есть. Угу. Это вроде бы противоречит слову Элохим. То есть множественно. И, то есть Бог открывается как единый Бог. То есть как это может быть? Давайте на примере самих себя посмотрим. На том, что написано у нас в Бытие, 2 глава. А написано так, как Бог создал, да, это уже как Он создал. Создал Господь Бог из ребра, посмотрите, из чего, из ребра, взятого у человека жену, привел ее к человеку и сказал человеку, вот кость от кости моей, плоть от плоти моей. То есть что такое образ Божий? Это вот когда Адам видит Еву, да, она говорит, откуда она взята? Кость от кости моей. То есть, в чем их различие? Генетическое, в чем различие?
1: Ни в чем,
0: то есть из ребра, то есть сделано, да, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Вот здесь у нас в русском переводе это непонятно, а там написано, то есть мужчина это иш, а женщина это иша, да, то есть она будет называться женою, потому что взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна, вот здесь вот именно это слово опять используется, одна,
1: единая.
0: Эхат. Угу. То же самое слово, что для единого Бога, эхат, используется для его образа, эхат. И вот у меня к вам вопрос. Это что, сиамские близнецы, что ли? Так ведь? Нет. Это что означает единство мужчины и женщины? Вот тут слово «союз» звучало.
2: Ну да, но вот это именно, что я уже говорила, повторюсь, да, то есть у них единые цели, да, намерения, да, действия, да. Ну, вообще жизнь, единая жизнь.
0: Единая жизнь, мысли, наверное, одни, ну, да, да, стремления, желания, да, и быть вместе, это называется любовь.
2: Да.
0: Бог есть что?
2: Любовь.
0: А любовь. Любовь.
2: То есть вот это взаимопонимание, да, взаимопроникновение, есть... взаимоуважение, да, вот,
0: что все, царит между
2: взаимо.
0: Богом, Отцом, Сыном,
2: да,
0: Святым Духом?
2: Все взаимное.
0: В чем они едины и неделимы? В том, что они вместе всегда. Что они любят друг друга, что они вместе всегда. Это как вот союз мужчины и женщины. Ведь посмотрите, как Бог создал Еву. Да? То есть Он, во-первых, создал из плоти Адама. Вот почему одна плоть. Посмотрите, из плоти Адама он создает его. И Ева уже не может сказать, что я лучше, чем ты. Почему?
2: Но она создана.
0: Из него.
2: Да.
0: Адам не может сказать, что я главнее, чем ты, потому что я был создан первым. Потому что, опять же, Ева создана из него самого, по сути. Да? Вот. И название у них Иш, Иша, то есть это слова самого Адама. Вот кость от кости моей и плоть от плоти моей. Она будет называться это женой, потому что взята от мужа, да.
2: Интересно, что значит по любви, да? Он говорит, не она оставит, да?
0: Да.
2: А я оставлю,
0: да,
2: отца и мать. Человек и прилюблю их к жене своей.
0: И будут двое одна плоть, вот как говорится. Одна. Вот это слово эхата. Вот что это означает. Единство Божье. То есть вот как мы это можем представить? Правильно, насчет вот правильно, семья. Единство, да, Божие это семья. Вот, как семья человеческая была создана, потому что это образ Божий.
2: Угу. Ну и Бог вот так вот, мы можем представлять во многих текстах Священного Писания говорит, плохо человеку одному.
0: Да.
2: И он показывает тоже, что один, когда нету совета, когда нету поддержки, когда нету тех, кто,

0: как бы осуществляет действия и замыслы, и все, да, это очень плохо. Важно, чтобы это было вот именно единение, конечно, в мыслях.
1: Человеку вообще плохо быть одному, на самом
0: да,
1: деле.
0: Да. Но я имею в виду, и Бог показывает, так как Бог мы созданы по образу и подобию его, да, то
1: да,
0: он показывает,
1: вы заметили, как он научил этому Адаму? Адам провел всех животных.
0: Да, чтобы он назвал.
1: И Адам видел, чтобы... Не то, чтобы он назвал.
0: Да, подобного не было.
1: А он посмотрел, у каждого есть пара. И понял, что это хорошо. То есть он разобрался, дал им имя. Вот. Каждому из них. То есть как вот он человек назовет.
2: Это до того, как была сотворена Ева.
1: Да. То есть, и он задумался, у него появилась мечта. У него появилась мечта, да, то есть иметь спутницу в жизни. И Бог осуществляет эту мечту. Адам, значит, навел на него Бог сон сильный, да. А когда он просыпается, он видит подобного себе.
2: Интересно, в оригинале тоже слово «ребро» сказано?
1: Да.
2: Или, там, что-то я вот недавно где-то слышала.
1: А там тоже
2: читала,
1: такое же слово.
2: Не совсем «ребро».
1: Там написано «ребро». То же слово, это оно уже означает, как у нас какой-нибудь... Ребро бруса, там вот это все, то же самое, но смысл такой же. Это ребро, это бок, может переводиться.
2: Да, слово, бок.
1: Да. Бок, там,
2: из
1: да.
2: бока взял.
1: Ну, взял у него вот ребро, на что он у нас в боку есть?
2: Ну да.
1: Ну вот и все, это ребро.
2: Ну то есть ребра осталось у Адама симметрично столько, сколько и у всех остальных. Не то, что у него стало на одно ребро меньше.
1: Это же Бог делал. То есть это если бы сейчас какой-нибудь хирург там чего-то там, то там действительно уже, то есть как, что они вот вырезают что-то постоянно, да, хирурги что делают, они...
0: Ну, вообще, режут, ну, вообще да. Анатомически говорят, что у мужчин все-таки это меньше ребер.
1: Не знаю. Ну, смысл в том, что как нам написано это Священное Писание. А цель, чтобы мы понимали, что они равные, одинаковые. Чтобы Адам это понимал. Он это так и понял. Вы заметите, что он не захотел с ней расстаться, а захотел разделить с ней
0: участь.
1: Вот его выбор. Хотя это выбор неправильный был, но все-таки он показывает качество единства. Понимаете? Адам же понял, что с ней
2: это
1: случилось.
2: Когда Адам пошел вслед за Евой,
1: кого вслед искушения. Вкусил, кого обманул змей?
2: Еву.
1: Адам делал намеренно уже. Он понимал, к чему это приведет.
0: То есть это был его выбор.
1: Выбор был, он не захотел с ней расставаться. Вот что такое единение, понимаете?
0: И любовь.
1: И любовь, да. Вот. Но он, кого надо больше любить больше?
0: Бога.
2: Тогда бы им обоим было хорошо. Да, а так они совершенно потеряли вечность. Бог. Вообще потеряли счастье.
1: Вот кто у нас должен стоять на первом месте? Это Бог. Поэтому вот апостол Павел использует такие выражения. Царю же веков нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу честь, слава во веки веков. Аминь. То есть, несмотря на то, что апостол Павел постоянно говорит о Боге Отце, несмотря на то, что апостол Павел постоянно говорит о Боге Сыне, да, и постоянно говорит о Святом Духе.
2: И упоминает их отдельно.
1: Вот. А тут же он говорит, царю веков и нетленному, и невидимому, и единому премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь. Что говорит нам апостол Яков? Он говорит, ты веришь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, я даже бы добавил, они не просто веруют, они знают и трепещут о своей участи. Вот.
0: Ну, мало того, что они видели этот совет Божий на небесах.
1: Они оттуда, они были, они знают.
0: Да, да, да.
1: Они знают, они прекрасно понимают, что они оставили, что они покинули.
0: Что потеряли.
1: Что потеряли, что их в итоге ждет. Да. А что их ждет, мы говорили с вами недавно, когда разбирали суд Божий и участь нечестивых, как людей, так и ангелов. И еще вот апостол Павел пишет о том, что идол – ничто, идоложертвенное – ничто, да, и что нет единого иного Бога, кроме кого?
2: Кроме единого.
1: Вот почему у нас христианство – это монотеистическая религия. То есть все авраамические религии – это авраамическая религия, да? То есть вот она монотеистическая.
2: Христианство, мусульманство и иудаизм.
1: Иудаизм, да. Три вот основные у нас монотеистические религии.
2: Александр, вот вы ангелов упомянули.
1: Да.
2: В Священном Писании иногда Бог называется ангелом?
1: Есть такие места, да, когда Бог называется. То есть,
2: это как раз вот нам говорит о том, что все-таки это все непостижимо для нас.
1: Это непостижимо, да.
2: То есть, ну да, мы можем это упростить, например, до уровня семьи.

0: Ну, во-первых, семья наша несовершенна, она совсем не такая, какие отношения в Божественной Троице, да? Вот. И в то же время вот то, что Бог назван ангелами, тоже вот о чем-то, что его можно назвать
1: ангелом. Вот ангел Господень у Моисея и в Ветхом Завете, там у пророков, это с большой степенью вероятности имеется в виду сам Христос, то есть Сын Божий. Да? То есть ангелос, греческое слово, и малах, еврейское слово, это примерно одно и то же значение, это посланник, вестник, вестник.
0: Ну да, и надо, конечно, не забывать, что ангелы – это сотворенные существа, то есть это уже тварный мир, а Бог тоже может называться ангелом, то есть вот…
1: Бог может быть стопроцентным Богом и являться стопроцентным ангелом, и стопроцентным человеком одновременно.
0: То есть для В каких случаях вы припоминаете, Лен, ты припоминаешь, когда Бог назван ангелом в Священном Писании?
2: Ну вот, когда Аврааму они явились, да?
1: Да.
0: Там тоже, это Ветхозаветная Троица.
2: Да, да. Вот, потом являлся Иисусу Навину.
1: Да, а еще когда...
0: Как ангел, да?
2: Да.
1: Ангел
2: да.
1: Божий шел в толпе огненным. Да. И тоже написано ангел. То есть это очень часто...
2: И Даниилу, в книге Даниила тоже.
1: И Даниила есть, тоже, да.
2: Там в последней главе как раз об архангеле Михаиле.
1: Архангел Михаил, да. То есть... Вот, ну там князь, то есть...
0: И все равно это единый Бог. Да. То есть он не разделился на несколько ангелов.
2: Нет, нет, нет. Он и не воплотился в них, он просто, это, ну, как посланник, как вот
1: именно... Как зовут этого архангела? То есть архангел у нас всегда один, это Михаил. То есть Микаэль, то есть тот, который Бог, или тот, кто...
2: Кто подобен.
1: Бог, кто Бог, да, то есть это означает это слово, это имя.
0: Вот. В чем тут ободрение для нас, что вот Бог един, и в то же время Он триедин, и Он проявляется ну, вот в таких ипостасях?
1: В том, что мы в руках всемогущего, всесильного Бога, триединого, которого мы даже не в состоянии понять. Но через Иисуса Христа нам открыт Его характер, что Бог нас любит, что Бог жертвует ради нас самим. Иисусом Христом, равным себе, да, своим сыном. И он заинтересован в том, чтобы мы жили. Потому что Бог нас так любит, что отдал своего сына единородного, дабы мы, веруя в него, имели жизнь вечную, не погибли. Да. И если мы ему доверимся, тому, кого понять нельзя, вот этого триединого Бога, всемогущего, то он в нас свершит все то, что нам необходимо нашей жизни,
2: Но это не слепая вера.
1: Не слепая
2: это
1: вера,
2: вот именно как бы Господь дал нам Слово Божие, да, для того, чтобы мы знакомились с Ним, для того, чтобы мы понимали Его любовь. Да. И эта любовь нас привлекала к Нему все сильнее.
1: И она же нас спасает.
2: Да.
0: Угу. О чем будем дальше говорить, Александр?
1: Ну, мы дальше продолжим о триединстве Бога, о триединстве в ракурсе нашего спасения. То есть как в нашем спасении участвует Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух. Вот, следующая передача будет как раз об этом.
0: Ну что ж, с нетерпением ждем, дорогие друзья, следующей встречи с вами, где продолжим этот интереснейший разговор. До свидания.
1: До свидания.

0: Привет, ребята!
1: Здравствуйте, друзья! Ого, Марк, какой у тебя пакетик! Ты нам что-то интересное принес?
0: А, да это я для друга Мишки приготовил.
1: А подарок ему решил сделать, да?
0: Ну, что-то вроде того, чтобы он полюбил меня, а то еще...

0: Набросится.
1: А что, он без сарделек тебя не будет любить?
0: Но с сардельками-то надежнее. Мишка мне рассказывал, что он их просто обожает. Как увидит, по всей квартире носится. Визжит, за ноги всех хватает.
1: Да, слушай, я не знала, что Мишка так сардельки любит.
0: Да это не Мишка, а его щенок. Он его другом назвал. Ласково дружок будет.
1: А, ну тогда все в порядке. А то я уже за Мишку испугалась.
0: Не совсем в порядке.
1: А что не так, Марк?
0: Мишка на меня обиделся, сказал, что я ему не настоящий друг. А я ему ответил, что я как раз настоящий, а то бы я его просьбу исполнил.
1: Интересно, что это за просьба была?
0: А, ну он меня в гости позвал, а я отказался.
1: Поэтому ты настоящий друг?
0: Ну понимаешь, Надь, Мишка завел щенка, да. Позвал меня к себе в гости. Я обрадовался, согласился, а он говорит... Хочу проверить, кусается моя собака или нет. А я-то ведь настоящий, не игрушечный, чтобы на мне проверять. Еще сочинение про него написал. Мой лучший друг.
1: Да, Марк. Выходит, ты тоже обиделся, да?
0: Сначала да. Но потом вспомнил один рассказ из Библии о том, что настоящие друзья всегда прощают. И пошел за сардельками.
1: Понятно. Марк, а это та самая притча, по-моему, да, которую Иисус рассказал своим ученикам о том, как поступают настоящие друзья, да?
0: Да. А давай расскажем ребятам.
1: Давай.

0: У одного человека было два сына.
1: Отец очень любил их. Всегда делал для них добро, всегда помогал им и был их другом.
0: И вот однажды младший сын сказал отцу: «Дай мне часть имения». Имение – это деньги, и все, чем владеет человек. Да, Надь?
1: Да, именно так, Марк. И вот отец разделил все имение и отдал часть сыну. По прошествии немногих дней сын собрал все и ушел. Отец очень скучал по нему и плакал.
0: Мой папа тоже бы грустил, если бы я ушел. Даже если бы я не стал забирать его компьютер и все, чем он владеет.
1: Вот и в этой истории отцу было очень грустно, но он верил, что когда-нибудь сын обязательно вернется. И каждый день выходил на дорогу встречать его.
0: А в то время, в дальней стороне, сын потратил все свое имение не на хорошие дела.
1: Вскоре в той стране начался великий голод, и сын начал нуждаться.
0: И вот он пришел к одному из жителей той страны, а тот послал его работать.
1: Он стал пастухом свиней. Ему очень хотелось есть, и он был бы рад поесть рожков, которые ели свиньи, но никто не давал ему их.
0: Бедный, даже макаронов ему не давали.
1: Рожки, Марк, это вовсе не макароны. Это стручки рожкового дерева. Они вовсе не вкусные, хотя их и можно есть.
0: Вот ведь как проголодался.
1: Да, и тогда он заплакал и сказал: «Пойду и я к отцу. У моего отца работники едят вдоволь хлеба. Попрошу я у него прощения, что бросил его, и, может, он возьмет меня к себе».
0: И пошел он к отцу.
1: И когда он был еще далеко, увидел его отец, побежал к нему навстречу, пал ему на шею и целовал его.
0: И тогда сын сказал: «Отец, я плохо поступил и уже не достоин называться твоим сыном».
1: А отец ответил ему: «Дайте моему сыну лучшую одежду, обувь и перстень на руку. Будем радоваться и веселиться. Нашелся мой пропавший сын».

0: начался веселый пир.
1: Иисус рассказал эту историю для того, чтобы все люди знали, что Он такой же добрый, как и Отец из этой притчи. Всегда готов прощать нас, дружить с нами и всегда ждет нас к себе.
0: Конечно, все настоящие друзья так поступают, поэтому я пойду к Мишке с сардельками. Перстень я, конечно, ему подарить не смогу, но какой-то подарок в честь нашей дружбы придумать можно.
1: Марк, у меня идея. Давай покажем твоему Мишке фокус о настоящей дружбе.
0: Как это фокус о дружбе?
1: Очень просто. Смотри. Вырезаем полосочку. Ну да, такую вот не очень широкую, сантиметра полтора. Вырезаем. Теперь нам нужно будет ее закрасить с обеих сторон красками. Открывай краски пока, Марк. Так, каким цветом сделаем одну сторону?
0: Давай, как светофор, зеленый.
1: Теперь мы склеим концы этой полосочки. Смотри, если мы склеим обычным, получится кольцо. Но мы склеим поинтереснее. Смотри, переворачиваем один конец один раз и второй. Так, и такая цифра 8 получается. Берем клей. Намазываем. И склеиваем. У нас получается как бы вот, цифра 8. Видишь? Теперь нам нужно нашу полосочку разрезать вдоль, по длине. Так. Как ты думаешь, Марк, что получится?
0: Ну, ясно, что 2 отдельных кольца.
1: А вот и нет. Смотри, 2 кольца, но они соединены между собой. Как звенья в одной цепи.
0: Здорово. А почему он на дружбе?
1: Потому что эти кольца мы не смогли разделить, как ни пытались. Также и настоящих друзей ничто не может разлучить. Никакие ссоры, никакие трудности.
0: И никакие ножницы. Все, я к Мишке побегу и фокус ему покажу. А напоследок песня о настоящей дружбе.
2: Хочешь, чтоб с тобой дружили, дружелюбным надо быть. Если другу нужна помощь, надо сразу приходить.

0: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Вот и наступила долгожданная встреча. Мы уже побывали в чудесной стране, имя которой Музыкалия,
1: посетили нотную деревеньку Песнерова, познакомились с ее веселыми непосредственными.

0: жителями, помирили наших Сольку и Ляльку и поняли, что лучше жить дружно. А еще мы узнали, кто такая Гамма, почему Мажорика прозвали Мажориком, познакомились с порхающей ноткой и поняли, что нельзя просто так убегать из дома. А сегодня нас ждет необыкновенная рыбалка, встреча с золотой ноткой, знакомство с жадным Паком, а еще впереди замечательная сказка и веселая песенка. В общем, будет интересно!
1: Привет, друзья! Вот мы и встретились. Интересно, а чем сегодня занимаются наши нотки? Что это там Солька затеяла? Ну-ка посмотрим.
2: Обожаю ромашки. Из них можно и венок сплести, и букет собрать. И вообще, они такие красивые. Привет, тетя Ря.
1: Здравствуй, Солечка.
2: Ой, здесь что-то написано. Какая твоя любимая нотка?
1: Ну и какая же?
2: Надо подумать, тетя Ре. А у вас?
1: А у меня все любимые. И ворчливая Фа, и капризная Милька, и красивая Лялька, и ты, Солечка.
2: И, конечно же, приветливая Ре.
1: Ой, а здесь что-то еще есть?
2: Как называется деревенька, где живут озорные нотки? Так это же все знают. Песня Рова.
1: Может, там еще какие-нибудь задания есть? Ой, Лялька. Лялечка, куда это ты бежишь?
3: Я вам яблочки принесла. Угощай.
1: Спасибо.
4: Тетя Ре, а по-моему, эти яблоки очень на нотки похожи.
1: В самом деле, если им еще и хвостики добавить, давайте-ка попробуем. Держи.
3: Давай.
1: Вот тебе яблоко. Угу. Сейчас у нас получится замечательные нотки. Одна готова. Ну как?
2: Вроде ничего. Вот и вторая.
1: Ой, какая Лялька, молодец. Смотри, какая у тебя нотка красивая.
2: Да.
3: А свою нотку съем.
2: А теперь пойдемте Мажорика угостим.
1: Точно. Пойдемте угостим. Ну-ка, Лялечка, побежали.

0: Привет, привет, только не шумите тут.
1: А ты что это, рыбку ловишь?
0: Да нет, я для своих песенок и веселых мелодий нотки собираю.
2: И много наловил?
0: Ага.
1: Ну, не будем тебе мешать.

0: Вот еще один. Ух ты, какая красота! Вот это да!
1: Добрый мажорик, отпусти меня, пожалуйста.
0: А откуда ты знаешь, что я мажорик?
1: А я непростая нотка.
0: Вот здорово!
1: Отпусти меня, пожалуйста.
0: Как же! Ты вон какая красивая! Да еще и волшебная! Мне как раз такой нотки для своей новой песенки и не хватало.
1: А я любые твои желания исполню.
0: Желание? Надо подумать. Пада!

0: Очень вкусно.
1: Тре! Солька, лялька, тут такое дело! Я золотую нотку поймал!
2: Да ну!
3: В самом деле?
1: Надо желание загадать! А у меня мысли в голове разбегаются.

0: хочу музыкальную куклу.
1: Ну, а я бы хотела...
2: А я хочу музыкальный велосипед и волшебную корзинку с веселыми песенками. Тогда их и сочинять не придется, и много-много сладостей.
3: Ребята, а по-моему, это очень нечестно.
2: Это почему же?
3: Ну, ты ведь не приложил никаких усилий, а с помощью волшебства получил все, что захотел.
2: А вот и нет. Вы же знаете пословицу: без труда не выловишь и нотку из пруда. А я вон их сколько переловил. Стало быть, я очень-очень хорошо потрудился. Правда, ребята?
1: А если бы тебе пришлось самому этот музыкальный велосипед мастерить, ты бы еще больше попотел.
3: Конечно. Там ведь и смекалка нужна, и выдержка, и чертежи всякие.
2: Да зачем же мне? Если мне Нутка все одним взмахом хвостика сделает.
3: Мажорик, ну разве в твоем велосипеде счастье?
2: Конечно, тетя Рэ. А в чем же еще?
3: Ну, в дружбе, в труде, наконец. Вот ты песенки сочиняешь, а выдумал и очень доволен, потому что сам потрудился.
2: Зря я к вам за помощью обратился. Ребят, так мне лучше музыкальный велосипед или волшебную корзинку, а? А может, то и другое попросить? И чтоб велосипед весь золотом переливался! И...
3: Мажорик, остановись!
2: А вот и нет! Просто вам завидно, что это я нотку поймал! А может, заодно и барабан попрошу? Заодно и...
3: Мажорик, да ты словно жадный пар!
1: А кто это?
2: Что это еще за пак какой-то?
3: А вы разве не знаете?
0: Нет.
3: Давным-давно жил-был старый, толстый, жадный пак. И было у него все, но хотелось ему еще больше. Однажды поймал он золотую нотку, она и пообещала любое его желание выполнить. А пак, чтобы не прогадать, попросил дар все в золото превращать. Вот дотронется до двери, она золотой становится. Наступит на порог, он серебряным. И начал на радостях пак по всему дому бегать и все в золото превращать. А потом захотел покушать. Взял ложку, она золотой стала. Взял вилку, она серебряной. Прикоснулся губами к яблоку, оно вмиг озолотилось. Вот и сидел пак весь в золоте да голодный. Похудел, отощал. Думаете, счастлив был?
1: Совсем нет. Скорее наоборот.
3: Мажорик, а ты как думаешь? А где же он?
0: Ушел куда-то.
3: Интересно, куда я наш мажорик запропастился, а? Жадность до добра не доведет.
1: Нет. Это точно.
0: Это да.
3: Ага, вернулся. И где же нотка?
2: Отпустил я ее дар. Только шепнул на ушко, чтоб глаза ваши сияли. Улыбки были добрыми, а мы все были немножечко дружнее.
3: Какой же ты молодец, мажорик.
1: Видно, впрок тебе скатка пошла.
0: Видно, да.
2: А велосипед что? Если надо, так и сам смастерю. И себе, и Сольке, и Ляльке.
3: А как насчет волшебной корзинки?
2: А у меня без нее песенка придумалась. А ну-ка, подпевайте!
4: Раз, два, три!

0: Все!
1: А вы встречали золотую нотку?
2: Ну что за глазки? Что за хвостик?
3: Скорее на рыбалку! Весла в лодку!
1: А можно просто с удочкой на мостик. Ребята, нарисуйте свою золотую нотку и напишите, как вы ее

0: назовете? До, ре, ми, фа, соль, ля, а может быть си? Фантазируйте, пишите, рисуйте и все это присылайте к нам по адресу 603-028. Город Нижний Новгород, абонентский ящик 9 для тети Ре.
1: Тетя Ре, а давай еще раз споем и посвятим для ребят наши песни.

0: кажется, им понравилось. Что ж, и вы подпевайте на досуге. По-моему, очень веселая песенка.
1: А вы, ребята, дружите, веселитесь, сочиняйте песенки. И не надейтесь, что золотая нотка исполнит все ваши желания. Пока-пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать книгу Откровения. Книга, которая дает человеку надежду. Может быть, не всегда понятную, но в то же время доступную для изучения. Тема нашей встречи — гибель царства Антихриста. В гостях у нас литературовед, филолог и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр!
1: Здравствуйте!
0: Александр, помните культовый фильм Леонида Гайдая, где некто Петухов СД предлагает трем советским аферистам имитировать кражу? И один из героев говорит: статья 89, пункт 2, 6 лет, не пойдет. Скажите, а Бог наказывает за тех, кто поклоняется зверю?
2: Да, у Бога есть тоже наказание. И об этом наказании

0: говорит нам третья весть из трех ангелов. Давайте откроем Библию, Давайте. Книга Откровения, все та же 14 глава, и прочтем. Это самая большая из трех вестей, с 9 текста по 11. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его».
1: Александр, возникает сразу вопрос. Мы с вами говорили о этой системе, дракон, дающий власть зверю. Здесь мы видим описание этого наказания. Не все так, конечно, будет просто, понятно. Но вот здесь возникает вопрос, а что за начертание, которое принимает, помогает вот этот зверь? Что в этом начертании?
0: Мы с вами сказали о том, чего Бог ожидает от людей. Хвалы, поклонения и благоговения. Мы сказали о том, как Бог разоблачает эту религиозно-политическую машину, систему, обслуживающую интересы дьявола. И теперь Господь приоткрывает нам те статьи Уголовного кодекса небесного, по которым будут судимы люди, поклонявшиеся зверю. И есть некая отметина, некий опознавательный знак у тех, кто поклонится ему, и используется в синодальном переводе слово «начертание». Это древнегреческое слово «харагма».
1: Греческое, да?
0: Греческое. Харагма.
1: Может, еще какие-то есть
0: синонимы? Вот характер от этого же самого харагма. Слова происходит. Харагма. Ага. Его не стоит переводить как «начертание». Его лучше... Современные переводы предлагают вариант «клеймо». Клеймо. Mm-hmm. Но я бы предпочел вариант «тавро». Mm-hmm. Клеймо, знаете, вот иногда ставилось. Ну, вспомните там приключения Д'Артаньяна и трех мушкетеров. Там,
1: героиня была с клеймом.
0: Да, с клеймом.
1: Ну, вот это клеймо. Сегодня домашним животным могут ставить, наверное, клеймо, да?
0: А вот здесь вы несколько неправы.
1: Неправда.
0: Клеймо, которое ставится домашним животным, называется тавро.
1: А, то есть это принципиально
0: клеймо
1: отличие, да?
0: Клеймо ставится людям. Помните, рабам, к примеру, ставилось, угу. А тавро ставится скоту.
1: То есть это принципиальное отличие, да?
0: Для меня, знаете, почему это важно? Клеймо – верный перевод, но когда речь идет о тавро, то мы понимаем, что зверь, да, а это власть богоборческая, обозначена в книге Откровения, как звериная, чудовищная власть. Зверь делает людей по образу и подобию своему. Звериному.
1: То есть и говорит на этом языке, да, зверином.
0: И поэтому слово «тавро» более уместно, чем слово «клеймо». Хотя это одно и то же, в принципе. Вспомните Освенцим. Аушвиц. Концентрационный лагерь нацистов, где каждому человеку ставили клеймо. Уподобляли человека животному. Более того, клеймо носило цифровое выражение, помните?
1: Номерок.
0: Имя отнималось.
1: Просто номерок.
0: Номерок.
1: Нашивался номерок, да.
0: Не только нашивался номерок.
1: А татуировка? Да. Татуировка еще?
0: Татуировался номерок. Чтобы человек превращался в номер.
1: То есть нет ни имени, ничего,
0: отношение...
1: номер такой.
0: Да.
1: Это
0: отношение
1: ужасно.
0: К нему было как к животному. Здесь тоже ведь одно из выражений этого самого тавра или клейма, или начертания, говоря языком синодального перевода, это номер 666. И всякий человек, поклоняющийся зверю, получит этот самый номер.
1: А 666 у нас упоминается в 13 главе.
0: В 13 главе, да. Да.
1: Может, вы сделаете пару слов?
0: Нет, но мы 666 поясните. Все-таки оставим в стороне, поскольку уклонимся. Но вот на что следует обратить внимание, это место, на которое будет поставлено это тавро, или клеймо, или начертание. Вы обратили внимание? Два варианта есть.
1: Чело.
0: Чело.
1: И рука.
0: И рука.
1: Чело и рука.
0: На чело или руку.
1: Ну, только объясни, вот чело, вот
0: лоб,
1: могли бы пояснить?
0: Лоб,
1: да?
0: Лоб, да.
1: То есть, получается, сознание какое-то, или в прямом смысле это будет?
0: Давайте мы опять-таки попробуем найти ниточки интертекстуальные.

0: социальные, откуда это берется?
1: Давайте.
0: Есть ли у нас какой-то отрывок в Ветхом Завете, который бы говорил одновременно и о руке, и о...
1: А я знаю этот отрывок, Александр.
0: Ну, скажите.
1: Это Второзаконие, 6
0: глава. А вы правы, знаете, вы правы. Давайте откроем.
1: Почему? Потому что вот эта традиция, которая там будет указана, что отрывочек текста Священного Писания, да, то есть чтобы читать его, заострить его, да, то есть и днем, и ночью, да?
0: Ну, мы сейчас вы говорите о тфилинах или филактериях,
1: да, которые традиция сегодня, языком. Как в прошлом и в настоящем.
0: Да, вот это да, в иудаизме она сохраняется.
1: В коробочках, так?
0: Тфилины.
1: Так, давайте прочитаем, чтобы нам было
0: давайте,
1: ясно.
0: Давайте, 6 глава книги Второзакония.
1: Более предметно мы поговорим
0: об этом. 6 глава книги Второзакония. Итак, 6 глава, с 4 текста, это «Шма Исраэль».
1: Это молитва, которая всегда произносилась и произносится
0: сегодня. Да,
1: должна ежедневно.
0: Да, да, конечно.
1: В религиозной
0: Итак,
1: семье.
0: 6 глава книги Второзакония, 4 текста. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и дальше. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Итак, иудеи, буквально понимая это...
1: Вот это вот «навяжи их знак на руку твою».
0: Они придумали такие вещи, коробочки небольшие, куда клался текст Священного Писания, определенные тексты были записаны, и они повязываются на
1: голову.
0: Чело, на голову и на руку. Но вот здесь есть маленький нюанс.
1: И вот как раз вот этот отрывочек, именно фрагмент отрывка, именно за Второзаконие, да, 6 главы, да?
0: Да. Но здесь есть маленький нюанс. То есть та приверженность, которую Господь ожидает от людей всем сердцем твоим, здесь и здесь, этой же приверженности добивается Лжетроица. Вот эти силы, выдающие себя за Бога. Иисуса Христа и Духа Святого, они пытаются достичь той же самой приверженности.
1: Александр, давайте. Позвольте мне
0: подождите, спросить. Подождите, здесь есть очень важный нюанс. На руку. Вопрос, у нас сколько рук?
1: Две руки.
0: Правильно, вы правы, как всегда. На какую из них? На какую из них? В 13 главе говорится.
1: На правую.
0: На правую, опять вы правы. На правую руку, но... Филактерии навязываются иудеями на левую.
1: Вот я вспоминаю сейчас вот по фотографии. Я
0: с
1: вот,
0: челом нет проблем.
1: Я в Иерусалиме
0: Почему
1: не был.
0: Почему в таком случае? Я тоже там не был.
1: Но вот картинки,
0: мы можем
1: да,
0: видео посмотреть.
1: Видео, да,
0: да
1: вот,
0: картинка.
1: Вот ленточка и потом...
0: На левую
1: да,
0: руку. На левую руку навязывают иудеи филактерии.
1: Александр, а
0: Почему?
1: Вот...
0: Почему? Может быть, неверную интертекстуальную связь мы обнаружили? Нет, верную. Дело в том, что иудеи говорят следующее. Они навязывают на левую руку филактерий выше, вот на предплечье, потому что в районе сердца. Всем сердцем твоим и всем разумением твоим. Всем разумением здесь, всем сердцем левой рукой.
1: Как и
0: встает вопрос,
1: жена для Адама с ребра тоже.
0: Да, а почему в таком случае на правую руку ставит свое клеймо тавро-зверь? Встает вопрос. На него легко ответить. Потому что правая рука обозначает
1: Ну, главное, некое действие.
0: Не левая рука обозначает действие. Несчастные люди, я вам скажу, левши. Вот один мой друг, левша, его постоянно бьют в метрополитене. Нещадно бьют в метрополитене. Помните, вот турникеты. Мы с вами, как люди, действующие в первую очередь правой рукой, жетон бросаем и проходим сквозь турникет спокойно.
1: Да-да.
0: А он делает то же самое действие, только левой рукой да, бросает.
1: Проходит через этот вход.
0: Левой рукой бросает, по сути, он бросает жетон для другого
1: соседей,
0: турникета соседей, и идет через иной турникет. И его все время бьет, бьет, бьет. Так вот.
1: Не везет.
0: Не везет. Не везет. Так вот, правая рука обозначает действие. И поэтому здесь очень важно. Люди, поклоняющиеся зверю, они не будут навязывать ничего. Ни на руку, ничего. Речь не идет ни о чипах, ни о паспортах, нет. Речь идет о следующем. Одни из них, те, кто получит

0: клеймо Тавро на чело, на лоб, они будут сознательно принимать эту лжетроицу, эту ложную христианскую веру, а другие, не сознавая, лишь действиями своими будут подтверждать поклонение и прославление вот этой лжебожественной власти. Понимаете?
1: А там вот в Второзаконии все же это в буквальном смысле нужно было делать повязки над головой и на руке? Или это было символическое какое-то значение?
0: Нет, буквальное действие. Как да. и на косяках писать. Да. Да, это было буквальное действие.
1: То есть в данном случае здесь все же чело — это сознание, да?
0: Конечно.
1: То есть то, что человек думает, чем живет и что воплощает, то есть... в сознательном своем выборе.
0: Да.
1: И рука то, что он делает, то есть да. включая его целостность человека. Да? То есть получается, вот этот зверь, он дает возможность человеку целостно понимать и жить этим.
0: Нет, вот. Этот зверь требует поклонения, требует. Прославления или заманивает. И одни люди этой ложной системе, скажем, армейским языком, дадут присягу, сознавая, что происходит, сознанием, а другие просто своим действием. Им и дела нету до того, что это ложная система, что она будет... Они просто действиями своими покажут верность ей, а кто-то сознательно. Да? Вот простите, но в Советском Союзе, если мы говорим о коммунизме или о большевизме, социализме, вы думаете, все разделяли идеологию советскую?
1: Конечно, были диссиденты.
0: Нет, вот именно те, которые были ее приверженцы. Вы думаете, все понимали том, чему учил Ленин?
1: Нет, формальные отношения.
0: Многие, большинство, просто формально
1: конечно,
0: вступили в партию и прочее. Знаете, каких-то выгод.
1: Конечно, были идейные люди.
0: Вот,
1: конечно.
0: Идейные – это те, кому... клеймо Тавро будет поставлено на чело. А формальное поклонение – это те, кому будет поставлено Тавро на руку.
1: Просто вот в этой массе, в этом в потоке.
0: Да, в этом потоке, в этой массе. Несознательно.
1: Бездумно.
0: Бездумно. Но они все равно выкажут свою приверженность вот этой звероподобной лжебожественной власти.
1: Напоминает это третья глава книги Даниила, где на поле дыр поставил истукан.
0: Абсолютно.
1: Просто музыкальные инструменты услышали, не спрашивайте, что это, как это, чему нужно там поклоняться и как поклоняться. Упали
0: об землю.
1: Бездумно и ушли.
0: Да.
1: То есть это страшно.
0: Некая малая часть – это идейные поклонники зверя, которые действительно будут считать его богом сознательно и истолковывать, и объяснять, и других убеждать. А большинство другие – это те, кто просто в массе своей бездумно ему поклонится. Но и те, и другие получат этот опознавательный знак власти антихристовой.
1: Александр, спасибо. Но дальше возникает вопрос. Ведь кроме начертания здесь и упоминается и вино ярости, и вечные там муки. То есть вот хотелось бы тоже бы знать.
0: Как? Вечные муки?
1: Да. Вот вы могли бы все же вечные или как быть с этим? Что-то же за вино там ярости.
0: То, что касается вина, давайте очень легко с вами посмотрим. Смотрите, вторая весть говорит следующее. Вавилон пал, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Да? Вавилон опоил вином своего обмана все народы.
1: Mm.
0: Ну, то есть, как пьяный, не понимает свои действия, не отвечает за себя, так настолько опоил ложью.
1: То есть последователи опьяненные.
0: Опьяненные обманом.
1: Вот этим учением. Да?
0: Пропагандой. Уже религиозной пропагандой зверя опьянены. Да? То есть не способны уже отделить. Смотрите, и в ответ на это Бог делает следующее. Тот будет пить вино ярости Божьей. Вино цельное, приготовленное в чаше гнева его. Да? То есть это как равное возмездие за то, что они опоили ложью обмана. В глобальном охвате весь мир Бог даст им пить вино гнева своего. Вот понимаете, равное возмездие.
1: Да.
0: Зуб за зуб вот это... А дальше идет целая череда, на первый взгляд, весьма смутительных текстов.
1: Да,
0: смотрите.
1: Конечно, смущает.
0: «Будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем». Это что, Колизей такой Бог устроил?
1: Да, это что-то
0: зрелище.
1: Очень страшно.
0: А дальше еще страшнее. «И дым мучения их будет восходить как долго? Во веки веков».
1: И не днем, и ночью. Веков, да.
0: И еще. «И ни днем, ни ночью не будут иметь покоя». Как с этим?

0: быть?
1: Неужели вот эти мучения все
0: Неужели все-таки вечные мучения?
1: Да.
0: Вот неужели похоже, бесконечное что терзание этих лжепоклонников?
1: Вы приводили очень интересный пример, что, может быть, за какую-то оплошность поступок человеку неужели мучиться все время?
0: Неужели за то, что кто-то там на протяжении, ну пусть, если совокупно все грехи сложить, на протяжении 10 лет прегрешений будет мучиться не 100, не 1000, не 100 тысяч, не миллион, не миллиард, а во веки веков? Неужели это так? Скажу вам следующую вещь. Не все, что на первый взгляд выглядит убедительным, таково на самом деле. Понимаете?
1: Ну, слова я понимаю, да. А как быть?
0: Не все, что кажется стопроцентно убедительным, таково на самом деле. Убедительно на самом деле. Приведу вам несколько примеров. Ну, как филолог из этимологии. Из науки, которая объясняет происхождение слов и их значений. Один мой друг сделал следующее предположение, выдвинул следующую версию. Ну, знаете, как на английском ребенок.
1: Baby.
0: Baby.
1: Да, baby. Baby.
0: Он сказал следующее. Слово baby, английское слово baby, происходит от Бабилон. Ну, Бабилон пишется.
1: В сокращенной форме такой, да?
0: Да, как то бы есть первые четыре буковки.
1: Буквочки. Ну,
0: да. Он говорит следующее, обосновал
1: имеет
0: так.
1: Имеет право на вот все.
0: Очень убедительно звучит. Очень да. убедительно звучит. Он говорит так. Смотрите. Вавилон, Бабилон. Бабилон – это место, где Господь смешал языки так, что они не понимали друг друга. Гуление ребенка, лепет ребяческий, детский. Родители не понимают. Ба-ба-ба-да-ба-ду-ба-ба-ду-ба-ба-ба. Не понимают. И поэтому он сказал, выдвинул гипотезу, весьма убедительную гипотезу, что baby происходит от слова Бабилон. Я вам скажу нет, как филолог скажу нет. Загляните в этимологический словарь английского языка, и вы увидите, что baby, baby, ну, не y, а e,
1: да-да-да.
0: Происходит от следующего. Дети говорят ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, да? То есть губной консонант «б», вы просто выдуваете воздух и начинаете смыкать губы, губно-губные звуки. Согласные. Ба-ба-ба-ба-ба. Вот попробуйте, попробуйте. Вы просто выдувайте любой гласный звук. Е и смыкайте губы. Попробуйте. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, да?
1: Да.
0: И поэтому вот как baby произошло.
1: Ну, наблюдение вашего знакомого все равно заслуживает внимания.
0: Оно интересно, интересно. Но оно неверно, неверно. Или, скажем...
1: А если бы вот эта гипотеза попала бы в какие-то академические литературы?
0: Да, из какой-нибудь Задорнов начал бы говорить, смотрите, это ведь убедительно, это ведь вот так.
1: Да, Михаил Задорнов, были какие-то идеи?
0: Простите, это кажется убедительным, но таковым на самом деле не является. Или возьмем тысяча на английском. Thousand. Thousand. Да? Thou и zent. Sent – песок на английском. Thou – это местоимение из староанглийского. Если вы посмотрите Библию, к примеру, в переводе короля Якова, King James Version, вы увидите, что используется не they, you, thou.
1: Thou.
0: Да. И может показаться, тысяча, как будто это песок. Ты песок. Ну, действительно, песок. Но на самом деле тоже ничего общего не имеет. Или иногда русский пример. Семья – это семья. Угу. Нет, семья ничего общего. Не имеет числительным семь и местоимением я. Это совершенно другое. Так вот.
1: Радость – это не зависит от понятия Бог Ра. И поэтому,
0: нет, это как чушь. Псевдонаучная, да. Но имеющая вид убедительный.
1: Хотя, так да. Вот.
0: Смотрите. Мучим в огне и сере. Давайте несколько мест откроем. Бытие, 19 главу. Здесь интертекстуальная ниточка ведет нас к истории Содома и Гоморры. Бытие, 19 глава. Как последние нечестивцы, присягнувшие верностью Антихристу, Антихрист – это тот, кто вместо Христа, не обязательно против Христа. Приставка «анти» древнегреческая может быть и иметь значение «вместо».
1: Вместо. Да. То есть это не просто какой-то богохульник, который...
0: Не обязательно, да. Как
1: просто он против. Занимает власть.
0: Вместо.
1: Вместо.
0: Подделка.
1: Подделка.
0: Подделка Христа, подделка Святого Духа, подделка Отца. И будут мучимы в сере и огне. Так,
1: да.
0: Как некогда были уничтожены Содом и Гоморра. Бытие, 19 глава, 24 текст, 25.

0: и пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь. Будут мучимы в огне и сере. От Господа с неба. И ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастения земли. То есть, имея такой глобальный. Все. Да. Смотрите. Чтобы убедиться, что это правда, давайте откроем Евангелие от Луки, 17 главу. Лука, евангелист Лука, пишет, что Содом и Гоморра, некогда осужденные Богом в древности, во времена Авраама, они являются примером для будущих нечестивцев. Итак, Евангелие от Луки, 17 глава, 29 текст. 17 глава, 29 текст. «Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Да? Произошедшее тогда является образцом, прецедентом для того, что произойдет в конце. Давайте откроем послание Иуды. 6 текст. Послание Иуды, состоящее всего лишь из одной главы. 6 текст. Послание Иуды. 6 текст. И 7. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра, и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подверглись казни огня вечного,
1: да, огня вечного,
0: поставленный в пример. Точно, так точно будет и с сими». Итак, дождь огненный и серный, пролившийся с неба на Содом и Гоморру, назван Иудой, братом Христовым, огнем вечным.
1: Огонь вечный.
0: И здесь очень важно прочесть второе послание Петра. Второе послание Петра, вторую главу, шестой текст. Вторую главу, шестой текст. «И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам». Смотрите, превратил в пепел.
1: А здесь у кого огонь вечный.
0: Да. Огонь вечный, мы легко понимаем, все эти тексты вместе сведя, понимаем, что огонь, который все службы МЧС мира не потушит.
1: То есть мощный.
0: Он сожжет этот пламень огненный, серный, с небес низринутый, сожжет всех нечестивцев, превратив их в пепел. Ну, давайте откроем книгу Малахии. Книга Малахии.
1: То есть оно не подразумевает какой-то временной промежуток.
0: Да. Да.
1: То есть последствия... она как божественный, как да. По мощности своей там, да?
0: Да. Он... Последствия наказания будут вечны. Последствия наказания будут вечны. К примеру, Малахии, 4 глава, 1 текст, я прочту.
1: Давайте.
0: Он описывает следующим образом грядущий день. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Таким образом, не действие вечно, а последствия вечны.
1: Кто не может вмешаться
0: как
1: в,
0: Содом
1: это,
0: и Гоморра.
1: В это наказание в божественном. Никто не вмешается
0: никто не
1: и не остановит его.
0: Его нельзя остановить. Он превратит в пепел, сожжет, как солому, попалит. Так что ничего не оставит от них. Дальше есть смущающее выражение: «И дым их будет восходить во веки веков». Ну, уже не будем открывать и читать, просто вам расскажу. Помните, прежде чем сжечь Содом и Гоморру, Господь с ангелами беседует с Авраамом и торгуется с Авраамом.
1: Да, да, да.
0: Потом уходит и творит свой суд. Утром, рано утром в Библии, в той же 19 главе книги Бытие, мы читаем, вышел Авраам посмотреть, никакого огня не видит, только дым восходит. То есть уже Авраам утром Господь сжег, утром быстро вывел Лота с двумя дочерьми и женой. И Авраам этим же утром выходит и смотрит в долину, и уже огня нет. Уже огня нет. Он не

0: прогорел даже и полдня, и четверть дня, и видит только дым. Дым – это как последствие. И дым восходящих веков – это как вечное последствие того наказания, которое Господь применит к нечестивым. И последнее. Не будут иметь покоя ни днем, ни ночью. Давайте откроем книгу Евреям, 4 главу.
1: Время
0: нахуй. Ладно, давайте я быстро скажу. Послание к Евреям, 4 главе написано. «Посему для народа Божьего остается субботство». Помните, как суббота с древнееврейского? Шаббат.
1: Шаббат, покой.
0: Да. И нам еще остается войти в покой онный и успокоиться от дел своих, так как и Бог когда-то от своих. Угу. Бог обещает спасенным покой. Землю, которая не будет больше ни в войнах погряжена, ни во что. Покой на земле обетованной. Так вот, эти люди никогда не обретут покоя, обещанного Господом.
1: Александр, но все же, вот, может быть, в таких красках сгущающих, можете сказать вот светлое, доброе Священное Писание, которое все же обнадежило зрителя, читателя?
0: Торжество царства Антихриста и подделки не будет вечным. Господь уничтожит их, стерев с лица земли. А для тех, кто сможет пройти это время скорби, для тех, кто вручит сердца свои Господу и будет верен Ему, и в действиях своих, и сознанием своим примет Иисуса Христа как своего личного Спасителя, они будут всегда, вовеки, бесконечно радоваться и торжествовать с Господом на вечной земле.
1: Александр, спасибо за интересную встречу, за интересное исследование Священного Писания. Будем ждать вас на новых встречах. Дорогие друзья, в Священном Писании написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Господь любит человека. Господь готов подарить вам спасение. Все зависит от вас, насколько вы откроете свое сердце и готовы доверить свою жизнь Его любящие руки. Не упускайте этой возможности. Имейте возможность читать Священное Писание, постигать его и продолжать путь вместе с ним. Мир вам, вашей семье и ваше сердце. До свидания.

0: мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: «Все дела свои Господу доверь, и задуманное тобой свершится».
2: Случалось ли вам чувствовать себя недостойными или, может быть, людьми второго сорта? А может быть, крутилась в голове мысль о том, что Бог не примет, не услышит или не ответит на просьбу? Так ли это на самом деле? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы также продолжаем наш цикл «Библия 21 века», и с нашим гостем, священнослужителем Вадимом Анатольевичем Гриненко мы разбираемся и отвечаем на эти и другие вопросы, которые у нас возникают при прочтении. Мы продолжаем сегодня с вами, да, Вадим Анатольевич, читать 7 главу. Но прежде мне хотелось спросить, вот мы все-таки про 21 век, да, говорим и здесь живем. Можете ли вы сказать о том, что же важного и ценного мы можем почерпнуть из предыдущих глав для нас сейчас?
3: Да, безусловно, это важно. Даже в нашей истории государства какого-либо или всемирной истории есть события, которые в прошлом повлияли на современность и будущность. Угу. Если мы говорим о истории, описанной в Евангелии от Марка, о том, что Сын Божий Иисус Христос пришел на нашу землю, мы должны согласиться и понять, что это повлияло на нас сегодня, на наше будущее в общем и на будущее всей нашей земли, нашей планеты Земля. То, о чем

0: Мы говорили уже до сих пор, как Царствие Божие захватывает новые территории. Здесь, на этой земле, пришел Царь Иисус Христос, обещанный Мессия. Он действует таким образом, чтобы люди могли Его понять, принять, услышать и пожелать последовать за Ним. Он помогает им сформировать доверие, упование, веру, помогает увидеть, что Он готов поддерживать их, служить их нуждам, если человек готов с Господом строить взаимоотношения посредством молитвы, упования, понимания Бога через Его Слово, через Его закон.
1: Спасти его от этого греха,
0: да,
1: от этого зла,
0: да,
1: которое, к сожалению, мы порой погрязаем или,
0: да,
1: да, увязаем в этом. Хорошо. Вообще, это на самом деле важные мысли, которые, мне кажется, наши зрители так и хотят услышать, вот эту поддержку, вот эту опору, которую мы находим в Иисусе Христе. И мы продолжаем сегодня с вами говорить про интересные такие истории, про интересных персонажей Библии, которые своим опытом показывают, да, и учат нас важным мыслям, да, и как порой выходить из каких-либо ситуаций. Да, и те истории, которые происходили с ними, актуальны и,
0: да,
1: для нас.
0: Это,
1: да, тоже важны нашему зрителю, как, да, учат нас о том, как мы можем спастись в этом мире.
0: Это точно.
1: Так, о чем же у нас сегодня пойдет речь?
0: Да, мы сегодня вновь последуем за Господом туда, куда Он пойдет. И еще раз увидим, что то, о чем вы в начале нашей встречи сказали, о чувстве недостоинства, если кто-то из нас их испытывал, такие чувства, или испытывает сейчас, то мы не одиноки в этом нашем мироощущении или понимании. Да? И как Иисус Христос пытается развеять вот это утвержденное в некоторых людях недостоинство своим отношением к ним. Об этом мы сегодня будем читать и говорить.
1: Хорошо, тогда начнем.
0: Так, итак, последуем за переводом современным в Библии. Мы читаем перевод Института перевода Библии в Заокском, 7 глава, с 24 текста. «Покинув то место, он пошел в область Тира. Там он вошел в один дом и хотел, чтобы никто не знал о его присутствии. Но сделать этого было невозможно. И тотчас некая женщина, чья дочка была одержима духом нечистым, услышав об Иисусе и придя, пала к его ногам. Эта женщина была язычницей, сирофиникиянкой по происхождению. Она стала просить Иисуса изгнать беса из ее дочери. Он же сказал ей: «Дай прежде насытиться детям. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить собакам». «Господин», — ответила она, — «и собаки едят крохи, упавшие со стола детей». Тогда он сказал ей: «Ты права, можешь спокойно идти домой. Вышел из твоей дочери бес». И когда она вернулась домой, то нашла свое дитя спокойно лежавшим в постели, и бес вышел.
1: Отрывок, который, допустим, у меня возникает, благодаря которому у меня возникает очень много вопросов. И, наверное, самый первый – это, да, почему вообще Христос как бы вышел, и снова какое-то таинство возникает, да, он,
0: да,
1: вошел в дом, да, и просил об этом снова никому не говорить.
0: Мы с вами немного ранее читали о том, что Христос предлагал своим ученикам пойти в уединенное место немного отдохнуть.
1: Да.
0: Когда мы читаем здесь в начале этого отрывка, что Иисус Христос отправляется в пределы или в область Тира, это была языческая территория. А если вспомнить, мы можем вспомнить то, с чем, с каким отношением Иисус Христос сталкивался на территории Галилеи или Палестины. Какое это было отношение? Враждебное. Он всегда чувствовал враждебность со стороны духовных лидеров, правителей.
1: Да,
0: его везде хотели подловить где-то, в чем-то укорить и так далее, и так далее.
1: Судить, да, вот это, вот
0: это один момент. То есть Христос тоже нуждался в моменте тишины. Другой момент, который очень часто мы находим в Евангелии и Марка, и не только евангелиста Марка, это то, что называется, можно читать между строк. Иисус Христос никогда не оказывался в каком-то месте случайно. Он всегда, его действия были продиктованы каким-то внутренним откликом на ту нужду, которая оказывалась там, где он оказывался. И очевидно, когда мы читаем дальше,

0: что Христос не просто так оказался здесь, хотя Он хотел побыть один. Мы читаем, да, что Он хотел уединиться в доме, но невозможно было этого сделать. И то, что дальше мы читаем о женщине, если есть, да, какие-то мысли, вопросы, давайте вместе разберем.
1: Да, вот здесь вот возникает такой вопрос. Ну, самый первый, наверное, который возник, это мы уже, конечно, говорили про изгнание бесов. Но вот хочется еще раз прояснить. Вот здесь ребенок, да, был одержим. Хочется спросить, за что, вот за что ребенку? Что, он был как-то, что, ребенок уже был в детстве недостоин, что вот тут вот бесы его посетили? Где он так нагрешил?
0: Да, очевидно, что как бы, но это не действиями ребенка обусловлена вот его одержимость. Видите, может быть, нужно еще раз сказать, что любая наша болезнь, скажем, или одержимость является следствием греха. Но не всегда это следствие моего греха, личного греха. То есть любая болезнь на земле, она является следствием первого греха, который совершили наши прародители. Если расширить вот, рамки только Евангелия от Марка. То есть все несовершенство, все поломанное, судьба человеческая, болезнь, неизлечимая болезнь, это все следствие греха, который когда-то,
1: падение, которое,
0: да,
1: когда-то произошло.
0: Когда-то наши прародители отступили от Господа и доверили себя в руки дьявола, сатане. Это, во-первых, первая мысль. Вторая мысль, что действительно некоторые наши болезни являются следствием моего греха, моего греховного поведения.
1: Но можем ли мы сказать, допустим, о том, что вот когда мы грешим, это значит, Бог нас так наказывает, потому что мы вот неправы, потому что мы делаем неправильно, как там написано. Или, может быть, ну, наверное, логичнее, это то, что следствие нашего греха, это, скорее всего, следствие того, что мы делали неправильно и навредили себе. Бог же не просто так давал правила для того, чтобы мы их как бы исполняли, да, для того, чтобы нам становилось лучше.
0: Безусловно. Вот вопрос в том, что Бог настолько как бы верен своему же правилу и закону, что он дает мне свободу выбора испытать последствия моего же выбора. Ведь он предвидит и знает, что мои действия могут привести меня в очень тяжелое состояние. Но он не всегда становится впереди меня и говорит только, извините за выражение, через мой труп.
1: Да.
0: Да, он не делает этого. Он дает мне возможность пойти тем путем, которым я желаю пойти. Но в то же время, когда я хочу пойти к Господу, он уже стоит и ждет меня, что он уже будет меня встречать. Это один момент. Другой момент. Мы уже с вами тоже читали в предыдущих главах, когда бесы, обращаясь к Иисусу Христу, и не только в Евангелии от Марка, есть и в других евангелистах, обращаясь к Нему, говорят, «Ты пришел мучить нас. Зачем ты пришел?» Вот. А в других местах, когда у евангелиста Марка это не описано, но у других евангелистов описано, когда Христос был искушаем сатаной в пустыне в начале его служения, то там есть такая фраза, когда сатана говорит, если ты поклонишься мне, я дам тебе все царства мира, потому что они принадлежат мне. Нужно понимать, что Христос пришел на территорию врага. И наша земля – это территория сатаны. Потому что наши прародители отдали ему, себя отдали ему во власть. Поэтому сатана, как законный правитель, он может властвовать над ребенком, он может властвовать над взрослым человеком, над здоровым, больным от того времени. Поэтому мы не можем всегда сказать, почему это так.
1: Мне кажется, вот здесь вот такая хорошая параллель, о которой вы тоже уже говорили, о том, что когда мы приходим ко Христу, да, ну то есть мы принимаем его, там, да, открываем свое сердце, делаем его чистым в плане того, что разрешаем ему жить,
0: да,
1: да, у нас, мы тем самым наполняемся силой, да, Христа и уже идем, так скажем, по доброму пути, да, да, следуем его благой вести,
0: да,
1: как мы это говорили. И также вы говорили о том, что мы можем находиться во власти сатаны, когда не делаем этот выбор.
0: Да.
1: При этом мы не можем, да, осуждать наших там прародителей, говорить, что они там не правы, а мы правы, да, потому что мы все грешны.
0: Верно. Вот как бы нам не хотелось верить в истинность этой, в этой фразы, истинность этой фразы, но она действительно имеет место быть, и ее совершенство абсолютное. Нету середины. Когда мы говорим о человеческом сердце, о его принадлежности к какой-то идее, желанию, простите, моде, там, веяниям времени,

0: и так далее, и так далее. Нету середины.
1: Угу.
0: Конечно, есть вещи безобидные. Вот, есть вещи безобидные, на которых я стою, и это там, может быть, середина. Но когда мы
1: говорим... Какие это могут быть вещи?
0: Сейчас, ага. Я скажу об основных, да? Но когда мы говорим о том, что человек имеет цели, желания, направление жизни, да, ради чего он живет, что он делает, каковы его мотивы в сегодняшнем дне и вообще в жизни, здесь середины не бывает.
1: Угу.
0: Или я знаю Господа и стараюсь жить по принципам Господа, я всегда на стороне Господа, а это поддерживается тем, что я с утра встаю и говорю: «Господи, я приглашаю Тебя в свою жизнь, пожалуйста, будь со мной, я хочу с Тобой прожить этот день».
1: Угу.
0: Если я этого не делаю, я всегда нахожусь на стороне дьявола. Будет ли он мной властвовать в этот момент открыто, как бесы властвовали тем или иным человеком, мы не знаем.
1: Угу.
0: Но даже пассивное его действие или пассивное мое действие не избрание Бога автоматически переставляет меня на сторону врага,
1: угу.
0: дьявола.
1: То есть середины нет.
0: К сожалению, да, наши телезрители, слушатели, к сожалению, Мария, то, как нам открывает Библия, таков расклад, простите за выражение, да?
1: Да.
0: Вот в нашем мире. Поэтому, ну, это и ничего, ну, с другой стороны, мы не можем сказать, что это очень что-то сложно или невообразимо. Нет, Бог приглашает, приходи ко мне, да, живи со мною. И Он говорит, что Царствие Божие уже пришло, оно уже вот реально, можно его пощупать.
1: Причем мы говорили с вами в прошлых программах о том, что на самом деле это просто. Просто помолиться, сказать о том, что, Боже, я так в Тебе нуждаюсь, да, мы... Каждый вообще день в чем-то нуждаемся. У нас есть нужда.
0: Безусловно.
1: Поэтому в этом нет ничего сложного. Вот как раз-таки счастье в простом.
0: Безусловно.
1: Да.
0: Но вы спросили, какие
1: да.
0: могут быть нейтральные вещи. Да?
1: Угу.
0: Но бывает так, что я, допустим, одежду выбираю.
1: Угу.
0: Да. Если, конечно, допустим, моя одежда не оскорбляет кого-то, потому что я могу прийти в какое-то общество, где социальный статус тех людей, которым я пришел, он очень низкий, ну, в силу обстоятельств.
1: Угу.
0: Но я могу прийти в такой одежде, которая вызовет у этих людей чувство недостоинства. Если я вот этого не понимаю, и из-за моего поведения люди чувствуют себя униженными, это и есть вот этот выбор, где я стою. Я уже автоматически перехожу на сторону врага душ человеческих, потому что его задача угнетать, убить, погубить и так далее, и так далее. Есть интересная фраза, которая мне нравится. Это не библейская фраза, но комментаторы христиане говорят, да, что любой человек в присутствии Христа не чувствовал себя униженным.
1: Угу.
0: А когда мы читали с вами о книжниках, о фарисеях, о религиозных лидерах общества, в их присутствии человек считал себя грешником.
1: Угу.
0: Как это происходило, да, доподлинно мы не можем описать, но мы уже читали, они осуждали то, как люди омывали руки или не омывали, как они сидели, как они стояли, какой профессией они занимались, насколько они знали закон или не знали и так далее, и так далее. Вот по отношению ко Христу, человек, когда встречался с Ним, он не чувствовал себя ниже по положению.
1: Угу. Значит, мотив униженный и оскорбленный – это сатанинский мотив.
0: Только
1: да, ни, которому да. мы не должны следовать.
0: Ну, вот в этой как раз таки истории этот эпизод и показывает, да, что женщина, она была язычницей, еще раз поясним, это люди, которые во времена Иисуса Христа поклонялись не живому Богу, а любым
1: богам.
0: Идолам, да, изображением, сделанным из камня. И вот она просит у Господа помощи.
1: Мне интересен, кстати, вот здесь ответ, который дается, очень такой... философский, можно ли как-то его обосновать и применить в нашей жизни? Что здесь вообще имелось в виду? Он вообще говорит о том, что все, дочь твоя исцелена, когда вот он дает ему ответ.
0: Вы имеете в виду, что Христос отвечает ей? Или...
1: Да, да, и то, что Христос ей отвечает.
0: Да, ну давайте последовательно найдем. Да, то есть Христос ей говорит, она его спрашивает, она просит его о помощи. И Христос ей говорит фразу: «Нехорошо взять хлеб и бросить псам».
1: Да.
0: Вот, очевидно, но и то, как отвечает женщина Христу, она поняла, о ком речь. И она поняла, кто она.
1: Угу. Ну, то есть, тем самым он ей дал ответ. Да.
0: Указал на ее
1: да.
0: место.
1: Да.
0: Конечно, мы понимаем, что или что-то здесь Бог забыл, кто он. То есть пытаясь поддерживать разделение, которое было, или что-то здесь было другое. Но нам нужно еще раз понять, да, что Христос пришел в языческую территорию, с Ним пришли ученики.
1: Угу.

0: И в то время, как мы уже читали, религиозные лидеры поддерживали эту идею, что они, последователи иудаизма, евреи, они исключительный народ, потому что Бог им дал законы напрямую, а все остальные – это нечистые. Это нечистые. И благословение, в первую очередь, если вдруг Бог, давайте возьмем кавычки эту фразу, захотел кого-то благословить, то он в первую очередь благословит кого?
1: Тех, кто ему.
0: Иудея, да, из народа израильского. А эти все, они второсортные. И, к сожалению, окружающие люди понимали это, язычники понимали это, что если прийти ко Христу, то нужно пройти очень-очень долгий этап, потому что там впереди стоят те, кто достойны, а мы недостойны. Эта женщина, вот она говорит, я недостойна, я знаю, что я, простите за выражение, собака. Но наш Бог так не поступает. Наш Господь так не действует. Поэтому в этом случае мы, очевидно, понимаем и видим, что Иисус Христос допускает в своих словах такое отношение, чтобы ученики посмотрели на то, что происходит. Потому что, будучи под влиянием религиозных лидеров своего общества, они, возможно, также относились к этим людям. А Христос пытается вот эту стену, не знаю, китайскую, или как ее хотите назовите, религиозную стену, разрушить. Он пытается показать, что есть нужда, нужда и у язычника, но Господня помощь не видит барьеров или пределов, по которым нельзя бы помочь этому человеку.
1: Помощь Бога без границ.
0: Да. Поэтому вот здесь, как бы, когда мы читаем, я иногда сам, когда читаю эту историю, я съеживаюсь, но думаю, ну как Христос мог так ответить? Как Он допустил себе в своих словах это произношение? Но в то же время вот то, что она ответила, и Христос ее поддержал. Она сказала, да, что собаки едят также крохи из-под стола. То есть она говорит, я готова лишь на малую часть, но, пожалуйста, помоги мне. И мы видим, что Христос, он не удержался. Он сказал, да, конечно, я хочу помочь тебе. То есть заведомо от начала у Христа не было нежелания помочь.
1: А может быть, можно ли мы здесь так рассуждать, что на самом деле он не хотел бы унизить и оскорбить, но при этом сам он как бы отстаивает здесь свою границу в том плане, что мы же все-таки на вражеской территории, и она-то не верит в Бога живого. И тем самым показывая, что как бы, ну, ты же вообще не веришь, ты тут не со мной, как бы напоминая ей про этот момент. Можно ли мы так рассуждать здесь? Что он как бы просто не возвышается, не унижает, а просто расставляет все точки над «и», так скажем.
0: Вы знаете, вот опять же таки, расширяя границы только Евангелия от Марка, иногда Иисус Христос, обращаясь к кому-то, кто приходил к Нему просить помощи, исцелялся, Христос говорит им такую фразу «Иди, вера твоя спасла тебя». Угу. Хотя в данный момент человек обращался к Нему не о спасении, в общем плане, а об исцелении от какой-то болезни.
1: Конкретно, да.
0: Да, конкретно какой-то болезни. И мне кажется, я как читаю Евангелие, понимаю, что иногда Христос кому-то помогает в рамках только исцеления от болезни. И больше этот человек, к сожалению, не мог ничего воспринять. В силу его социального, может быть, поражения, простите за выражение, или духовного понимания, или еще чего-то. Только это он мог воспринять. Но были случаи, когда исцеленный видел в Иисусе Христе не просто врача хорошего, а видел что-то большее. И вот такому человеку Христос говорит, да, это я, вера твоя спасла тебя. То есть ты нашел вот это единение с Богом. Поэтому в отношении этой женщины мы не знаем, каков ее был поиск, богопоиск. Был ли у нее или не был. Да, хотел ли этим Христос подчеркнуть ее вот это религиозное мировоззрение, что она там на уровне, простите за выражение, плинтуса, да, поклоняется какому-то изображению, которое сама же сделала, может быть, из камня. Мы не знаем. Вот. Но Христос готов был помочь, потому что он видел нужду этой женщины.
1: Можем ли мы сказать о том, что сейчас мы тоже с этим сталкиваемся? Что, допустим, мы знаем, что у нас очень много есть разных религиозных течений, да, в 21 веке, да, и люди верят в разное, совершенно в разное. Мы знаем, что человеку очень важно во что-то верить. Да, либо не верить и быть убежденным в противоположной точке зрения. Можем ли мы сказать о том, что Бог все равно

0: относится ко всем людям также, ну, одинаково, да, и готов прийти на помощь.
1: В Евангелии мы видим, что, вот, в частности, по отношению к ученикам, мы это всегда подчеркивали. Христос вел их от одного знания к другому знанию. От одного знания к другому знанию.

0: Бога и не делает этого, его сердце просто огрубевает, как у учеников. Он перестает понимать, да, Бога. Поэтому у Господа нет пределов нашему принятию. Будь я христианином, иудеем, мусульманином или кем-либо другим. Я не могу запретить Богу меня слышать. Бог меня слышит, как свое дитя. Но когда я не сопоставляю, не расту в этом богопознании и вхождении с Богом, я просто окаменеваю. Я начинаю, да, больше, может быть, исполнять обряд какой-то, забывая о том, что Бог не требует служения ни рук, ни ног, ни других моих частей тела, да? Вот. Поэтому, да, Бог слышит. Искренность всегда Богом принимается. Искренность всегда принимается. Но Бог хочет, чтобы я возрастал в богопознании. Чтобы я понимал Его волю и Слово Божие, которое Он оставил для меня. Понимал Его закон. А Его закон – возлюби Господа, возлюби ближнего. Понимал, как жить здесь на земле, как действовать в тех или иных ситуациях. В этом суть.
1: Да, спасибо. Да, интересный такой момент.
0: Давайте закончим, да, чтобы эту главу, и еще раз тогда мы вернемся и к этой части. Затем Иисус ушел из земель Тира, прошел через Сидон и вышел к морю, морю Галилейскому, со стороны Десятиградия. И привели к нему человека, который был глухим и косноязычным, и просили, чтобы Иисус возложил на него руки. И, отведя его в сторону от толпы, Иисус вложил свои пальцы ему в уши, затем, смочив их слюной, коснулся языка его. Взглянув на небо, он вздохнул и сказал ему: «Эфата», что значит «откройся». И в тот же миг уши глухого открылись, скованность языка его исчезла, и речь его стала ясной. Иисус велел людям никому про это не говорить, но чем больше он настаивал, тем больше они рассказывали. Их изумлению не было границ, и с восхищением они говорили, как хорошо он все делает. И глухие у него начинают слышать, и немые говорить.
1: Да, как хорошо он все делает.
0: Мы можем тоже это резюмировать, да?
1: Да, это точно. Да, с каждым разом все равно эта фраза очень применима. Это правда. Почему так? Почему, кстати, вот раньше мы видим, да, постоянно были исцеления, Бог исцелял, а мы вообще сейчас, ну, не можем, кстати, исцелять людей. И нет такого, что люди исцеляются от каких-то сильных, так скажем, болезней.
0: Я как-то размышлял об этой истории и постарался в ней увидеть больше, чем просто, ну, текст. Мы понимаем, что Библия была ограничена, поэтому только эпизод описан. Мы же знаем, что, допустим, глухие, они глухи не потому, что они... прошу прощения, немые. Они немы не потому, что они немые, а потому, что они глухие.
1: Да, да, это вот взаимосвязано.
0: Да, и вот здесь я то, что вижу, написано, что когда Христос совершил действие, которое для нас может быть непонятное, он плюнул, да, он коснулся, он помазал. Нет никакой здесь магии в этих действиях. Так Господь совершил, да. Но что произошло? Написано, что этот человек стал говорить ясно. То есть я понимаю, что не просто Христос восстановил его речевой аппарат, он наполнил его разум всеми теми звуками, которые он до сих пор не мог слышать. Это все равно, что как если бы ребенку, да, который никогда не слышал, ему ставят слуховой аппарат, и он начинает говорить, но его речь действительно очень несвязная, потому что у него нет взаимосвязи между звуком, слухом и языком. А у этого человека в мгновение это произошло. Поэтому вот в этом чуде, ну, для меня невообразимое чудо.
1: Это как, это правда.
0: Да, как вот размер этой вселенной. Да, мы видим солнце, каждый даст свет, но оно настолько от нас далеко, что мы бы узнали о нем, если бы его отключили только через 7,5 минут, как мы говорили с вами. Также и здесь. Здесь происходит намного больше и совершенное, чем можно только вот, используя наши слова, это почитать. Вы спросили, почему таких явных событий или чудес не происходит сейчас. Нет, безусловно, сила Божия не ограничена. Но мы с вами уже читали и находили эпизоды, когда в некоторых местах, и в частности в своем городе, Христос не мог совершить чудес. И там были условия того, что в Него не верили. Господа не верили. Более того, когда мы читаем дальше Евангелие, повествование, мы находим, что ученики совершали чудеса, но в истории христианства потом это сходит на нет. То есть было время, когда необходимо было показать, что у Бога есть сила это сделать. Угу.

0: Но у Бога не было цели, ну, если так можно сказать, да, только так и всегда действовать. У Бога есть цель, у Бога есть план, и у Бога есть завершенные события, когда эта земля восстановится от всех болезней. От всех болезней. И даже если взять этих людей, которые, допустим, мы читали в предыдущей встрече или чуть ранее об исцелении дочери Иаира.
1: Угу.
0: Маленькая девочка, 12 лет, да, Бог ее воскресил, но она в конечном итоге не жила вечно.
1: Нет, конечно.
0: Она все равно умерла. Поэтому то, что делает Господь вот в этом повествовании, Он показывает, что придет время, и в частности мы читаем это в последней книге Откровения, когда Господь говорит, я сотру с глаз всякую слезу, не будет никакой болезни и ничего.
1: Угу.
0: Но и сегодня у христиан очень много опытов и эпизодов в жизни, когда Бог совершает такие чудеса, исцеление совершает. Поэтому мы можем быть уверены, можем сказать, что Бог продолжает действовать, но Он совершает это намного в большем масштабе для того, чтобы в будущем все восстановить. Чтобы не было ни одной уже как бы болезни, ни одной печали, которую сегодня мы испытываем.
1: Спасибо большое, Вадим Анатольевич, что рассказали нам о том, что на самом деле мы все равны, что мы каждый достойны общение с Богом, и то, что Он нам может помочь в наших сложных и трудных ситуациях, и вообще, когда мы просто к Нему обращаемся.
0: Лишь закончим, может быть, мы по-человечески, наверное, понимаем, что мы бы не были бы согласны на такие взаимоотношения в семье между родителями, детьми или мужем и женой, когда я прихожу к жене только тогда, когда мне что-то нужно от нее.
1: Ну,
0: когда
1: да.
0: Я с чем-то сам не могу справиться.
1: Угу.
0: Мы ведь радуемся вместе, вместе огорчаемся, плачем, что-то строим, делаем. Также мы не хотели бы учить нашего ребенка, чтобы он обращался ко мне только тогда, когда ему нужна помощь. Что-то подобное в наших отношениях с Господом. Моя нужда, она сразу обращает взгляд Господа на меня.
1: Угу.
0: Бог смотрит на меня, готов. Но он огорчается, когда я... когда он удовлетворил мою нужду, и я потом живу без него. А потом приходит эпизод, и я вновь это делаю. Это не взаимоотношения. Это потребительство. А Господь хочет вот чистоты вот этих взаимоотношений, чтобы я и радовался с Ним, и печалился с Ним, потому что Он мой Отец, Он небесный мой Отец.
1: Да, совершенно верно. Он наша жизнь, наша опора и поддержка.
0: Это точно так.
1: Благодарю вас за такие мудрые размышления и за участие в программе.
0: Слава Богу.
1: Спасибо. Дорогие друзья, спасибо вам, что смотрели нашу программу. Делитесь впечатлениями и вопросами в комментариях. Нам важно ваше мнение. Пусть Бог благословит вас. Всего вам доброго.

Говоря о жизни Генесарецкого региона во времена Иисуса Христа, следует заметить, что те, кто хотели сделать серьезное или сколько-нибудь достаточное состояние на рыбной ловле, обзаводились лодками. Это могли позволить себе далеко не все люди. Мы читаем о том, что у Петра была лодка. Это означает, что Петр был преуспевающим рыбаком в те времена. К нему могли наниматься на работу те, у кого не было собственной лодки или хотя бы плота. Воссоздана модель лодки первого века, которой пользовались люди в том регионе. Лодка обычно была оснащена парусом. Парус тоже стоил недешево. Дело в том, что выработка ткани в те времена была достаточно дорогостоящим продуктом. Иногда

тряпочка, чтобы занавесить тело раба, стоила дороже, чем сам раб. В Римской империи рабы нередко жили полуногими. К счастью, в районе Генесарета рабов не было. Люди нанимались в батраки. Нанимаясь в батраки, они по древним иудейским законам должны были в 7-й год получить от того, кому они нанимаются, целое приданое, чтобы суметь встать на ноги. Но в эти годы уже не соблюдались древние законы. Бизнес рыбной ловли был не готов к тому, чтобы коррелировать с теми законами о 7-м годе, которые были заповеданы в Торе. Однако занимающиеся обработкой земель пытались соблюдать 7-е годы. В 7-й год земля должна была покоиться. Если доход человека зависел от рыбной ловли, то это был не сезонный доход, а ежедневный. Поэтому в 7-й год не соблюдался большинством рыбаков того региона. Те же крестьяне, которые выращивали виноград или зерновые, были свободны в 7-й год от полевых работ, и, как высчитали ученые, Христос начал свое служение именно в юбилейный год. Может быть, именно поэтому, когда Он проповедует в окрестностях Тивериады, в Капернауме, множество людей на первых порах Его служения слушает Его проповеди. Они свободны от полевых работ. Но рыбаки по-прежнему заняты своим делом. И даже во время проповеди Иисуса Петр моет сети. Лодка в представлении иудеев была образом ковчега. Ковчег, который построил Ной, был первым судном в истории человечества. И это было средством спасения. Иудеи понимали, что ковчег, который построил Ной, был также прообразом того ковчега, на котором во святом святых восседала Шехина. Поэтому обычная рыбацкая лодка была овеяна романтикой этих древних сказаний. Избранные люди в лодке – Ной и его семья. Избранные люди в лодке – Иисус и его ученики. Когда Иисус просит Петра отплыть от берега, чтобы можно было проповедовать многочисленной толпе, Иисус проповедует с лодки. Это аналогия тому, что произойдет немного позже, когда мощным свидетельством Его любви станет безмолвная проповедь Его тела, распятого за наши грехи на кресте. Когда Господь проповедует с моря, сидя в лодке, Он проповедует милость и проповедует любовь. Милость и любовь в Ветхом Завете Господь проповедовал из среды огня с горы Синай. Терновый куст, лодка, крест — это образы, которые коррелируют между собой. Находясь в бурном море, ученики испытывали страх перед смертью. Лодка не могла спасти их до тех пор, пока рядом не оказался Господь. Спасает не лодка, не крест, спасает Божье присутствие. Если мы поклоняемся кресту, не осознавая, что спасает Божье присутствие, если мы уповаем на лодку или на какое-либо еще средство, не осознавая, что единственным спасительным средством является Божье присутствие, мы превращаемся в идолопоклонников. Фетишизм в христианстве низводит все достижения

Духа, все то, что кровью Господа и потом Его Гефсиманской молитвы было добыто для нас, низводит все это до уровня язычества. Когда мы думаем о тех сложных моментах, которые пережил Господь, страдая за нас и пытаясь поднять наше сознание до новых высот, мы оказываемся в положении учеников. Возможно, Петр, занимаясь рыбной ловлей, помнил, что Господь обещал его сделать ловцами человеков. Но вряд ли он осознавал, что это значит. Рыба, которая наиболее распространена в водах Генесарецкого озера, сегодня называется рыбой Петра. Господь однажды дал ему великий улов в начале призвания. Но в конце истории, которая записана в Евангелии от Иоанна, рассказывается о том, что это чудо повторилось. Итак, тем утром, когда Господь второй раз дал Петру грандиозный улов, лодка была ориентирована на Вифсаиду или Капернаум. Это означает, что солнце было справа по борту. Ни один рыбак не будет закидывать сеть с той стороны, откуда светит солнце. Ведь в этом случае рыба увидит сеть, и она моментально уйдет в глубину. Но Господь дает огромный улов. И то, что рыба оказалась пойманной в сети, именно при таких условиях, подтверждает чудо, подтверждает сверхъестественность этого события. Петр, его собратья или любой миссионер становятся ловцами человеков не в силу того, что они умелы, не в силу того, что они расчетливы, но только в силу того, что Господь обеспечивает им этот грандиозный успех. Петр насчитал в своем неводе 153 рыбы. Мы не поймем символики этого числа, если не познакомимся с азами ближневосточной цифрологии. Ближневосточная цифрология известна как сфера знания, которая пользовалась большой популярностью в библейские времена. Она не имеет ничего общего с магией. И, как говорит доктор Дюкан, библейская цифрология не имеет отношения к каббалистике. Сам Господь использует идею числа, которая была принята в тех регионах, чтобы сделать понятными те или иные пророчества. Мы утратили эти коды, и поэтому многие библейские пассажи потеряли для нас свою глубину. Цифра 1 связывалась у древних иудеев с идеей многобожия. Господь Бог един есть. Цифра 2 была нагружена идеей истины. Поскольку только при двух или трех свидетелях слово, сказанное в обществе, понималось как достоверное. 2 – это минимальное число свидетелей, которое способно убедить судей в спорных ситуациях. Число 3 понималось как малый круг совершенства. Самая минимальная семья, но полная семья, в которой есть и родители, и дети – это семья из 3 человек. Число 4. Оно несет нагрузку идеи 4 ветров или пространства всей Земли. Выражение 4 ветра встречается в Писании не раз. Мы видим, что 4 ветра борются на море, когда Даниил видит свое видение. Это означает, что борьба идет во всем мире. Или, например, все цифры, которые кратны 4,

несут идею пространства. Скажем, в Откровении в 19 главе сказано, что кровь потекла на 1600 стадий. Это ни о чем не говорит нам. Но древним людям и особенно иудеям времен Иисуса Христа это говорило о многом. 1600 означает 4 умножить на 4 и умножить на 100. 4 — это пространство, помноженное на пространство и умноженное еще на 100, означает огромное пространство. В таких терминах Писание говорит о последней битве, которая названа в книге Откровения битвой Армагеддон. Там также упоминается, что кровь, которая потекла на такое огромное пространство, доставала до уст конских. Конские узды и кровь, которая достает до уст, это аллюзия или косвенная ссылка на исход из Вавилона. Поскольку, когда Вавилон пал, и это обеспечило иудеям возможность вернуться на родину, вода Евфрата была отведена Киром в сторону. И когда Евфрат, текущий под стены Вавилона, обмелел настолько, что кони его войска смогли пройти под стеной пешком, но не плыть, Кир ворвался в город. Началась резня, и воды Евфрата окрасились в кровавый цвет. Поэтому, на наш взгляд, зловещее пророчество звучало для первых христиан и для иудеев тех времен отрадной вестью. Это означало близкое освобождение. Идея пяти связывалась всегда с Торой. Число пять — это число Торы, поскольку Моисей записал Тору в пяти книгах. Когда Соломон построил храм, он выставил в нем амвон. Амвон помещался во дворе и измерялся 5 локтями в вышину, длину и ширину. Это означало, что амвон предназначен исключительно для чтения Торы. 5 крытых ходов при Вифезде означают то, что Иоанн воспринимает Вифезду как символ Торы. Расслабленный лежит возле Торы, но Тора не изживотворит его. Тора не способна сама по себе спасти человека. Спасает его Господь. Число 6 ассоциировалось у древних иудеев с идеей человека. Это число с ярко выраженным антропологическим подтекстом. Если мы говорим, например, о 12 коленах Израиля, то это означает 2 помножить на 6. Это значит люди истины. 2 – идея истины. Идея истины встречается также в связи с тем, что скрижали было 2. Люди Божьего закона. Вот кто такие 12 колен. Идея 7 связана с совершенством. Совершенством Господа и полнотой Его силы. Всякий законченный цикл любой реалии, которая подчинена Господу, кратен 7. 7 дней в неделе, 7 звуков в звукоряде, 7 цветов радуги, а 8-й цвет снова красный, 8-й звук снова до, 8-й день снова воскресенье в библейском измерении. Таким образом, 8 несет идею нового начала. Человека обрезывали в 8-й день. То есть он рождается просто как человек, который живет на земле. Это не делает израильтянина древних времен выше язычника, не дают ему никаких преимуществ перед человеком любого другого племени. Но когда на 8-й день его обрезывают, он вступает в особенный завет с Господом.

Господом, он нарекается сыном Авраама. Цифра 10 связывалась с идеей малой доли. Пальцы нельзя разделить меньше, чем на 10. Таким образом, Господь попросил десятую часть, десятину, значит минимум. 12 несло идею множества. Что же такое число 153? 153 не делится ни на какие цифры. Его трактовали в древности как сумму последовательно сложенных 17 чисел. 17 – это 10 плюс 7. Малая доля наших усилий и полнота Божьего присутствия обеспечивает грандиозный успех. Будьте успешны с Господом!

«Уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое, уповай на Господа».

0: Здравствуйте, дорогие наши телезрители. Мы продолжаем с вами изучать Священное Писание, рассматривать различные виды жертв, чем они отличаются друг от друга, в чем их схожесть, как они указывают на будущую жертву Иисуса Христа. И у нас в гостях вновь олейник Виталий Иванович. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Сегодня мы рассматриваем с вами мирную жертву. Чем она отличается от других видов жертв? Зачем нужна вообще была вот такая градация? В чем разница между хлебной жертвой и бескровной и кровными, мы поняли из прошлой программы. Но вот остальные четыре вида жертв, там приносится в жертву животное, проливается кровь. Недостаточно ли было одной какой-нибудь? Зачем вот нужна мирная?
1: Давайте начнем читать текст Торы, текст Пятикнижия, Священного Писания, книга Левит, 3 глава. Третья глава, первые пять стихов.
0: «Если жертва его жертва мирная, и если он приносит из крупного скота, мужеского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока, и возложит руку свою на голову жертвы своей и заколет ее у дверей скинии собрания. Сыны же Ааронова священники покропят кровью на жертвенник со всех сторон. И принесет он из мирной жертвы в Господу тук, покрывающий внутренности, и весь

0: тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени. С почками он отделит это. И сыны Ааронова сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах на огне. Это жертва благоухания, приятная Господу».
1: Предлагаю вначале рассмотреть ритуальные действия. Да. Что делалось с этой жертвой? О том, как приносили жертву всесожжения, мы говорили довольно подробно и выяснили, что в этих действиях, в каждом из них, был свой важный смысл. Здесь говорится о том, что от закланного животного отделяли весь жир.
0: Тук – это жир.
1: Да, он сжигался. Вот. А вопрос, а что с оставшейся тушей происходило? Так, ответ у нас есть в 7 главе книги Левит, в стихах с 31 по 33, где продолжается описание жертв, но уже даны дополнительные постановления именно для левитов и священников. Итак, 7 глава, стихи с 31 по 33. «Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его».
0: Это о мирной жертве идет речь.
1: Да, вот здесь в 7 главе продолжается разговор о мирной жертве. «И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю». Только лишь жир сжигается.
0: И часть ливера.
1: Да, части даются священникам, но это по-прежнему только лишь часть туши. Что делается со всем остальным? Книга Левит, 7 глава, 15 стих. Левит 7, 15.
0: «Мясо мирной жертвы благодарности должно есть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра». На пасхальную, похоже, тоже, да, жертву?
1: То есть оставшуюся часть туши ест сам жертвователь. Вот это вот первое отличие мирной жертвы от предыдущих.
0: От всесожжения, например, где целиком сжигалось все,
1: кроме кожи.
0: Кроме кожи,
1: да, которая использовалась священником. А здесь сжигается совсем небольшая часть, остальное вот берет сам человек, кроме вот той доли, которая принадлежит священнику. То есть здесь новая идея появляется, что человек приобщается жертве. То есть он становится соучастником вот того, что приносилось на жертвеннике. Получается, то, что ест священник, то ест и человек из той же туши, из того же животного. Продолжая разговор об особенностях этой жертвы, давайте зададим вопрос, чем она была вызвана? Вот, то есть была ли это обязанность, была ли это необходимость, или, вот как в случае с предыдущими двумя жертвами, это было желание человека?
0: Но предыдущие две жертвы мы поняли, что там хлебное приношение приносилось теми, у кого не было средств.
1: Так.
0: Да? А здесь не в этом, да, смысл.
1: Ну и вновь важно упомянуть, что ни жертва всесожжения, будь то телец или мелкий рогатый скот, или птица, или вот хлеб, не были необходимостью. То есть человек, сказано, если захочет. Что вот в этом контексте с мирной жертвой? Давайте посмотрим на 12 стих в начале этой же 7 главы книги Левит. «Если кто в благодарность приносит ее». И дальше говорится, что надо сделать. То есть первая причина – благодарность.
0: То есть за какое-то событие в жизни, за которое человек хочет Господа благодарить, приносилась мирная жертва.
1: Столько много всего в нашей жизни от Господа мы получаем. И вот когда наполняет душу человека осознание благодарности Господу, он может выразить это, принося мирную жертву. Дальше в 16 стихе говорится еще о двух причинах.
0: «Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения».
1: Угу. Значит, говорится по обету. Обет – это очень интересная форма взаимоотношений между Богом и человеком. Обет, он состоит из следующих компонентов. В обете всегда присутствует, во-первых, нужда.
0: Обет – это обещание.
1: Обет – это обещание, да? То есть нужда какая-то. У человека,

0: что-то, допустим, не ладится, или какая-то беда, или какое-то горе, или какой-то нерешенный вопрос, да, в котором, или с которым он сам справиться не в состоянии. Он понимает, что он в Господе остро нуждается. И он говорит: «Господи, если ты дашь мне то-то и то-то, если ты вот посодействуешь и совершишь чудо и прочее, то я дам тебе». И вот дальше человек сам принимает решение, что он даст Господу. То есть обет, во-первых, нужда, во-вторых, обещание. И в-третьих, когда Господь свою... Если Господь принимает эти условия, вот штука тут в том, что это уникальность этих взаимоотношений с Господом, что человек предлагает Богу условия.
1: Ну а какой смысл иначе приносить жертву по обету, если не повлиять на Божий выбор?
0: То есть вначале нужно войти в завет с Господом. Сказано, что Он своими руками должен принести. Я раньше, когда читал, мне вот, вот такая картина представлялась. Эта заповедь подталкивала людей делиться.
1: Прошлые разы, прошлые программы мы с вами говорили о том, что Господь говорит: «Я не ем эти жертвы, мне они не нужны, они и так все мои».
0: Да.
1: Вот. А какой же смысл тогда человеку манипулировать или влиять как-то на Господа? Господи, вот неразрешенный вопрос. Но если ты поможешь, я вот тебе жертву принесу.
0: Видите, манипуляция-то в сравнении с язычеством как раз-таки отсутствует, потому что язычник знает и верит, что если он принесет эту жертву,
1: Бог обязан,
0: если он произнесет эти слова, то это обязательно и гарантированно даст ему результат. А здесь отношения основаны на свободе выбора. Если Бог посчитает, что просьба человека в действительности ему во благо, если Бог увидит, что она не идет вразрез с его волей, и в действительности это реальная нужда и прочее, прочее, то есть Бог принимает решение. Бог не обязан их принять. Там именно если. Господи, если ты мне это сделаешь, то тогда я со своей стороны. Ну, например, вспоминаем, значит, Анну, бездетную женщину, да, которая всегда, вот, приходя в дом Господень, была огорчаема тем фактом, что у нее не было детей. И она говорит: «Господи, если ты дашь мне младенца, то я, и вот обет, я посвящу его Господу на все дни». Господь мог сказать: «Я вижу и знаю, что тебе лучше без детей», например, да, и так далее. То есть обет – это формат взаимоотношений с Господом, когда человек предлагает Богу условия, которые Бог может принять, может не принять. Но вот когда Господь свою сторону исполняет, то тогда человек исполняет обет. То есть таким вот форматом выражения своей стороны или участия вот в этом договоре может быть жертва. Крупный рогатый скот, мелкий и так далее, и так далее. То есть по обету. По обету. И в-третьих, сказано у нас в 16 стихе:
1: усердно,
0: или от усердия.
1: Это что значит? Чем отличается?
0: Да. В подлиннике у нас слово «недоба» дословно говорится «добровольно». Вот просто захотелось. Да? То есть без какого-то повода. Есть благодарность.
1: По обету.
0: Есть во исполнении своего слова, потому что в Библии это очень строго. Если дал обет Господу, исполни его. Лучше тебе не обещать.
1: Ну да, Бог-то ведь он и так может выполнить просьбу, да, не обязательно. Но вот если у человека вдруг возникло такое желание как-то повлиять на Божий выбор, мне кажется, ну а какой смысл иначе приносить жертву по обету, если не повлиять на Божий выбор? Господи, я тебе за это вот дам. То есть что-то,
0: знаете,
1: пожертвую.
0: Обет, к великому сожалению, это нечто, что многие современные христиане ни разу не вкусили. А он представляет собою форму взаимоотношений с Господом, которая открывает потенциал испытать Божье чудо. То есть, когда человек говорит, например: «Боже небесный, ты знаешь, что у меня сейчас вот финансовые проблемы, но если ты дашь мне, скажем, зарплату, вот такую-то, или работу с такой-то зарплатой, конкретно называется сумма, то есть минимум с такой-то зарплатой, я тебе, допустим, буду отдавать, допустим, 50% от того, что я зарабатываю, в течение одного года». Это нечто очень конкретное. И само по себе оно не может случиться и произойти. И если Господь дает ему именно вот это, и потом человек именно выполняет свою часть договора, то тогда он обретает новую меру осознания реальности Божьего.

0: присутствие в его жизни,
1: его участие в жизни,
0: Божьих чудес. То есть обет несет в себе огромный потенциал. И вот как раз-таки мирная жертва была способом выполнения своей части обета.
1: Интересно.
0: Давайте мы посмотрим на 106-й псалом, где, я думаю, это дело чуть-чуть яснее нам станет. Псалом 106, ну, во-первых, 22 стих прочитаем. Псалом 106, стих 22.
1: «Да приносит ему жертву хвалы, и да возвещают о делах его с пением».
0: Вот эта фраза «жертва хвалы» в оригинале «зебатода» это как раз-таки термины из 7 главы книги Левит.
1: То есть это то же самое, что по обету?
0: Жертва хвалы...
1: Это мирная?
0: Это именно мирная жертва. Это не образ здесь. А именно пусть приносят вот эту жертву, которая предписана в 3 и 7 главе книги Левит. Так? И она связана с чем? И возвещают о делах его с пением. В 106 главе описан целый ряд невзгод, которые у любого человека могут иметь место. Вот с первого стиха сказано: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Тогда скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага». Видите, серьезная ситуация, сам не спасешься. «И собрал от стран, от моря и запада, от севера и моря, и, то есть от востока и запада, от севера и моря, они блуждали в пустыне, по безлюдному пути, не находили населенного города». То есть человек заблудился. Да, вот ситуация. Страшное дело. «Терпели голод и жажду, душа их истаивала в них, но воззвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу». И вот 8 стих. «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих».
1: И можно принести еще и жертву.
0: Вот именно так. То есть вот когда человек оказывается в такой ситуации, где он явно знает, что он не справится, то вот дать обет Господу значит испытать Божью силу. И здесь дальше в 106-м псалме описывается иная ситуация. Кто-то вот в путешествии по воде попал в беду, в бурю и так далее. Вот-вот умрет, дает обет, и Господь избавляет. Как, например, было в случае с Ионой. Если помните, когда вот это была буря, то сказано, что корабельщики дали обеты Господу. Вот эта вот ситуация. И когда Господь спасает, то вновь: «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, пусть приносят мирную жертву». Итак, мы отвечаем на вопрос, когда она приносилась: благодарность, во исполнение обета или от усердия. Ну и теперь несколько особенностей отметим. Я приглашаю вернуться к книге Левит, 3 главе, к 5 стиху, где указана взаимосвязь жертвы мирной с одной жертвой, которую мы уже в этом цикле рассматривали.
1: «И сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах, на огне. Это жертва благоухание, приятное Господу».
0: Итак, оно приносится, вот эта жертва приносится, сказано, вместе со всесожжением, на дровах. То есть вначале приносится жертва всесожжения. То есть вначале нужно войти в завет с Господом. И на дровах, на углях, оставшихся от жертвы всесожжения, приносит мирная жертва. Вот эту взаимосвязь никак нельзя пропустить. Потому что мы должны вначале заключить завет с Господом. Это первое, что должно состояться. Но дальше Господь нас учит, что самого завета для подлинной, реальной, духовной жизни недостаточно. Жизнь с Господом и жизнь в Господе продолжается, и человек должен понять, что не только сам Господь себя отдает в жертву, как было в жертве всесожжения, там все сжигалось, так, но он может приобщиться к Господу, он может есть эту жертву. Как написал в своей книге «Евангелие в Ветхозаветном святилище» Александр Болотников, мирные жертвы в таких ситуациях свидетельствовали о том, что одного лишь заключения завета еще недостаточно. Агнец, как заместительная жертва, должен стать частью жизни человека, вступившего в завет с Господом. То есть, когда съедаешь эту жертву, она становится частью твоего естества. И Господь здесь учил о том, что должна быть вот эта живая связь человека с Господом. Общение и взаимоотношения с Богом в завете продолжаются.
1: Опять же, напоминает обряд причастия, когда человек

0: частичку тела Господня, съедает, и Господь становится частью. Если жертвы указывали на Христа, то, наверное, тот же механизм, тот же образ
1: приобщения. И те же слова.
0: Те же слова.
1: Господь повторяет слова Торы, когда вот говорит там в верхней горнице, еще ранее, вот мы можем прочесть в 6 главе Евангелия от Иоанна, он говорит о том, что нужно есть тело, пить кровь Господа. Естественно, это образный язык, да? Но вот тот факт, что нечто материально употребляется, это отнюдь не образно. Вот смысл в нем образный. И это все, конечно же, из Пятикнижья Моисеева. Это корнями уходит вот сюда, в мирную жертву. Еще один очень важный момент. Давайте посмотрим на 7 главу книги Левит, стихи с 28 по 31. 7 глава с 28 по 31. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу, своими руками должен он принести в жертву Господу. Тук с грудью должен он принести, потрясая грудь пред лицем Господним. И тук сожжет священник на жертвенник, а грудь и так далее». Значит, интересный момент. Сказано, что он своими руками должен принести. Угу. Вот. А уже начиная с жертвы всесожжения, мы видим, что грешник, что человек, приносящий ее, был участником церемониала. Человек заколол ее. Священники разделывали. Человек определенную часть выполнял, часть священники. Но нигде, ни в одной, ни по поводу какой-либо из жертв не сказано, что своими руками вот это принесет. И вот очень интересно обратиться к традиции на эту тему, которая этот момент давно заметила. В частности, говорится в комментарии Кли Якар, рави Эфраим Шломо Лунчиц пишет: «Смотри, ведь ни об одной из жертв не говорится, чтобы владелец доставил своими руками долю, предназначенную Всевышнему. Лишь о мирной жертве сказано «своими руками». Вот. И здесь дальше он говорит: «Поэтому человек приносит их через священническое служение». Это вот те предыдущие жертвы. «Однако мирные жертвы являются подарком». То есть он обращает внимание на фразу «своими руками», и дальше у нас вот такое нечто не очень понятное в синодальном переводе – «потрясая». То есть я раньше, когда читал, мне вот, вот такая картина представлялась. На самом деле глагол здесь, значит, который используется в подлиннике, говорит о покачивании. Вот, допустим, когда мы кому-то что-то дарим, мы обыкновенно говорим: «возьмите, пожалуйста». Да? То есть это вот такой вот естественный жест. Речь идет о вручении подарка. И ты делаешь это своими руками. То есть человек настолько Господу признателен, что он как бы лично входит в его присутствие на территорию святилища и говорит: «Господи, возьми, возьми, пожалуйста». Вот смысл этой жертвы. Теперь хотелось бы вернуться к тому важному моменту, что эту жертву съедает сам человек.
0: Да, вот с Пасхой также я вот уже заметил эту параллель. И должен съесть ее в тот же день почему-то нужно было. Так же, как и пасхальную жертву ели до наступления утра, да, то есть ночью они съедали ее с горькими травмами. И вот здесь такие параллели. Почему это так?
1: Здесь есть у нас нелегкий вопрос. Смотрите, написано, что если из крупного скота, то пусть делает так-то и так-то. Представляете, сколько надо съесть мяса, чтобы съесть ее в тот же самый день.
0: Современные вегетарианцы – это просто смерть для них. Съесть только мясо сразу.
1: Да, так, а и в ту эпоху тоже мы уже отмечали, что мясо ели редко, в принципе, в то время, да, вот, и когда это бывало, то это был обыкновенно праздник. Ну, я хочу, во-первых, удостовериться в том, что в действительности есть такая заповедь в тот же самый день съедать, да, вот, например, Левит, 22 глава, мы вскользь упоминали, но лучше, если мы еще раз это выделим. Книга Левит, 22 глава, стихи 29 и 30. 22 глава, 29 и 30.
0: Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должно съесть

0: ее, не оставляйте от нее до утра, я Господь. Это вот жертва благодарения, тоже мирная жертва, да?
1: Да, именно так. Вот это вот термин, который именно вот ее, значит, описывает, дзеба, то дав.
0: Это же вредно, столько мяса сразу съесть.
1: Ну, послушайте, что говорит один из комментаторов Торы, в данном случае я цитирую Абрабанеля. Он говорит, цель ее, заповеди, упомянутой в нашем стихе, известить о чуде.

0: благодарственной мирной жертвы увидит, что ее едят только в течение одного дня и последующей ночи. Ну, ночью, как говорится, можно понять, что много не съешь, потому что отдыхать надо. Он непременно пригласит своих братьев и друзей разделить с ним трапезу и радоваться вместе с ним. Когда же они начнут расспрашивать, за что была принесена благодарственная жертва, то есть какой повод, чего мы вдруг собрались, он ответит им: «За чудеса и знамения, которые соделал со мною Господь. Увидев у себя в доме большое количество мяса и хлеба, и зная, что все это надлежит съесть в течение лишь одного дня, он непременно пригласит на трапезу своих многочисленных знакомых и друзей, чтобы ничто не осталось на завтрашний день». То есть мысль, которую предлагает этот исследователь, в том, что эта заповедь подталкивала людей делиться. Делиться этим. И в действительности...
1: И при этом свидетельствовать еще о чудесах и знамениях.
0: Да. Мы читали уже, помните, в 106-м псалме, 22 стих, давайте я быстренько верну нас в это место, где вот эта зебатуда, она увязывается с одним очень важным действием уст.
1: А что такое зебатуда еще раз?
0: Жертва благодарности.
1: А, все.
0: Сказано: «Да приносят ему жертву хвалы, и да возвещают о делах его с пением». Угу. То есть эта жертва хвалы всегда была сопряжена с провозглашением о милости Господней. Рядышком посмотрим на 115-й псалом, стихи 7 по 10. 115-й псалом, 7 по 10.
1: «О Господи, я раб Твой и сын рабы Твоей, Ты разрешил узы мои, Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову, обеты мои воздам Господу перед всем народом Его во дворах Дома Господня, посреди Тебя, Иерусалим. Аллилуйя».
0: Итак, несколько моментов. «Ты разрешил узы мои».
1: То есть, когда...
0: Господь спас.
1: Или вышел
0: освободил,
1: человека какого-то...
0: Освободил, да, то есть от какого-то бремени освободил. Mm-hmm. То есть Бог явил свое чудо. И дальше он говорит: «Тебе принесу жертву хвалы». То есть если Тору не читать, как полагается, mm-hmm. то жертва хвалы...
1: Жертва вот, уст, например, можно воспринять.
0: Обыкновенно mm-hmm. именно так это понимается, да. Но в оригинале снова... Вот тот самый термин, mm-hmm. который описывает именно конкретную кровную жертву. Да,
1: то
0: жертву
1: есть это не просто хвала, возносимая голосом, устами, в пении, а это именно жертва мирная.
0: Да, потому что ведь тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Mm-hmm. То есть вот эта жертва мирная, она сопровождается провозглашениями. Дальше сказано: «Обеты мои воздам Господу перед всем народом Его». «Обет воздам», значит, исполню то, что вышло из уст моих, во дворах Дома Господня посреди тебя, Иерусалим. То есть жертва мирная представляла способ собрать народ, устроить праздник,
1: и засвидетельствовать веселье, о Божьем чуде.
0: И засвидетельствовать о Божьем.
1: Слава Богу.
0: И это сегодня мы можем делать точно так же. Уже в Иисусе Христе, который есть причина хлеба нашего, угу. воды нашей, жизни нашей, сил наших, охраны нашей и так далее, во Христе Иисусе эта жертва реализовалась. Потому кровную жертву мы больше не приносим. Но вспомнить Иисуса Христа, Агнца Божия, и провозгласить помощь от Него и рассказать людям о Нем.
1: Ну, то есть можно просто накрыть стол, позвать
0: Именно
1: гостей
0: так.
1: и также
0: да.
1: засвидетельствовать о Господе.
0: Родился ли ребеночек, дали ли, как говорится, повышение по службе, или любой повод,
1: помните, за который хочется
0: благодарность,
1: прославить, восхвалить.
0: Да, по обету, или просто так, от усердия. Эта жертва говорит об обязанности, о долге человека. Если Господь тебя как-то вот облагодатствовал,
1: благословил.
0: Обязательно расскажи, обязательно поделись. Ну и еще один важный момент, который мы уже так вот подспудно провозгласили, упомянули, но тем не менее я хотел бы его отметить. Книга Второзаконие, 27 глава, 7 стих, говорит о том настроении, о самой атмосфере, в которой эта жертва должна приноситься. Второзаконие, 27:7.
1: «И приноси жертвы мирные, и ешь там, и веселись перед Господом Богом твоим».
0: Жертва мирная – это веселье.
1: Вот а ее варили или жарили?
0: Не указывается ничего.
1: То есть если жертву нужно было одну варить в воде, не печь, то эту, наверное, раз не указывается, что варить ее все-таки пекли на дровах.
0: Человек мог делать, что хочет с этой тушей. Mm. То есть ее, главное, нужно было съесть. Кому-то нравится вареное мясо, кому-то нравится, там, не знаю, жареное, кому-то, может быть, шашлык и так далее. То есть это уже свобода человека. Но вот элемент, который я хочу подчеркнуть, радоваться, веселиться. Вот Господь это именно предписал. Вот эта радость,

0: пред Господом, она является заповедью Божьей, потому что есть одно место, а радость пред Господом – подкрепление ваше. Mm-hmm. Когда человек выражает эту радость, когда он радуется о всех Божьих благих делах, это дает ему силы. Когда об этом свидетельствуешь, еще более укрепляешься в истине о благости Божьей. И это способ не только самому радоваться, но и распространять благовестие о Господе окружающим.
1: Большое спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, очень много нового, интересного мы узнаем из этих программ. Если у вас возникают вопросы, вы можете задавать их нам по бесплатному многоканальному телефону, либо в письменной форме, посылая ваши письма по почте, либо через форму обратной связи с нашего сайта www.3angels.ru. Да благословит вас Господь!
0: И это звучит странно. Евреи идут креститься. Незнание закона освобождает от ответственности. Роги представляли место Божьей защиты. Передавалась идея тяжести греха. Когда вот есть это вот исповедание, оно всегда конкретно. Вес, цвет, форма.

0: Здравствуйте. Психология сегодня становится все более и более популярна, в том числе и у христиан. Но не все христиане одинаково относятся к психологии. Одни, наоборот, очень приветствуют этот тренд и считают, что психология направлена на то, чтобы помочь человеку решить его душевные и духовные проблемы. А другие говорят, что нет, психология – это не то, чем должны пользоваться христиане. Потому что у христиан есть Бог, и они должны приходить к Богу. Сегодня вместе с нами Евгений, священнослужитель, он же и психолог, и он будет отвечать нам на наши вопросы. Евгений, скажите, пожалуйста, а вообще Библия что-то говорит о психологии?
1: Ну, если в плане таком как бы научном, то есть, конечно, слово «психология» в Библии, оно не встречается никак. Но само слово «психология», да, которое состоит из двух слов, «псюхе» – это душа, да, «логос» – это слово о душе, то само слово «душа» в Библии встречается множество раз. И поэтому, если читать Библию в оригинале, то слово «псюхе» там множество раз встречается. Потом, опять-таки, если брать психологию как науку, конечно, этого слова в Библии не встречается, именно такая фраза, но, на мой взгляд, когда мы читаем Священное Писание, когда мы читаем Библию, когда мы особенно читаем, книги, притчи, мы встречаем очень много советов, которые сегодня мы часто встречаем и в современной психологии. Поэтому самого понятия психологии в Библии нету, самого слова в Библии нету, но так или иначе, на мой взгляд, и Библия, и психология, они как-то идут все время близко рядом. Да и вообще, мне кажется, слово, то есть это научное слово психология, слово псюхе, душа, это уже понятие такое немного из области, религии, философии. Как бы так, как бы ни казалось это слово научным, но как-то вот так получается.
0: То есть многие психологические практики, которые используют психологи сегодня, они проистекают из религии, так получается?

0: Такое лично мое мнение, наблюдение, мне кажется, вообще актуальность психологии, она так, как раз-таки и возникает на рубеже тех лет, когда церковная жизнь, религиозная жизнь как бы уходит на задний план, и, но нужда у человека все-таки остается в том, чтобы там, не знаю, быть на исповеди, каких-то поддержащих советов. И на смену как бы церковной жизни приходит психология или психологи. Поэтому на самом деле очень много, я знаю, когда читаешь современную психологию, очень много есть советов, которые есть и в Священном Писании. И поэтому у нас, наверное, многие христиане, читая Библию, они видят, что есть те же самые советы в психологии, и они поэтому как бы очень часто как бы эти две такие области жизни как бы смешивают, изучают, и в принципе в этом есть какая-то доля истины.
1: То есть получается, что пока не было разделения на светскую и религиозную жизнь, да, и не было и психологии, потому что психология все-таки считается светской наукой, она была как бы внутри...
0: Я бы сказал так, не было психологии как понятия или как выделения, но психология была всегда как житейская практика.
1: Как житейская практика.
0: Да, даже есть такое понятие, как житейская психология и научная психология. И, на мой взгляд, Библия, она просто полна житейской психологии. Она как бы вообще, если взять Священное Писание, разделить такие, то есть... И там есть темы такие богословские, сугубо такие, да, допустим, религиозные, там, не знаю, там, природа божества, какие-то религиозные практики. А есть очень много священописаний и текстов, которые регулируют отношения внутри семьи, там, воспитание детей, отношения между мужем и женой, которые регулируют отношения вообще самого человека по себе. То есть это же, по идее, психические практики. Хотя они, может, так и не называются, не выделяются, но они там есть. И как бы человек этим жил, потому что это жизнь, ты никуда не уйдешь от этого.
1: Ну, раз уж мы коснулись вот этого вопроса, да, как бы светской сферы, там, религиозной сферы деятельности человека, то получается, сегодня тоже даже сами христиане говорят, вот есть христианская психология, это вот хорошо, это правильно, а есть вот светская психология, вот это плохо. Вот здесь вот можете нам немножко прояснить, вообще существует христианская психология или светская психология? Если существует, то чем христианская психология отличается от светской психологии, не христианской психологии? Или это немножечко наиграно, надумано?
0: Ну, на самом деле вопрос очень такой спорный. Я встречал разных людей, разных таких мнений по этому поводу. Ну, такой как бы классический ответ на эту тему, что... Как, допустим, не существует христианского сантехника, христианского хирурга, христианского водителя, так и не может быть христианского психолога. С другой стороны, я встречал людей, которые утверждают, что психология может быть только христианской. Есть даже такие книги, которые так и называются христианская психология. Есть научные дисциплины, которые преподаются где-то в институтах, особенно там, в теологических вузах, где будет так и написано христианская психология. Ну, на мой взгляд, где-то истинно это происходит где-то посередине, так как психология сегодня, она такая наука очень разнообразна, и даже, я бы сказал, не наука, сегодня очень много то, что называется психологией в мире, оно не всегда является психологией, а там, я даже сказал больше, наверное, не психология, а психософия, не знаю, там, мудрость о психике. Поэтому, наверное, отличие будет христианской психологии от нехристианской не в научном подходе, а в том, как психолог сам ее преподает, то есть какие принципы у этого психолога. Потому что в психологии есть ряд таких... методик, принципов, которые порой расходятся с христианской, может быть, там, не знаю, принципами, моралью, ценностями, Священным Писанием. И здесь уже получается определяющим будет фактором именно сам консультант, то есть какие у него ценности есть. И вот это как бы первое, что будет определяться. Второй момент, ну, опять-таки, это уже из области моего там, ну, такого как бы религиоведческого опыта. Все-таки мне кажется... Ну, я, конечно, не встречал такое в жизни, там, что прям только чтобы деление было психологии на какие-то конфессиональные вещи, но, допустим, опять-таки, надо предполагать, что христианское мировоззрение подразумевает, что человек, человеческая душа, она, то есть человек изначально рождается греховным.

0: ну да, по христианскому мировоззрению. То есть Адам согрешил, и как бы все люди... Но если мы, допустим, возьмем исламское мировоззрение, то в исламском мировоззрении ребенок рождается безгрешным, и душа ребенка, она как бы чистая. Опять-таки, если подходить в этом вопросе, то, наверное, опять-таки, если будет психолог, допустим, мусульманин, у него все равно будут, вот, опять-таки, поправки вот на этот момент будет. Поэтому, на мой взгляд, все-таки, да, будет получать... То есть нет такой, как бы, как науки, все будет определяться как бы мировоззрением самого консультанта, но...
1: То есть, получается, ценности, которые исповедует консультант, они в большей степени влияют на то, христианская психология будет применяться в какой-то там, да?
0: Ну да, в момент, кавычках.
1: Да, или не христианская, в кавычках, да? Ну, да. Но все-таки вы сказали такую интересную фразу, сказали относительно методик, что некоторые психологи могут применять методики, которые неприемлемы в христианстве. А можете пример привести?
0: Психология как наука, допустим, там общая психология, не знаю, там социальная психология, она вообще никак с христианством не противоречит. Ну, допустим, допустим, общую психологию, она просто изучает, что такое, там, не знаю, память, что такое чувство, что такое там, самооценка, вообще никак не соприкасаясь. А проблема возникает, когда мы начинаем, допустим, приходить, там, допустим, гештальт-психология, там, психотерапия, да, и надо понимать, что каждый из этих научных методик, как бы, они несовершенны, поэтому их существует много. То есть, да, если бы какая-то методология была совершенна, тогда бы, наверное, бы и не возникали бы новые. Допустим, есть такие практики, когда предлагается поговорить со своим, допустим, мертвым дедушкой, там, бабушкой. Ну, я был даже на таких практиках, когда не буду называть этих как бы подходов, этих школ, ну, чтобы как бы их, может быть, не знаю, не дискредитировать, как бы, чтобы какую-то этику соблюдать. Но я, наблюдая со стороны, мне казалось немного это на грани уже противоречит Священным Писанием. К примеру, или есть такие моменты, что надо понимать, что раньше, когда психология возникала, ну, допустим, не знаю, там, того же самого Фрейда, когда мы читаем его, то он выступает как врач, а приходящий к нему человек это пациент. То есть отношения были врач-пациент. Сегодняшняя психология подразумевает, что психолог это, ну, как бы это консультант, а консультируемый это клиент. Да? А если это клиент, то клиент всегда прав. И поэтому, опять-таки, а если клиент всегда прав, опять-таки, если мы это смешиваем с христианской точки зрения, то что душа, то есть человек как бы изначально по своей природе греховен, то консультант, он не будет его к чему-то там призывать, к каким-то ценностям, он будет как бы ориентироваться на этого клиента. И, к примеру, если приходит человек, у него проблема в семье, там, не знаю, там, ну, на грани развода, допустим, муж с женой, то ну, многие психологи встречал, что он даже не будет задумываться о том, чтобы брак сохранить. Он даже, скорее всего, будет его обучать тому, как красиво развестись так, что потом он не вспоминал про свою жену, не знаю. Что, ну, что явно будет противоречить Священному Писанию, потому что Священное Писание говорит, что то, что Бог сочетал, да, человек не разлучает. Поэтому все-таки очень важно, наверное, какие принципы исповедует тот, кто консультирует. И это как бы является порой базой.
1: То есть сделаем такой как бы вот пунктик, и на нем остановимся. Основное отличие – ценности и вера самого консультанта.
0: Ну да, что консультант исповедует, то есть какая у него...
1: Отсюда идут предпосылки для его дальнейшей методологии, для дальнейшей терапии, которую он применяет, да? Вот, ну вот такой вопрос еще хотелось рассмотреть. Значит, как мы уже сказали сегодня, что есть определенная категория людей, которые очень, верующих людей, христиан, которые очень поощряют развитие христианской психологии, вообще психологии как направление, а другие, наоборот, вот, категорически против. Вот какие вообще проблемы, точнее, какие претензии христиане предъявляют психологии? Вот те, кто против.
0: Ну, на самом деле, да, вопрос как бы такой, он очень, очень серьезный, не праздный. Как пастор, я, ну, как священнослужитель, я

0: замечаю, что серьезно, на самом деле, у меня у самого есть претензия к современному, опять-таки, не, ну, не психологии, а опять-таки вот к этой области, что ли, потому что, ну, как психолог, наблюдая со стороны, я даже замечаю, что то, чем сегодня порой люди увлекаются, оно даже порой и не является психологией-то, возможно. Если психология чисто как наука, она вообще никак не противоречит. Ну, допустим, читаю я в Священном Писании, там, не знаю, слово «любовь», а психолог мне пытается объяснить научным языком, что это означает понятие. На самом деле, мне кажется, это только дополняет мою религию, да, как бы. Претензия возникает, ну, на мой взгляд, какие вещи первые? Ну, во-первых, как я наблюдаю, очень часто люди, увлекающиеся психологией, возникает такая проблема в голове, возникает ощущение, что он теперь все знает. Вот так, как дьявол сказал там в раю, будете как боги. Вот есть такое ощущение, что эти люди, которые начинают увлекаться, вот, и получается, как бы Бог задвигается на задний план. Хотя, опять-таки, это проблема не психологии, это проблема людей, которые часто, как сказать, ну так, такая первая любовь, может быть, не знаю, возникает. Или даже возникает это проблема тех, кто их так этому обучает. Uh-huh. Я очень много раз встречался с серьезными психологами, такими профессорами, которые являются такими, такими светочами вообще нашей российской психологии. Общаясь с ними, я никогда не замечал вот у них вот этого...
1: Всезнайство.
0: Такого всезнайства. Очень часто, общаясь с ними, задавая какие-то вопросы, они все время говорили, надо подумать, надо изучить, надо пообщаться. Проблема всегда возникает вот в том, когда люди иногда часто, увлекаясь этим, так или очаровываясь этим, начинают думать, что проблема, что психология решает все. На самом деле психология не решает всех проблем, да, и нельзя, но люди такие есть. Другая крайность, которая, мне кажется, она возникает наоборот. То есть люди, которые вообще психологию отвергают, uh-huh. они теряют с этим самым тоже, на самом деле, очень много. И если делать все правильно, гармонично, то и психология будет обогащать религиозную жизнь. Да? Ну, не знаю, мне, допустим, как человеку верующему и при этом разумному, мне очень... Бывает интересно понимать, что я изучаю в Писании, как на это смотрит наука. Там, да? Как бы, то есть мы живем все равно с вами в такое время, век науки, прогресса, не знаю. Поэтому, но когда... Здесь, мне кажется, самое главное – это ставить приоритеты. Что для меня выше? То есть если для меня Священное Писание, если Бог, он стоит на первом месте, то психология, она всего лишь такой инструмент, помогающий мне правильно жить или помогающий мне какие-то вопросы, которые не всегда Библия описывает. Надо понимать, что вообще, мне кажется, мы сейчас с вами живем в такое время постиндустриальное, когда психика работает, не знаю, на 200%. Если раньше, когда... Люди жили, не знаю, занимались охотой, каким-нибудь, может быть, земледелием. Мне, на мой взгляд, там нагрузка на психику была не такая большая. Uh-huh. И, возможно, и Священное Писание, хотя и описывает некоторые психологические практики, какие-то моменты, не заостряет на это внимание, потому что, наверное, и не было такой надобности. Сегодня, когда мы живем в 21 веке, и когда люди... Вся деятельность человека, она как раз-таки завязана больше с умственной деятельностью, когда душа больше работает. Здесь, на мой взгляд, очень необходима помощь специалиста, именно которая в этом деле разбирается. Но при этом очень важно, чтобы Священное Писание не уходило на задний план. Если будет все гармонично, если Священное Писание, Слово Божье, оно присутствует в жизни как главный авторитет, которые корректируют мою жизнь и корректируют даже мою психологию, корректируют мои методы познания психологии, методы работы как психолога, то это очень здорово, это дополняет друг друга.
1: Евгений, спасибо, что вы были с нами, спасибо за ваши размышления и за ваши ответы. Дорогие друзья, спасибо также, что вы были с нами. Мы очень надеемся, что те вопросы, которые были заданы, и ответы, которые мы получили, не оставят нас равнодушными и помогут нам разобраться в христианстве и психологии.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Возрождая Россию». Благотворительность, меценатство, взаимопомощь, милосердие – эти явления были присущи России XIX – начала XX веков. Бурные события прошлого века привели к тому, что культура личной благотворительности была почти утрачена. Сегодня у нас в гостях человек, для которого помощь нуждающимся стала смыслом жизни. Председатель правления благотворительного центра помощи детям «Радуга» Валерий Евстигнеев. Здравствуйте, Валерий Алексеевич.
1: Здравствуйте.
0: У нас в России, когда слышат слово «благотворитель», часто подразумевают некоего пожилого, очень богатого человека, который, зачастую под благотворительностью понимается, что, человек каким-то образом замаливает свои грехи, там еще что-то. Как было в вашей жизни? Как вы решили стать благотворителем?
1: Вообще благотворительность, она изначально и исторически, она исходила из меценатства богатых, состоятельных людей, когда возможности какого-то человека позволяли оказать помощь. Это нужно было только увидеть. У меня произошло абсолютно не так. Я работал в бизнесе, и когда по роду своей деятельности увидел, как страдает, как живет сегодня деревня, в какой нищете, голодьбе, я увидел многодетные семьи, у которых просто на столе не бывает каждый день хлеба. А мой бизнес, он заключался в вагонных поставках муки на хлебозаводы городов Дальнего Востока. И постепенно произошла какая-то переоценка ценностей. Я не скрываю, хорошая была зарплата, хорошие условия труда. Мне очень многое дозволялось. Я мог согласовать с директором службы.

0: Служебной запиской командировку в любой город Дальнего Востока и всегда получал одобрение. Я развивал свой бизнес сам, но под руководством хозяина. И вот когда я увидел эти многодетные семьи, с главой семьи мы работали как с фермером, я обратил внимание, в каком социальном достатке эти семьи живут. И мне постоянно хотелось что-то для них сделать, что-то помочь. И вот постепенно...
1: А можно уточнить, какое это время было?
0: Это конец 90-х, начало 2000-х годов.
1: Ну, то есть, вообще говоря, люди жили небогато вообще в стране.
0: Да, тогда вот начиналась эта рыночная экономика, тогда пошли эти малиновые пиджаки, как их говорили, да? Да, действительно, у русских людей много возможностей, что ли, и сделать реальные какие-то дела, потому что у нас время такое было. Можно было много изменить, можно было на многое повлиять, но кто-то воспользовался это вот в свое благо, а кто-то на этом пострадал. И вот эта грань, она в то время четко-четко определилась. И я общался с многодетными семьями, даже дети, в которых по очереди ходили в школу, потому что нечего было одеть на ноги. И вот этот уровень, вот этот контраст, вот меня он заставил задуматься о многом. И я понимал, что дать семье один раз помочь решить какую-то проблему, это абсолютно не меняет систему. Ну и вот, поскольку я тоже был предпринимателем в то время, и у меня... мозги работали, у меня желание появлялось что-то для этих семей сделать, но не просто дать, а изменить. Угу. Вот постепенно это все поменялось. Мой бизнес коммерчески перешел в такой, скажем, наверное, духовный бизнес. Я сам уверовал в Бога. Мне хотелось, как говорят, не снять последнюю рубашку, но не снимая рубашку, одеть кого-то, помочь изменить их состояние, их ситуацию в жизни. Ну вот постепенно я поменял и свою жизнь.
1: Ну то есть, собственно, момент, когда вы начали активно так заниматься благотворительностью, вы тогда не были ни пожилым, у вас была семья, которую надо было кормить и обеспечивать. Не сказать, что вы были супербогатым. Но, тем не менее, вас вот что-то побудило.
0: Ну да, жил я на одну зарплату, но зарплата была достойная. Угу. Ездил я в то время уже на джипе, и работая в бизнесе, я зарабатывал хорошую зарплату, и это позволяло моей семье регулярно ездить в отпуск, отдыхать. Но на фоне моей работы моя жизнь мне казалась... честно сказать, незаслуженно. Я часто задавал себе вопрос, почему я это имею все, а люди рядом живут в такой нищете.
1: Ну, справедливости ради, немногие люди задают себе такой вопрос. То есть, вообще говоря, вот вы говорили о том, что вы уверовали.
0: Да.
1: Ну, то есть, что-то произошло в жизни.
0: Знаете, вот многие задают мне такой вопрос. И я понимаю сам, что вот 23 года я в сфере благотворительности, и я знаю очень много историй, когда родители больных детей берутся за некоммерческие организации для того, чтобы сделать какие-то действия и помогать больным. Но у меня, слава Богу, было все хорошо. У меня трое детей, хорошая семья. Я сам здоров, мои родители здоровые были. Сейчас отца уже нет, к сожалению, только мама, ей 85 лет, и она переживает обо мне каждый день, она знает обо мне все мои действия. К моему стыду она часто говорит: «Валера, я тебя вижу чаще по телевизору, чем воочию». Но, правда, я живу в очень плотном графике. Ну, хочется успеть сделать больше, хочется успеть сделать лучшее для больных детей, для семей, для многодетных.
1: Ну, вообще, ваши успехи, они впечатляют. То есть, вот детский хоспис, который, большие здания, богатые, огромное количество вложенного туда и труда, и денег, и, вообще всего, и сил, и сердца. Вот. Но с чего-то же все начиналось.

0: Поверьте, это не мои заслуги. Это не я. Это люди, которые нас знают, которые нам верят. Ну, да, была практика из бизнеса. Я понимаю, что социальный бизнес, он еще ответственнее, чем коммерческий бизнес. Потому что коммерческий бизнес стоит одна задача – заработать. А в социальном бизнесе стоит другая задача – грамотно использовать заработанное или привлеченное. И то, что «Радуга» добилась за 23 года, у нас есть прекрасный детский хоспис, и это один из проектов. Но здесь участвует очень много людей из разных регионов и даже стран. Это люди, кто знает и верит.
1: Нет, ну я хотел немножко с другого. Когда сейчас вот смотреть на ваши достижения, очень многие люди скажут, ну что, у человека много денег. Или там не у него, но во всяком случае он нашел хороших спонсоров, которые это все содержат. Но ведь начинали-то вы явно не с таких масштабов.
0: Знаете, у нас очень много помощников, людей, разной социальной прослойки, разного достатка. И, наверное, это можно отметить с достоинством. У нас очень много пенсионеров, жертвователей, очень много студентов, жертвователей, очень много участников наших акций, мероприятий, школьников и даже дошкольников. У нас в Омске просто пошла волна говорить о добре в детских садах, и даже детсадовские дети участвуют в наших проектах.
1: А каким образом?
0: Это здорово. Вы знаете, вот проводим урок добра в школах. И те родители, у которых есть дети в садиковском возрасте, это все рассказывают, это показывают. К нам приходят часто люди с детьми школьного возраста, даже младшего школьного возраста, которые из своих бутылочек из-под сока, копилки, они вытряхают 10-копеечные монеты, чтобы помочь сверстнику. Вот это очень большая работа и очень почетная, когда родители приучают своих детей обратить внимание на нужды других, на болезни других. И научить помогать. Ведь помощь не всегда деньги. Я знаю, что за «Радугу» очень много людей молятся во всем мире. Очень много. У нас есть в разных европейских странах, у нас есть верующие люди в Канаде, кто знают Омск, кто знают омскую «Радугу», кто просто молится за нас. И эти переживания, они не напрасны. И эти переживания, они действенны. Это можно рассказать множество свидетельств о том, как люди чувствуют «Радугу», как люди чувствуют больных детей. Просто даже не задумываясь, в Германии у нас живет молодой человек, бывший житель Казахстана. Он прислал рождественские посылки в Омск, в «Радугу», не зная кому. И одна посылка досталась мальчику, который сильно пострадал в пожаре. Ребенку 10 лет, у него обгорели уши, сильно пострадал нос, у него обгорели сильно фаланги пальцев. И вот эта посылка досталась этому мальчику. И когда ее вскрыли, там было письмо: «Дорогой друг, я тоже жил в многодетной бедной семье. Для нас яблоко было праздником». Это письмо читал мальчик, который лежал весь перебинтованный в ожоговом центре. И в письме было адресовано: «Я не знаю, кто получит это письмо, эту посылку, но я знаю, что ее получит именно тот, кто очень нуждается». И когда мы прислали фотографию того ребенка, который посылку прислал из Германии, мы передали, этот молодой человек приехал сам в Омск, сам навестил этого ребенка, и сейчас этот человек уже несколько лет жертвует деньги для детского хосписа. И удивительным образом эти деньги приходят тогда, вот в самый нужный момент, когда нужно ребенку специализированное питание, которое даже учреждение здравоохранения не может обеспечить, семью. И из больницы обращаются в «Радугу», помогите, вот для этого ребенка нужно вот на месяц там 150 тысяч для детского питания. И мы понимаем, что у

0: У нас сегодня их нет, но мы верим, что с нами Бог, что Он поможет, Он не оставит это служение. На завтра приходят деньги из Германии. И я пишу: Йоган, в тот самый нужный момент пришли твои 150 евро, и мы закрываем целый месяц питания больному ребенку, который лежит в государственном учреждении. Мы не знаем, когда мы что-то делаем и как это отражается на деле. Но я думаю, что Бог высоко, Он все видит. Он видит наши сердца, Он видит проблемы. И неважно, кто и чем как помогает. Я еще раз повторюсь. Иногда помогает молитва. И помогает она в тот самый момент, ну, когда нет других вариантов помощи. А молитва помогает. Я знаю, что у нас есть в базе наших жертвователей очень много пенсионеров. И я знаю, что в те дни, когда дают пенсию, у нас телефон не будет замолкать. Пожалуйста, придите. Я получила пенсию, я хочу помочь ребенку. И вот бабушка, которая отдает эту 1000 рублей больному ребенку, она не знает, кто этот ребенок. И она извиняется, слезно извиняется, что она не может помочь больше. Еще раз говорю, не всегда помощь – это деньги. Человеческий ресурс – это тоже очень важно. Это тоже, это бесценно, просто бесценно. У нас в хосписе лежат дети, вот в чем особенность, у нас вместе с детьми обязательно находится мама. А что такое мама больного ребенка? Это 24 часа в сутки ребенок на руках у мамы. И мамы часто забывают про то, что они женщины.
1: Да даже не с больным ребенком, просто с маленьким ребенком. Даже... Это тяжело. А когда он требует какого-то особого ухода...
0: К сожалению, у нас такая проблема в России. Это, наверное, наша культура, наш менталитет. Если в семье больной ребенок, то очень часто папы там уже нет. Угу. И у нас в хосписе с больными детьми обязательно находится мама. И мама тоже проходит обследование и лечение. У нас уже было 2 случая, когда в период пребывания ребенка в хосписе у мамы была выявлена онкология по-женски. Мама была прооперирована, а ребенок находился в хосписе. И мама после операции в государственном учреждении тоже пришла, вернулась в хоспис и проходила реабилитацию. Слава Богу, сейчас все хорошо. А ведь мама могла не попасть к нам. А ребенок растет, дай Бог. А если у ребенка единственный человек, кто о нем заботится, мама, которая не может следить за своим здоровьем, тоже уйдет из жизни. Поэтому Бог все знает. Надо молиться, надо. Угу.
1: Хоспис – это все-таки учреждение для очень тяжело больных. Ну, как-то он так воспринимается, правда?
0: Да, знаете, это опять же, наверное, наш менталитет. Угу. Это мы, русские люди, понимаем, что хоспис – это место смерти. Хоспис – это морфин. Хоспис – это только обезболивание. Нет. У нас хоспис, мы пытаемся перенять культуру благотворительную паллиативной помощи именно в Европе. В Европе, если ребенку поставлен паллиативный диагноз, с ним уже начинают...
1: А паллиативный – это как? Что
0: это неизлечимые
1: значит?
0: Диагнозы. Угу. Паллиативный – перевод палео с итальянского. Это плащ. Это укрыть плащом от непогоды, наверное, да, от невзгодов. Угу. Палео – это плащ. Закрыть плащом, оказать помощь, прикрыть. И если такой диагноз ставится, то ребенку уже начинают помогать. И что характерно, в Европе с семьей с такой работает 3 психолога. Один психолог, который специально подготовлен и обучен, работает только с ребенком, который угасает, который не доживет, может быть, до зрелого возраста. Второй психолог работает только с родителями этой семьи. И третий психолог, обратите внимание, третий психолог, который работает с этой семьей, он работает с дедушками и бабушками этого ребенка. Понимаете, да, насколько глубоко и насколько семье легко перенести утрату ребенка, когда работают специалисты.
1: Перенести утрату, ну и, наверное, и восстановиться. И в конце концов,
0: конечно.
1: Как-то сохранить эту семью.
0: Потому что эта помощь, она должна быть системной.
1: То есть вы оказываете помощь такую, какую, наверное, больше в России...
0: По оценке нашего авторитетного эксперта Анюты Фидермейсер, которая сейчас директор первого московского хосписа, она у нас была, и она сказала, что мы оригинальны, что мы...

0: эксклюзивны, что никто в России так не работает, и вы, пожалуйста, не меняйте стиля своей работы. На сегодняшний день у нас 634 семьи на учете, а хоспис всего на 15 семей
1: в месяц. То есть это семьи, которые уже получили или вот должны получить помощь?
0: Это семьи, которые нуждаются в нашей помощи. Но это только Омск. А что делается по всей России? Понятно.
1: Ну вот в таком контексте, может, не до жиру. То есть у нас совсем все плохо, ну, по сравнению там с той же Европой и так далее. То есть, может быть, что-то попроще делать?
0: Знаете, вот многие говорят, мы ждем помощи от власти, нет поддержки от государства. А мы-то кто? Ведь мы – это государство, ведь мы – люди, мы – это мы, это народ. И зачем от кого-то ждать помощи, если мы можем сами друг другу помогать? Зачем обвинять правительство или власть, что чего-то нету? Мы это сами можем сделать. Мы очень многое можем сделать. Вот именно заботясь друг о друге. И это бесценная помощь.
1: Ну, мне кажется, что тут связано, в определенном смысле связано с нашим менталитетом, с нашей культурой, что государство все делает. И поэтому...
0: А мы чего-то ждем?
1: Да, мы ждем. Ну, мы платим налоги там, мы еще что-то делаем. А дальше пусть государство работает. На практике получается, что...
0: Я считаю, что если говорить о государстве, нужно начинать с себя. Если ты сам о себе заботишься, ты позаботишься о тех, кто рядом. Ты будешь видеть эту нужду. Те, в свою очередь, могут позаботиться о ком-то еще. Только о заботе, только от любви, только от внимания мир может стать лучше. А что нам нужно? Вот когда мы занялись благотворительностью, да, мы, вот у нас уже 11 лет выходит газета, газета «Радуга», газета «Добрых дел». И в ней мы пишем о тех судьбах детей, которым мы помогаем и о которых мы призываем к помощи других людей. И в этой газете для нас очень важная страница, одна из последних, это отчет о использованных деньгах за месяц. Вот этот фактор прозрачности, он показывает людям, куда идут эти деньги. Это подчеркивает о том, что помощь идет до получателя.
1: Ну, и, видимо, именно поэтому те бабушки, которые получают пенсию, которые там... могут пожертвовать всего 1000 рублей, которая, ну, наверное, им очень нужна самим.
0: Конечно.
1: Они жертвуют.
0: Конечно. Любая помощь, любой человек, любой социальный, вот, социального уровня, любой человек национальности, любой человек, ну, неважно, мужчина ты или женщина, ребенок ты, студент ты, неважно, кто ты. Ну, всегда у человека заложено природой делать добро, о ком-то заботиться, что-то кого-то любить. Я считаю, что очень многое в жизни мы можем сделать сами своими руками. И мы должны об этом
1: можем,
0: думать.
1: Можем, но очень многие вообще не уверены в том, что, ну вот, у меня очень мало денег, у меня очень мало каких-то возможностей. Ну и что я могу дать? Чем я могу помочь?
0: А вы знаете, очень часто ценится желание помочь. Очень часто. И мы часто встречаемся, у нас очень много волонтеров. У нас есть волонтеры, которые живут с маленькой пенсией. Но они звонят и говорят: Валерий, а мы можем прийти к вам в хоспис, посадить цветы?
1: Вы как называли цифру, количество волонтеров, которые с вами сотрудничают?
0: Знаете, их практически невозможно всех учесть. У нас только база, где более 2000 телефонов и адресов. Это те люди, которые к нам когда-то пришли и сказали: будем нужны, звоните.
1: Угу. И вы реально им звоните, и они приходят.
0: Иногда мы просто пишем о своих акциях, и люди приходят на акции, и звонят, и пишут, и предлагают свои услуги.
1: Ну, вообще, конечно, здорово.
0: Может каждый.
1: То есть, ну... даже сам масштаб вашей деятельности, он впечатляет. Единственное, что, ну, такой масштаб был ведь не всегда. То есть, когда начиналось?

Дети, 23 года нам. И где-то с 5-го, может быть, с 6-го года мы только начали учитывать эти базы, этих людей, этих студентов. За 23 года выросло целое поколение. Много лет назад мы помогали в деревнях собрать первоклассников в школу, потому что для ребенка стоял вопрос, пойдет он в школу или нет, потому что не в чем было идти, не с чем было идти. И когда мы проводили эти акции, эти семьи, эти дети, они почувствовали заботу. Сейчас эти дети выросли, и сейчас.

0: Знают также в деревнях работать. Вот он результат. Что посеешь, то и пожнешь.
1: Ну да, вы посеяли, у вас такие большие.
0: Ну, небольшие, можно больше. Но мы не ставили задачи перед собой сделать больше. Мы всегда стараемся сделать лучше. И это побуждает других делать так же. Наверное, это самое главное. Это самый главный пример.
1: А что бы вы могли сказать людям, которые, может быть, ощущают в себе потребность кому-то помочь, ну или побуждение какое-то кому-то помочь, но не видят как, не понимают чем, ну или не имеют достаточно средств для чего-то или еще что-то. Вот что такому человеку сделать? Куда обратиться, может быть?
0: К соседу, к друзьям, к знакомым. Ну, добро можно делать везде, всюду и всегда. Понимаете, чтобы поверить добро, нужно сделать его. И когда ты один раз сделаешь, ты увидишь, и ты поймешь, что это не трудно, это легко. И это очень приятно. Делать добро и отдавать свою любовь – это всегда приятнее, чем ее получать. Попробуйте, и вы в этом убедитесь сами.
1: Спасибо большое. Вот ну, такое напутствие, приятное на самом деле. Потому что когда смотришь на ну, вот ролики ваши, когда смотришь на то, чего вы достигли, в общем-то, понимаешь, что дорога длинная. И по мере того, как человек по ней идет, он взрослеет, он чему-то учится. То есть вот ваш пример, когда человек, ну, когда вы посвятили свою жизнь, по сути, вот другим людям, детям, ну, нужд на самом деле ведь много. Просто вы выбрали для себя вот именно такое служение. Или это было... Ну, самым вопиющим. Вот больные дети, которым вы помогаете.
0: Ну, мы делаем лишь только то, что хочется делать. И просто стараемся делать качественно.
1: Спасибо большое, Валерий Алексеевич. Ну, могу сказать только одно. Пусть вас Бог дальше благословляет.
0: Спасибо. На фоне социальной работы с семьями, с сельскими семьями, с городскими семьями, с многодетными семьями, мы увидели одну проблему, которая тронула нас глубоко. Это больные дети. Больные дети, которым ну, невозможно в силу каких-то обстоятельств получить соответствующее лечение, наблюдение у врача. Они живут в маленьких деревнях, далеких от райцентров. И семьи не имеют рабочих мест. Для этих семей просто событие съездить в райцентр или в город. И все это, конечно, отражается на здоровье детей. Очень много детей, которым мы помогаем, которых мы опекаем. Врачи говорят, очень поздно поставлен диагноз. Очень поздно сделано обследование. Вот из этой категории очень поздно мы увидели тех детей, которым уже не помочь, потому что очень поздно. Но все равно есть шанс проявить свою любовь и заботу к этим детям. И вот когда мы увидели, какие хосписы бывают в Европе, нам захотелось сделать такую картинку здесь, у нас, в Омске, для наших больных детей.

0: Мы не боги, мы не можем воскресить ребенка. Если он неизлечимо болен, он все равно уйдет из этой жизни. Но жизнь продолжается вокруг него, и продолжают жить родители, близкие, родственники. И хотелось бы дать все возможности, все условия для того, чтобы жизнь продолжалась, и продолжалась именно счастливо.
1: Дорогие друзья, если мы видим человека в нужде, и наше сердце не может успокоиться, это нормально. Сострадание – это особое чувство, вложенное в нас Творцом. Если мы заглушаем его, мы черствеем и теряем вкус жизни. Конечно, мы не можем решить проблем всех людей, но мы можем помочь кому-то ближнему и сделать его жизнь лучше. Иногда помощь связана с очень большими затратами, и мы можем оказать ее только сообща. Пример такого служения – благотворительный центр «Радуга». Если у вас есть побуждение, вы можете поддержать это служение, перечислив средства на указанный на экране расчетный счет, либо отправив СМС на номер 3436 со словом «Радуга» и суммой пожертвования, например, «Радуга 300». Помощь нуждающимся, поддержка слабого – это то, что дает нам ощущение сопричастности и родства, то, что делает нас единым народом. До свидания.
2: Пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.

Реализовывая этот проект, нам хотелось, конечно, по максимуму учесть все недостатки, с которыми мы на протяжении 20 лет сталкиваемся. И, конечно, в этих стенах мы хотим дать максимум любви, максимум заботы, максимум внимания и больному ребенку, и его родным и близким.

0: Здравствуйте. Императорские пингвины собираются в группы, чтобы согреться. Когда снаружи минус 20 градусов, внутри такой кучки очень тепло. Температура может достигать 35 градусов. А чтобы крайние пингвины не замерзли, они потихоньку продвигаются к центру. Любопытная птица. И о ней нам расскажет магистр биологии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Иногда думают, что пингвины обитают там, где льды, то есть на Северном полюсе и на Южном полюсе. Это так?
1: На самом деле это не так. Пингвины обитают на Южном полюсе, но мы знаем из первых источников, это источник Васко да Гама, когда он со своей командой путешествовал в 1498 году и исследовал ближайшие острова, он обнаружил, что есть какие-то необычные существа, которые выпрыгивают из воды, и тогда они их еще назвали морские акробаты.
0: И, наверное, даже не знали, кто это, птицы, рыбы или животные. Да?
1: Конечно, они видели их только издалека, поэтому для них это была еще только загадка, что это такое.
0: А пингвин всегда был нелетающей птицей? Или когда-то в давние времена он мог летать?
1: Первые окаменелости пингвина были найдены в Новой Зеландии. Там работал ученый профессор Хаксли, и он обнаружил вот эти окаменелости вплоть до эоценового периода.
0: Это очень давние времена.
1: Да, это очень давние времена. Вот именно креационисты-палеонтологи, они отмечают, что эоценовый период, он начался с того момента, когда вот произошел потоп, и ковчег, вот он, можно сказать, пристал к берегу. И вот это то время, когда животные выходили из ковчега и расселялись по нашей земле. Но вот именно профессор Хаксли, когда нашел окаменелости, он обнаружил, что то животное, которое он нашел, по внешним признакам оно напоминало пингвина. Но что еще было самое интересное, что строение стопы, вот если бы это была стопа пингвина...
0: То есть вот это лапки, да?
1: Да, это лапки, на которых ходит пингвин. У наших современных пингвинов, у них, вот мы видим, вот это фаланги пальцев. Здесь у нас кости, которые называются плюсна. То есть у нас с вами вот эти косточки, они не сращены.

0: Ну да, они так свободно двигаются.
1: Да, они свободно двигаются, они соединены только сухожилиями и мышцы. У пингвинов в связи с их образом жизни, хождение вот, по льду, у них эти плюсны, эти косточки, они сращены между собой. Ну вот профессор Хаксли, он сделал вывод, что с того времени до нынешнего времени пингвины нисколько не изменились.
0: Каким он был, таким он и остался.
1: Да, а креационисты верят, что и ученые-креационисты, они утверждают, что это именно тот период, когда животные вот вышли из ковчега.
0: Угу. Пингвин большую часть времени плавает и ныряет, насколько я знаю. Ну, по крайней мере, если не большую, то очень много времени проводит в воде.
1: Да.
0: А что в строении тела вот, помогает ему так долго
1: Конечно,
0: быть пловцом?
1: Конечно, основная жизнь пингвина, она связана с водой. За редким исключением пингвин выходит на сушу, это в период размножения, когда им необходимо отложить яйцо и высидеть птенца. Ну, а поскольку вся жизнь проходит в воде, как мы здесь с вами видим на этой фотографии, тело пингвина напоминает торпеду.
0: Да, есть
1: торпеду.
0: Оно очень обтекаемое, удлиненное.
1: Очень обтекаемое, удлиненное. Человек взял вот это особенное строение этой птицы или, допустим, даже рыбы, любого водного существа, кита, взял и уже люди начали использовать это в строительстве подводных лодок. Мы с вами знаем, что подводная лодка, она тоже имеет обтекаемую форму, как торпеда. И видим, что вот пингвин имеет форму торпеды. У него есть плавники, это у него крылья, которые
0: на самом деле крылья, да?
1: Да, являются крыльями. И, как вы видите, пингвин, он при достаточно большой скорости плавания под водой может не вертеться, как вот вокруг своей оси, а именно вот эти крылышки, которые он растопыривает, помогают ему сохранять равновесие.
0: Угу.
1: Что еще мы можем сказать? Что цвет пингвина. Вы обратили внимание, что чаще всего иногда смеются и говорят, что пингвины, они ходят как бы в смокингах.
0: Да. Я даже видела фотографии, сейчас, видимо, модно, на свадебной фотографии жених-невеста, и между ними пингвин с бабочкой. Видимо, похож на жениха.
1: Да, вот я вам принесла небольшой макет пингвина. Вот мы с Мавием видим, да?
0: Хороший макет.
1: Хороший макет.
0: Очень натуральный.
1: Вот наш пингвин. И мы видим с вами, что пингвин имеет брюшко белое. А сверху он черный. Оля, как вы думаете, зачем ему нужно вот так вот наряжаться? Что вот, он на какой-то вечер собирается?
0: Вот вы знаете, я даже в затруднении. Когда я смотрю на фотографии, я думаю, что такой наряд должен быть заметен на расстоянии многих километров. И хищник любой его поймает.
1: Конечно, на белом снегу.
0: Да, и так, может быть, вы расскажете, зачем ему такой наряд? Я затрудняюсь с ответом.
1: Ну вот, вы наверняка уже видели фотографии, когда пингвин плывет.
0: Да.
1: Плывет, и здесь мы с вами видим, что когда птица плывет, то нижняя часть у нее светлая, а хищник, который проплывает внизу...
0: Это кто, например?
1: Это у нас чаще всего бывают морские львы.
0: Морские львы.
1: Да, морской лев, он похож на тюленя, только с большими зубами, и достаточно он кровожадный и очень беспощадный. И вот пингвин у нас плывет, брюшко у него светлое.
0: Так.
1: Если хищник смотрит на него снизу вверх, то что он видит?
0: На фоне светлого неба пингвин
1: да,
0: не заметит.
1: Это чаще бывает небо, это бывает чаще лед который он тоже белый. А пингвин фактически маскируется. Но также не только снизу может быть опасность, но и также и сверху. Допустим, те же люди, они тоже могут, к сожалению, навредить птицам.
0: Да.
1: И для этого у птиц есть такая вот краска черная.
0: Вот этот как раз смокинг черный.
1: Да, черный смокинг.
0: То есть сверху на фоне дна пингвин тоже не заметен.
1: Да, он получается? Не виден, он сливается с темной глубиной вот этого океана. Вообще пингвины это больше социальные животные. Они легко могут стать добычей во время хождения по снегу.
0: В одиночку, да?
1: Да, в одиночку. Но их же много. А обычно те, которые очень уязвимы, они побеждают своим количеством. Угу. Ну и в условиях зимы, когда пингвины собираются в колонии, которые... в которых они стараются вот, высиживать своих птенцов, там у нас

0: чаще всего самцы, то есть отцы семейства, они на первых этапах они заботятся об этом. Высиживание
1: яйца. Хорошие отцы. А почему именно они?
0: Ну вот интересно, что когда самка, она откладывает яйцо, то согласитесь, для того, чтобы создать яйцо внутри себя, нужно достаточно много питательных веществ.
1: Ну да, тем более там холодно, и скорлупа должна быть прочной, да и самому пингвину энергии много надо.
0: Конечно. Поэтому самка, отложив яйцо, она аккуратно, как бы сказать, отдает самцу.
1: А как отдает?
0: Ну вот здесь нет второго пингвина. Самка, она подходит к самцу, и здесь у них есть мешочек. Вот между ножками там есть мешочек. Изначально вот как бы вот яйцо, когда попадает на этот свет, оно падает на лед. Mm-hmm. То есть когда выходит из самки, оно попадает на лед. При этом самка должна очень быстро, в течение нескольких секунд, своими вот этими маленькими ножками, неуклюжими, попытаться его положить в этот мешочек.
1: Чтобы он не
0: именно
1: примерз.
0: К себе. Поэтому самка старается подойти как можно ближе к самцу, к пингвину, и передать вот это яйцо из своего мешочка именно ему. При этом им нужно действовать обоим очень быстро. Но опять же, яйцо находится в окружающей среде, открытое, без тепла, без защиты. Ну и здесь, конечно, помогает опыт. Если птицы уже не первый год откладывают яйца, им, конечно, проще. Но молодняки, они остаются иногда без
1: потомства.
0: Без потомства, да. И вот это яйцо самец, он кладет себе в мешочек туда. И все, здесь вот на этом этапе уже самка с самцом, они прощаются.
1: На сколько времени?
0: Ой, на очень много времени. Самка уходит в открытый океан питаться рыбой от 3 месяцев.
1: Ой.
0: 3 месяца вот ее нету. И что самое интересное, когда она приходит, она должна узнать самца,
1: своего партнера.
0: Партнера. И узнать его в этой многочисленной толпе, и все же они кричат, потому что самец, он долгие месяцы стоял и грел это яйцо. И когда вылупился птенчик, вот именно в это время он не получает пищи. Птенец, в отличие от других животных, он остается без пищи какое-то время.
1: То есть все это время самец, получается, стоит на одном месте?
0: Ну, они ходят.
1: Ходят с этим
0: ходят,
1: яйцом,
0: конечно,
1: да? То есть они
0: ходят.
1: Могут передвигаться.
0: Да, здесь очень много опасностей именно для сохранности яйца, потому что, согласитесь, при хождении самец может выронить яйцо, и оно покатится, и он его не догонит и погибнет. И самка приходит с моря и спрашивает, а где? Нету, извини, любимая. Вот, грустно. Но при этом, при всем, она находит своего партнера во всей этой толпе пингвинов. Они узнают друг друга. И здесь он ей уже передает не яйцо, а птенца. Угу. То есть уже вот вылупившегося птенца. Но при этом сам самец-пингвин, вот интересно, что в его строение его внутренних органов, его пищеварительная система, она способна вот эту пищу, когда он поел несколько месяцев назад, сохранять внутри себя и потихоньку вот как бы подкармливать свой организм. Но при этом, когда птенец рождается, его тоже нужно подкормить.
1: То есть это у папы, у самца, у него запасы вот этой
0: да,
1: пищи?
0: Да, есть внутри, есть запасы. И он иногда вынужден, ну как бы он должен делиться с птенцом, чтобы тот он мог дождаться матери.
1: Ну, да.
0: То есть своей. Как мы видим, дожидается. И потом уже вот самец, он прощается с птенцом, он его уже больше никогда не увидит. Вот. И птенец остается на попечении у самки.
1: Угу.
0: Там вот она дальше его растит и
1: обучает.
0: И пингвины, они создают такие детские садики. То есть какая-то часть самок, она вынуждена уходить обратно в океан, чтобы питаться.
1: То
0: чтобы опять приходить.
1: Да?
0: Да, чтобы опять приходить и кормить уже подрастающее поколение. И здесь создаются детские садики, где остается главный пингвин, допустим, какая-то самка, и она смотрит за всеми.
1: Ну вот у нас даже на фотографии есть настоящий детский садик на прогулке.
0: Детский садик на прогулке. Вот что самое интересное, вот, Оля, мне бы хотелось отметить, вот как может эволюция вот именно запомнить вот эти все моменты, то есть как вот

0: Пингвин в условиях тяжелого климата, минус 60 градусов, может понять, когда ему нужно выходить на лед зимой и начинать откладывать это яйцо. Когда самка знает, что ей нужно возвращаться обратно, чтобы там ее партнер не бросил яйцо и не ушел, чтобы питаться, ведь это же тоже случается. Вот. Когда вот это все нужно, чтобы произошло, и что самое интересное, пингвины, они линяют все в одно и то же время. То есть не как птицы какой-то в промежуток времени, а именно все в одно и то же время.
1: А почему?
0: Ну, конечно, для линьки им необходимо выйти на берег. Или, допустим, птенцы, им нужно всем в одно и то же время опериться. Хищники, опять же, здесь численность. Численность пингвинов, хищники кого-то съедают, кто-то остается живыми. Угу. Конечно, больше остается живых. И они способны полинять спокойно и выходить дальше, отправляться в открытый океан.
1: Ну, то есть я поняла, пингвины все делают сообща.
0: Да, все делают сообща
1: для выживания.
0: И в определенное время. То есть в определенное время они все линяют, у всех происходит линька. В определенное время они знают, когда нужно выйти на сушу. И еще они знают даже, что они же, вы же понимаете, что во время зимы минус 60 градусов площадь льда достаточно большая. И во время весны, когда температура повышается, лед, он начинает таять, и он остается только там, где есть земля, то есть есть где твердая почва. И вот пингвины, они знают об этом. Вы представляете, вот, допустим, перед нами пингвин, который первый год, вот он готовится воспроизвести как себе подобных, да, то есть он собирается в путь, где отложит яйцо, найдет подругу себе. Так вот, откуда же они знают, что им нужно пройти столько километров от места, где они вышли, от полыни, где они вышли на лед, и им нужно пройти вот это все расстояние, чтобы там, где твердая земля, и как они определяют, что это твердая земля, именно здесь снег не растает. Кажется, что это небольшие моменты, но очень важные для пингвина. И если вот что-то одно упустить, в итоге сам пингвин, он погибнет. Даже пингвин, который откололся от стаи, он уже не может выжить. Поэтому...
1: И то есть в данном случае мы, опять же, имеем выбор. Или мы верим в то, что это произошло в результате цепочки случайностей, что, ну, пингвину повезло, другими словами. Или мы верим в то, что это божий замысел относительно этой уникальной птицы. Дарья, спасибо за пингвина, за беседу. Спасибо и вам, дорогие друзья, что были с нами. Пишите нам, звоните, заходите на наш сайт. Всего вам доброго, до свидания.

0: Говорят, Москва — это каменные джунгли. Кажется, присутствие людей исключает все живое вокруг. Но нет. Здесь, даже не заходя в зоопарк, можно встретить свободно передвигающихся животных из дикой природы. Вот, к примеру, кряквы. В Москве они не редкость.
1: Этих крупных и заметных уток легко встретить на многих городских прудах. А самки у них выглядят довольно скромно. Бурые с пестринами, самцы же, иначе говоря, селезни, очень красивы. У них зеленая или синяя голова с металлическим блеском, а серая спина и бока с розоватым таким оттенком. Недаром говорят, что утка в сарафане, а селезень в кафтане. Впрочем, сейчас различия между ними не такие очевидные. Почему? Ну, об этом несколько позже.
0: Но однажды некоторые московские старожилы обнаружили, что селезни куда-то исчезли. Весной их было ну просто пруд пруди.

концу лета днем с огнем не сыскать. Хотя самок и подросших утят было предостаточно. Может быть, селезни улетели, а вдруг отравились выбросами. Но почему же мы видим самок? А может быть, кто-то специально истребил только самцов? Но зачем? Таинственное исчезновение селезней так и не превратилось в детектив. Причина пропажи оказалась проста. Они полиняли. Во время линьки птицы прятались. Сменив же яркий наряд на камуфляж, они затерялись в толпе своих жен и детей. Тем не менее, селезни остались селезнями. Через месяц-другой они, еще раз полиняв, обрели прежнюю импозантность. Но отличить их можно всегда. У самок клюв и ноги коричневые, а у самцов зеленовато-желтый клюв и красные ноги. Объединяет же их особое пятно на крыле – зеркальце. Оно фиолетово-синее с белой окантовкой. По зеркальцу утки узнают своих. Это особенно важно во время перелетов. Так что, как бы сильно селезни не линяли, у них всегда остаются постоянные признаки. В жизни и нам приходится принимать разные обличия. Меняем образ мы по погоде и обстановке. Работа, учеба, деловая встреча или пикник с друзьями – ко всему требуется свой подход и свой костюмчик. Ведь мы стараемся быть понятыми и принятыми. Но есть нечто, что необходимо сохранять неизменным. Это наша верность Богу. В Библии мы читаем о жизни Иосифа, Мардохея и Даниила, которые сохраняли верность, живя в злом мире. И, наконец, пример Спасителя. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. –

Когда приходит время обедать, всегда нужно иметь при себе подходящие столовые приборы. В мире животных в качестве ножей, вилок и ложек для десерта используются различные биологические механизмы, инстинкты и приспособления, которые зачастую поражают воображение. Наглядный пример – это рыба-лучник, который обитает в реках от Индии до Австралии. В отличие от большинства рыб, чьей пищей являются насекомые, лучники не ждут, пока их добыча случайно упадет в воду. Вместо этого, когда приходит время обеда, у рыб-лучников есть особая стратегия. Рыбы выстреливают в насекомых из-под воды, и они известны своей поразительной меткостью. При этом их мишени могут находиться на высоте более 1,5 метра над поверхностью воды. Их способность использовать законы физики удивительна, как и применяемые механизмы. Этот процесс начинается с поиска потенциальной добычи. В отличие от большинства других рыб, бинокулярное зрение рыб-лучников устроено так, чтобы наилучшим образом фокусироваться на цели. Когда рыба замечает насекомое, возникает необходимость произвести несколько необходимых вычислений. В течение пары секунд лучник точно определяет размер добычи, угол и расстояние. При этом нужно учесть оптические искажения по причине дифракции. Из-за них цель кажется смещенной на 25 градусов относительно своего фактического положения. Зафиксировав положение цели, рыба делает последние приготовления перед нападением. Сначала она двигает хвостом из стороны в сторону, чтобы точно прицелиться. Затем язык занимает центральное место в ротовой полости. Посмотрите на эту узкую канавку по центру и обширную полость прямо под ней. Утолщенная средняя часть языка имеет такую форму, чтобы плотно прилегать к этой канавке. Благодаря этому образуется тонкая трубка, которая будет работать подобно стволу пистолета, направляя мощные брызги лучника. Мощность струи, которая проталкивается через этот

узкий канал можно регулировать в зависимости от расстояния и размера насекомого. Одновременно рыба создает внутреннее давление, плотно закрывая жабры. В итоге струя воды запускается практически с идеальной точностью. При необходимости лучник может произвести до 7 выстрелов один за другим. Лабораторные исследования показали, что техника стрельбы рыбы-лучника имеет более сложную структуру, чем это предполагалось ранее. В зависимости от расстояния до цели, рыба может контролировать скорость и форму струи, используя мышцы и ткани своего рта. Замедленная съемка показывает, как каждая струя жидкости генерирует максимальную мощность, нужную для данного расстояния. Давайте посмотрим на эту струю с другой точки зрения. Когда лучник стреляет, отдельные капли сливаются, образуя единую шаровидную структуру. Чем больше насекомое, тем больше этот шарик. И в дело вступают другие факторы. Если цель находится близко, то струя будет идти по прямой. Но если расстояние увеличить, то сила гравитации будет изгибать траекторию в виде дуги. Поэтому лучник должен вносить поправку на гравитационную составляющую. Результат впечатляет. В 1943 году легендарная меткость рыбы-лучника и ее способность наносить удары из-под воды были использованы военно-морскими силами. Когда в Тихом океане бушевала Вторая мировая война, в США была построена новая подводная лодка, получившая название «Арчерфиш» или «Рыба-лучник». Во время патрулирования вблизи Токийского залива эта подлодка заметила огромное японское судно. После преследования судна в течение 6 часов подводная лодка открыла огонь. Четыре торпеды достигли цели, и японский авианосец водоизмещением 72 тысячи тонн затонул. Это был самый большой военный корабль, когда-либо уничтоженный в результате атаки подводной лодки. И в этой истории есть нечто большее, помимо смертоносной точности. Подводная лодка «Арчерфиш» была великолепно спроектированным кораблем. Его экипаж состоял из 10 офицеров и 70 моряков, 10 торпедных аппаратов, палубная артиллерия и 4 дизельных двигателя. «Арчерфиш» мог работать на глубине более 150 метров и отслеживать цели на расстоянии 7 морских миль с помощью системы радаров. Никому не придет в голову оспаривать необходимость проектирования и замысла при создании судов подобной сложности. Но когда дело доходит до биологических тезок этой подводной лодки, объяснение их поразительных способностей основано на случайных, хаотичных эволюционных процессах, которые способны путем метода проб и ошибок каким-то образом достичь создания столь совершенного механизма. Подобные рассуждения противоречат как логике, так и научным доказательствам. Биологический механизм рыбы-лучника удивительным образом демонстрирует учет законов оптики, гравитации и гидродинамики. Это позволяет рыбам охотиться, плавать и размножаться. Подобные механизмы нередко превосходят гениальность человеческих изобретений и ясно указывают на необходимость объяснений, выходящих за рамки материалистических представлений о мире.

Почему после красивой свадьбы наступают серые будни? Почему те, кто так мечтал об этом дне, через год уже не узнают друг друга? Почему более 70% пар разводятся? Получается, ожидания не совпадают с той реальностью, с которой сталкиваются люди? Тогда что же там на самом деле ждет молодоженов? И как им не разочароваться? Сегодня мы разбираемся в этом вопросе с психологической стороны и с точки зрения Библии.

0: чашечка чая к тебе я лечу.
1: Чу-чу-чу-чу.
0: С ча-ча-ча-ча-ча. С чашечкой чая. С чашечкой чая мне все.

0: Когда пара готовится к свадьбе, они часто погружаются в процесс подготовки. Выбор платья, декора, меню, гостей. Все внимание направлено на одно событие – день мечты. Но, как показывает практика, именно здесь закладывается первая трещина. Фокус смещается с сути отношений на красивую картинку. Но исследования Института брака и семьи Университета Вирджинии 22 года показывают, что пары, которые готовились именно к совместной жизни, а не к свадебному дню, имеют на 35% больше шансов сохранить брак в первые 5 лет. И это не случайно. Ведь свадьба – это начало, это пристань, от которой отбывает этот корабль любви. А брак – это ежедневное хождение по волнам, иногда справляясь со штормом, иногда наслаждаясь стилем. На свадьбе звучит «да любви», но в браке ежедневно приходится говорить «да ответственности». И вот здесь начинается встреча с реальностью. А в реальности не всегда легко прощать, слышать, уступать, ждать. И если ожидания были построены на идеализированной картинке, то неизбежно приходит разочарование. Психологи называют это кризисом первого года брака, то есть столкновением ожиданий с бытом, столкновение с привычками и, конечно же, с несовершенством партнера. Сергей, а почему же Бог вообще создал брак? Зачем?
1: «Нехорошо человеку быть одному», — сказал Бог, когда сотворил землю, когда сотворил Адама. Адам был один, да, у всех животных были пары. Была пара, а у Адама не было. И Бог, конечно же, знал, планировал, что он будет делать. И

0: И он сказал это, заявил. И, можно так сказать, и показал, почему он сотворил брак, почему он сотворил мужчину и женщину. Чтобы были двое. Во-первых, чтобы они не были одиноки. Чтобы была эта дружба и любовь у человека. То есть Бог создал любовь, Бог создал дружбу, когда создал двух людей. Uh-huh. Это в таком физическом плане. А в духовном плане он создал брак для того, чтобы люди могли лучше понять Бога. Что я имею в виду? Когда они взаимодействуют друг с другом, когда они, да, общаются, когда они там как-то примиряются, когда выслушивают друга, уважают, ценят, тогда они понимают, как Бог, во-первых, взаимодействует с нами. Дело в том, что в Ветхом Завете очень часто рисуется аллегория отношения Бога со своим народом, как жених и невеста, угу. как муж и жена. Вот. И вот эта верность Бога своему народу, своим детям, она показывается как символ верности мужчине, женщине, и он также хочет, чтобы и народ был верен ему, церковь его, да, как невеста Христа. Вот. И эти отношения тоже, они вот семейные отношения, это как символ вот этих отношений Бога со своим народом. Ну и, конечно же, есть отношения в Троице. Угу. Верим, что Бог, Отец, Сын и Дух Святой, они тоже имеют какие-то отношения внутри себя. И отношения внутри семьи также могут быть такой моделью выстраивания отношений в Троице.
1: Угу. Угу, спасибо.
0: Ирина, скажите, пожалуйста, может ли брак сделать человека счастливым? Может ли он восполнить какие-то психологические потребности человека?
1: Угу. Современные исследования, например, Journal of Family Psychology 2021 года, показывают, что пары, в которых до брака обсуждались ожидания относительно ролей, бюджета, интимности, личных границ, адаптируются в браке почти в два раза легче. Но если разговоров не было, то каждая мелочь становится полем боя. Кто должен мыть посуду, как проводить выходные, сколько общаться с друзьями. Вроде бы бытовые вещи, но именно они становятся показателем, умеем ли мы быть командой. Многие люди подсознательно ожидают, что действительно брак должен сделать их счастливыми. Но брак не делает человека счастливым. Он раскрывает то, что уже внутри. Брак не исправляет личные пустоты, он лишь увеличивает масштаб внутренних дефицитов. Поэтому зрелость – это не найти правильного идеального человека, а стать таким, с кем будет хорошо жить. Ожидания разбиваются вдребезги только если они были далеки от реальности. Семейная жизнь, она прекрасна, но если к ней подготовился и сделал максимум для того, чтобы она таковой и была.
0: Спасибо. А еще вопросик у меня такой. Вы как психолог, Ирина, что порекомендуете парам делать перед браком, чтобы минимизировать проблемы разочарований в браке?
1: Есть такое интересное упражнение. Нужно взять лист бумаги и разделить его на три столбца. В первом столбике написать ожидания от брака. Например, он всегда будет меня понимать, она будет вдохновлять меня, мы будем во всем едины. Нужно сравнить эти списки ожиданий друг с другом, то есть ввести в курс дела то, что вы ожидаете от любимого человека в разных сферах. И обсудить это, насколько вообще ожидания совпадают, и что вы готовы, да, реализовать, а что нет, а что партнер готов реализовать, а что нет. Во втором столбике напишите договоренности, на которых сошлись, ну или поправки, которые внесли, которые больше похожи уже на реальность. Например, иногда он раздражается, иногда мы будем друг с другом не согласны. И уже в третьем столбике напишите, что лично вы будете делать в таких ситуациях, чтобы сохранять любовь и мир в семье. Самый лучший вариант, если есть возможность даже обсудить результаты упражнения с душепопечителем, пастором, консультантом по добрачным отношениям, потому что у нас до брака часто розовые очки, и мы можем что-то не учесть. Также пары часто сталкиваются с разочарованием, да, когда особенно вот не готовятся так, не делают каких-то упражнений, не обговаривают. И отсюда, Сергей, вопрос. Как христианину правильно относиться к разочарованию в браке, когда реальность, ну, совсем не оправдала ожиданий?
0: Нормально относиться к разочарованиям, потому что в браке в любом случае они, может быть, какие-то маленькие, не совсем большие, но они будут. Потому что невозможно просчитать все на 100%. Что будет в браке? Да, каким будет твой партнер? Что там

0: у него выльется еще в его характере. Поэтому важно не очаровываться и понимать, что с любым человеком вас бы ждали какие-то разочарования. Угу. Всегда. Это даже не в браке, в любом случае, это в дружбе, в партнерстве, в работе, в бизнесе. Да. Ты вроде человека хорошо знаешь, а вот в каком-то совместном деле он проявил себя с такой стороны, которую ты вообще не ожидал. Поэтому нужно понимать это, и нужно не очаровываться, да, а осознавать какие-то вещи. Нужно хорошо максимально узнать человека до. И просто искренне пообщаться, если вот пришло какое-то разочарование. Искренне общаться, сказать, слушай, вот это вот случилось, я этого не ожидал. Что будем с этим делать? Как ты на это смотришь? Рассказать о своих желаниях, о своих переживаниях, нуждах и вместе меняться к лучшему.
1: Спасибо, спасибо. Я до брака, помню, настолько переживала, что такие разочарования, эти на риск-то есть, большого количества разочарований, и много историй разных знаешь. И я помню, как мы с мужем судорожно искали все возможные вопросы, которые можно только себе задать, вот чтобы максимум друг о друге узнать. Все эти упражнения, задания во всех книжках, помимо разных добрачных курсов. То есть мы просто максимум друг о друге узнали, даже завели такую специальную там страничку, где мы все это записывали, все, что мы там сейчас ощущаем, все, о чем мы договариваемся, о себе представляем, чтобы даже потом сравнить.
0: Чтобы потом, если это случится, вот смотри, видишь, мы договорились.
1: Да, мы даже так...
0: И что? И это вы избежали всех нюансов в браке, всех разочарований, то есть ничего не было, никаких новостей потом, то есть все... Все, как вы написали по учебнику, все так и случилось в браке.
1: Ну, на самом деле, я хочу сказать, что в большинстве, да, мы, сказать, это невероятно помогло, просто невероятно. Мы даже тогда говорили, ну, слушай, вот что мы будем, правда, чувствовать с тобой, если вот мы сейчас это все обсудили, а что-то будет не так? Например, ты поступишь иначе, чем сейчас говоришь, или я поступлю иначе. И тогда муж сказал, ты знаешь, я почувствую действительно разочарование, и что меня... даже предали или обманули. Вот. И мы тогда действительно обсуждали, какие из обсужденных вопросов действительно принципиальны для нас, например, там, про границы какие-то в общении с противоположным полом и так далее, что вот это мы не будем нарушать. А что будет обсуждаться? Более того, есть даже такое понятие в психологии – реконтрактинг. До брака мы, можно сказать, контрактуемся. Мы обсуждаем разные договоренности, как что будет. Но ведь есть этапы, например, рождение ребенка, да, первые кризисы, ребенок пошел в школу, или наоборот, эффект пустого гнезда, да, когда дети уже упорхнули из гнездышка. Это самые такие важные этапы, где пара сталкивается...
0: То есть стоит опять сесть за разговор и обсудить новый этап жизни.
1: Да. Да.
0: Как мы дальше будем жить?
1: Да, действительно. Или, например, переезд. Или, например, пара сначала жила с родителями, да, там, одного из супругов, а потом вместе. Или наоборот, на какой-то этап пришлось жить с кем-то. Вот в эти все моменты действительно очень важен реконтрактинг. Во момент кризиса, перемен, когда мы, правда, садимся и заново обсуждаем свои ожидания, что поменялось и как теперь будем действовать.
0: Да, это интересно.
1: А как христианину нужно вообще тогда представлять брак? Что там будет? Вот какие ожидания себе рисовать, чтобы не разочароваться?
0: Я хочу один стих прочитать библейский. Я на нашу тему сегодня приготовил. Мне кажется, это он очень важен. Он конкретно говорит не о браке, а в принципе об отношении людей. Иисус, когда готовился уходить с этой земли, он учеников готовил к дальнейшей жизни. И он сказал очень важный текст, это великий, великий текст, Иоанна 13:34, написано: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга». Потому что, почему Христос это сказал, он понимал, что будут такие ситуации, когда им не захочется любить друг друга. Потому что вообще весь Новый Завет, во всем Новом Завете, я когда-то считал, примерно около 100 выражение встречается вот эта греческая фраза «друг друга». И это показывает о том, что христианство, оно говорит об отношениях. Христианство – это религия отношений. И в том числе и брак – это отношения. И в этих отношениях мы всегда сталкиваемся с другим человеком. И если мы сразу себе не определим, что я, как вы говорили о завете, что я буду любить этого человека, несмотря ни на что, мы будем стараться договариваться, что такое любовь. Это действие, это принимать, это прощать, это смиряться перед ним, свою гордость, эгоизм опускать, да, убирать и идти на...

0: на переговоры. Поэтому это очень важно. И Христос специально показывает, что, да, говорит, что испытания будут, и будут сложности, но вы любите друг друга, если вы мои ученики. Да? Там в том числе и в Новом Завете Павел говорит, муж да любит жену, жена уважает мужа, и взаимная любовь между вами, смиряйтесь друг перед другом, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому нужно увидеть друг друга потенциально в браке, как мы можем быть, да, и как лучше узнать друг друга, чтобы не разочаровываться. Я посоветую молодым ребятам, я сам это пережил, это мне помогло. Надо максимально человека в разных обстоятельствах увидеть. Не просто где-то в кафешке мы пошли погуляли на улице, там она красивая, я красивый, на каком-то балу, на празднике, там на торжестве улыбаемся, или в церкви, там где все на нас смотрят. Побудьте в экстремальных ситуациях. Как в песне пелось, возьми в горы, друга узнаешь, кто он. Идите в поход вместе, в лагерь какого-нибудь, поживите там вместе в каких-то условиях, там 7 дней, когда ты видишь, когда она проснулась утром, не выспавшаяся, не накрашенная, да, в таком вот виде, как она есть, уставшая, в какой-то стрессовой ситуации, как она реагирует, как он реагирует, вот в этих вещах. То есть посмотрите друг на друга. Еще очень важный момент – побыть у друг друга в гостях и взаимодействие с родителями. Как он относится к родителям своим, как относится к маме, как она относится к своим родителям, как к папе, уважает, она его ценит, любит, или вообще нет папы. Какие отношения, какая модель отношений у них в семье. Вот, как она ведет себя на кухне, в гостиной и так далее. Вот в этих во всех вещах нужно увидеть человека, чтобы не было никаких разочарований в будущем. Вот эти такие советы от меня.
1: Да, да, я бы еще добавила, что как важно поговорить об этом выбранном человеке, например, с пастором, священнослужителем,
0: тоже
1: тот, кто уже давно знает, да, этого человека.
0: Да, то есть те, кто его хорошо знают, спросить, то есть те, кто может сказать, не просто там наговорить о человеке, там бывают те люди, недоброжелатели, которые тебе много скажут, ой, слушай, с ним лучше не общайся, он такой-сякой, такой вот, он вот так. То есть выбирайте людей, которые действительно любят этого человека и не скажут вам что-то лишнее. Да. Они любят и вас, и которые хотят вам счастья обоим, и ему, и тебе.
1: Да, да, действительно. Я еще вспомнила, как мы готовились к браку. Я помню, мы прям завели отдельный файлик про наши недостатки. И мы каждый раз встречались, и каждый раз, когда вот виделись, мы вспоминали за этот период, пока не виделись, что-то еще негативное про себя, что можно заранее друг другу рассказать.
0: То есть... Это смело, это очень смело.
1: Да, и поэтому перед браком у нас был у каждого, можно сказать, такой списочек, к чему быть готовыми. И я помню, когда я смотрела на весь этот список, я была очень рада тому, что я это, в принципе, готова к этим минусам, потому что многие из них пересекаются там что-то с моим папой, что-то с моим братом. И, по сути, я уже привыкла с этим справляться. И вот это было потрясающе, когда ты не только выбираешь, сравниваешь и ожидаешь что-то хорошее, да, а когда ты готовишься еще и к минусам.
0: Да, есть такое выражение, что брак — это не то, что, ну, как бы, это ты просто должен принять человека, с которым, с минусами которого ты сможешь жить.
1: Да.
0: Потому что у всех есть недостатки. Вопрос, с какими недостатками ты справишься и сможешь жить.
1: Да, именно. Вот да, про это. Да, и отсюда возникает вопрос, раз бывают такие разочарования, кто-то готовится, кто-то не готовится, ну, все равно возникают разные неожиданности. Как тогда укреплять союз, да, чтобы не жить в иллюзиях, но и не потерять веру в чудо семьи?
0: Я думаю, что иллюзии в любом случае какие-то будут. У нас они у всех есть.
1: Да.
0: Надо максимально приближать себя к реальности, но и не забывать о романтике, действительно. То есть в любом случае важно и строить романтику, строить какие-то мечты. Может быть, думать о человеке только хорошо. Думать о человеке хорошо – это не значит закрывать глаза на какие-то минусы, но все-таки потому, что когда мы смотрим, как Бог смотрит на человека, он видит то, каким он может стать, а не то, какой он сейчас есть. Также и смотреть на человека с лучшей стороны. Это чтобы сохранять веру в чудо семьи. Да? А в любом случае будет открытие, будет некоторое разочарование. Нужно учиться общаться до брака открыто, чтобы, когда возникнут эти ситуации недопонимания, огорчения, нужно, чтобы открыто их решать, обсуждать и проходить дальше. Вот. Чтобы не терять веру в чудо семьи, я советую смотреть на положительные примеры в браке. Потому что вокруг очень много отрицательных примеров, много разводов, много людей живут друг с другом, постоянные конфликты, живут как квартиранты, то есть нет отношений.

0: их связывает, может, только дети, может, какая-то работа, что-то другое, но не любовь и отношения. Не смотрите на эти примеры, их вокруг много, но есть примеры, может быть, их меньше, счастливых, хороших семей.
1: Да.
0: И вот у них учиться.
1: Да.
0: Есть книга, там, сколько, 200 счастливых браков или что-то около того. Читайте об этом, учитесь, смотрите и вдохновляйтесь на хорошие семьи. Вот это сохранит вашу веру в семью и в то, что у вас тоже вы сможете построить эту семью с Господом.
1: Да, это правда. Есть даже программы разные, где берут интервью у семейных пар, как это по-разному бывает. И я помню, что было невероятно полезно брак смотреть. И это тоже развенчивает эти мифы, да, что все будет идеально, потому что каждая история, она уникальна. Во-первых, в том, как знакомиться, как все складывается, какая свадьба у кого, какое предложение у кого, как вообще строится семейная жизнь и с какими проблемами пары сталкиваются. Поэтому действительно, когда мы можем заранее это все увидеть, вдохновиться, но также не строить себе ложных иллюзий, да, потому что разочарование, часто мы разочаровываемся не в самой семье, не в самом браке, а в своем представлении, которое мы себе нарисовали об этом заранее.
0: Да, это есть.
1: Это как иногда разочарование в Боге. Некоторые люди говорят, я разочаровался в Боге. Но ведь ты больше разочаровался в своей картинке, которую себе нарисовал.
0: Да, в своих ожиданиях, представлениях, что Бог мне сделает вот это. Он меня будет постоянно благословлять, давать вот это, там, то, то, то.
1: Да.
0: И когда этого не случилось, так же и в семье.
1: Да. Да, да, да. И еще могу сказать из опыта семейной жизни. Не, на самом деле, я могу тут разглагольствовать, но в нашей семье больше, наверное, терпит и смиряется мой муж. Вот я могу говорить так, что у нас все потрясающе, это потому что он служит конкретно. Я-то больше холерик, я могу и эмоционировать, вот. А вот он так все принимает, смиряет, любит. И вот я иногда его спрашиваю, ну как тебе так удается нашу семью, чтобы в ней всегда был такой мир, столько любви, столько заботы? И он всегда отвечает, что такую притчу вспоминает о том, что человек подошел, так сказать, к монаху и спрашивает, а какой Иисус? Какой он? Ну вот я не понимаю. Он, как мне понять вообще его? И он говорит, ты знаешь, Иисус как я. И тогда этот человек посмотрел на монаха и сказал, тогда я хочу идти и узнать твоего Иисуса, если он такой, как ты. И для меня это было так сильно, когда я услышала эту притчу, что, во-первых, этот монах смог такое сказать, ну, вообще-то это очень как бы...
0: Значит, он соответствовал?
1: Да, да. Более того, и другой человек не сказал, что, ой, а действительно, значит, он имел такой опыт общения с тем монахом, такого служения, такой самоотверженности. И я вот помню, что когда... Я услышала это, посмотрев на своего мужа, я действительно ощутила, что если Иисус такой же, как мой муж, я хочу знать такого Иисуса. То есть то, какая жертвенность, какое покрытие, какая вот такая любовь.
0: Вот это очень хорошо иллюстрирует фразу апостола Павла про семью. Он говорит, мужья, любите жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. И вот тогда, жены, уважайте мужей, если вот эта вся формула работает, если муж действительно любит жену, как Христос любит нас, да, вот тогда действительно это настоящая любовь, любовь агапы, которая прощает, которая безусловная. И вот тогда жена будет идти за таким мужем.
1: Да.
0: Вот. Если муж так не любит, как Христос, не старается, да, прощать, смиряться и ценить, иногда снисходить, вот, тогда и жена как бы не сможет его до конца уважать, вот, и эта конструкция разрушится.
1: Да, да. Здесь хотела сделать акцент на том, что когда мы смещаем даже свой взор с того, что я ожидаю в браке, да, как там будет, на то, а что я там сделаю, чтобы не разрушить даже ожидания другого, а чтобы даже сделать лучше. И когда вот мы обсуждали это даже до брака, что многие, вступая в брак, потом делят, ой, хоть бы мне не переработать-то, не сделать-то больше усилий. Но если каждый будет стараться на 100%, или, как математики сейчас, конечно, меня так закидают камнями, на 120% из 100, или на 150% из 100 вкладываться, ну тогда же это будет что-то на частичку рая, на частичку небес.
0: Похоже.
1: Да, да, да, в нашей жизни. Да.
0: В общем, невозможно перегнуть в этом вопросе.
1: Да.
0: Нужно делать максимально от себя больше. Даже если считаешь, что я делаю больше, чем мой супруг, делай это больше, потому что супруг будет видеть, вдохновляться и будет также стараться делать.
1: Это правда.

Сегодня мы увидели, что свадьба – это лишь начало пути, а не его вершина. Любовь проверяется верностью, заботой и умением видеть друг в друге Божий образ, даже в несовершенстве. Свадьба заканчивается аплодисментами, а брак начинается тишиной двух сердец, которые решают идти вместе, несмотря ни на что. Это была программа «Чашка семейного счастья». Желаем вам не просто красивой свадьбы, а

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Бог же наш, Бог надежды, да исполнит вас в вере вашей всякой радостью и миром.
1: Как без постоянного контроля и давления со стороны родителей научить своего ребенка-подростка жить по правилам?
2: О, это самая сложная тема. Хотя, можно так сказать, что родители только этим и занимаются.
1: Да, чуть постоянно.
2: Чуть ли не с самого раннего возраста, да, ребенок привыкает к режиму, да. Угу. Тут вот зависит от самого родителя, конечно. Личный пример – это первый шаг.
1: То есть если ты сам это правило не соблюдаешь, а требуешь от ребенка, то
2: ничего,
1: не получится.
2: Да, ничего не получится. Значит, сколько бы ты ни говорил, халва-халва слаще не станет. Конечно же, с раннего возраста ты приучаешь ребенка к определенным правилам гигиены, да?
1: Угу.
2: Дальше ты приучаешь каким-то бытовым вещам. Чем раньше, тем лучше. Дети очень любят в 3 годика, там, 4 годика, мыть посуду, мыть полы, там,
1: да, подметать. Уже не так.
2: Конечно. Поэтому для того, чтобы вот не быть занудой, так скажем, вот, опять же, вот я зануда сейчас буду, что я скажу, что нужно все прописывать. Вот. Это легко и самому родителю, и детям. Но чего не хватает? Вот я наблюдаю за родителями, они великолепно начинают прописывать вместе с детьми.
1: То есть прописывать правила?
2: Правила. Что можно в нашей семье, что нельзя. И еще это как бы буквально в дискуссии, в обсуждении открытой беседе. Что еще можно? Можно какой-нибудь конвертик или там, я не знаю, какую-то шкатулочку, куда могут дети писать свои пожелания.
1: Потому что можно и что нельзя?
2: Ну, потому что им не нравится. Да, потому что не всегда... Ну, понятно, что родители сразу поймут, чей почерк. Ну, по первости, так скажем, когда он еще младший школьник, это проходит, так скажем. Но в подростковом возрасте напрямую разговаривать. Ну и, конечно же, говорить о том, что для чего нужны правила. Ну и, конечно, приводится пример... Правила дорожного движения, если
1: ну,
2: все...
1: Да, всем понятно.
2: Будут, да, всем понятно. Очень простой пример.
1: Ну, то есть мы садимся вместе, как бы, за круглый стол.
2: Желательно.
1: И эти правила вырабатываются, получается, совместно с подростком. Они спускаются сверху родителями.
2: Да.
1: Это те правила, по которым родители сами согласны жить.
2: Сначала получается. Они предлагают. Они говорят, вот в нашей семье были вот такие правила. Могут родители поделиться. Мама, папа сами сказали. В нашей семье были вот такие правила. В этой семье были такие правила. А вот в нашей семье, вот, мы предлагаем, ребят, вам такие правила. Вы уже в подростковом возрасте, смотрю, они нарушаются. Давайте обсудим. Именно те правила, которые нарушаются, а желательны. И последствия этого нарушения обязательно.
1: Да, то есть санкции какие-то?
2: Конечно,
1: еще?
2: А как вы думали? Обязательно. То есть наказание и поощрение, оно всегда очень хороший, как сказать, стимул, пока извне.
1: Угу, да, внешний стимул.
2: Потому что если мы сейчас как внешние контролеры или ответственные за воспитание не привьем это, мы сразу рассказываем ребятам, что будут последствия какие-то. А они уже к подростковому возрасту очень много последствий имели. Ну, то есть уроки-то у них есть.
1: Да.
2: И по отношению к учителям, по отношению к опозданию и так далее. Нужно сделать список того, чего очень трудно выполнить. Что очень трудно выполнить данному подростку.
1: То есть не в принципе всю жизнь описывать.
2: Нет.
1: А в правилах конечное количество именно касается того, что, с чем проблемы,
2: этого
1: с чем
2: возраста.
1: Трудности.

0: Да, конкретного ребенка. У одного подростка, может, два или три подростка у вас в семье. У одного такие проблемы, а у другого другие проблемы. И вот конкретно правила, они как инструмент, как рычаг, который помогают улучшить жизнь. То есть надо, сказать, как бы вот это вот донести до сведения, что давай посмотрим, как по-легкому. Вот опоздание, например, или забывание, или прокрастинация, например, то есть до последнего. Давай посмотрим, вот смотри, вот целый месяц, да, я смотрю, наблюдаю так, и думаю, как ты сложно живешь. Я, например, так с внуком говорю, как ты трудно живешь. Что так сложно тебе? Что ты все время в конфликте? Я говорю, что так сложно живешь? Давай посмотрим, как упростить это вообще? И когда сам взрослый легкий в плане общения, в плане прощения, в плане понимания ошибки, что это опыт, ну, тогда тебе и доверят. Не когда все время наказание, все время занудство, вот это вот как правильно.
1: Давление.
0: Ну, конечно, он будет сопротивляться. Ему положено по возрасту сопротивляться. А как? Он на нас тренируется границы держать. Поэтому если родители, ну, чуткие, добрые, понимающие, у нас сегодня родители уставшие, замученные и без ресурса. Понятно? Они раздражаются, естественно, получается конфликт. А если так разобраться, я хочу тебе помочь. Я просто вижу, что есть вариант. И предлагаю вариант. Если он тебе подойдет, может быть, обсудим. То есть всегда как в каком-то дружеском настрое. Не сверху назидать, не сверху обучать, а больше в дружеском настрое давай вместе. Вот мне кажется, если родители будут придерживаться этого принципа, то и постепенно, даже со самыми сложными подростками можно договориться. Это непростой вопрос, да. Но тем не менее. И если ты не хочешь ничего менять, ну хорошо, давай, вот давай посмотрим месяц. Вот, давай, не делай ничего. Но да, тогда то есть, я не вмешиваюсь.
1: Если он категорически просит соблюдать какое-то правило,
0: да. Ну, тогда
1: например,
0: я
1: поддерживать вещи в порядке в своей комнате.
0: Все, я в твою комнату вообще не захожу. Я не несу ответственности за
1: если
0: это.
1: Если ты чего-то не можешь найти.
0: Да, или что-то. Ко мне вообще не обращайся. Да, ко мне не обращайся. Вот твоя комната грязна. Пусть грязно будет, да.
1: Разбросано.
0: Это твоя ответственность, смотри сразу.
1: Ты представляешь, что там будет через 30 дней?
0: Так посмотрим же, посмотрим, это же интересно. Самое главное, не придавать значимость тому, что временно. Вот я называю подростковый возраст как ветрянка. Вот вы за ветрянку уже не ругаете своих детей.
1: Ну и так. Мы верим, что она пройдет.
0: Ну, она пройдет рано или поздно. Да. Поэтому я всем родителям, у кого подросткового возраста, я говорю, это пройдет. Важно, важно научиться самому в этот момент быть другом. Я думаю, вот эта цель должна быть у родителей. Чтобы в 20 или 30 лет помахать вот так вот ручкой и сказать, какой ты молодец, и я молодец, что я тебя, научила это научила. А я чему не научила, ты научишься сам.
1: Олечка, спасибо за это оптимистичное наставление.

0: как-то у нас с детьми получается, мне так кажется.
1: Я не ощущаю себя взрослым сейчас. Дети выросли, а мы стали моложе. Я с ним общаюсь на равных, мы с ним говорим на одном языке. Он меня понимает, я понимаю его прекрасно.
0: Они очень разные, я люблю их по-разному, но всем на всех всего хватает.
1: Мне с ними очень хорошо. Они моя компания.
2: Дорогие друзья, телекомпания «Триангл» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что

0: такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «И сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос».
2: Здравствуйте! Что именно я чувствую? Почему каждый из нас должен уметь отвечать на этот вопрос? Как научиться разбираться в своих чувствах? На наши вопросы сегодня отвечает Ирина Полищук, психолог, телесно-ориентированный терапевт. Ирина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Вот, я думаю, нередко складывается такая ситуация, когда человек не принимает в расчет свои чувства. Он не понимает, что именно он чувствует. И важно ли вообще это? Уметь понимать, что я чувствую. Насколько это важно просто для жизни?
3: Немного даже подогрею ваш вопрос. Бывают такие ситуации у меня, когда человек приходит, он озвучивает свою проблему, предположим, панический страх транспорта. Угу. И я ему говорю о чувствах. Вот. И такая реакция, что вы мне скажите, что делать с моей паникой, с моим страхом. Причем здесь какие-то чувства. И вот каждый раз я терпеливо объясняю, какая тут связь. А связь очень прямая. Предположим, зависимости даже негласно специалисты называют болезнь замороженных чувств. Самые тяжелые психологические какие-то внутренние разногласия, противоречия, mm-hmm. проблемы, все связаны с тем, что человек не замечает, не знает своих чувств, не может их различать даже. Mm-hmm. Человек, который умеет различать свои чувства, он может, значит, и с ними что-либо сделать дальше.
2: Угу. Но вообще, что относится к области чувств? Мы, например, отлично понимаем, когда у нас болит голова или пятка, простите меня, или живот, то есть боль физическую в теле, мы примерно можем указать, где у нас болит, например, да? Но что касается внутренней эмоциональной области, области чувств, то здесь сложность. Вот что вообще можно отнести к чувствам? Что психологи относят к чувствам?
3: Кстати, вот как раз про тело и чувства. Мы как-то с моей подругой, которая врач именно, про тело, разговорились на эту тему. И она говорит, знаешь, так классно, когда пациент приходит, и он может четко сказать, где у него болит. Вот это с животом. Мне просто болит живот. И врач начинает спрашивать, а где именно у вас болит? А какой именно боль? У вас боль тянущая, режущая, колющая, резкая? Или, может быть, волнообразная какая-то? И вот здесь точно так же. Очень важно понимать, что со мной происходит, что я чувствую. Есть принято выделять такие некие базовые чувства, такие как радость, грусть, гнев, отвращение, любопытство. Есть более такие сложные, глубокие, где уже есть какой-то даже, можно сказать, нравственный, может быть, компонент, когда это любовь, дружба, сострадание, это тоже чувство.
2: Угу. Ну вот это наш внутренний мир. И почему вообще важно

0: его понимать и в нем разбираться?
1: Если мы не знаем, что с нами происходит, то это как будто бы стихийно все происходит. Я вообще не... Вот вдруг я проснулся сегодня в хорошем настроении, или вдруг я в плохом настроении, и я как бы завишу от этой эмоциональной волны. Я не выстраиваю причинно-следственную связь. А почему я грустный? А как можно на это состояние повлиять, изменить это состояние? Вот эти вот моменты, это же все про то, что я владею собой, я умею собой управлять или хотя бы просто договариваться.
0: То есть, ну, как бы, если привести какой-то бытовой пример, допустим, вот надо перепрыгнуть через лужу. Если я владею своим телом, могу так широко ногу закинуть, что я перепрыгну через эту лужу и ловко, и при этом я не вывихну ничего себе, то это здорово. И также, наверное, с чувствами. Если я умею управляться, ну, как бы понимать их, чувства, так скажем, называть, наверное, чувства, то это улучшает качество жизни.
1: Приведу тоже пример для понимания. Вот, предположим, мама ребенка обращается с проблемой. Она говорит, я иногда себя не могу контролировать, просто взрываюсь на гнев, крик, понимаю, что это вредит ребенку, но ничего сделать с собой не могу. Вот. И мы начинаем разбирать, предположим, когда именно это происходит. И мы постепенно, а как это происходит, что перед этим происходило. И мы начинаем замечать закономерность. Предположим, когда на работе начальник меня там отчитывает за что-то или замечает мои какие-то промахи, то именно в эти вечера я прихожу и не могу сдержаться с ребенком. То есть уже это наблюдение. Дальше мы можем понять, что с этим сделать. Ага, можем ли мы... А почему, да, дальше, что это происходит? Мне очень обидно, во мне накапливается эта обида, и поэтому я ищу предлог, а дети, они такие, что предлог обязательно найдется. И вот когда этот предлог возникает передо мной, я все, вся эта обида выплескивается. И мы находим какие-то более конструктивные пути с этой обидой обратиться. Могу ли я эту обиду выплеснуть как-то безопасно в другом месте? То есть, может быть, кому-то рассказать о своей боли, может быть, даже где-то побить подушку, если надо. А может быть, даже кардинально решить проблему, то есть пойти и как-то с начальником договориться. То есть если, например, начальник по одной и той же теме все время пилит, и можно решить кардинально этот вопрос. То есть чтобы не было этой причины для постоянного напряжения.
0: Дать обратную связь, да? Ну, для начала, наверное, нужно научиться понимать, что я чувствую. Да? Мне кажется, что вот люди некоторые, они понимают, что есть какие-то очень приятные чувства, там радость, например, да, и неприятные, это злость, это отвращение, ну та же обида, это неприятно все переживать. Вот, и важно, наверное, научиться разграничивать эти чувства, понимать, что именно я в данный момент чувствую. Как этому научиться?
1: Я сначала предлагаю некие базовые вещи. Говорю, ну, если человек совсем не понимает, что с ним происходит. Ну, хотя бы это что-то более приятное ты сейчас испытываешь, или это что-то неприятное тебе. То есть обычно хотя бы это мы можем сказать. То есть, предположим, ну, наверное, что-то как-то неприятное, что-то как-то некомфортно мне. Хорошо. Посмотрел на себя как будто бы со стороны, вот на свое тело, на свою позу. Как правило, когда мы чувствуем дискомфорт или напряжение, это сжатие происходит в разных частях тела. То есть мы можем, там, нам хочется свернуться, сжаться вот так вот, подтянуть как-то ручки. Если как бы напряжение в руках, то мы можем даже как-то кулаки сжать, да, и мы чувствуем, что это как будто что-то про злость, да, когда мы сжимаем кулаки, про защиту, про опасность, возможно. Обрати внимание на свое дыхание. То есть человек, который испытывает страх, можно заметить, он как будто замирает. То есть перестает как будто бы дышать. Он, конечно, дышит, но внешне как будто бы это незаметно. То есть, вот я в таких случаях обращаю на это внимание, что это тоже, наверное, про что-то говорит. Также можно обратить внимание, тепло тебе или холодно. Потому что, опять же, если стресс, напряжение какое-либо, что-то неприятное, это про сжатие, мы сжимаемся, и кровообращение не совсем свободно в нашем организме идет. Значит, нам, скорее всего, где-то будет холодновато. То есть такие вещи, наблюдая со стороны,

0: стороны, можно заметить, что, ну, как бы, что с нами происходит вообще, uh-huh. где это, на какое чувство это похоже, я, например, спрашиваю, ну, на что это похоже.
1: Uh-huh.
0: И мы можем увидеть, предположим, если у человека там щечки розовенькие, поза расслабленная, говорит, он плавно дышит хорошо, значит, ему, скорее всего, хорошо, комфортно.
1: Uh-huh.
0: Он может испытывать даже там какую-нибудь умиление, симпатию, то есть какие-то приятные чувства. Или наоборот, его зубы сжаты, он напряжен, и мы видим, что, ну, он защищается, предположим.
1: Ну, вот, например, человек приблизительно понял, что он испытывает. Mm-hmm. Ну, например, мы нередко в жизни испытываем такие чувства, как та же обида, и злость, и страх, тревога. Это, я думаю, очень такие распространенные чувства. Вот мы поняли. Это чувство, наверное, нам не очень нравится, допустим, злость или страх, тревога. И дальше что с ним делать? Хочется избавиться как-то от этого чувства. И изменить ситуацию, может быть, которую это чувство вызвало. Что делать дальше?
0: Я бы назвала это, ну, такой идеальный вариант, это некий мозговой штурм внутренний.
1: Угу.
0: А что вообще возможно с этим чувством сделать? Какие у меня есть варианты? И я как будто бы внутренне накидываю, так, там, меня обидели, что я могу? Я могу сейчас пойти в бухгалтер сдать.
1: Угу.
0: Я могу вообще сбежать и больше никогда не видеть этого угу. человека. Я могу подойти и попытаться ему донести, что... А мне неприятны такие слова, что вообще-то не грубо, и
1: uh-huh.
0: а мне, ну, я чувствую себя униженным, например. Я могу как-то попытаться через кого-то на него воздействовать. И чем больше вы вариантов накидаете, тем лучше. И потом, как бы, скажем так, своим внутренним советом
1: uh-huh.
0: мы принимаем решение все-таки, какой из этих вариантов сейчас наиболее конструктивный, приведет вас к лучшему результату, и вы будете чувствовать себя лучше после mm-hmm. этого.
1: Но вот вы сейчас перевели ситуацию, когда мы как будто бы отстранены вот от того человека, который вызвал у нас эти чувства. Мы с ним не в одной комнате. Возможно, мы через кого-то узнали что-то о нем, и это нас разозлило. И вот мы один на один с собой и думаем, как же наше чувство проработать, да? А что делать, если вот этот вот наш обидчик, тот, кто вызвал на злость, какую-то досаду, негодование, стоит перед нами? Ведь, как правило, мы чувства выдаем сразу. Ну, это нередко бывает. Мы, может быть, его еще и не осознали, но мы даем реакцию. И она не всегда конструктивна, как вы говорите.
0: Да, это так.
1: Что делать?
0: Может,
1: как уберечься?
0: Вам может повести, что ваша uh-huh. интуитивная реакция uh-huh. может как-то в этой ситуации быть уместна, да?
1: Uh-huh.
0: Но действительно, это не всегда чувство тут как бы
1: uh-huh.
0: может повести, а может нет. Поэтому как раз что первым делом делают, это обучают делать паузу.
1: Uh-huh.
0: Есть знаменитое там правило 30 секунд, что хотя бы досчитать до 30 секунд, чтобы вот этот первый импульс как-то его снизить. Потому что через 30 секунд у тебя уже подключится голова. Вот я использовала такую фразу, как внутренний совет. Что я имею в виду? Имею в виду, что чувство и разум, да, прежде всего. И плюс еще я бы добавила третий компонент, это некий нравственный компонент. То есть мои моральные принципы, да, духовные принципы. Вот если все сошло, вот это сошлось, эта реакция точно подойдет. То есть вот чувства говорят, дай в глаз. Разум говорит... терпеть, вот, и моральные принципы говорят, что вообще-то надо идти в сторону сохранения отношений и как-то договориться, чтобы хорошо было и мне, и ему. И я как бы из этих вариантов все-таки постараюсь выбрать то, чтобы как-то более-менее все эти части были довольны.
1: А вот еще нередко говорят, прислушивайся к своим чувствам, они не обманывают. Как вы относитесь к этой фразе?
0: Ну, такая провокационная фраза.
1: Uh-huh.
0: Если буквально очень понимать, то, конечно, тут чувства могут разного насоветовать нам. Когда-то чего-то хорошее, но когда-то не сильно хорошую реакцию, да, они могут посоветовать. Но я думаю, что эта фраза, скорее всего, была сказана с каким-то более глубоким смыслом. Здесь под чувством подразумевается вообще некий контакт со своим телом. Потому что чувство как раз про нашу такую телесную

0: часть, да, такую mm-hmm. человеческую, скажем так. И эту связь тоже надо иметь. Мы не можем действовать только из головы, только из рационального какого-то убеждения. Ну, то есть это как раз приводит к тому, что у нас возникает некое внутреннее расщепление или внутренний конфликт, да, как это называют специалисты, когда есть какая-то часть меня, которая принята, она часто такая публичная, да, а есть часть меня, которую я вот за закрытыми дверями себе разрешаю быть. И между этими частями конфликт. И я одну часть люблю, другую ненавижу. И это приводит к тому, что какая-то часть бунтовать начинает и давать о себе знать. И вообще-то это не сильно хорошо, не сильно про гармонию и внутренний покой. Поэтому умение вот сделать, жить так, чтобы и сохранить контакт с телом, со своими эмоциями, и все это было разумно и мудро, это вот это, наверное, красивая жизнь.
1: Красивая жизнь. Мне нравится эта фраза. И вот иногда бывает, что человек чувствует, как вы вот говорите, да, какое-то расщепление и внутренний конфликт, допустим, между своими принципами. Например, человек там верующий, да, и верующие люди, они не скандалят, так скажем, да, а чувства мне говорят: иди выясни отношения, я хочу пойти узнать, почему ты так мне сказал, почему ты так обо мне отозвалась, почему как бы, ну вот, злость, негодование, ну, после какой-то конфликтной ситуации, а мои принципы, разум, может быть, да, мне говорит: отпусти, успокойся, смирись. Вот как вы оцените эту ситуацию?
0: Надо сказать, что я часто с ней сталкиваюсь, когда мы в работе доходим до этой темы, да, часто это в теме гнева всплывает, да, злости некой. Часто есть убежденность такая, что ну вот, человек духовный, человек верующий не может злиться, не должен злиться. И это приводит к такому внутреннему блоку. Но думаю, что это такое как будто бы очень поверхностное отношение к этому чувству, да, к гневу, потому что мы много можем увидеть примеров и в Библии, когда нет вообще-то запрета на чувства, мы видим, как библейские герои проявляют чувства, искренне проявляют чувства. Вот. Другое дело, проявление чувств и признание, это не значит, что я должен пойти и сразу же их реализовать, сразу же должен причинить вред своему обидчику, да, отомстить и так далее. Нет, важен момент признания. То есть я честно озвучиваю себе. Я обижен. Мне вот очень нравится. Меня раздражает этот человек. Честно признать Богу. У нас есть такой у верующих людей такой инструмент, как молитва. Мы можем проговаривать свои чувства перед Богом и друг перед другом. Это шикарный инструмент, который, собственно, отчасти психологи тоже разделяют боль, позволяют выговориться людям и позволить этим переживанием быть важно. Вот. То есть чувство важно признать, озвучить, и дальше уже осознанно принимать решение, что я могу с этим делать, с этими чувствами. Иногда, ведь что такое гнев? Природа гнева, предположим, про то, чтобы защитить границы. Могу ли я защитить границы, заступиться за кого-то более благородным способом?
1: Угу. Понятно. Время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Ирина, я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

Знак на упаковке, обозначающий возможность переработки и вид вторичного сырья, это петля Мёбиуса или треугольник, составленный из изогнутых стрелок. Рассмотрим материалы, которые используются для производства упаковки. Пластик. Цифра 1 в треугольнике, или полиэтилен терефталат, или буквы ПЭТ. Это обычно цветные или прозрачные бутылки для напитков или масла, банки для витаминов и одноразовые формованные подложки. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 2 в треугольнике, или высокоплотный полиэтилен низкого давления, а также короткие буквы HDPE. Это обычно канистры или флакон.

флаконы из-под косметики или бытовой химии, а также часто пакеты. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 3 в треугольнике или поливинилхлорид. Буквы ПВХ или ПВС на латинском. Это окна, защита для проводов, упаковка для тортов, термоусадочная пленка и игрушки. Такой материал практически не перерабатывается и вреден для пищевого использования. Цифра 4 в треугольнике. Это низкоплотный полиэтилен высокого давления или ЛДПЕ. Это разнообразные пакеты и пленка. Перерабатывается, но вам придется поискать, где можно сдать на переработку. Цифра 5 в треугольнике или полипропилен. Это крышки, стаканчики и баночки для молочных продуктов. Такой материал можно сдать в переработку в чистом виде. Цифра 6 в треугольнике – полистирол, маркировка PS. Это вспененная и обычная одноразовая упаковка для еды и молочных продуктов. Такой материал практически не перерабатывается и не подходит для пищевого использования. Цифра 7 в треугольнике, а также ОВЕ или другое – это смеси разных пластиков, не подлежит переработке. Рассмотрим другие материалы. Макулатура или буквы ПАП обозначается цифрами от 20 до 23. Это гофрированный и обычный картон, книги и открытки, газеты и журналы, печатная бумага. Такой материал популярен и его можно сдать на переработку. Стекло или буквы GL. Цифры от 70 до 79. Это все бесцветное или цветное стекло. И такой материал вы также можете сдать на переработку. Металл – это сталь или алюминий, обозначается цифрами 40 и 41 и буквами FE или ALU. Это банки, консервы из-под напитков, баллончики, фольга, можно сдать на переработку. Композитная упаковка обозначается буквами CPAP, тетрапак и цифрами от 80 до 87. Это смесь бумаги, металла и или пластика. Одноразовая упаковка для соков и молочной продукции. И такой материал практически не перерабатывается.

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: как отличить истинное Евангелие от подложного или апокрифического?
1: Мы либо воспринимаем Писание через призму предания, либо предание через призму Писания.
2: В этой программе «Предание в Библии». Что такое священное предание? Соотношение Писания и предания.
0: Предание упоминается в Священном Писании несколько раз, как в позитивном смысле, так и в негативном смысле.
2: «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим». Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное».
0: Если посмотреть на это слово, скажем, в Священном Писании, греческое «парадосис», вот, оно означает «весть, которая передается», и сам процесс передачи той или иной вести. Существуют разные традиции в понимании предания, что есть предание.
2: Священное предание в трех основных направлениях христианства. Католицизм. Священное предание – это один из источников вероучительной истины наряду со Священным Писанием. Православие. Священное предание – это совокупный опыт Церкви, содержащий всю полноту Божьего откровения в истории спасения. Священное Писание понимается лишь как часть этого опыта. Протестантизм. Принцип «сола скриптура» – только Писание. Утверждает авторитет Писания над преданием.
0: Само это слово «предание» даже в одной традиции, христианской традиции, скажем, взять Восточную Церковь, ортодоксальное христианство или православие, в течение истории это слово тоже претерпевало определенную эволюцию. Оно наполнялось новым содержанием, новым смыслом. Например, взять определение предания, которое

0: которое дает известный православный богослов 20-го столетия Владимир Лосский. Предание – это вся жизнь Церкви во Святом Духе. Смотрите, какое широкое определение преданию, священному преданию. Под преданием понимается вся жизнь Церкви во Святом Духе. Тут трудно определить границы, где вот начинается, где заканчивается священное предание. Хотя традиционно принято считать под преданием вот, труды отцов Церкви, скажем, решения вселенских соборов, символы веры, которые утверждались на вселенских соборах, акты мучеников, вот, то есть то, что произносили мученики за Иисуса Христа, священная история вот, первых ранних авторов христианской церкви, вот, древние литургии и так далее, и так далее.
1: С точки зрения традиционного христианства, вот это предание, то есть именно то, как апостолы толковали Священное Писание, оно передавалось устно от апостолов их ученикам и было затем зафиксировано их учениками, учениками их учеников, учениками учеников, учеников их учеников. И именно вот это предание, то есть учение апостолов, оно постепенно фиксировалось церковью в течение веков и сформировало то, что мы как раз и называем святоотеческое предание. Есть два совершенно разных взгляда. Первый взгляд – это то, что церковь, водима Святым Духом, все, что в церкви формируется под влиянием Святого Духа, оно богодухновенно. Церковь решает, что богодухновенно, что правильно, и церковь формирует Писание. Второй взгляд – это то, что Святой Дух в церкви, да, действуя через церковь, он сформировал Писание, и все остальное, что церковь производит, что она говорит, что она решает, должно уже оцениваться через Писание, которое сформировано Святым Духом. То есть понимаем ли мы, что церковь, что бы она ни делала, она ведома Святым Духом, она делает это правильно. Или же Святой Дух сформировал в церкви, но Святой Дух сформировал Писание, и теперь мы через Писание воспринимаем все остальное. Это две разные позиции, которые, ну, на самом деле непримиримы друг с другом. То есть мы либо воспринимаем Писание через призму предания, либо предание через призму Писания.
0: Как нам выстраивать вот эту модель соотношения священного писания и священного предания? Конечно же, мы не можем вот этот принцип, известный протестантский принцип «сола скриптура», Библии, только Библии, мы не можем его понимать как полный отказ от предания или пренебрежения преданием. И, конечно же, мы понимаем, что весть, которая передавалась Богом во все века, во все времена, она не может быть ограничена рамками одной книги, даже вот такой емкой по содержанию, как Библия. То есть нельзя всю полноту Божьего откровения в истории спасения вместить в рамки одной книги. Библия не заключает в себе вот эту историческую полноту. Потому что она, скажем, самая древняя книга, она когда-то была написана. Считается, что Моисей является автором самых первых, самых древних книг Священного Писания. Но это не означает того, что до этого, на протяжении тысячелетий, Бог не передавал свою волю, Бог не открывал себя человеку.
2: Фарисеи и несколько книжников, пришедших из Иерусалима, собрались как-то вокруг Иисуса. И увидели они, что некоторые из учеников его едят пищу нечистыми, то есть неомытыми руками. Фарисеи и книжники спросили его: «Почему ученики твои не поступают по преданию отцов, а едят пищу нечистыми руками?» Он же ответил: «Верно пророчествовал о вас лицемерах Исаия, когда писал: „Народ этот чтит меня лишь устами, но сердцем своим далек он от меня“.

тщетно их богопочитание. Человеческим заповедям учат они, как моим». И вновь подозвав к себе народ, сказал: «Слушайте меня все и поймите, ничто из того, что входит в человека извне, не может его осквернить, но исходящее из человека оскверняет его». Когда Иисус, оставив народ, вошел в дом, ученики стали спрашивать его о значении сказанного им. И он ответил им: «Неужели и вы столь же непонятливые, как и прочие? Разве не знаете, что все, входящее в человека извне, осквернить его не может? Проникает-то оно не в сердце его, а в чрево, и потом выходит наружу». Тем самым он пояснил, что вся пища сама по себе чиста.

0: апостол Иоанн заканчивает свое Евангелие такими словами. «Много и других чудес совершил Иисус». Но если бы писать о том подробно, самому миру не вместить бы написанного. То есть вот эти слова однозначно указывают на то, что записано в Священном Писании о жизни и служении Иисуса Христа, это лишь маленькая часть того, что было на самом деле.
1: Мы либо воспринимаем Писание через призму предания, либо предание через призму Писания. Это базовая предпосылка. Это вопрос веры. Поэтому я здесь не могу сказать, что какой-то взгляд, он однозначно вот правильный, и Священное Писание нам об этом говорит. Потому что, да, Священное Писание говорит о Писании, которое богодухновенно полезно для научения, изучения и наставления. С другой стороны, Писание само упоминает о том, что были какие-то вещи, которые передавались от апостолов верующим в Коринфе и другим ученикам. Мы прекрасно знаем, что апостол Павел, он записал только малую часть своего богословия, своих речей по конкретным поводам, конкретным церквам. Что он знал, что он проповедовал, чему он учил, вот весь этот комплекс, он нам неизвестен.
0: И, конечно же, мы говорим о последней книге в Библии, да, которая вошла в канон Священного Писания Нового Завета, и в христианской церкви существует такое понятие, как закрытие канона. В общей сложности в Библии мы имеем 66 канонических книг. Вот 39 в Ветхом Завете и 27 в Новом Завете. И, конечно же, мы должны признать, что эти 66 книг не могут содержать в себе всю полноту Божьего откровения, которое имеет место в истории спасения. Мы это признаем. Поэтому где-то оправдана вот именно позиция Восточной Церкви, что предание является общим, а Писание – частью вот этого общего.
1: Мы должны понимать, что те люди, которых вот называют святые отцы, очень часто это действительно были, я бы даже сказал, чаще всего, это были действительно посвященные, глубоко верующие люди. Многие из них приняли мученическую смерть за веру во Христа. Они отказались от многого в своей жизни ради служения Христу. Для нас сегодня их вера может служить примером. И поэтому сказать, что эти люди не были ведомы Богом, я не могу. И я понимаю, что они, во-первых, конечно же, были намного ближе, на там, 1500 и больше лет ближе к учению апостолов. И я понимаю, что эти люди очень часто были посвященными, глубоко верующими. Но в то же время это были люди. Это были люди, которые ошибались. И даже если вы, допустим, ну, посмотрите вот, восприятие предания в традиционных христианских церквах,

0: православной, католической, армянской, эфиопской, сирийской. У них достаточно сложное восприятие предания, потому что в предании есть очень много вещей, которые друг другу противоречат. И с одной стороны, да, они понимают, что эти люди, они были ведомы Святым Духом, они сформировали очень здравое учение, передали то восприятие Писания, в том числе, которое было у апостолов. С другой стороны, каждый из них в чем-то ошибался. И достаточно сложный вопрос, в чем, и кто, и как. И это вопросы, которые они не решены, и вряд ли они могут быть решены как-то вот глобально, всеобще. Тем не менее, как бы мы ни относились к тому, ведомы ли они были Святым Духом, правду ли они говорили, ну, действительно ли они вот передавали учение апостолов, скажем так. Многие их труды, они очень полезны для какого-то духовно-нравственного назидания, полезны для более глубокого толкования, понимания Священного Писания.
1: Предание, будучи таким вот, знаете, ну, безграничным, если можно так сказать, оно не может служить критерием или мерилом, которым мы бы оценивали Священное Писание. То есть с точки зрения, скажем, Восточной Церкви, именно во свете предания мы должны смотреть на Писание. Писание следует истолковывать в контексте предания, потому что предание шире, глубже, древнее. Предание – это общее, Писание – часть. Вот. Почему, скажем, в протестантской традиции все-таки приоритет в этом плане отдается Писанию? Писание первично. Писанием проверяется все остальное, в том числе и предание. Вот. Дело в том, что у Священного Писания есть рамки, так называемые канонические рамки. И вот это слово «канон» с греческого как раз-таки означает «измерительная трость». Канонические книги, как раз-таки само название указывает на то, что именно этими книгами следует сравнивать все остальное. Соответствуют ли они Божьему Слову или не соответствуют? То есть протестантский принцип «сола скриптура», только Писание, он имеет право на существование, поскольку вот этот канон Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, он признан всеми, и католиками, и православными, и всеми протестантскими церквами. И поэтому, естественно, рассматривать именно Священное Писание как мерило истины. И именно во свете Священного Писания проверять все остальное знание, которое содержится в том числе и в Священном Предании.
0: Ну, если, допустим, взять одного из самых известных богословов, уже 4-го, даже 5-го века, Августина. Если вы читаете его исповедь, там есть, ну, вещи, которые реально понимаешь, что это человек, который был настолько посвящен, что да, мне до этого настолько далеко, даже страшно подумать. Какие-то вещи в его богословии, в его взглядах видны их корни, допустим. То есть видно, что да, Августин сильно перечитал Платона. И у него прямо вот идеи Платона некоторые, они прям проскальзывают, причем он даже особо не скрывает своего восхищения идеями Платона. И они накладывают свой отпечаток на его понимание Библии. Но при этом его духовный опыт, его понимание роли Бога в его жизни – это потрясающие совершенно вещи. И поэтому я, конечно же, если меня спросят, там, читать ли исповедь Августина, я скажу обязательно. Верить ли всему, что Августин пишет? Нет. То есть здесь нужно быть аккуратным. И то же самое касается всех остальных отцов церкви и реформаторов в том числе. Мы точно так же не можем сказать, что Мартин Лютер все, что написал, оно верное.
1: Кстати, когда стоял вопрос еще в ранней церкви об истинности священного предания. Вот с чем сравнивать его

0: Многочисленные рукописи, которые ходили в ранних общинах, вот, и которые, скажем, даже которые считались принадлежащими апостолам, ученикам Иисуса Христа. Возьмите Евангелие от Иакова, Евангелие от Фомы, Евангелие от Иуды. Как отличить истинное Евангелие от подложного или апокрифического, вот, подлинность которого сомнительна? Как? Чем руководствоваться? Вот. И вот здесь, конечно же, очень важно иметь в виду вот эту концепцию канона.
1: Все нужно проверять Писанием. И самое главное, что мне кажется, когда мы изучаем Писание, когда мы читаем тексты других христианских авторов, самое главное, что должно быть, это смирение. Потому что если в изучении Писания у нас нет смирения, если мы считаем, что у нас полнота истины, самое правильное понимание Священного Писания, что мы умнее там, Августина и всех остальных, в нас нет главного, у нас нет смирения, потому что это Слово Божье, и Бог, Он желает, чтобы мы подходили к Его Слову со смирением. И, возможно, даже само то, что есть так много толкований, есть так много мнений, так это все может быть сложно, оно должно учить нас смирению. Потому что другому человеку Бог открывается по-другому, не так, как мне, и это нормально.
2: Глубокое размышление извлекло из тайных пропастей и собрала перед очами сердца моего всю нищету мою. И страшная буря во мне разразилась ливнем слез. Не помню, как упал я под какой-то смоковницей и дал волю слезам. Они потоками лились из глаз моих. Угодная жертва тебе. Не этими словами говорил я тебе, но такова была мысль моя. Господи, доколе, доколе, Господи, гнев Твой, не поминай старых грехов наших. Я чувствовал, что я в плену у них, и жаловался, и вопил, опять и опять, завтра, завтра. Почему не сейчас, почему этот час не покончит с мерзостью моей? Так говорил я и плакал в горьком сердечном сокрушении. И вот слышу я голос соседнего дома. Не знаю, будто мальчика или девочки, повторяющий нараспев. Возьми, читай. Возьми, читай. Я изменился в лице и стал напряженно думать. Подавив рыдание, я встал, истолковывая эти слова, как божественное веление мне открыть книгу и прочесть первую главу, которая мне попадется. Не в пирах и в пьянстве, не в спальнях и в распутстве, не в ссорах и в зависти. Облекитесь в Господа Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Я не захотел читать дальше, да и не нужно было. После этого текста сердце мое залили свет и покой. Исчез мрак моих сомнений.

вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» — это изучение Библии по урокам, которые по вашему желанию мы

0: вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя.

0: Сегодня я предлагаю сделать необычную зарядку. А помогут мне в этом юные гимнастки Настя, Арина и Оля. Всем привет! Девочки, хочу задать вам интересный вопрос. А вы знаете, за какое время Бог создал нашу планету?
1: За 6 дней.
2: Нет, это мало. Я думаю, за 100.
3: А я думаю, что за 1 000 000 лет.
0: Вот сегодня мы сделаем зарядку. Плюс узнаем, за какое время Бог сотворил наш мир. Будем делать все вместе, повторяя за нами движение. Первый день Бог создал свет. Вечной ночи больше нет. Во второй день облака подняла его рука. В третий день Бог создал сушу. И деревья, и цветы. Сливы, яблоки и груши превосходной красоты. Также воды он собрал и морями их назвал. День четвертый в небесах солнце засияло. На земле в его лучах всем теплее стало. Вечером взошла луна, всем нам нравится она. Звезды засияли в темно-синей дали. В пятый день по небу птички полетели, а в морской речной водичке рыбки заблестели. Раки, крабы и лягушки и красивые ракушки. А на следующий день появился вдруг олень, слон большой и мышка-крошка, мишка-зайчик, козлик-кошка. И как всем делам венец сотворил Бог наконец человека. Имя сам дал Господь ему – Адам. А потом создал Бог Еву, просто чудо-королеву. И Адаму подарил. Ох, и счастлив же он был! Так пришли к концу труды. Что же дальше, спросишь ты? Дальше отдых и покой. В день Господень, в день седьмой. Вот и закончилась наша необычная зарядка. Плюс?
3: Теперь мы знаем, за сколько дней Бог создал мир.
2: Надо же, ему понадобилось всего 7 дней.
1: Он точно все может.
0: Всем пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки: компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.

заказывай брошюры путешествия по адресу Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Библию невозможно понять. Пусть ее читают священнослужители и библеисты, а я просто буду верить в Бога, молиться и достаточно. Правильно ли это? Может ли Библия стать настольной книгой каждого верующего? И можно ли читать ее не просто формально, а исследовать глубоко?

0: Сегодня у нас в гостях Роман Владимирович Савенко, священнослужитель, магистр богословия и автор курса по углубленному исследованию Священного Писания. Роман Владимирович, я рада снова приветствовать вас в нашей студии.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Также рада представить вам еще одну нашу гостью, Анну Ронжину. Аня, здравствуй. Рада видеть и тебя. Итак, мы продолжаем говорить о подходах к изучению Священного Писания. И мы с вами в прошлой нашей программе, на прошлой встрече, затронули такой подход, который необычно называется 7R. Давайте с вами напомним нашим зрителям о том, что представляет собой этот подход, и пойдем уже дальше.
1: Давайте. Ну, я не один.
0: Итак, 7R. Вы хотите, чтобы мы сразу рассказали, что это такое? Вот, Анна, я предоставляю тебе слово. Что ты запомнила?
2: 7R. Значит, это 7 слов, начинающихся на букву R, которые... Ну, что мы должны делать, когда мы читаем? Первое у нас это было размышление. То есть мы должны понимать, что мы встретились с книгой духовной. Может быть, нам не все понятно. Мы должны с некоторым смирением подходить к ее чтению. Второе у нас было разминка. То есть нужно, так сказать, размять свой мозг, узнать, кто писал, когда жил, в каких условиях. Так, третье R это у нас было размах.
0: Да, я размах. Записала все.
2: Это масштаб. Да. Это, ну, в общем, масштабно, так сказать, посмотреть на все на это. Я так даже вот для себя сделала вывод, чтобы, может быть, посмотреть на эту книгу, на этот отрывок Священного Писания, понимая, что вся Библия нам говорит о плане спасения.
1: Конечно.
2: То есть, как бы, что не просто так мы читаем какие-то там жизненные истории, ситуации, а вот именно в контексте спасения героев, нас самих.
1: Что будет отдельная таблица. Мы
2: посмотрим. Вот, значит, это у нас был третий R. Четвертый R.
0: Разбор, подскажу.
2: Да, разбор. Да, потому что я помню, что третий R масштаб, это у нас как дедукция, то есть от общего к частному, а четвертый от частного к общему, как индукция, то есть это разбор, когда мы вот... Да, тут нам Роман Владимирович нам напоминал сыщиков, которые начинают каждый маленький кусочек комнаты, где что-то произошло, исследовать. То есть мы углубляемся в этот кусочек Священного Писания. Так, от нас был четвертое,
0: росчерк,
2: пятое.
0: Дальше пятый,
2: да,
0: росчерк.
2: Росчерк, да. Это как бы уже мы смотрим, что какие-то слова характерные именно для этого автора Библии, какой-то его собственный подход. Ну, то есть, если он, наверное, был пастух, наверное, ему близки, так сказать, какие-то вещи.
1: Овцы.
2: Да, овцы, там, как Давид, как вот, да, вот его псалмы, да. То есть там посох,
1: это
2: там пажити, да, хороший там пастырь, потому что это его. Вот, дальше у нас был результат. Мне очень нравится это слово. Я люблю, чтобы был результат.
1: Ради чего?
2: Вообще, да, ради чего я сегодня потратила это время. И последнее у нас это рефлексия, то есть мой собственный отклик.
1: Да.
2: Что вообще. Вот, спасибо большое.
0: Ну, вот, Аня, очень... на память все, в общем-то.
2: Нет, Юль, своей подсказкой.
0: Да, я записала, потому что, кто знает, вот на свою память не положишь.
2: Это я сегодня помню. Я, конечно, тоже думаю, что это нужно записать.
0: Ну, в общем, мы усвоили, даже если как бы мы это и не запомнили, но мы записали, да. Итак, вот что дальше? Что-то еще можно по этому методу, по этому подходу 7R сказать?
1: Да, можно.
0: Добавить.
1: Вы понимаете, что у нас логически одно вытекает из другого. Вот с

0: МЧС, мы понимали, что это вот как дух, душа и тело, это сущность.
1: Это молитва,
0: чтение Библии и свидетельство. Это, по сути, сущность христианина, это его жизнь. Вот как у Аввакума. Праведный верою жив будет.
1: Да, пророк Аввакум.
0: Поэтому читающий Библию вот этими тремя вещами жив будет. Но по сути, это его духовный рост, это его жизнь. Вот чтобы эта жизнь теплилась, вот эти 7 R необходимы. Осознание, росчерк, почерк, размах, широта и прочее, погружение. И последние 2, помните, да, у нас результат, который вам понравился, и рефлексия. Результат – это больше теоретическая часть. То есть мы смотрим свои записи, те пометки, которые мы делаем, мы подбиваем определенный итог. А рефлексия – это уже более практичная часть. Это то, что перейдет в молитву, это то, что не пером описать.
1: Да, да,
0: там.
1: Да.
0: Вот это то, что мы в молитве передаем Богу. Вот, по сути, это рефлексия. Это определенный отклик.
2: То есть результат мы можем чисто теоретически увидеть. Вот этот отрывок говорит о том, как важно делать добро.
0: Да, и не делать его.
2: Как важно не распространять сплетни. А в своей реальной жизни мы можем это делать с большим успехом. Не применять Библию к своей реальной жизни, а думать, что это для кого-то другого, вот это как обличение для кого-то другого, но не для меня. Поэтому если есть результат, но нет рефлексии...
0: Да.
1: Ну, как и бы, здесь рефлексии, может быть, покаяние, да, в этом случае как раз.
0: Практическая сторона. Но это ближе к S, наверное, свидетельство, вот, которое выходит из горячей молитвы. Но это определенный такой комплекс, одно вытекает из другого плавно. Вы же помните, что притчу, которую Христос говорит, двое молящихся, по сути, он делал правильные вещи. Он был хорошим теоретиком.
1: Но... То есть это фарисей, который правильно молился.
0: А был тот, который 2 слова сказал: «Господи, помилуй меня». То есть он считал себя недостойным. Но Христос говорит, он пошел более оправданным. Поэтому чтение ради чтения и повысить свой интеллектуальный уровень, я думаю, можно подтянуть свой IQ через другие книги. Но Библия имеет первоочередную задачу другую. И в прошлых темах мы говорили, это спасение, это близкие отношения с Богом, это понимание Его воли. Это крайне важно. И вот, говоря уже о продукте, второй шанс для Библии, ВШБ, то есть тоже как сокращенное, это у нас такое слово «химус». Вы знаете, это для меня тоже был, ну, сюрприз от Иисуса. Я не знал, что такое слово существует. То есть, ну, вы поняли, что мы мыслим аббревиатурами, они помогают. Ну, тоже МЧС, к примеру. Сразу у вас в подсознание где-то оно легче ложится. И вот мы шли с нашей группой изучения. Это вот, ну, 2 потока было, и еще в Казахстане, и еще с одной группой провел. То есть, получается, 4 аудитории было. И у нас прежде было ИМУС. И они вот так и сдавали задания свои. Ну, думаю, вот чего-то не хватает. ИМУС, я сразу расшифрую. И следующий – молящийся ученик-слуга. То есть мы видим слуга, служение, свидетельство. То есть практическая сторона. Курс должен быть практичным, не чтение ради чтения. И вот теперь мы знаем, что Христос оставил великое поручение – идите и научите все народы. Ну, проповедовать другим Евангелие. Вы знаете, многих это пугает. А это же и есть, по сути, свидетельство. Разве нет?
1: Да.
0: «Пойди, расскажи своим», как Христос сказал исцеленному бесноватым, «и расскажи, что сделал с тобой Господь и как помиловал тебя». Марка 5 глава. Ну, где-то немногие подписываются под этим. То есть мы понимаем, что на нас лежит этот груз ответственности, но кого-то, ну, дубиной, простите, не выгонишь делать эти вещи. И вот мы вспоминали самарянку. Представьте, женщина, которую весь город Сихарь осуждал. Она, таясь от народа, от чужих осуждающих глаз, пришла в полдень за водой, и встреча с Иисусом делает ее благовестницей.
1: Это то, что в Евангелии от Иоанна записано,
0: Евангелие от,
1: да?
0: Иоанна, да, 4 глава. И она уже не выдавливала себя, не процеживала эту молитву. Это лилось из ее уст. Поэтому, по сути, чтение Библии и молитва о понимании воли Божьей через Слово Божье делает нас учениками. То есть научите, это мы учимся у Иисуса, в то же время мы становимся учителями. Здесь такой взаимообратный процесс. То есть я с обратного иду. Слуга готовый всем послужить. Разве Христос не как служащий среди нас? Сошел с креста, исполнял нужды, омывал ноги, помните, воскрешал, кормил. Ну, как официант, посмотрите. Мы видим Христа служащего.

0: А если мы христиане должны идти по его стопам, разве мы не должны служить другим? Ну, та же самая благотворительность. Мы же понимаем, что мы к этому призваны.
1: Писание прямо, да.
0: А что должно быть мотивом побудительным? Как нас заставить себя, извините, вот так, выйти на улицу или из кармана вытащить часть, которую оторвать, может быть, где-то от детей, пожертвовать временем? Побудительным мотивом, конечно же, это будет Голгофа. Мы смотрим на то, что сделал для нас Бог, насколько Он заинтересован в нашем счастье. И по Его примеру, по примеру призвавшего, мы хотим сделать приятному, приятное Богу. И мы делаем это, делая Его детям. Есть выражение, чтобы взять родителей за сердце, нужно взять ребенка за руку. Понимаете, да?
1: Да, да.
0: То же самое, чтобы приятное сделать Богу, нужно помочь одному из его детей. Есть, да?
1: Ну, а вот вы сказали, было сначала имус у вас. Вот это ищущий, да, молящийся
2: ученик.
0: Слуга.
1: Слуга. Да. Так,
0: а потом прибавилась недостающая буква «Х». Это Христов.
2: А, Христов.
0: То есть, если я просто ищущий, если я просто молящийся, если я просто ученик и слуга.
2: И, ну, непонятно, чей.
0: Чей. Вот не хватало одного слова. И буква «Х» аналогично легла.
1: Она у нас стоит в начале?
0: Да.
1: Да.
0: Химус. Вот Христос в начале получается.
1: Ага. Христос. То есть аббревиатура такая.
0: Химус, да. Христов.
1: Да, лучше запомнить.
0: И следующий, молящийся ученик-слуга. Так вот, в чем было провидение Божие, когда я решил посмотреть, а есть ли такое слово вообще в словаре? И когда я посмотрел, моему удивлению не было предела. Большая российская энциклопедия показывает, ну, с греческого «хюмос» – это сок. Жидкое, полужидкое содержимое желудка человека содержит продукты переваривания пищи в желудке. Читаю дальше. То есть я пропускаю многие вещи. Состав химуса зависит от характера питания, то есть чем мы питаемся, место его нахождения, то есть в каком месте он сейчас находится в процессе переваривания в пищеварительной системе и состояние ее секреторной функции. Вследствие происходит перемешивание химуса и переваривание, всасывание пищевых веществ. Ну, давайте здесь как бы прервусь, не буду сильно грузить терминами. Как химус связан с нашим ученик, ищущий, молящийся Христов, слуга?
1: То есть как вот этот медицинский, так скажем,
0: термин, вот эта
1: термин,
0: пища, которая пережевана и уже находится в желудке, связана с нашим курсом.
1: Ну вот я вспоминаю слова одного из пророков, то ли Иезекииль, то ли Иеремия.
0: Начните.
1: Когда, да, говорит он, что обретены твои слова,
0: Иеремия.
1: И я съел их.
0: И они были в радость.
1: И, да, и там были в радость, а потом стали
0: веселье
1: наоборот горечью.
0: А, вы теперь уже Иезекииль.
1: А, то есть вот видите, как я несколько раз читаю. Вот что значит хорошо знать некоторые отрывки.
0: В устах сладким, а в чреве горьким.
1: И, в общем, да, вот как бы Слово Божье, оно сравнивает с пищей. То есть с чем-то, что проникает внутрь тебя.
0: Отлично.
1: И как бы становится твоей частью, потому что мы же знаем,
2: же
1: что человек усваивает
2: да.
1: питательные вещества, которые попадают в клетки. Да.
0: По сути, Христос, отвечая на искушение первое сатаны в 4 главе Матфея, не всяким хлебом будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Он же сказал, сделай камни хлеба. То есть вот здесь мы как раз таки видим параллель, что Слово Божие – это хлеб, который мы пережевываем, усваиваем. И вот ведь человек, который недоедает, давайте продолжим дальше эту аналогию, или питается некачественно, сухпайки, да, то есть, ну, непереваренное, то есть он все время в каких-то командировках. Во что это все выльется? Это приведет к каким-то внутренним, ну, заболеваниям. То же самое, если мы питаем тело трижды в день, мы не говорим трижды в день читать Библию, но, по крайней мере, создать условия и дать душе, скажем так, условно, ее напитать. А это Слово Божие и молитва.
2: Да.
1: Да, вот интересное такое сравнение, казалось бы. Такой термин, совершенно не имеющий отношения к духовности.
0: Да.
1: Но вот я вижу, что вы настоящий профессионал, Роман Владимирович. Вы просто ищете везде, в любом слове, какие-то ассоциации, какие-то связи, которые вас обязательно к Слову Божьему направят.
0: Спасибо.
2: И это помогает запоминать, на самом деле.
0: Вот это главная задача. То есть, по сути, у меня таких, знаете, аббревиатур масса. Я не все их озвучиваю.
1: Ну, у нас есть еще подходы,
0: да.
1: И их немало. Так, на каком,
0: продолжаем.
1: Да, куда мы дальше двигаемся?
0: Да, то есть мы освоили, да, что у нас есть МЧС,
1: да.
0: у нас есть химус.
2: как
0: который продукт? Является как продукт, да, нашего 7R. Угу. И вот теперь дальше КММ.
2: КММ?
0: КММ, да. Это не кимоно, это у нас комплексное мышление наблюдателя. То есть теперь нам нужно стать не поедателями, простите меня, пищи с тарелки, да, или кушающих хлеб. Нам теперь нужно стать стратегами и полководцами.
2: То есть комплексно.
0: Комплексно.
2: Подойти.
0: Понимаете, то есть, ну, давай возьмем Суворова, да? Понимаете, у человека были огромные задачи. Возьмите генерала, да, и возьмите рядового. Ему сказали копать. Отсюда, ну, до темна, да, к примеру. И он выполняет вот эту задачу. В Евангелии от Иоанна в 15 главе, 15 стих, легко запомнить, 15-15. «Я не называю вас рабами, но называю вас друзьями». И он дает основание, потому что открыл вам все, что получил от отца. Вот рядовой, он не знает, что он делает. Понимаете? Перенеси. То есть нужно дать работу, если, допустим, ну, нету таких важных и больших задач. Он просто, ну, убивает время. Солдат спецслужбы идет, да, даже из этой сферы, к примеру. Но давайте посмотрим, мы как верующие люди, разве у нас нету миссии, которую поручил нам Господь?
2: Есть, да.
0: Иисус пришел взыскать и спасти погибшие. Поэтому, когда дает нам поручение, идите научите, Павел говорит, я должен и варварам, и эллинам, ну, тем народам, которые его окружали в то время. То есть, по сути, у нас есть определенное обязательство перед нашими соседями, перед нашими родственниками, которые еще не знакомы с Иисусом. Ну и так далее, можно продолжить. Наш ойкос, окружение. Понимаете? Вот как донести до них весть Евангелия? Если я даже Библию не хочу читать, и молитва для меня иногда бывает в тягость. Посещение богослужения, то есть потряхивая часами, да скорее бы пастор закончил проповедовать. Вы понимаете, во что примерно может вылиться?
1: Поэтому, когда мы можно, говорим... когда это меня вдохновляет, да. Только тогда, когда
0: абсолютно
1: это
0: верно.
1: Меняет, я живу вот с этим огнем
0: да.
1: в сердце.
0: Так да. вот, чтобы и этот дальше... огонь поддерживать, да. нужно подбрасывать дровишки. Это Слово Божье. И теперь Христос делает нас не просто рабами, Он нас делает стратегами.
2: То есть мы должны комплексно смотреть на этот вопрос.
0: Вот смотрите, в благословениях и проклятиях Бог говорит, ты будешь главою, а не хвостом.
2: Ну, помните, то есть наверное, ты будешь говорит? Лидером, стратегом.
0: Лидером. Вы понимаете?
2: Да.
0: Так вот теперь Библия, по сути, нас формирует как лидеров. Вот смотрите, девушка, которая училась, но потом она встретилась с парнем, забеременела и родила ребенка. Она не заканчивала какие-то курсы. Она сразу включает роль лидера. Она уже мать. Когда у нее рождается ребенок, автоматически. Нет?
2: Ну,
0: она
2: да.
0: за него ответственна.
1: У кого как, наверное.
0: Понимаю, да, можно поспорить.
1: Ну,
0: давайте о приятном.
1: Да. Нет, ну,
0: в целом.
1: У кого какой характер.
2: Ну, наверное, Бог заложит какие-то.
1: Ей приходится решать.
0: Ей нужно вставать. Она уже не только на себя готовит, она уже на другого человечка. Понимаете? Вот то же самое, когда ты приходишь к Богу, когда ты встречаешься с Ним, когда ты свою жизнь связываешь с Ним, но ты, по сути, уже начинаешь болеть его болью. Эмпатия. Начинаешь переживать за этот погибающий мир. И думаешь, а чем я могу тебя порадовать? Чем я могу помочь? И поэтому у нас уже, понимаете, складывается определенный комплекс задач. Как нам донести Евангелие? Вот для этого комплексное мышление. Ну, давайте слово «комплекс» разберем. Вот какие вы можете...
2: Да, из чего он будет вообще состоять этот комплекс?
1: То есть комплекс это уже Нет. по определению это что-то, ну, это что-то сложное, потому что состоит из множества чего-то мелкого.
0: Да.
1: Комплекс там,
0: Хорошо.
1: Спортивный комплекс, жилой
0: вот.
1: Комплекс.
2: Да.
0: Комплексный обед.
1: Да.
0: Вот, смотрите.
2: Он включает в себя все необходимое.
0: Да, да. Вот смотрите, вот по сути мы и набираем определенный каламбурчик. Это уже процесс изучения, по сути мы практику закрепляем. Вы находите какое-то слово в Библии, вот вы в тупике, вы его не понимаете, вы начинаете его наращивать, наводящие к нему слова набирать. Вот я вам задал слово «комплекс». Вы сразу, не надо в какие-то ну, заоблачные сферы идти, вы сразу в сферы бытовой берете, где это слово встречается.
2: Да, вспоминаешь вот словосочетания какие-то знакомые, понятные.
0: И вот тогда это помогает. А вот теперь мы говорим, что мышление должно быть комплексным. Ну, во-первых, мышление нужно развивать, а теперь оно еще должно быть комплексное.
2: То есть оно
0: должно... Что подразумевает комплексное мышление?
2: Оно не однобокое.
0: Не однобокое.
2: Оно, значит, широкое.
0: Да.
2: И, не знаю, как-то оно...
1: Ну, многосоставные.
2: Да, много. Да,
0: понимаете?
1: Да, много чего-то объединенных.

0: одной какой-то, да, целью, задачи.
1: Да.
0: Ну, как это вот на библейском тексте,
2: да, и как,
0: да, понять.
1: Да.
2: И как вот именно в библейском тексте этот комплексное сделать? Потому что часто мы смотрим на какой-то текст, ну, как бы узко-то хоть как-то бы на него взглянуть, чтобы понятно было, не то что уж широко и комплексно.
0: Ну, может быть, вот я сейчас думаю, что если это комплексное мышление наблюдателя...
1: Да, да, мы третье слово еще не разобрали.
0: Да, мы наблюдатели, вот. И мы с этим мышлением подходим к какому-то библейскому отрывку.
1: Да.
0: И там мы начинаем видеть... Вот что мы начинаем там видеть?
2: То есть мы
1: хорошее начало.
2: Да, что мы должны наблюдать.
1: Закончи фразу называть.
0: Да, что-то... Ну, мне вот так представляется, что если мы в целом на Библию смотрим вот этим мышлением,
1: да,
0: то в целом в Библии написано все, что нужно для спасения человека. То есть что нам надо? То есть там красной нитью проходит вот это вот...
1: План спасения.
0: Да, план спасения. Если мы, ну, Ветхий Завет, допустим, читаем, где больше истории израильского народа, там вот в комплексе это как Бог ведет свой народ, и через него спасение и своему народу, и языческим народам открывает. И он как спасающий Бог. Потому что многим кажется, что Бог Ветхого Завета карающий и судящий, но наоборот он спасающий. И это там
1: остается
0: видно.
1: Любящим Богом.
0: Да, потому что он хочет, ну, показать своему народу будущность и действительно как спастись от ну, участи такой как бы губительной и как действительно обрести Бога как спасителя.
1: Отлично.
0: Я не знаю, как бы это относится.
1: Напрямую. Вы молодцы, вы просто радуете, как
2: То есть мы должны не просто вот узко смотреть на этот отрывок, а мы должны как бы понаблюдать все, что вокруг, так сказать.
1: Ну,
2: вообще в Библии находится.
1: Вот
2: да?
1: Когда мы узко смотрим, по сути, рождается ересь. Вот каждый, помните эту притчу, когда слепые
2: щупали
1: слона? Вот то же самое с текстом может происходить. Вот здесь как раз-таки вот этот размах нужен. Понимаете? Ну, это я называю смотреть замочную скважину. Что я там могу увидеть? То есть это будет мои версии, это мои будут предположения. Нам нужно открыть эту дверь. А помните первый пункт? Разумение. Мы должны позволить Богу, ну, нам раскрыть этот текст. Он сам должен этот текст оживить в моей жизни и переложить через мою призму. Наблюдатель. Ну, вообще, наблюдение. Вы помните, раньше мы заполняли дневник наблюдения?
2: Да.
1: Снежинки, помните, погоду?
2: Дождинки.
1: Очень было интересно. Но, по сути, эту практику нужно развивать. Вот эти наблюдения нам важно отмечать.
2: Наблюдение зачем? За Библией?
1: За текстом. Вот я хочу сказать, что это практический курс. То есть, по сути, читая Библию... Вот давайте вспомним, церковно-приходская школа. Я знаю людей, которые были слепыми, прозрели, и первое, понятно, что это была их Библия, они благодарили Бога. С другой стороны, люди учились читать по Библии. Церковно-приходская школа, вы понимаете, это была их азбука, букварь, если хотите. И вот, делая эту параллель, по сути, вот все, что мы проходим какие-то азы в Библии, мы сразу должны это преломлять на нашу практическую жизнь. Вот посмотрите, вырабатывая этот навык смотреть комплексно, то есть когда мы видим одну деталь и понимаем, что в объеме она намного красивее, как калейдоскоп какой-то, который начинает играть. Вы приходите, допустим, покупаете обои для ремонта. У вас уже в голове вот этот навык.
2: Уже комплексного подхода.
1: Вы уже понимаете.
2: А мне бы можно на примере какого-то отрывка из Библии сейчас вот попробовать посмотреть?
1: Да, конечно. Давайте возьмем Екклесиаст. То есть наблюдателем для меня, вот сразу, если бы я спросил, какой из библейских героев кого отличала наблюдательность? Екклесиаст, первая глава. Так, давайте посмотрим... С 4 стиха. Ну, я остановлю. Читаем.
2: Род проходит, и род приходит, и земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда текут реки, они возвращаются, чтобы опять течь.
1: Ну, 9 стих можно начало прочитать.

0: Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться.
1: Угу. Можно здесь остановиться. Что вы видите здесь?
0: Вот, я поняла. Это наблюдательность. То есть человек просто замечает, что происходит вокруг, и описывает. Да. По сути дела, сложного ничего нет.
1: Конечно.
0: Но вот это задание, дневник наблюдения, оно всегда было очень элементарным.
1: Конечно.
0: И даже не всегда понятно было, зачем мы это делаем.
1: Угу.
0: Просто,
1: да.
0: Наверное, нужно идти дальше, нужны какие-то, да, выводы из наблюдений.
1: Да, вот дневник дали, но не сказали, что дальше, как вы правильно, uh-huh, сказали. Вот получается у нас такая же история. По сути, он свои наблюдения переводит в духовную плоскость.
0: То, да,
1: есть мы
0: потом
1: же учителя, uh-huh, и нам нужно подбирать примеры. Вот Христос разве не был наблюдателем, когда рассказывал притчи?
0: Конечно.
1: То есть он,
0: да,
1: сравнивает Царство Божье с одним, с другим, с третьим. Чтобы сравнить, нужно за этим наблюдать определенное время, чтобы потом это соединить.
0: Угу. А,
1: у нас будет чуть-чуть ниже, когда мы поговорим о практических вещах, как можно благовествовать непринудительно, непринужденно. Угу. Вот делать эти переходы.
0: Да, интересный вопрос.
1: Использовать то, что витает в воздухе, то, что людям знакомо. Ну, по сути, о ветре, о реках, угу, которые текут, знали все. Но посмотрите, какой он делает вывод. Все суета-сует. То есть, по сути, он, да, находясь в депрессивном состоянии, это его удручает. Ну, тот же самый Соломон в книге притчи. «Пойди, ленивец, к муравью», 6 глава.
0: Угу.
1: Нет у него, помните, там, начальника.
0: Да,
1: он,
0: да,
1: выполняет,
0: да,
1: все эти вещи.
0: То есть он понаблюдал,
1: угу,
0: и потом может людям это рассказать и, да, сделать из этого духовный вывод.
1: И для него это была площадка, чтобы сделать духовный вывод. Так и вы будете наблюдательны. Общаясь с человеком, вы понимаете, кто перед вами. Как рассказать ему Иисуса, угу, об Иисусе на понятном, знакомом языке. Вот эта наблюдательность поможет. А комплексный подход или мышление, что мы как миссионеры, что мы как люди, которые призваны спасать, по примеру Иисуса. Поэтому мы рассматриваемся как лидеры для них, как поставленные сторожем, помните? Чтобы, угу, быть для них инструментами спасения.
2: То есть здесь важно наблюдать не только за тем, как развивается мысль в библейском тексте, да?
1: А куда дальше?
2: А наблюдать вообще за окружающей действительностью. Мы должны быть вообще в контексте жизни,
1: аминь,
2: в обществе, да?
1: Правильно.
2: В контексте жизни своего ближнего.
1: Конечно.
2: Прежде чем говорить о таких высоких вещах, как Бог, угу, вера, церковь, мы не можем отвернуть голову от обыденных вещей,
0: да,
2: которые,
0: да,
2: соприкасаются с нами и с нашими там соседями и близкими.
1: Все верно.
0: И то есть мы должны, mm-hmm, еще уметь сопоставить то, что написано в Слове Божьем, с обычной жизнью современных,
1: да,
0: людей.
1: Это будет иллюстрация.
0: Вот эту вот связь устанавливать, да.
2: Mm-hmm.
0: То есть нужно очень наблюдательным быть. И постоянно.
1: Это увлекательно, да, вы даже не представляете. Когда ты вот делаешь с определенной целью, это просто придает интерес жизни.
2: Хорошо, время нашей программы на сегодня завершилось. Мы еще с вами встретимся, у нас еще впереди будут встречи и беседы. Я благодарю вас, Роман Владимирович, за эти интересные уроки, которые вы нам преподаете. Анна, благодарю тебя тоже за участие в нашей программе. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Дайте Библии новый шанс. Получите радость от чтения Священного Писания. Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
1: Было ли у вас такое, что вы обедали, но потом оставались голодными? 4000 человек получили хлеб от Иисуса, но потом снова захотели есть. А он сказал: «Берегитесь закваски фарисейской». Что это значит? Почему даже чудеса не насыщают нас? Может быть, мы в 21 веке, как и люди в древности, ищем у Бога только хлеба, а не самого Христа?

0: Здравствуйте! В эфире программа «Библия 21 века». И сегодня со священнослужителем Гриненко Вадимом Анатольевичем мы будем разбираться, о чем же все-таки говорилось и говорится в Марка 8 главе. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Мария!
0: Вадим Анатольевич, вот мы сегодня приступаем к разбору 8 главы.
1: Верно.
0: Мы, как обращаемся к современному переводу Библии под редакцией Кулакова, и также в синодальном переводе тоже будем смотреть стихи. Но мне вначале хотелось бы спросить, а что актуального и интересного, да, то, что нужно знать человеку в 21 веке, было в предыдущих 7 главах? Можете ли вы, так скажем, сделать резюме?
1: Да, ну я рекомендую, если наши слушатели, да, перечитывали, то пусть снова перечитывают, потому что это наилучший способ понять. Но мы уже говорили, Мария, с вами о том, что Евангелие от Марка, оно интересно тем, что это самое динамичное Евангелие. Самое часто встречающееся слово в этом Евангелии – это «тотчас». То есть здесь все происходит быстро. Да? Это своего рода как такой ураган благой вести прошелся по вот этим годам жизни Иисуса Христа на земле, и вот в описании евангелиста Марка там все быстро происходит. Но все, что до сих пор мы говорили, и о чем мы читали вместе с вами, рассуждали, это о том, чтобы мы вместе с нашими слушателями увидели, да, что пришел Сын Божий на землю, в Его жизни, в Его делах есть свидетельство божественности, и в Его действиях, в Его словах обращен призыв к людям, чтобы люди обратили на Него внимание, поверили в Него, вот, и признали в Нем того Спасителя, о котором было обещано еще в Ветхом Завете.
0: Так, это интересно, я думаю, что мы сможем и дальше рассмотреть, что же все-таки, про какой хлеб, да, и про что вообще говорил Христос в 8 главе.
1: Да.
0: Есть ли там это тотчас?
1: Да. Ну, давайте почитаем сначала эту историю более подробно. 8 глава с 1 стиха. «В те дни вокруг Иисуса вновь собралось много людей, а есть им было нечего. Тогда Он подозвал к Себе учеников и сказал им: «Жаль мне людей, ибо вот уже 3 дня они со мною, а есть им нечего. Если отпущу их голодными домой, они ослабеют пути, ведь некоторые из них пришли издалека. Где же в этой пустыне можно найти столько хлеба, чтобы накормить всех?» Ответили Ему ученики Его. Тогда Он спросил их: «Сколько у вас хлеба?» 7 хлебов, ответили они. И Он велел народу сесть на землю. Иисус взял эти 7 хлебов, воздал благодарение Богу, разломил и стал раздавать ученикам Своим, чтобы те разносили хлеб людям, и они стали разносить. Также было у них несколько рыбок. Иисус велел и их раздать после того, как Он произнес над ними благодарственную молитву. Все ели и насытились, и оставшихся кусков собрали 7 корзин. Людей же было около 4000. Отпустив их, Он тут же вошел в лодку вместе со Своими учениками и отправился в землю Далманофы».
0: Так, это вот такой отрывочек, который описывает вот эту историю про 7 хлебов.
1: Да.
0: Рыбки там еще пока что не появились.
1: Да. Тут несколько рыбок написано, что было, да, но не написано четко, как в первой истории, о которой мы тоже говорили, да, где более четко было определено, сколько хлеба и сколько рыбок.
0: Да, вот здесь вопрос. Мы пока прочитали только первые, да, 10 стихов. Да, у нас там еще впереди есть стихи. Мы читаем до 21-го.
1: Да.
0: Вот самый первый здесь вопрос. Вообще, зачем Иисус вообще накормил столько людей?
1: Ну, мне нравится то, что как бы вот, и хоть мы знаем, что Иисус Христос был Сыном Божиим, пришедшим с небес, да, но Он приходит на уровень человека. Он приходит к человеку, да, Он спускается к его нужде, и Он старается замечать людей в том окружении, где они находятся. Он их учит, Он их наставляет, да, Он их исцеляет, Он им помогает, Он утешает их. Но Он видит, что они голодные. Вот. И одно дело отпустить их, чтобы они пошли, нашли себе еду. Но Христос так не делает. Да? Он говорит: «Я их, если их отпущу, они найдут еду, но пока будут идти, ослабеют». Он говорит: «Я хочу удовлетворить их нужду». То есть близость Христа, она, ну, она неимоверна, мне кажется, в этом смысле, что вот Он даже знает, что люди, ну, вокруг Него, они здесь голодные. И ученики, они, мы же уже читали историю, что Христос уже однажды накормил,
0: да,
1: но они продолжают.

0: говорит: «Господи, мы и здесь тоже ничего не можем сделать, да, у нас нет столько, чтобы накормить их всех».
1: Угу.
0: Но Христос снова знает, что у них что-то есть. Есть, может быть, на вот этот близкий круг. И Христос говорит: «Давайте то, что у вас есть, мы вот обеспечим им всех, кто здесь возле меня». Но здесь важно тоже, да, что вот это малое, оно становится многим при обращении Христа к Богу, к своему угу. Небесному Отцу. Написано, Он возблагодарил в молитве, раздал ученикам, и они стали раздавать всем остальным.
1: Вот это интересный момент, потому что для многих может показаться это вообще каким-то таким очень мистическим, очень таким странным. Да. Вот был ли такой здесь момент от Христа некий какой-то упрек вот, в плане того, что они искали вот, хлеба или... Угу. Или не было здесь такого? Вот. Вроде бы, как вы сказали про то, что сначала он действительно удовлетворил, так скажем, физиологическую потребность человека, да, но вот есть ли какой-то в этом упрек его, людей?
0: Что и у них не было хлеба,
1: да.
0: Или что имеете в виду? Ну, нет, наверное. Я думаю, что это не упрек, потому что, как мы и в Евангелии читали, когда люди слышали, что Христос где-то был, они угу. оставляли все и неслись туда.
1: Угу.
0: Ну, скажем, нашим языком таким, для того, чтобы или послушать, потому что, помните, мы уже читали, люди обращали внимание на то, как говорил Христос, и говорили, что он никто из людей не говорил так, как он, потому что он говорит, как власть имеющий.
1: Угу.
0: Некоторые просто даже хотели послушать, но другие приходили для того, чтобы получить исцеление, утешение, ободрение и так далее, и так далее, да? И Христос говорит: я понимаю, что эти люди, когда услышали, что я пришел, они бросили все и пришли сюда, да. Они, может быть, не задумывались, насколько это времени, как долго. Вот. Христос говорит: уже здесь они возле меня некоторое время. Ибо вот уже 3 дня, более конкретно, да, говорит евангелист Марк. То угу. есть они вместе с ним здесь были. Видимо, что спали здесь, может быть, на траве, проводили ночь, и холод, и зной дневной, и так далее, и так далее. Поэтому Христос показывает, что он готов удовлетворить их нужды. Но мы понимаем и дальше немножко, когда будем читать, что Христос здесь хотел связать их с историей.
1: Угу.
0: Потому что когда-то уже была история в Ветхом Завете, что кто-то по божественному указанию удовлетворил физические нужды людей. Я имею в виду Моисея, когда он дал народу израильскому путешествующему угу. в пустыне, да, пищу, манну.
1: Да.
0: Вот. Поэтому Христос, то, что Он делает, Он связывает этих людей с историей, чтобы показать, что Его действия, они не просто, ну, вот сейчас и больше никак. Да?
1: Это просто не фокус, это не
0: да.
1: просто фокус какой-то.
0: Безусловно, да. Они имеют причину и последовательность.
1: Угу.
0: Вот. Поэтому Христос вот пытается сделать для этих людей вот это удивительное для них понятное дело. Конечно, может быть, не все из 4000 человек могли познать, что было всего там 7 хлебов и немного
1: да.
0: рыбок, да? Но я уверен, мне кажется, что, знаете, как ученики, когда подносили хлеб, они, может быть, на ушко кому-то сказали: ты ешь хлеб, который умножился, да? Было всего 7, да? Но передай другому, что Христос сделал великое чудо. Ведь они хотели, чтобы Христос, хоть они не всегда это делали правильно, в их понимании правильно, но неправильно, они хотели, чтобы Христос возрастал, то есть чтобы сделать его потом царем. Поэтому они, может быть, даже кому-то говорили, вот что Христос сделал. Поэтому вот эта как бы весть, она так расползалась, да, среди этих 4000 людей, которые там ели.
1: Потому что это действительно удивительно. Знали ли они, что всего лишь навсего 7 было хлебов? Это огромное такое вот чудо, которое Христос сделал
0: Безусловно.
1: Для людей.
0: Да.
1: Вот. Хотя они просто пришли послушать, и как очень
0: да.
1: часто можем сказать, вы можете пойти поесть, вернуться потом,
0: да,
1: у вас
0: да.
1: нет в этом никакой проблемы.
0: Да.
1: Продолжим, наверное, дальше читать.
0: Давайте. С 11 стиха дальше. «Там подошли к Иисусу фарисеи и стали спорить с Ним. Желая испытать Его, они требовали от Него знамения с неба. Он тяжело вздохнул и сказал: «Почему это поколение требует знамения? Заверяю вас, никогда не будет дано знамение этому поколению». И оставив их, он снова сел в лодку и отправился на другой берег. Ученики забыли взять с собой хлеб, и в лодке у них была всего лишь 1 лепешка. «Смотрите», предостерегая их, сказал Иисус: «берегитесь

0: закваски фарисейской и закваски Иродовой. Они стали рассуждать между собою. Это из-за того, что не взяли мы хлеба. Он, узнав об этом, сказал им: «Что рассуждаете о том, что у вас нет хлеба? Неужели настолько закрыты умы ваши, что вы не можете представить и понять того, о чем я говорю? Глаза есть у вас, неужели вы не видите? И уши есть у вас, неужели вы не слышите? И разве не понимаете, сколько полных корзин, оставшихся кусков, вы набрали, когда разломил я 5 хлебов для 5000?» 12 ответили они Иисусу. «А когда 7 хлебов для 4000, сколько корзин вы наполнили оставшимися кусками?» И они сказали ему: 7. «Так неужели все еще не понимаете?» – спросил он их.
1: Но это уже более такой интересный отрывок, да, в котором есть вот этот диалог. И здесь первое, что хочется спросить, вот что такое закваска фарисейская?
0: Да. Удивительно, что вот Иисус Христос ожидал исполнения того, что в Евангелии написано, и мы среди людей так говорим: да, кому много дано, от того много и потребуется.
1: Угу.
0: Да. Потому что Христос ожидал, что эти духовные лидеры должны были в его действиях понимать большее, даже большее, чем то, что происходило. И вот они приходят ко Христу и говорят: какое ты дашь нам знамение, что ты в своих действиях, претендуя на то, что ты делаешь, да, ты являешься каким-то особенным. Ну, они не признавали в нем небесного посланника, да, мы знаем, вот, поэтому я так и говорю. Но почему Христос говорит: да, ну как вы так спрашиваете? Вот только лишь прошло не так много времени, Христос из небольшого количества хлеба делает пир, условно говоря, для той современности это было достаточно. Да? Мы знаем, что Он дал им всего хлеб и рыбы, то есть это не было изобилие. Но и тогда люди не питались так, как мы сегодня. Да? Заходя в магазин, они не видели там разнообразия. Скудная пища, но они удовлетворяли свои физиологические нужды. И вот Христос говорит: я только что сделал то, что сделал когда-то в прошлом Моисей. Моисей, Бог через Моисея, да, накормил людей. И это было знамением. Знамением, потому что Бог всегда, когда делал что-то через Моисея, Он много раз повторял: да, я хочу, чтобы люди тебе доверяли, чтобы люди понимали, что я тебя веду, что через тебя я совершаю то для людей. Это было знамение в то время. И сегодня Христос говорит: я сделал для этого общества вот это, а вы продолжаете требовать знамения. Что касается вот, да, вашего вопроса, закваска фарисейская и закваска Иродова. Интересный момент, может быть, мы до конца его не раскроем, но, тем не менее, какие-то штрихи обозначим. Да? Фарисеи действительно это религиозные лидеры того времени. Это было определенное направление вот, в религиозном движении. Они что-то понимали, вот, они практиковали это, но в их жизни было достаточно много лицемерия.
1: Да.
0: Достаточно много лицемерия, да? Вот. И Христос указывает на вот это лицемерие, что вот это закваска, да? Вроде бы, когда закваска что? Она когда попадает в малое количество теста, она вскисает все тесто, да? И Он говорит, что когда они приходят к людям, когда они начинают учить людей, да, они заражают своим лицемерием, своим неверным пониманием или же намеренным неприятием того, что Христос делает, большинство людей. То есть лицемерие духовное, оно относилось к фарисеям. Они очень часто так поступали, Христос указывал на это. Иродова закваска – это вопрос лицемерия уже во власти. Вот, когда для того, чтобы быть там во власти, да, человек достигал этого уровня, и обманом, и лицемерием, и, может быть, даже унижением кого-то другого, и так далее, и так далее. И Христос им говорит, ученикам: да, вы берегитесь вот этого, лицемерия духовного, лицемерия, когда вы хотите быть там где-то повыше в какой-то власти. Это вам не нужно, да. У нас другое общество, у нас другое, я строю из вас совершенно другой мир. Совершенно другой мир. Поэтому, говорит, Он говорит, вы удаляйтесь от этого. удаляйтесь от этого. И Христу было настолько неприятно как бы общество этих людей, что они должны были бы его поддерживать, эти духовные лидеры, что написано, он сел в лодку и опять уехал на другую сторону.

0: Тотчас.
1: Да, тотчас, опять же, таки, это происходит. Да? Но ученикам опять он говорит, чтобы они береглись, да, но ученики опять не понимают. То есть, с одной стороны, мы видим, что вроде бы Христос каждодневно с ними, да, столько времени Он с ними проводит. И они, когда в лодку сели вместе с Ним, не взяли хлеба, и Он им говорит, берегитесь закваски Иродова и Фарисейского, они думают, что ну, это потому, что мы не взяли хлеба.
0: Вот здесь такой вопрос, может быть, который относится к нам сейчас. Почему они не понимали? Они духовно не доросли? Может быть, мы тоже что-то не понимаем из того, что как бы... Или потому что им, может быть, это не было открыто в силу вот действительно нашего такого ума, который немножечко ограничен.
1: Вы знаете, Мария, чтобы наши как бы слушатели вместе с нами, участники программы, не подумали, что мы действительно все знаем. Это не так. Мы знаем только той способностью, да, насколько мы сегодня с утра, там, молившись, просили Господа, «Господи, открой нам». Мы хотим понимать, мы хотим знать. Но все равно есть какая-то пустота, есть даже, не, как это сказать, не пустота, может быть, да, какая-то область понимания, куда ну, мы пока не можем зайти. Или в силу своей духовной незрелости, физиологической незрелости, да, развития своего и так далее, и так далее. И много других факторов. У учеников, мы уже в других историях по ним читали много, да, и немножко позже будем читать в 9 главе, да, ученики тоже воспринимали Христа в рамках своих желаний. Они хотели, чтобы Он был лидером, освободителем для нации Израиля, и чтобы они стали в самом ближайшем окружении этого лидера-освободителя. Поэтому вот в рамках вот этого своего понимания и желания они рассматривали действия Иисуса Христа.
0: То есть в рамках своего какого-то мировоззрения. А можем ли мы, Вадим Анатольевич, немножко предположить, осуждал ли за это и Христос? Ну просто к тому, что вот мы тоже очень часто в современности порой смотрим из своих каких-то там болей и потребностей и мировоззрения, да, или в силу, так скажем, может быть, какой-то там неопытности или такой вот незрелости. Можем ли мы сказать о том, что Бог нас не осуждает за то, что мы немножечко иногда так усказываем?
1: Нет, не знаю сказать слово «осуждает». Да, как мы, если, допустим, ребенок маленький, которому, ну, допустим, возьмем 3-4 года, он садится за стол, и мы понимаем, что в этом возрасте уже ребенок способен есть ложкой. Да, это не очень удобно, он что-то там роняет и так далее, и так далее. Но родитель понимает, что он уже должен в это время есть ложкой, потому что ему нужно учиться. Но ребенок хнычет, он не хочет, мама, корми меня или папа, корми меня. Мы его осуждаем за это? Но мне кажется, что мы немножко его укоряем или побуждаем ему все-таки это делать.
0: Ну, да.
1: Вот, поэтому что значит, Христос их осуждал или не осуждал? Христос сожалел о том, что они так поступают. И он здесь им говорит, у вас есть глаза, а вы не видите. У вас есть уши, но вы не слышите. Конечно, я, безусловно, понимаю, что я в этой лодке вместе с учениками, я в этом эпизоде вместе с ними. Потому что есть вещи, которые я уже как, не знаю, мужчина, может быть, муж там, или отец, или священнослужитель, да, или человек, читающий Библию, должен большего достичь. Но я еще в некоторых моментах остаюсь на том уровне, когда Христос мне говорит, у тебя же есть уши, а почему ты не слышишь, да? У тебя же есть глаза, почему ты не видишь?
0: Почему ты не видишь, да.
1: Вот. Поэтому, безусловно, Христос их укоряет, Христос их, скажем так, осуждает по-божьему, да? Но это для того, чтобы побудить их все-таки, побудить их, потому что Он потом им говорит следующие слова. О чем вы думаете, да? Что вы думаете о хлебе? Даже если у вас одна лепешка, вы же помните, что вот только лишь...
0: Только что было это чудо.
1: Да, только что было бы это чудо. Поэтому вам уже стоит думать немножко об других вещах, да? То есть Христос как бы их по ступенькам ведет, и когда Христос встал на эту ступеньку, то Он говорит им, не оставайтесь там. Не оставайтесь ниже, поднимайтесь вместе со мной. Вот я вам показал, что я имею возможность обеспечить вас хлебом. Теперь давайте будем думать или вместе, ну, как бы действовать уже на другом уровне. Но ученики еще где-то там оставались, вот, пытались там, да, догонять Иисуса Христа. Поэтому его укор, наверное, божественный укор, это не тот, когда, ну, иногда люди

0: укоряют друг друга, угу. так больно, что уже человек не может подняться. Угу. Да, что человек не может уже оправиться от этого укора, как бы, или вообще нет никакого желания. Угу. Вот. Наверное, вот, укор Христа, он не таков.
1: Он не за больное цепляет, а вот просто, так скажем, немножечко, как это, мотивирует да. нас расти. И, мне кажется, в наше время немножко, так скажем, взращивает, поднимая нас.
0: Да. Мне еще кажется, что вот укор по-человечески, да, он отдаляет того, кто укоряет, от того, кого он укоряет. Да, он делает mm-hmm. какую-то дистанцию или разрыв. Христос, когда им говорит, ну как же вы так? Вы же видите, что я могу вам сделать. Да, он наоборот их приближает к себе опять. Mm-hmm. Чтобы они понимали, что я, когда вам говорю, давайте будем расти, то не выйдет это там отдельно растить, а я здесь. Он говорит, я обеспечу вас, я вам помогу, да, я вам дам этот хлеб. Но, пожалуйста, будьте более такие двигательные, более быстрые на понимание ситуации и так далее, и так далее. Потому что только что фарисеи Христос сделал на освящении, говорят ему, нам надо знамение. А то, что угу. Христос сделал, это что было?
1: Да, там, мне кажется, самое прям вот, что вот, ни на есть.
0: Да, он ожидал, что они должны были это понять, воспринять. Христос им говорит, не нужно быть такими, как они, да, не будьте mm-hmm. такими, как они. Они вроде видят, как религиозные лидеры, хорошо знающие ту историю, должны были быстро интерпретировать, что происходит. Mm-hmm. Они этого не сделали, потому что остались в своей вот этой скорлупе, да, или, скажем, в своем вот этом состоянии. И Христос говорит, вот их закваска, она начинает действовать на вас. Вы видите только вот это, да, не хотите больше. Угу. Христос говорит, давайте будем двигаться дальше, расти. Потому что впоследствии Христос хотел их приготовить к тому, что Он начинает говорить о, куда Он идет, угу. на крест. Да. А для того, чтобы это понять, им нужно было оторваться от хлеба, от рыбы, да, от вот этой, простите за выражение, возни вокруг каких-то простых бытовых вещей, потому что нужно было уже идти и понимать более серьезные вещи, и их пережить нужно будет в будущем. А без этого невозможно.
1: Мне кажется, порой даже и мы сейчас следуем кому-то, вот у нас есть какой-то, как говорится, не створи себе кумира, но вот есть какой-то один там угу. священнослужитель, которого вот мы слушаем, но вот именно каких-то вот живых отношений с Богом, вот нет. И тогда наше мировоззрение, мне кажется, оно все такое сужается, потому что мы все как бы принимаем за чистую монету, что нам говорят, но не изучая сами.
0: Безусловно. Да, вопрос единственный как бы для меня, для вас, для всех наших слушателей, да, это обращаться к Слову Божьему и просить Духа Божьего наставлять нас. Конечно, искать общество единоверцев и вместе с ними
1: изучать,
0: рассуждать, обмениваться опытом, обогащать свои мысли или, скажем, свое понимание мнением других людей, это важно и это нужно, безусловно, да. Вот, как вы говорите, не остаться в, ну, там, как мы, может быть, да, настроили радио на один канал.
1: Да,
0: и все, и больше никогда. И мы даже будем жить тогда только так, хотя уже много других каналов, и там могут что-то поговорить по-другому. Угу. Но также и здесь мы говорим, да, то есть Христос. Но если говорить о Боге, то верно будет, если человек настроит себя в первую очередь на молитвенную жизнь, на взаимоотношения с Богом посредством молитвы, а потом будет искать окружение, которое бы действительно помогало ему, да, вот это дело.
1: Вот, Вадим Анатольевич, хотела еще спросить такой момент. Столько было чудес, вот столько всего вообще Иисус сделал. Почему же все-таки многие ну, не верили, не шли за Ним? Почему так происходило?
0: Ну, за них, как говорится, тяжело говорить, да? Скажу за себя, что эта история, как бы эти истории, показывают мне, что Евангелие, оно дает мне возможность, оно меня подталкивает и тянет меня вперед, да? Угу. Что это, что я имею в виду? То есть оно дает мне понимание, что было в прошлом, да, что есть сейчас и куда двигаться дальше. Мне кажется, вот люди, фарисеи в частности, да, если мы обращаемся к ним, они восприняли вот то, что они знали, и подумали, что должно было быть только так, как вот они до этого времени поняли. Угу. Хотя они знали, что должен был прийти Мессия, да, они должны были понимать его, слышать, вот, действовать. Но они остались все вот в

в рамках вот какого-то, не знаю, ну, понимания вчерашнего дня, скажем так. Угу. Да? Все, больше ничего для них не было интересным или особенным. И Христос им говорит, так не может быть, да? Вот посмотрите, увидьте, пожалуйста, услышьте то, что происходит. Вот. Ну, и действительно, почему Христос их осуждал? Потому что то, что Он делал, нельзя было объяснить ничем другим, как лишь божественным происхождением этого. Угу. А они об этом читали.

0: верой на это и жизнью своей. Христос говорит, что ну, мы подобны тогда фарисеям.
1: Угу. Я благодарю вас, Вадим Анатольевич, за такой интересный разбор и понимание Библии. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Сегодня мир предлагает нам миллион способов насытиться. Еда, развлечения, карьера, если мы ищем только этого. И тогда мы остаемся голодными. Иисус же говорит, не хлебом единым. Он хочет дать нам не временное, а вечное. Так просите у Бога не только хлеба насущного, а ищите самого Христа.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Приветствуем вас, дорогие друзья, на программе «Пророки в Коране». У нас в гостях вновь религиовед, магистр теологии Сергей Николаевич Ларионов. Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: Сергей Николаевич. Существует такое общеустоявшееся мнение, что мусульмане и вот борьба с неверными, джихад, священная война, которая угодна Аллаху, это для ислама такое является очень, ну, сказать, традиционным, что ли, практикой,
1: Да,
0: традиционной
1: практикой,
0: когда с неверными нужно...

0: инакомыслие нужно бороться. Должны все быть как...
1: Да, все
0: завещал
1: едины, да,
0: все Магомед, да, да, Мухаммед,
1: только
0: все
1: как
0: едины
1: мы.
0: И так далее. И многие, я слышал такие мнения, что если вот в стране существует меньше половины исламского населения, то нужно как бы подчиняться законам этой страны. Угу. Если больше половины, то неверных резать как свиней. Угу. Вот однажды я услышал от одного человека такое мнение, что в исламе негласно существует такое правило. Правда ли это? Учит ли Коран борьбе с инакомыслием, либо, наоборот, терпимому и толерантному отношению? И что такое джихад? Потому что однажды я услышал от одного муфти на одной конференции, что джихад — это война, в первую очередь, не с инакомыслием, а со своими собственными грехами, со своей собственной гордыней, со своей собственными... Вот,
1: Да, я могу его поддержать, этого муфти, однозначно в этом отношении. Ну и посмотрите, сегодня, конечно, мир очень многополярный, он очень многогранный, и он разделен. И даже говоря, к примеру, об исламе, вот, ну, какая-то часть людей заявляет, вот мы последователи Мухаммеда, а другие говорят, нет, мы последователи Мухаммеда, нет у нас более правильная вера. И сегодня, к сожалению, есть ну, более, порядка 80, наверное, направлений и течений в исламе, угу, которые точно так же, каждый из них имеет место в жизни. И каждый из них заявляет о том, что они самые верные последователи, самые лучшие. И поэтому уже даже говоря о самом исламе, вот, все будьте как мы, а вопрос тогда, кто из вас в данном случае. Взять христианство, тоже более 2000 направлений. Взять иудаизм, там порядка 10-11 это уже направлений, которые точно так же соперничают друг с другом. И когда вот ты слышишь, нет, идите к нам, нет, к нам, нет, к нам, то действительно возникает вопрос, а разве Аллах разъединился? Разве нет сегодня вот того единого течения, которое могло бы быть именно действительно правильным? И отсюда надо понять, что вообще-то настоящий мусульманин, он должен верить в 5 вещей. И вот мы посмотрим эти 5 вещей и увидим, что они и для ислама, и для христианства, они очень похожи. Они просто вот однозначно, ну, настоящий христианин, который верит в эти 5 вещей, он может сказать о себе, что я мусульманин.
0: А мусульманин — это тот, кто покорный?
1: Да, покорный, да, покорный Всевышнему. Настоящий мусульманин всегда должен верить в единого Аллаха. И вот есть христиане, они однозначно говорят, мы верим в единого Бога.
0: Ну, конечно, символ веры, веру да, в единого
1: да,
0: Бога.
1: Да, да, да, Никея Цареградский — символ веры. Mm. А вторая — это вера в ангелов. Ну, мы видим, что Священное Писание,
0: Библия...
1: Безусловно. Следующее — это вера в Писание. То есть и Коран,
0: Писание — это основа.
1: Да, да, да. То есть однозначно мы видим, есть, мы верим в Писание. Вера в пророков и вера в судный день. То есть вот эти 5 вещей, если мусульманин верит вот в эти 5 вещей, он называется мусульманином.
0: Если
1: он правоверный. Да,
0: верит,
1: да, да. Он называется правоверный. И сегодня, если христианин верит во все это, то кто он тогда по факту? Он правоверный.
0: Богу, да,
1: да, правоверный. Он правоверный, он может себя сказать, и что я мутаким, да, что я правоверный мусульманин, предавшийся
0: Мутатин,
1: Аллаху.
0: Да, по-другому да, произношению.
1: Да, да. В данном случае. Если вдруг советский солдат оказывался на территории кишлака, он был гостем. И каким бы он ни был, трогать его харам. Но джихад это да, это прежде всего борьба с неверием. Не с неверными, а с неверием. Есть джихад глаз, то есть не смотреть там на женщин
0: с возделением,
1: да, да, не ходить на порносайты и так далее. Джихад языка, то есть только правда да, с моих уст должна вылетать. Помимо этого, Коран, он показывает об определенной толерантности к инаковерующим. Потому что мы знаем, что вообще-то мир Востока — это всегда еще мир гостеприимства. И, может быть, да, был тот печальный момент, когда наши войска были в Афганистане, ну, в советское время. Но, несмотря на тот антагонизм, на те глобальные проблемы, на ту боль, которая была с обоюдной стороны, если вдруг советский солдат оказывался на территории кишлака, он был гостем. И каким бы он ни был, трогать его харам запрещено. Он гость. Все. И вот этот вот статус гостя, статус гостеприимства, умение принимать другого человека, и даже если это твой враг, но накормить врага своего, в принципе, это библейский принцип, который мы видим, что если твой голоден враг, Иисус Христос так и говорит, накорми его. Если он жаждет, напои его. И отсюда мы видим, что вот это... умение принимать другого человека, умение помогать ему, и, может быть, даже вот через вот такое очень хорошее благорасположение этот враг станет другом.
0: Но как же, почему тогда на практике-то иначе?

0: иначе. Почему, например, вы Афганистан привели в пример, а ведь вот мы помним не так давно Чеченскую войну.
1: Да, Чеченская война.
0: Убивали да, как да, с нашей стороны, да, так и с их стороны.
1: Ситуация там, с ИГИЛ, сотнями, к примеру, тысяч, да, вот, которая тоже на злобу дня, скажем так. И мы видим, что сегодня это глобальная проблема. И джихад — это один из аспектов веры, то есть есть пять фарс ислама, то есть пять долгов, и считается иногда, что джихад — это вот как шестой, угу, как дополнительный, то, что должен ислам, мусульманин совершать. Но джихад — это, да, это прежде всего борьба с неверием. Не с неверными, а с неверием.
0: Собственно, своим
1: да, неверием. Я борюсь со своим неверием. Есть джихад руки. То есть я объявляю себе джихад. Я не возьму чужого, я не буду воровать. Я не подниму руку в злости. Я этой рукой не буду шлепать своего сына, когда я в гневе. Там, я не подниму руку на жену, там, скажем, или на родителей, или на друга своего. Это джихад руки. Есть джихад глаз. То есть не смотреть там на женщин.
0: На вещи непотребные.
1: Да, да. Не ходить на порносайты и так далее. Джихад языка. То есть только правда, да, с моих уст должна вылетать. Я должен хранить себя от матерных слов, от многого другого.
0: Вспоминается фильм «Мусульманин», снятый еще...
1: Да-да-да, помню его.
0: Да, давно он такой, там, Евгений Миронов еще молодой снимался. И вот насколько большая разница показана, контраст просто колоссальнейший между вот настоящим таким
1: да,
0: вот исламом,
1: настоящим исламом.
0: Да, истинным исламом, когда человек работает над собой, когда человек действительно не делает того, объявил джихад всему, о чем мы вот сейчас перечислили, и вот таким, как вы правильно сказали, распущенным, таким бы как бы...
1: Да,
0: титульным христианством, по сути, выхолощенным, не имеющим в себе той истины, той веры, той основы библейской, которая да, у настоящего христианства есть.
1: Да, в Библии говорится, называющиеся, но силы его отрекшиеся. Mm-hmm. То есть имеющие вид благочестия, называющиеся христианцы, христианами, но силы его отрекшиеся.
0: Ну, это есть как в любой религии, как в христианстве, да, так да, и в исламе это есть.
1: Да, да, есть вот, к сожалению, тоже, ну, просто я мусульманин по факту рождения, что я родился в этой стране. А вот до того, чтобы проявить мою веру как-то, ну, это уже вот дело там второе, скажем
0: для
1: так.
0: Многих людей разница между ислам, в нашей стране, например, исламом и христианством заключается в том, что ты носишь на шее крестик да, или полумесяц.
1: Да, да.
0: А внутри, на практике поведения, взаимоотношения с людьми, этики деловой, бытовой, любой, практически люди не различаются.
1: Да, поэтому в данном случае вот этот джихад со своим неверием он необходим. К тому же джихад — это борьба с неверием, то есть когда я другому рассказываю об Аллахе или там об Иисусе Христе или о Боге.
0: Проповедую.
1: Да, фактически. Проповедую фактически, да. Я борюсь с неверием этого человека. Mm. Я не борюсь с ним, но я борюсь за него, чтобы он точно так же мог наследовать потом спасение, чтобы он оказался в этой будущей жизни.
0: Ну, вы сказали, что в Коране есть тексты, которые да, призывают к да, толерантному отношению. Да. Давайте перечислим,
1: давайте
0: посмотрим.
1: Давайте их откроем, давайте посмотрим. У меня есть некоторая выборка этих текстов. К примеру, можно взять вот вторую суру. 257 аят. Угу. Я здесь читаю в переводе Крачковского угу, в основном. Ну, есть еще и перевод Кулиева, я угу, тоже буду его использовать. «Нет принуждения в религии. Уже ясно отличается прямой путь от заблуждения. Кто не верует в идолопоклонство и верует в Аллаха, тот ухватился за надежную опору, для которой нет сокрушения». Итак, нет принуждения в религии. Нельзя принуждать человека быть таким, как ты. Нельзя принуждать становиться мусульманином под дулом автомата. Там,
0: а как же? Ну, такое на практике-то происходит. Существуют такие радикальные течения
1: увы,
0: в исламе, которые...
1: Увы, но вот мы читаем Коран.
0: Коран к этому
1: харам,
0: не призывает.
1: Да, харам, нельзя, говорит Аллах. Mm. Нельзя, нет принуждения
0: но
1: в
0: фактически
1: религии.
0: Фактически эти люди, они нарушают да, заветы
1: да,
0: Аллаха.
1: Нарушают слово Всевышнего. Mm-hmm. Потому что свободу выбора никто не отменял. Даже Аллах уважает свободу выбора. Именно по свободе выбора он потом будет и судить человека. И в данном случае здесь вот надо уважать мнение другого. Да, я могу не согласиться с тем, что, во что верит другой человек. Я не могу согласиться с его убеждениями. Mm-hmm. Но я уважаю его право верить. Потому что он человек, у него есть собственное мнение. И вот это вот право свободы выбора, оно должно быть.
0: И насильственно лишать да, его, либо притеснять
1: нельзя.
0: Нельзя, по
1: Коран. Нельзя. Угу. И дальше мы видим, кто не верует в идолопоклонство, а верует в Аллаха, в единого Бога, тот уже имеет надежную опору. Угу. И если в данном случае христианин верит в единого Бога, то он на надежной опоре стоит. Продолжаем дальше. 4 сура, 86 аят. «Когда вас приветствуют, отвечайте еще лучшим приветствием или тем же самым». Угу. То есть, смотрите, здесь даже говорится о том, что надо и приветствовать друг друга. И даже приветствовать предпочтительнее еще лучшим приветствием. В исламе

0: В русском мире часто развито, что когда, допустим, тебя приветствует язычник, да, приветствует неверующий, то нельзя ему отвечать там «Ассаламу алейкум», да, потому что это, ну, слишком большая честь для него. А здесь в Коране все-таки написано «приветствуйте его еще лучшим приветствием». Если он говорит там «здравствуйте», то предпочтительнее сказать, что и вам еще большего здоровья, и вам еще большего пожелать. Угу. То есть Коран всегда говорит о том, что к людям относиться более уважительно, более предпочтительно каждому человеку.
1: Интересно.
0: Еще один момент, это в переводе Кулиева, 16 сура, 125 аят. «Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещанием, и веди спор наилучшим образом. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошел с его пути, и лучше знает тех, кто следует прямым путем». И опять интереснейший аят. «Призывай на путь Господа как? Силой, оружием, притеснением?» Нет. «Мудростью и добрым увещанием». Будь мудрый, говори с добром, оказывай добро. И интересно, «и веди спор наилучшим образом». То есть соревнуйся наилучшим, что есть в твоей религии. И как-то апостол Иаков написал: «Покажи мне веру твою из дел твоих, а я покажу мою веру из дел моих». То есть вот должно быть здоровое, скажем так, соревнование в вере. Соревнуйтесь в добрых делах. Или Павел пишет: «В почтительности друг друга предупреждайте». И поэтому очень важно здесь, именно когда ты борешься с неверием или когда ты рассказываешь о преимуществах своей веры, показывать самое лучшее, что у тебя есть. Но это должно быть и в тебе прежде всего. Нельзя научить другого плавать, если ты сам не умеешь. Поэтому в данном случае человек, он сам должен быть богобоязненный. Он, если встал на путь джихада, на путь борьбы с неверием другого человека своим личным, он сам должен оправдать очень сильным имамом, очень сильной верой. 29-я сура, теперь 45-й аят. «Не препирайтесь с обладателями книги». Вот посмотрите, это уже говорится в отношении христиан. Mm-hmm. Что надо делать с христианами? «Не препирайтесь с обладателями книги, иначе, как чем-нибудь лучшим».
1: И опять... То есть препираться можно, соревноваться можно, но только лучшим.
0: Только лучше, да. А если вы не так верите, вы не туда пошли, вы не то, вы не другое, вы не третье, ну, это опять просто разделяет человека. Это еще больше показывает барьер, к сожалению, который вот сегодня люди закладывают между одними и между другими. Поэтому именно надо... Вот ты не должен препираться, то есть как ссориться, а показывать только самое лучшее. И дальше. «И говорите: мы уверовали в то, что ниспослано нам и вам, и наш Бог, и ваш Бог един, и мы ему предаемся». Угу. Смотрите, оказывается, нету двух богов.
1: Ну, конечно.
0: В данном случае, смотрите опять, и ваш Бог, и наш Бог, он един. Мы оба ему предаемся. Да, черта остается, но истинное христианство, оно на самом деле, мы видим, очень сильно похоже на ислам, а ислам очень сильно похож на истинное христианство. И поэтому здесь, в данном случае, опять показано, что и христиане, и мусульмане, они имеют право существовать вместе. Они могут даже, скажем, обмениваться мнениями, уважать присутствие друг друга, позволять жить рядом. Это не какие-то...
1: При этом уважительно относиться к традициям друг друга, уважительно относиться к каким-то устоявшимся нормам, не опровергать их, а стараться понять и по возможности не противоречить, не создавать каких-то вот таких барьеров лишних.
0: Да. И еще два аята очень интересные. Опять в переводе Кулиева, это 5-я сура, 69-й аят, сура Трапеза. «Воистину верующие, а также иудеи, савеи и христиане, которые уверовали в Аллаха и в последний день и совершали праведные деяния, не познают страха и не будут опечалены». Итак, Коран говорит, что христиане, которые верят в посланника, верят в последний день, верят в пророков, верят в ангела, о чем мы перечисляли, они не познают страха и не будут опечалены. В день суда они не будут опечалены, а Аллах их вознаградит. И поэтому опять мы видим, что Коран довольно очень толерантно относится к христианам.
1: И не ограничивает спасением только для мусульман, которые ходили в мечеть, а говорит о том, что истинно верующие христиане.
0: Аллах милостлив, Аллах милостлив, и поэтому ему решать, весь суд ему принадлежит, но никоим образом не человеку. И опять 5-я сура, 82-й аят. «Ты также непременно найдешь, что ближе всех в любви к верующим являются те, которые говорят: мы христиане. потому что среди них

0: есть священники и монахи, но они не проявляют высокомерия. Итак, самые близкие в любви к верующим те, которые говорят: «Мы христиане», потому что они не проявляют высокомерия. И опять мы видим здесь Коран, как относится к христианам. Если сегодня вдруг у тебя сосед христианин, то это не повод теперь ополчаться против него, это не повод враждовать, а это повод принимать его, считать, что это твой брат, он точно так же, как и ты, верит в единого Бога, и для него есть такие же дозволенные и недозволенные вещи.
1: Ну да, ну вот я очень рад, что наша страна, Россия, многонациональная и поликонфессиональная изначально, да, она как раз является примером вот такого мирного существования.
0: Ну и последние два текста, которые хотел бы прочитать, и потом небольшой вывод. «Воистину верующие братья» — это уже 49-я сура, 10-й аят. «Воистину верующие братья, посему примиряйте братьев и бойтесь Аллаха, может быть, вы будете помилованы». То есть мы видим опять блаженного миротворца. Важно братьев примирять друг с другом. Верующие братья здесь мы читаем. Поэтому если один брат ссорится с другим братом, то фактически это обидно и самому Всевышнему, который создал этих обоих братьев. Это фактически два ребенка в семье дерутся, да, скажем. И вот, ну, утрируя, Бог, как отец этих двух детей, он должен навести порядок в данном случае. И поэтому здесь мы видим, что очень важно хранить миротворчество. Да, была большая попытка построить мультикультурное общество, чтобы каждый человек, он бы, ну, сохранял часть своей культуры. Это важно, очень нужно. Но помимо мультикультурализма, есть более лучший сегодня, наверное, призыв из глубины веков — мироцентризм. То есть не мирокультурализм, который имеет место в жизни, но прежде всего мироцентризм. Ищите мира, будьте миротворцами. И поэтому Иисус Христос говорит: блаженные миротворцы, ибо они нарекутся сынами Всевышнего.
1: Ну, Он сказал: мир мой вам даю.
0: Да.
1: Да и само слово мир, да, на семитских языках, шалом, да, или шалом, салим, да, салям, да, ислам. Оно
0: однокоренное.
1: Однокоренное.
0: Да. Поэтому... Салам алейкум, шалом алейхем.
1: Да, это одно и то же. Да. Мир вам.
0: Да, и... мир вам. Да. Поэтому как важен сегодня мир, и поэтому я бы очень хотел, чтобы сегодня и христиане, и мусульмане научились жить мирно друг с другом и были миротворцами.
1: Угу. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Очень хороший призыв. И наши темы, наши программы «Пророки в Коране», я думаю, как раз способствуют тому, чтобы усилить вот это взаимодействие, мирное взаимодействие,
0: да, и очень на это
1: надеюсь. Бытие мирное, да, совместное вот такое жительство в рамках одной страны, в рамках вот единой такой вот российской культуры общей и мусульманам, и христианам. Всего вам доброго. До свидания.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою.

0: Привет!
1: Привет, друзья! Мы вместе с вами снова в нашем гараже на программе «Питстоп». Егор, Наталья, Милена. Сегодня мы поговорим вместе с вами о том, что значит быть честным.
2: Ты честен с собой, ты сказал себе, все это главное.
1: Не бояться принять правду.
2: Конечно, надо всегда принимать правду. Какая бы она ни была. Опять же, горькая правда лучше, чем сладкая ложь. Что он обо мне как плохо думает?
1: Это целое искусство, лицемерить нелицемерно, да?

0: Лицемерить искренне.
1: Искренне. Да, при этом оставаясь честным.
2: Но есть такое понятие, как честность с самим собой. Иногда ты даже не можешь быть честен с самим собой, и поэтому невольно обманываешь других, потому что ты до сих пор, ну, до конца не разобрался. Да.
1: Ну, наверное, все-таки люди обманывают друг друга. Да?
3: Конечно.
1: Вот.
2: Не договариваю.
3: Наша жизнь
1: не договаривает. Ну, наверное. Все-таки иногда такое случается, да? Вот. Почему люди обманывают других и себя?
3: Ну, ложь о спасении есть такой термин. У некоторых люди его употребляют.
1: То есть, получается, все люди только и занимаются тем, что спасают кого-то?
3: Нет, ну именно себя, например. Ты солгал, чтобы спасти свою шкуру.
2: Ну или даже самого человека.
3: Ну или самого человека тоже, да, тоже в принципе, тоже подходит.
2: Тоже бывают такие ситуации. Ну быть, ну, чему люди это делают, потому что это быть честным не всегда легко. Обычно даже скорее это нелегко. И это от разных ситуаций, в разных ситуациях это сложность по-разному, как бы, дает о себе знать.
1: Ну, почему нелегко?
3: Не, ну просто честность, это подразумевает то, что ты, скорее всего, будешь где-то, не знаю, наказан.
2: Да даже не наказан,
3: и
2: даже...
3: И бояться последствий честности.
2: Да, честность, искренность — это рядом, да, понятие? Я честен, искренен. Если, например, я не искренен, получается, я не честен?
1: Я искренне его обманул.
2: Это было честно.
1: Это
2: честный обман.
1: Я искренне был нечестным.
2: Ну, не знаю, очень часто из-за непонимания, наверное.
1: Ну, давайте вот попробуем фантазировать. Человек, что, когда он обманывает других, что он от этого имеет? Может, это может быть связано с какой-то там выгодой личной.
3: Конечно.
1: Финансовой, психологической. Там. Иногда это может быть просто удобнее. Ну, что я буду объяснять, когда проще там отмахнулся, соврал? Что я буду объяснять ему, если он вообще не в теме? То скажу, что почему-то не взял трубку. Но у меня не был дома. А на самом деле там какая-то причина, да, там...
3: Сложная.
2: Чтобы не обидеть.
1: Да.
2: Не
1: ну,
2: сказать,
1: например,
2: я не
1: чтобы
2: хотел.
1: Облегчить ситуацию, да, там, может, чтобы не обидеть или еще что-то. А вообще, почему я должен быть честным? Тоже так можно.
2: Ну, вот,
1: привычка и так далее, и так далее.
2: Что интересно, есть один очень... Ну, есть один сериал, и главный герой в нем, он одинок, но он всегда со всеми честен. И он всегда говорит все, что он думает. И со стороны это ну, как бы вызывает такой диссонанс. То есть, как бы, с одной стороны, ты им восхищаешься, что он всегда честен и говорит, что думает. А с другой стороны, это кажется немножко грубым. И, как, ну, как-то... А он реально такой? Ну, он такой.
1: Uh-huh.
2: Ну, и он гений. И, а все равно, как бы... Не
1: ну,
2: знаю.
1: Одинок.
2: Но
1: со своей
2: одинок.
1: Честностью остался он одинок.
2: Но у него есть лучший друг, который терпит такие вещи невероятные, но все же как бы он один, больше никто. То есть обычный человек бы не понял его.
4: Да, мне кажется, есть все-таки различие между честностью и какой-то грубостью, наверное. Mm-hmm. И, ну, то есть такой человек, если он всем говорит, что он думает, он считает, что его мнение, оно такое... весомое, но важное, что к нему должны прислушиваться. Но это не всегда так. Нужна какая-то тактичность. И, ну, все равно. То есть есть вещи, которые просто не нужно говорить, даже если ты считаешь, что это правильно.
2: Но есть такое понятие, как честность с самим собой. Иногда ты даже не можешь быть честен с самим собой, и поэтому невольно обманываешь других, потому что ты до сих пор, ну, до конца не разобрался. Да.
1: Ну, вот мы сейчас коснулись, почему люди обманывают, до вопроса, почему люди обманывают. Мы увидели, что, в принципе, причины достаточно такие, ну, и неплохие, так скажем, да? Но почему все-таки считается, что честность считается добродетельностью, а нечестность считается чем-то таким плохим, когда может быть удобнее быть нечестным?
2: Честность порождает доверие, а доверие – это большой и очень серьезный фактор в фундаменте отношений, серьезных отношений.
3: В принципе, отношений любых. Дружеских, недружеских, серьезных.
1: Деловых отношений.
3: Деловых отношений тоже, конечно, честность есть.
1: Партнерских отношений, личных отношений, да?
3: В любых отношениях, в принципе.
4: Вы сами сказали, что быть нечестным иногда удобно.
1: Угу.
4: Действительно, и можно к этому привыкнуть. Если человек там раз сказал неправду, и вроде бы как бы сошло с рук, и как-то вот это ему помогло, да, то в другой раз может сказать и так вот продолжать, а в какой-то момент это просто все... Ну, станет явным.
1: Ну, то есть честность имеет больше преимуществ перед нечестностью.
4: Да.
1: Несмотря на то, что иногда это неудобно, иногда это сложнее.
4: Даже есть пословица, что горькая правда лучше сладкая.

0: горькой лжи.
1: Ну вот в чем горькая правда лучше сладкой лжи?
2: Но это все равно правда.
0: Потому что
2: это доверие, то же самое, опять же.
0: Как, такая, какая она есть, и ты в любом случае рано или поздно с ней столкнешься. И вопрос в том, что готов ты с ней столкнуться или нет. Угу. Если ты всю жизнь обманывал других и себя, и вот ты стоишь перед реальностью, ты можешь просто, это может тебя сломать. Это даже для тебя, ну, это всегда, вот Библия, почему она за то, чтобы человек был честный. Угу. И потому что это тебе от этого лучше.
1: Угу.
0: В первую же очередь.
1: Все-таки в первую очередь лучше от честности тому, кто честен, да?
0: Да.
2: Ну и окружающим, соответственно, возможно, будет немного некомфортно, как вот если говорить все время правду, там даже если... Но это, опять же, тактичность тоже, вот, да. Нужно быть честным, тактичным, и тогда все будет хорошо.
0: Кстати, опять вспомнила, извините, сериал. Там, в общем, как бы, ну, якобы был Бог и вот человечество, и какой-то там безумец пришел к Богу и такой: «Все, я хочу, чтобы все были честными». И он такой: ты уверен? И он такой: да. И, в общем, Бог сделал всех честными, то есть как бы человек не мог врать.
1: Угу.
0: Такой начался казус просто в мире, начался реально хаос. Там просто приходит, говорит: у вас стрёмная блузка, там, ваше кофе, пожалуйста, и там уже уходи, пожалуйста, из этого там кафе срочно, ты меня там бесишь. И, в общем, там началось такое, то, что там кто-то приходил, там, если хотел, говорил, что хотел, и даже, ну, в общем, даже чуть ли не до катастрофы это все дошло. Так что я не уверена, что как бы...
3: Я согласна, что не все мысли в нашей голове, которые есть, мы должны их озвучивать.
2: Это тактичность.
3: Да, это скорее больше тактичность, наверное. А честность — это когда ты должен это сказать, и ты, ну, врешь. То есть это какие-то факты, которые ты искажаешь. Мне кажется, что это больше.
2: Ну да, скорее всего, да.
1: Даже сама заповедь, она же гласит, смотрите: не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Это некий язык суда. Да? Это речь идет о том, что ты можешь испортить человеку жизнь или, наоборот, выгородить человека. Но вот ты как судья, когда ты говоришь правду, ты как свидетель верный. Как, не как судья, а как свидетель, да? На суде. Ты отвечаешь за свои слова. Но все, что творится у нас в голове, это не означает, что это все я должен озвучивать. Это может быть вообще моя внутренняя борьба, мое внутреннее дело, моя личная жизнь. Ну, и я, прежде чем сам с этим не разберусь, зачем об этом говорить все подряд, да?
0: А если просят, например, сказать, а ты не хочешь?
1: Да, ну, это твое право. Всегда ли промолчать – это обман?
0: Нет.
1: А в каких случаях это обман, а в каких нет?
3: Ну, когда, например, от тебя зависит, как есть же статья такая, если ты стал свидетелем преступления, и ты промолчал, то тебя тоже осуждают, ты как соучастником являешься. То есть если от тебя зависит судьба чья-то, то ты должен признаться.
1: А если это твое личное дело, и оно просто...
3: Ну, касается лично только тебя, то, наверное.
1: Хорошо, ложь во благо. Вот вы уже коснулись, назвали это ложь во спасение. Ложь во спасение, ложь во благо – это миф или это реально крутая штука?
2: Нет, конечно, это имеет смысл быть, это есть в нашем мире. Когда ты лжешь, чтобы как-то, ну, сохранить свою шкуру, что ли.
0: Ну, опять же, здесь ты берешь на себя, получается, решение из-за других людей, ну, ограждая их от правды. Даже, ну, вот тяжелый, да, случай, например. Ну, я не буду утверждать, что точно это плохо, но, например, когда ты говоришь человеку, что там он смертельно болен, а ты ему говоришь, что все нормально, ну, все еще будет хорошо, это его мотивирует бороться, а ты понимаешь, что все бесполезно. Но, опять же, он же мог за это время сам решать, как распоряжаться своим временем. А ты, по факту, решил за него какие-то вещи. Ну, это один из примеров.
1: Угу.
0: Когда ты лжешь во благо, как тебе кажется, во благо, это еще не факт, что это реально. Ну,
2: можно
0: во
2: же
0: благо.
2: Лгать во благо.
1: Это не факт, что это благо, да?
0: Да.
2: Можно лгать во благо другим.
1: Ну вот ты и врешь во благо другим. Ну,
2: нет,
1: думаешь,
2: именно
1: когда
2: оно
1: это
2: реально во благо другим.
1: Вот ты и думаешь,
0: ты знаешь,
1: это благо,
0: как
1: что для них лучше узнать, правду в этой ситуации или благо. То есть, получается, ты опять становишься неким судьей в этом вопросе, который решает, что хорошо, а что плохо.
2: Да,
0: вот ты хотел как лучше, а в итоге получилось не очень, и ты можешь не понимать, почему так происходит. Ведь я же все, ну, реально искренне как лучше хотел.
1: Бог иногда, может быть, допускает какую-то болезнь, чтобы человек задумался, да, в том числе о своей вечной участи.
0: Ну, да.
1: А ты человеку не говоришь правду, и он никак на это не реагирует. Он, там у меня вся жизнь впереди, я все успею. А оказывается, все... Да, действительно, это непростые вопросы, очень сложные вопросы. Лучше в таких ситуациях не оказываться, правда?
0: Ну вот, кстати, у меня еще был вопрос по этикету сейчас возник. То есть, то, как, ну, если мы ведем себя

0: с людьми тактично, но внутри мы не хотим этого. Это получается лицемерие?
1: Ну, это тактичность называется.
2: Это тактичность.
0: Почему я должна быть тактичен, если я не хочу?
1: Ну, если это вынужденный
2: какой-то. Это вежливость, тактичность. Я знаю, смотри, вот, например, твой босс, да, с работы, грубо говоря, очень ужасно одет, прям максимально ужасно. Прям ты смотришь, мне прям плакать охота.
0: Ну вот если бы я сказала ему, что не очень он выглядит, он бы переоделся и не смешил бы...
2: Не факт, потому что он переоделся, он сказал, ты что?
3: Переодел
2: как хочу, так и выгляжу, а ты что мне тут говоришь? Если бы ты молчал, ты бы просто, да, и уволен, все.
0: Ну, не знаю, мне кажется.
2: Подождите, а может, человек он такой, он сразу тебе, да, а что ты, все, уволим тогда, раз тебе не нравится,
1: как я выгляжу. Нет, иногда бывают ситуации, когда, если к тебе конкретно проявляют какое-то, ну, тебе некомфортно, что там, ты можешь сказать, что вот мне неприятно там то-то и то-то. Но если это там тебя лично не касается, то, мне кажется, там не нужно как-то делать замечания или что-то говорить. Ну, чаще всего.
0: Промолчать?
2: Ну, чисто промолчать, да, просто как бы. Если смысл от этого, я не знаю, нет или есть, ну, просто в каких-то ситуациях нужно...
1: От ситуации, уметь... наверное, зависит.
2: Да, опять же, это от ситуации. Смотри, какая ситуация. Нужно просто уметь промолчать. Все, даже если это правда...
0: Долго молчать, и потом накопится у тебя.
3: Наверное, еще нужно задать вопрос, почему я это делаю. Я это делаю, потому что я реально хочу помочь, или я просто хочу сумничать, или там...
0: Сказать мне.
3: Съязвить, или там себя выгородить, или... Или мне реально близок этот человек, и я хочу ему помочь.
1: А еще можно задать вопрос, почему меня это задевает. Если, например, ты замечаешь, что, ой, как он ужасно одет, почему я это замечаю? Мне, ну, например, там, будет все равно. Ну, может быть, ему нравится, может, ты его такой вкус.
2: Ну да, конечно, это, может, ему нравится просто.
1: Да.
2: А твое мнение просто поймет, что, типа, блин, ну, что он обо мне как плохо думает?
3: Это целое искусство, лицемерить нелицемерно, да?
1: Лицемерить искренне.
3: Искренне. Да-да-да-да-да, при этом оставаясь честным.
0: Ну, Бог же иногда нам тоже что-то не говорит. Ну, понятно, что он все говорит своевременно, но он же от нас все равно имеет секретики.
1: Наверное, не то чтобы секретики, он просто не выкладывает нам сразу все.
0: Все карты на стол и преследует какую-то цель за этим. То есть он не до конца с нами честен. Или как это?
1: Вот ты видишь, нельзя же так сказать, что он не до конца честен. Не,
2: да, если ты так просто думаешь, очень мудрый. Что он не до конца честен.
1: Я так не думаю.
2: Ну, допустим, я, например, так думаю, если то, что все равно не до конца честен.
3: Бог знает от начала.
2: А почему он мне об этом не говорит?
3: Да, почему он мне об этом не рассказывает?
2: Почему он мне не рассказывает о том, что он же знает, что это произойдет.
3: Что
2: это произойдет, очень плохое там какое-то деяние, он это знает, но он мне не говорит. Он мне не говорит.
3: Это честно.
1: Вот когда ребенок маленький, например, родители разговаривают с ним на его языке, то есть там ути-пути там какие-нибудь, ну, то есть на банальном, таком простом языке. И также Бог, он видит степень нашего какого-то, ну, развития, нашего как бы состояния ума, и он говорит с нами на нашем языке, насколько мы способны его понять.
2: То есть, смотри, например, ты родитель, как Бог, наш родитель, правильно, наш отец. Он знает то, что завтра произойдет со мной, например, что-то плохое. Он мне об этом не говорит. Если ты, допустим, знаешь то, что твой сын завтра, ну или там твоя дочь, без разницы, твой ребенок, завтра поедет и разобьется насмерть. Ты ему этого не скажешь ему.
1: Ну, слушай, люди умирают каждый день.
2: То есть ты не скажешь своему сыну то, что... Слушай, я 100%...
3: В отличие от Бога, она не знает, что с ним произойдет.
1: А,
2: да, если она, вот, если она точно знает, если она точно знает то, что... То
1: есть я буду отговаривать, это, конечно.
3: Это если.
2: Но...
3: А Бог знает, а мы нет. Ну, то есть поэтому эта ситуация нереальна. Вот хорошо, как все-таки оставаться честным с самим собой и с другими?
0: Не бояться скушать ту реальность, которая, возможно, соленая чересчур.
1: Скушать.
0: Ну, принять именно. Больше проблем с честностью не может быть. То есть...
3: Кто-то, может, еще что-то думает. Как оставаться честным с самим собой и с другими?
2: Не знаю, довольно сложный такой вопрос. Нам много размышлений может он продвинуть.
1: Ну, разговаривать. Если мы не будем выстраивать с собой самим диалог, то мы себя не поймем. Даже, например, я когда размышляла про молитву, зачем мне молиться? Бог все равно все знает. Он знает мое сердце, знает, как я поступлю. Прежде чем слова нет еще на языке моем, он его знает. Но я поняла, что молитва нужна мне, потому что я познаю свои мысли в молитве. Или как вот есть фраза «скажите, что вы думаете, чтобы понять, что вы думаете». Реально, иногда в голове такая каша, и когда ты начинаешь, ну, проговаривать, у тебя, ну, складывается представление о том, что вообще есть сейчас какая ситуация в твоей жизни. Поэтому, ну, это очень важно.

0: Ну, а что сложнее, оставаться честным с собой или с другими?
1: Ситуация зависит, наверное.
2: Да, опять же, смотря что. Ты как бы, ты можешь знать то, что ты, я не знаю, даже что предположить. Ну, то, что, например, некрасивый, да? Ты честен с собой, ты говоришь себе, да, я некрасивый. Или там, ты знаешь то, что ты в какой-то направленности ты слишком слаб. Я не знаю, например, там кто-то слаб в математике, ты это знаешь, и ты не говоришь на то, что вот, я силен в математике, сам себя в этом убеждаешь, что я все равно это сделал, ты сам с собой честен. Я не шарю в этом предмете, я не шарю здесь, я не буду этого делать.
1: Ну, слушай, так можно про все сказать, получается.
2: Ну, ты честен с собой будешь.
1: Ну, ты можешь быть честным с собой, но продолжать развиваться. Если я там думаю... Думаю, что я некрасивый, я говорю, что да, сейчас я некрасивый, но я могу там сделать то-то, то-то, то-то и как-то улучшать себя.
2: Ну, ты не перестаешь от этого быть честным с собой. Ты честен с собой, ты это сказал себе, все это главное.
0: То есть не бояться принять правду.
2: Конечно, надо всегда принимать правду. Какая бы она ни была, опять же, горькая правда лучше, чем сладкая ложь.
0: Лучше жить в реальной правде, чем в аллюзиях или иллюзиях каких-нибудь, да, там? Да.
1: Кстати говоря, вот про красоту, ведь столько разных точек зрения, кто-то на тебя посмотрит и подумает, вау, какой красивый. Угу. Ну, действительно будет
2: ну,
1: так
2: искренне. Ну, а красоту немного неправильно.
1: Даже ты иногда сам можешь ошибаться на этот счет.
0: Во всяком случае, наверное, мы сами бы хотели, чтобы по отношению к нам все были честными. А если мы хотим, чтобы по отношению к нам все были честными, то, наверное, правильно быть по отношению к другим и по отношению к самим себе
1: тоже
0: честным.
1: И нужно быть готовым еще эту честность принимать.
0: Да. Друзья, вот несмотря на то, что в нашей жизни столько лжи, честность – это некая платформа, некий фундамент, некая ценность человеческая, которую люди жаждут и ценят, несмотря на то, что правда иногда бывает слишком горькой. Пусть вокруг вас будет правда, несмотря на то, что иногда, может быть, это не очень приятно. И будем честными и правдивыми по отношению к другим.
1: Пока! Пока.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

подвязайся добрым подвигом веры. Держись вечной жизни, которой ты призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями.

0: Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем.
1: Я вас любил безмолвно, безнадежно.

0: То робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог любимый быть другим.
1: Порой бывает, тебя переполняет чувство, и хочется жить только ради одного человека. Хочется проводить с ним каждую секунду, смотреть в его глаза, писать ему стихи, но он этого не хочет. Не хочет, чтобы ты был или была рядом. Этот человек совершенно ничего не чувствует и не может ничего с этим поделать. Он разбивает вам сердце. Что же делать, если твой возлюбленный не отвечает тебе взаимностью? Не исключено, что за любовь стоит бороться. Но иногда бывают такие случаи, когда это лишь усугубит ситуацию. Если человек четко дал вам понять, что вы не можете быть вместе, может, стоит отпустить этого человека? Да, это крайне нелегко, но существуют советы, которые помогут вам сначала отвлечься, а потом и вовсе забыть его. Первое и самое важное правило. Не сердитесь на человека, которого вы пытаетесь забыть. Возможно, он даже не знает, что вы испытывали к нему чувства. Кроме того, у него могут быть веские причины, почему он не отвечает вам взаимностью. Не злитесь на него, так как часто обстоятельства выше наших возможностей. Не бойтесь показывать свою слабость, будучи наедине с собой. Ваши слезы или ярость должны быть выражены. Если же вы не можете контролировать свои чувства, то стоит обратиться к людям, которые выслушают вас и помогут. Не уходите в себя полностью, отвлекитесь, больше проводите времени с друзьями и родными. Найдите себе новое хобби или работу, которые принесут вам не только прибыль, но и удовольствие. Знакомьтесь с новыми людьми. Знакомства помогут вам отвлечься от своих грустных мыслей. Вы обнаружите, что вам гораздо интереснее общаться со своими новыми друзьями и знакомыми, чем с человеком, которому вы испытывали нежные чувства. И самое главное, всегда помните, что жизнь на этом не заканчивается. Бог дал вам множество возможностей, вас окружает много людей, среди которых, возможно, ваша настоящая любовь. Расскажите ему о своих переживаниях. Молитва принесет мир в ваше сердце и желание двигаться дальше. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Какое же это счастье, когда тебя умеют слушать и понимать те, с кем ты общаешься. Иначе говоря, сегодня мы будем обсуждать, какие навыки коммуникации помогают стать взрослым. Приветствую вас, дорогие участники. Сегодня мы поговорим еще об одном навыке взрослого человека. Это коммуникация. Давайте определимся, что такое вообще коммуникация?
1: Общение с другими людьми.
0: Общение с другими. Угу.
1: Умение вести диалог, сообщаться как-то, то есть взаимодействовать между собой.
0: Да, именно так. И если мы заглянем в словарь, то коммуникация обозначает обмен информацией кого с кем. Действительно, при взаимодействии либо человека с человеком, либо человека с группой. Вы каждый день коммуницируете.

И вот интересно, вы сказали общение и коммуникация. Получается, сегодня я хотела вам сейчас нарисовать схему, которая поможет четко понять, когда коммуникация случилась, получилось у нас коммуницировать. Потому что мы общаемся по-разному. Это не просто обмен информацией. Вот представим себе, встретились два человека –

0: цель – конечный результат. Я что-то хочу передать, да? И поэтому этот человек имеет цель. И не только цель, но у него еще есть интерес. Интерес передать и услышать мнение другого человека. Что в этот момент делает другой? Этот человек выражающий, да? Он передает информацию. А тот, какая у него цель? А у него тоже есть цель. Какая у него цель?
1: Получить и понять информацию.
0: Точно, получить, понять. И что? В ответ тоже ему что-то передать. То есть это такой взаимный процесс. У него тоже есть и цель, и интерес. Иногда бывает так, что мы передаем информацию. А чего нет главного? Когда мы передаем информацию, чего мы хотим?
2: Ну, результат, цели, общение.
0: Чтобы нас?
2: Поняли.
0: Поняли, конечно же. И поэтому вся суть коммуникации, вы можете сами себе проверить, произошла коммуникация или нет. Если есть вот это важное слово, я его даже в рамочку возьму, понимание. Коммуникация прошла успешно, если тот, кто выразил, оформил правильно текст, сказал на том языке, который был понятен другому, да? Ну, у каждого есть подростковый язык, да, есть взрослый язык, есть английский язык, есть русский язык, чтобы тебя поняли. И это счастье, когда тебя понимают. Другой человек, если что-то не понял, что он может сделать в ответ, чтобы понять? У него же цель тоже понять.
1: Переспросить.
0: Точно, переспросить. Как он может перед... Правильно ли я тебя понял, да? И я тоже иногда задаю, есть ли вопросы у вас по теме, да? Почему это важно? Потому что у меня есть интерес и цель. Вы-то поняли меня? Ведь я же имела цель передать вам конкретную информацию. И мне очень важно так оформить текст, чтобы вы меня правильно поняли. Скажите мне, пожалуйста, вот умение общаться – это важное умение для взрослого человека? И почему? Пожалуйста.
1: Это очень важное умение для взрослого, потому что без общения ты как бы информацию будешь плохо получать.
3: Это важно не только для взрослого человека, но и для детей, допустим.
0: Конечно, чтобы стать взрослым, да, ребенку нужно обязательно и детям тоже общаться, действительно, на одном языке. Еще почему важно очень?
2: Ну, чтобы передавать информацию другому человеку так, чтобы тот человек понял, если она ему нужна.
0: Если тебя все время не понимают, и вообще, если ты не интересен, как же можно дружить? Как же можно потом любить? Нет, конечно, можно, потому что есть разные виды коммуникации. Но вот мы говорим с помощью слов. Это вербальная коммуникация. Как можно еще разговаривать с человеком?
3: Можно разговаривать своей мимикой, показывать свои эмоции.
0: Точно, без слов. То есть невербально, но очень выразительно, да, согласитесь? Скажите, пожалуйста, а с кем вам вот трудно общаться сегодня?
3: Я думаю, труднее всего общаться с самыми маленькими людьми, которые там, малыши, допустим.
0: С детьми, с малышами?
3: Да, они, да, вот там двухлетний ребенок, ты не поймешь, что он тебе хочет донести.
4: В последнее время становится трудно разговаривать с родителями.
0: С родителями трудно, чтобы тебя поняли. Еще с кем трудно?
5: С теми, кого ты не знаешь, или с кем разные интересы и взгляды на мир.
3: Конечно, трудно разговаривать с иностранцами.
0: А с учителями вы что-то не сказали? С учителями что, легко общаться у вас?
3: Сложно, потому что, ну, допустим, вы разные поколения, и разные поколения, они совсем отличаются друг от друга. То есть со старшими или с младшими тебе будет сложнее говорить, чем с своими ровесниками.
0: Ну,
3: они
0: да.
3: По-другому воспитывались, у них другой взгляд на жизнь.
1: Или, например, в русском языке есть те же самые словечки у старшего поколения, у наших сверстников и у младших. И тут тоже вряд ли поймешь.
0: Сленг такой подростковый.
1: Да.
2: Да, как уже сказали, если у человека, если у разных людей разный взгляд на мир, то они не будут понимать, почему ты так считаешь, и будут думать, что ты не прав.
4: Также будет сложно, если человек зациклен на своей цели и тебя совсем не слушает.
0: Точно. Ну, это, во-первых, проявление неуважения, да,

0: И, конечно, когда мы с кем-то строим коммуникацию, желательно смотреть друг другу в глаза, да? Я хотела бы, чтобы вы сейчас поподробнее ознакомились в первую очередь с таким навыком, как активное слушание. Вот активное слушание, как вы понимаете?
1: Это когда ты слушаешь, как-то реагируешь, комментируешь.
0: Да, ты внимателен, правильно? Ты не только слушаешь, но и слышишь смысл, да, переданной информации. И опять ты заинтересован, чтобы понять другого человека. Пожалуйста, следующее.
2: Ясность выражения.
0: Что это? Как ты
2: понимаешь? Это правильно изложить свою мысль.
0: Да, четко, ясно, понятно, да, чтобы было понятно другому человеку. Следующий.
1: Эмпатия.
0: Эмпатия. Такое слово. Пример эмпатии, конечно, проявил Иисус Христос. Он проявлял какие качества? Вы сейчас сами ответите и поймете, что такое эмпатия.
1: Любовь.
0: Любовь. Сопереживание. Мы говорим, встань на место другого человека. Относись к другому так, как ты хотел бы к себе относиться. Эмпатия. Сопереживание. Сочувствие. Вот, понимание. Это очень важный критерий, признак именно успешной коммуникации. Следующий пункт, пожалуйста, посмотрим.
2: Уверенность.
0: Уверенность. Ну, когда человек что-то выражает, важно быть уверенным.
2: Да.
0: Ну, и другому человеку легче воспринимать, наверное, его речь, да? Ну, человек знает, что он говорит. И сразу понятно, у него есть цель. Что-то важное хочет мне сказать. Следующий момент.
1: Умение задавать вопросы.
0: Смотрите. Это иногда говорим обратная связь. Чаще всего вопросы кто задает? Тот, кто выражает, или тот, кто принимает информацию?
1: Тот, кто принимает.
0: Да, он задает вопросы, правильно ли я тебя понял, или задать вопрос, я это не понял. Это очень важное качество и взрослого человека, и хорошего коммуникатора. Пожалуйста, Натан.
2: Решение конфликтов.
0: Да. Очень часто, когда мы дорожим каким-то человеком, нам очень трудно сказать о том, что мы переживаем что-то негативное от него, что-то столкнулось, что-то он не понимает меня, но мне так страшно быть отвергнутым, что я не говорю. Бывает такое? Обидеть не хочется, не хочется решать этот вопрос. Но хорошему коммуникатору, и тем более взрослому человеку, очень важно быть честным, да? Честным и смелым. Мы говорим, что это качество взрослого человека. Скажите, пожалуйста, вот в Евангелии какие есть моменты или случаи вам запомнились, где вот Иисус или его ученики четко строили коммуникацию, получалось у них? Вспомните эти ситуации?
1: Наверное, Нагорная проповедь, когда Иисус рассказывал как бы людям, и они его слушали.
0: Они его слушали, у него была конкретная цель. А когда было взаимодействие? Вот с учениками разговаривал тоже, да? На языке этого ученика. С Петром по-особенному, да? С Иудой по-другому. Одно из важных качеств успешной коммуникации – это проявлять взаимный интерес друг к другу, заинтересованность в другом человеке. Какие бы вы сами себе сейчас дали бы рецепты, да, рекомендации?
1: Смотреть в глаза партнеру. Интересоваться его мнением или как у него дела. Быть нисходительным.
0: Да, быть снисходителем – духовная такая черта характера.
1: Не перебивать. Если он что-то рассказывает, возможно, задавать какие-то вопросы по теме.
2: Оказывать какую-то поддержку.
0: Какие-то вдохновляющие слова говорить. Вот скажите, пожалуйста, вот слово же, это же не тяжело его произнести. Ну как нам бывает тяжело похвалить, подбодрить, поддержать? Я желаю вам, чтобы вы помнили, пожалуйста, о том, что мы сегодня говорили, и чтобы с теми людьми, с кем приходится вам коммуницировать, чтобы вы достигали успеха. Я вам предлагаю сейчас придумать 10 вопросов, ну или вообще вопросы на знакомство. Вы представьте себе ситуацию. Вы встретили человека, который вам понравился. Хотите с ним контакт наладить и вообще подружиться с ним. Пожалуйста, какие вы вопросы будете задавать, чтобы познакомиться? Пожалуйста.
1: У меня вопрос. А мы знаем его имя, там, фамилию?
0: Нет, ничего не знаем. Не знакомец.
1: Как тебя зовут?
2: Сколько тебе лет?
0: Сколько тебе лет?
1: Из какого ты города?

0: Да.
1: Как ты относишься к тому, что я хожу в церковь?
2: Ага.
0: Как настроение?
3: Любишь играть в компьютерные игры?
0: У тебя есть домашние животные?
2: Угу.
0: Какой звук или запах у тебя вызывает приятные воспоминания?
2: Угу.
0: Чем бы ты занялся в свободное время, если бы у тебя отобрали телефон?
4: Опиши город, в котором ты живешь.
1: Чем ты любишь заниматься?
0: Какая у тебя мечта?
1: Какая у тебя самооценка?
0: У тебя есть младшие братья и сестры?
3: Любишь ли ты гулять?
0: Кем ты хочешь стать в будущем?
4: Если бы тебе стерли память, что бы ты пересмотрел или перечитал?
0: Какие твои любимые сериалы или фильмы?
2: Ну что, еще один кружочек сделаем, да? Но не повторяться, пожалуйста.
1: Твой любимый главный герой в каком-то фильме?
0: Если бы ты был предметом, то каким?
4: Что тебя заставляет грустить?
1: Какая у тебя цель?
0: Какой твой любимый цвет?
3: Какое у тебя любимое хобби?
0: Ты ходил в походы?
4: Если бы тебя позвали на подкаст, то какую бы тему ты бы выбрал?
0: Как ты считаешь, какое у тебя призвание в своей жизни?
2: Супер вопросы. Просто хочу поаплодировать вам, честное слово. Интересные вопросы. Скажите, пожалуйста, вот по той схеме, которую я вам рисовала, какие там важные пункты? Вы использовали их, когда задавали вопросы?
4: Но сначала, наверное, надо узнать какую-то информацию о человеке, его имя, как бы возраст, чтобы понимать как-то немножко. Вот.
2: Интерес присутствовал? Вопросы ваши были на то, чтобы узнать больше о человеке?
4: Думаю, да.
2: Да.
4: Мои, да.
2: То есть вы придерживались этого, да? И ваши вопросы как раз строились из этого. Побольше узнать о другом человеке. Они были очень оригинальные, необычные, ну и глубокие. Человек должен был рассказать про себя. Интересно было? Ну что, дальше потренируемся. А мне нужны два волонтера. Вот, с микрофончиками. Выходим сюда. И задание такое будет. Сначала один человек, я не знаю, кто первый будет из вас, кто будет первый рассказывать о себе. Про какую-то ситуацию, которая недавно была. Другой человек внимательно слушает, не перебивает, естественно, мы знаем. Внимательно слушает, и потом должен пересказать то, что говорил собеседник. И потом поменяйтесь ролями. Итак, кто первый будет из вас? Но помните, что у меня есть цель передать, я выражающая. У меня есть интерес, чтобы другой понял. Ну что, дерзайте, кто первый?
4: Я вспомнила одну встречу, она была на прошлой неделе. Мы собрались с друзьями, чтобы вместе пообщаться, как-то получше друг друга узнать, поиграть в некоторые игры настольные. Вот. Мы очень весело провели время, я узнала лучше их. Вот. И потом радостно поехала домой.
2: Пожалуйста, Слав, можешь пересказать, что сейчас говорила тебе Лика?
1: Ты на прошлой неделе собралась в компании с друзьями, вы играли в настолки и получше узнали друг друга.
2: Лика, что тебе было трудно, когда ты в роли выражающего была?
4: Вспомнить ситуацию.
2: Вспомни ситуацию. А как насчет смотреть в глаза?
4: Как-то... Я больше задумалась, просто в себя как бы ушла. Вспомнила этот день.
2: А, ты вспоминала этот день? Но своему собеседнику в глаза не смотрела, да? Ну, так.
4: Нет.
2: Иногда, да, посматривала. Как ты думаешь, вот что можно сделать лучше было в следующий раз?
4: Смотреть в глаза.
2: Да, смотреть в глаза и обращаться конкретно. Ему, наверное, легче было запоминать, Слава. А тебе трудно было слушать Лику?
1: Да, смотреть не на неё? Очень.
2: Нет, не очень? Потому что легкая была ситуация, да? Ну, давай, теперь ты. Лика будет теперь... в роли приемника, принимающего, да, а ты выражающего. Пожалуйста.
1: Ульян, тебя можно упомянуть? Ага, спасибо.
2: Да, всё. Видишь, какой уважительный человек.
1: В общем, один раз летом это, правда, было не очень... Ну, то...

0: достаточно давно. Мы ехали, мы в деревне были, мы собрались с другом и с Ульяной поехать. Она нас позвала в поселок один. Мы едем, едем, мы уже очень долго ехали. И мы с другом Ульяне сказали, ну все, мы дальше не поедем. Мы встали, нам еще домой нужно. Она сказала, ну, меня можете подождать, я дальше поеду чуть-чуть и потом вернусь. Мы такие, ну ладно. Она уехала, мы потом ждем. Ну, мы волноваться стали, она долго не возвращалась. Мы потом поехали туда, куда она поехала, увидели то, что там тупик, куда-то, ну, поехали, в общем, домой. Потом, когда я домой прихожу, она сидит там дома и такая, ой, Славик, ты приехал, а я волновалась за тебя. Вот, все.
1: Давай, Лика, теперь ты.
2: Ну, летом Славик с Ульяной и с их другом поехали в соседний поселок. Долго ехали, ребята уже устали. Вот поэтому Ульяна сказала, что она сама поедет, а они просто ее ждали. Вот. Ульяны долго не было. Славик с другом поехали ее искать. Там был тупик. Вернувшись домой, Славик увидел Ульяшу, и Ульяна такая, а ты где был?
1: Скажите, пожалуйста, Слав, вот Лика точно передала информацию, основной смысл, или что-то она, возможно, придумала, додумала, исказила?
0: Да нет, все хорошо.
1: Смысл передала информацию, точно?
0: Да. Ну, единственное, последний вопрос, то есть, который Ульяна задала, она сказала, где... Ну, то есть, я волновалась.
1: Вот это тоже важный момент. Я волновалась, да? Ага. Ну, что сложнее, говорить, пересказывать или слушать? Вообще в момент коммуникации, когда нужно пересказывать, что сложно?
2: Легко, в принципе, все.
1: Ага. А как вам удавалось вот запомнить, какие у вас, может, секреты есть? Как запомнить информацию, чтобы передать?
2: Какие-то основные моменты, может быть.
1: Да, да. Основные смыслы акцентируешь, да, запоминаешь. А тебя, Слав, как? За счет чего?
0: Скорее всего, дослушать до конца, потому что у меня такое бывало. Не только в общении. И иногда я читаю, что-то не понимаю, дочитываю до конца и вау.
1: Важно до конца дочитать. Ну, ты тоже в глаза Лики не смотрела, заметила? Ты отвлекалась. Это трудно смотреть в глаза, да, человек? Надо развивать в этом навык. Спасибо вам большое, ребят, садитесь, пожалуйста. Мы сейчас как раз-таки увидели, как важно каждому из нас быть заинтересованным в другом человеке, внимательно слушать, слышать, понимать, проявлять искренние эмоции, сопереживать. То, что мы называем эмпатией. И сейчас мне хочется, чтобы мы потренировались, и мне нужно 3 волонтера. Пожалуйста, с микрофонами выходите. Будем тренировать этот навык эмпатии. Ребят, представьте себе, что вы хотите пойти погулять. Давайте распределимся. Значит, Натан будет папа, Ульяна будет мама, а Алена будет ребенок, подросток. Так, все вошли в свою роль? Угу. А вот Алена хочет погулять с друзьями, но родители почему-то против. Боятся, конечно, за безопасность, за девочку все-таки. Девочка-подросток, да, такая красавица еще. Вот сейчас очень важно Алене убедить своих родителей в том, чтобы они ей разрешили все-таки погулять. Проявляя эмпатию при этом.
3: Угу. Я понимаю, что вы за меня волнуетесь, но у меня заряжен телефон, и я буду на связи. Я буду всегда отвечать на ваши звонки. Гулять я буду не одна, я буду с друзьями. Мы будем не до темна гулять. И рядышком, в нашем районе.
1: Ага, родители такие, строгие. Убедила Алена вас?
2: Сколько вас человек будет?
1: Ага.
3: Нас будет 4 человека.
1: Так.
4: Эти люди хорошие?
3: Конечно. Эти ребята ходят со мной на занятия следопытов в церковь.
1: Убедила она вас, родители? Ну что, отпускаете?
2: Да.
4: Да.
1: Алена, сложно было убеждать?
2: Да нет.
1: Посмотри, ты какие важные аргументы предложила

0: именно по поводу страхов родительских, да? Ребят, кто-то, может быть, запомнил, какие были фразы, какие аргументы у Алены, что родители согласились?
1: Алена сказала, что это как бы знакомые ребята, хорошие точно,
0: да.
1: Что она будет отвечать на звонки, как бы родители смогут знать, где она.
0: Это ответственная момент. Позиция, да, Лика?
1: Да.
0: Угу. То есть самостоятельно ответственная позиция. Кто еще заметил, что?
2: Заряженный телефон. Они все ходят на одно занятие, то есть хорошо себя знают, друг друга знают.
3: И еще она будет гулять в своем районе.
0: Угу. Насколько сама речь Алёнина была эмпатичная? Что скажут родители? Выводы ваши, пожалуйста.
4: Она понравилась. Уважительно к нам относилась.
0: Уважительно. Потому как вам не нравилось, что за что вы переживали, она как-то и аргументы подобрала, да, такие, чтобы вы не волновались. Да, Натан,
5: ты... Она сказала, что они хорошие, что с ними можно гулять, они в беде ее не оставят.
0: Угу.
5: Что переживать за нее не надо.
0: Да? Ага. И Ульяна здорово задала этот вопрос. Сколько человек будет? Кто эти люди? Да. И Алена отвечала, да, не сердилась, там, не злилась, как иногда бывает. Так, ну что ты, мама, меня контролируешь, папа? Я уже взрослая, самостоятельная. Ну вы здорово сыграли. Кто-то еще может что-то добавить?
1: Алена говорила уверенно, и таким образом можно понять, что она не вот это что-то надумывала прямо сейчас, чтобы просто ее отпустили гулять.
0: Спасибо большое. Присаживайтесь. Ну, конечно, у нас все получилось по горячим следам активного слушания. Вообще, какие-то трудности возникают со взрослыми? Договориться сложно бывает? Трудно? Скажите мне, пожалуйста, что труднее всего? Вот со взрослыми, с родителями, с учителями. Что труднее всего?
6: Убедить.
0: Найти такие аргументы, да, которые были бы, ну, как, которые поверили бы, да, взрослые. Так, еще. Какие еще трудности возникают?
2: Доказать, что ты уже можешь сам постоять за себя.
0: Да, что ты уже взрослый, что ты можешь постоять за себя. Потому что все-таки у взрослых, у родителей особенно, есть переживания. Иногда это раздражает даже подростков. Но мне хотелось бы, чтобы вы в роли эмпатии часто заходили в эту роль и испытывали это. Сочувствие, сопереживание. Когда ты встанешь на место родителей, подумаешь, действительно, если бы у меня были дети и девочка, я бы... с трудом отпустил бы ее в вечернее время там, или еще куда-то. Скажите, пожалуйста, а что вот верующие люди, какой имеют мощный рецепт, секрет, чтобы не волноваться? Это можно и родителям пожелать, и себе.
1: Помолиться.
0: Помолиться, конечно же. Помолиться. Молитва – это разговор с Богом, и отдаешь часть забот, переживаний Богу. Это здорово. Ну что ж, сегодня мы с вами обсудили очень важную тему. Это как строить коммуникацию, какие навыки активного слушания в себе развивать. Вот сейчас из этой ситуации, когда вы потренировались, вы поняли, как важно в момент коммуникации проявлять эмпатию другому человеку. Так давайте же поддерживать друг друга, строить добрые отношения, как это делал Иисус. Желаю вам успехов в этом.

0: Мамочка, и почему я такой родилась? Даже в зеркало не хочу смотреть. У всех нормальные волосы, а у меня солома какая-то. А нос? Кто-то ест и не толстеет, а я только листья салата понюхаю и уже, да, когда набираю. Губы тонкие, еще эти прыщи дурацкие. Неудивительно, что все обращают на меня внимание только для того, чтобы посмеяться. Как такое полюбишь?
1: Не понимаю, почему все пытаются меня вылечить? Нет у меня никакой зависимости, я просто так расслабляюсь. Да все так делают, чем я хуже? Я что, не могу собраться с друзьями и отдохнуть? Родители, учителя, врачи постоянно пугают всякими болезнями и смертью. Но вот он я, живой и здоровый.
2: Со стороны моя жизнь выглядит очень активной. Разные проекты...

0: поездки в другие города, участие в интересных мероприятиях, но я ужасно одинока. Да, я знакомлюсь с новыми людьми и пытаюсь поддерживать отношения с теми, кого давно знаю, но у них у всех своя жизнь. Либо им некогда, либо они меня не понимают. Даже в огромном коллективе я чувствую себя одинокой.
1: Ненавижу эту жизнь и ее нищету. Учишься для того, чтобы работать, а в итоге крутишься, вертишься, считаешь каждую копейку. А хочется правильно и вкусно питаться, ходить к хорошим врачам, покупать качественную и красивую одежду, путешествовать, развиваться. Но как и где столько зарабатывать?

боишься бури, страх, что плен, что обруч льда в груди июля, удушье дымом взаперти. Да, мир велик, и мал твой челн, и ты песчинка, а вокруг вода, свирепый шторм алик. И ветра вой, рычанье волн, в них твои силы утонули. Вдруг, в один миг и навсегда. Кричи, зови, твой крик, отчаяния стон услышит повелитель бури, сойдет сиянием зари и в прах разрушит силы зла. Оставь смятение грозный шторм, утишись море и внемли. Творцу земли пой, аллилуйя! Ты все еще боишься бури? Он превратит ее в покой. Бой позади, и тьма минула. Вздохни, закрой глаза. Бог твой с тобой всегда.

0: Все христиане знают о водном крещении. А знаем ли мы, что такое крещение Святым Духом, о котором говорится в Библии? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Георгиевич Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина, очень рады приветствовать вас на новой встрече «Что есть Евангелие?», где мы размышляем о том, что такое Евангелие для нас с вами сегодня, хотя размышляем о древней книге, о библейской книге «Деяния святых апостолов». Очень много близкого находим для нас с вами сегодня в этой книге. «Деяния Святого Духа» еще называется эта книга. Вот. А сегодня будем говорить о крещении Святым Духом. Лена, какие у тебя... Ты верующая с 90-х годов, да, с 1990-х годов. Вот что, какие у тебя о крещении... Что у тебя вызывало крещение? Вот что такое для тебя было крещение?
1: Ну... Вообще, конечно, ну, по традиции православной, я была крещена вообще в двухнедельном возрасте. Меня крестила прабабушка. Вот.

0: ну, как бы, может быть, небольшие знания о Боге, я тогда уже в детстве, именно воспитываясь прабабушкой, уже понимала что-то. Но вот, как ты сказала, 30 с небольшим лет назад меня, по сути дела, мама привела к крещению, водному библейскому крещению. И вот для меня было... Сначала я не соглашалась, потому что я считала, что сначала нужно измениться, чтобы, ну, как бы креститься и...
1: Быть достойной.
0: Быть достойной, да. Но вот как раз тогда я и поняла из Священного Писания, что вот крещение покаяния, водное крещение, да, то есть это как бы вот такое обращение и свидетельство об этом обращении, что ты идешь навстречу Бога, да, Богу. Вот, и поэтому, ну вот о крещении Святым Духом, то есть читая Деяния апостолов, особенно во вторую главу, когда было излитие Святого Духа в полноте, да, на апостолов и на всех присутствующих в то время, вот при сошествии Духа Святого, то есть я понимаю, что Дух Святой, по сути дела, пребывает с нами. И вот присутствие крещения Духом Святым, то есть мы отказываешься ты от тех дел, да, и ты хочешь делать и творить дела добра, которые Господь хочет, чтобы мы видели, что жизнь какую проводить, да, отказаться от зла, научиться делать добро и жить. И творить добро. Вот, угу. Вот так я понимаю. Но Николай Генрихович, наверное, приготовил нам нечто такое, что мы еще какую-то грань новую услышим об этом.
1: Угу. Тебе слово, Коля.
2: Вот мы остановились на том, что Павел остался в Коринфе где-то на год и 6 месяцев, как тут написано. Оставался там год и 6 месяцев, поучая их Слову Божию. И оставался он там после того, как решил этот город оставить. Потому что его никто не воспринимал. Как ему казалось, никто тут не воспринимает. Все тут только смеются надо мной, противятся, злословят. В основном это делали иудеи. И вот его это все достало. Вот. Не первый раз уже, он постоянно встречался с этими иудеями, которые противоречили, что-то вот, издевались над ним словесно вот так.
0: И не только словесно, не только побивали камнями.
2: Да, и потом организовывали всякие там бунты, жителей подогревали, чтобы они этого Павла изгоняли из своих городов. То есть Павла это уже, ну, не вытерпел он. И сделал он то, что не хотел делать. Он оттряс прак, то есть, по сути дела, равносильно тому, что он проклял этот город, и синагогу в том числе, и всех иудеев, которые его противились. И решил уйти. Пошел оттуда, пришел...
1: Из Коринфа.
2: Да, он пошел из синагоги сначала. Он пошел оттуда, пришел к некому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был подле синагоги. Уже не к иудею он встал на постой, а уже... Это впервые с ним произошло, что он его приютил не иудей, а эллин. Обычно он становился на постой.
1: Но своих... чтущий Бога, там сказано?
2: Да, чтущий Бога, да, но он не был иудеем. А Крисп же начальник синагоги.
1: И христианином еще он не был, да?
2: Ну, вот тут не написано, был ли это Иуст христианин, но, наверное, он все равно сочувствовал, если уж не был сам крещен, то, наверное, сочувствовал христиану и христианству, и Павлу в том числе. Но Господь, написано, что в видении остановил Павла от этих вот порывов, вот таких вот резких, и сказал, что у меня в этом городе очень много людей.
1: Что это значит?
2: То есть... Люди, которые были готовы слушать Павла, не противились бы ему, если бы он начал говорить, а наоборот приняли бы его. То есть ради чего-то вот тут, собственно говоря, и благовествуешь, вот ради вот этих вот людей, которых у меня много. Это Господь ему сказал в видении, ночью. И говори, не умолкай. То есть он его поддержал, воодушевил. И я с тобой, говорит Господь. Вот часто такие слова можно встретить в Библии. Не бойся. Я с тобою, я проведу тебя через реки, через огонь. Ты только не отступай от меня, иди за мной вот, и делай то, что я тебе говорю.

0: У тебя бывает такое вот ощущение, что Господь тебе говорит: «Не бойся, я с тобой»?
1: Ну, это постоянно. Постоянно, то есть вот особо много вот таких обетований в книге Исаии, да, где он, потому что Исаия проходил, ну, скажем, нелегкий путь отвержения тоже и побивания, и даже перепиливания, вот, и он ему постоянно говорил: «Не бойся». И вот эти обетования так ярко записаны в книге Исаия, что если читать очень внимательно, то можно увидеть и найти обетование «Не бойся» на каждый день, и в день по несколько раз.
2: И он оставался там, Павел, 1 год и 6 месяцев. Вот в этом Коринфе он остался, поучая их Слову Божию. Несмотря на то, что вот он оттряс прах, тут все, разорвал отношения, казалось бы, вот после этого он все-таки передумал. Он, Господь его разубедил, что не надо уходить, а наоборот, давай еще больше. Дождись своих помощников, и вы будете уже втроем там свидетельствовать. Уже дождался он их, да, выше тут написано. Ну, между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахае напали иудеи единодушно на Павла и привели его перед судилище, говоря, что он учит людей учить Бога не по закону.
0: Вот. Учит людей что?
2: Учит людей чтить Бога не по закону. Чтить Бога. По какому закону? Ну, скорее всего, они говорили не о библейском законе, а о законе римском, который предписывает определенные там, ну, не знаю, какие-то действия по отношению к почитанию того или иного божества. Вот иудеи инкриминировали ему нарушение римского закона, как правильно чтить Бога.
0: Интересно.
2: Тем не менее, вот те же иудеи, вот напоминает это все Голгофу и до этого суд Пилата.
0: Над Иисусом Христом.
2: Когда вот эти верхушка иудейская, она инкриминировала Христу, что он нарушает римский закон и не платит подать кесарю, там, и вообще тут настраивает людей против римских властей. Вот это они ему, ну, на этом хотели сыграть. Пилат увидел, что это все...
0: Это именно игра была, да.
2: Вот они апеллировали к римским законам, хотя этот Рим ненавидели всей душой, всем сердцем. Они хотели сместить всех наместников, там, установить свою власть. Тем не менее, они вот это подло вот так вот себя вели, что на этот закон теперь они апеллируют, чтобы в их интересах он сработал. То же самое...
0: Римский закон.
2: Да, то же самое и здесь вот они делают. Ну, вот, то есть хотят... сместить кесаря, все пропитаны вот этой идеей иудейского царства по всей земле, но, тем не менее, на этот закон они его привлекают на свою сторону для того, чтобы своих целей каких-то добиться.
0: Чтобы расправиться со своими противниками.
2: Да, вот в том числе в данном случае с Павлом. И когда Павел хотел открыть уста, Галлион, это проконсул в Ахае...
0: Римский.
2: Сказал иудеям: «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении, об именах и о законе нашем, а вашем, то разбирайтесь сами. Я не хочу быть судьей в этом». И прогнал их от судилища. Вот я думаю, что вот тут сработали молитвы о властях. Потому что Павел учил этому, что...
0: Как интересно.
2: Молитесь за власти, имеющие вот в этом городе, в том городе, где вы живете, какой город вам дорог вообще. И разумный человек оказался...
0: Это мы вот об этом говорили на нашей прошлой встрече, что как мы можем обеспечить благосостояние для нашего города, нашей страны. Вот молиться.
2: Да, и все дело для того, чтобы этот город процветал. Вместе с жителями, не отстранять от себя, от неверующих во Христа жителей, и говорить, что это там у них своя жизнь, у нас своя. Мы в одном городе живем, мы ходим по одной земле, в одни и те же магазины ходим. То есть, ну, нельзя себя отделять от жителей города, вот подобно этим вот иудеям.
0: И свои молитвы нельзя отделять, да? То есть,

0: направлять только на себя или на какие-то там свои, ну, церковные, ну, какие-то заботы, а обо всех людях надо молиться, да, потому что что дает, Лен, вот как ты думаешь, мы когда молимся о других, о жителях города, когда мы молимся о властях, то что это дает, что происходит?
1: Ну, прежде всего, то есть мы желаем добра всем. Если мы молимся за людей, если Господь говорил, что за обидчиков молитесь, и за хулителей ваших, и за тех, кто гонит вас, то так уж тем более молиться за тех, кто рядом с нами живет, и за тех, кто является руководителями в наших городах и в нашей стране. То есть мы призваны к этому для того, чтобы, как мы уже читали, проводить жизнь мирную, спокойную. Вот, и это важно. То есть мы желаем добра всем, молясь, да, молясь за людей.
2: А вообще, вот, мне кажется, законы государственные, они являются проекцией Божьего закона.
1: И ну да.
2: Если мы нарушаем государственный закон, мы, по сути дела, нарушаем какую-то из заповедей Божьих. И вот Галеон это, наверное, понимал, и когда вот, вот так вот себя повел и распустил собрание, просто повод это...
0: Иудейское собрание.
2: Вот это, и, вот это все собрание, которое иудеи тут привели. Может, там не только иудеи были, да, потому что они обычно возмущали и как можно больше народу. И когда спор об учениях, он говорил об именах, то есть о законе вашем, ну, разбирайте сами, это не вопрос там... уголовного наказания какого-то.
0: Государственного устройства.
2: Или государственной измены, да. Это вопрос нарушения законов бытового, на бытовом уровне.
0: И... Ну, может быть, даже именно религиозных законов, то есть даже и не на бытовом уровне, а вот именно религиозных каких-то систем, какого-то религиозного учения.
2: То есть он четко разделил власть и религию. Это... Государство, оно секулярно, оно свободно от какой бы то ни было религии. И религии, церковь тоже, они от государства не должны зависеть. Вот в этом принципе...
0: Вот, а почему? Как раз... вот какая глубина в этом? Ведь вот казалось бы, церковь желает только самого хорошего, только самого лучшего. Мы молимся о своем государстве, о своих правителях. А почему это должно быть отделено одно от другого?
2: Ну, потому что это, наверное, вызвало бы вражду на религиозной почве между другими вероисповеданиями. Вот хорошо, вот христианство – это одно, да, но есть еще не только христианство, есть еще тот же иудаизм вот в данном случае. Есть и другие религии, там буддизм, еще какие у нас.
0: Мусульманство огромное.
2: Ну, тогда еще, да, тогда, ну, да, а, ну, сегодня, тогда да, угу. Конечно, да, это ислам. И вот если, какую религию изберет государство в себе в поддержку, это же...
0: К вражде, ну, может привести.
2: Проблема, да, это... Угу. И уже начинается, да, межрелигиозная рознь. Угу. То есть не должно быть... Религии должны быть на одном... Как вот в Риме было устроено? Все... имеют одинаковые права, все вероисповедания. В любого Бога там, пожалуйста, веруй, но только не затрагивай интересы других верующих, которые верят не в этого Бога, а в другого какого-то. Они поступали очень мудро.
0: Ну и, конечно, это никак не должно, ну, что-ли, бороться с государством. То есть это все должно быть в рамках Конституции. Да,
2: да, и борьбы за власть не должно быть в конфессиях религиозных тоже. Власть от Бога дана людям, которых он ставит, вот Галеон, например, у нас президент он ставит, он, Господь, или там еще кого, губернаторов. Но это все, они должны зависеть от мнений религиозных деятелей. Да, молиться нужно обязательно, конечно, чтобы Господь давал мудрость, чистоту, сердец всем, кто
0: силу.
2: Находится в власти, силу, да. Крепость, да, опять же, духовную силу, прежде всего, чтобы выносились решения мудрые, подобно вот тому, какой вынес вот этот правитель Ахаи, Галеон. Кстати, вот он распустил представителей вот всех религиозных вот этих вот религиозный истеблишмент, так называемого, но не только он. Вот 17 стих мы считаем. Все эллины, схватив со сфены начальника синагоги, то есть вот они рвались к власти, вот эти вот начальники синагоги, высокопоставленные особы из иудеев,

0: рвались к власти. И вот здесь вот эллины, схватив Сосфена, начальник синагоги, били перед всем судилищем, и Галлион немало не беспокоился о том. Ну, то есть не только Галлион не воспринял вот эти притязания на власть или там на особое мнение какое-то, но и жители этого города, эллины, то есть греки, схватили начальника синагоги и по-своему его там наказали. То есть отсюда следует такой вывод. Если ты нападаешь на помазанника Божия, то непременно будешь бит тем или иным образом. Успеха от этого нападения не будет. И так происходило всегда вот с Павлом на протяжении всех его путешествий. Когда Павла там что-то с ним делали, результат, он выходил во всех случаях победителем. И в данном случае тоже он вышел победителем. И своими нападками на помазанника ты сделаешь его только сильнее. Угу. Вот так действует вот этот закон. 18 стих.
1: Ну, Павел... как вот говорится, что, например, пролитая кровь Христа, вот она является семенем, вот, из которого вырастают все новые и новые верующие, люди, стремящиеся к правде, да. Вот. И это то же самое, потому что помазанник – это тот, кто Божьим Духом наполнен.
0: Ну да, вот этого иудеи не могли никак понять. Вот никак до них не доходило, что все их нападки бессмысленны, они только хуже делают себе при этом, а не Павлу. Ну, наверное, потому что дьявол не может угомониться. Он это как абсолютное зло, не искра там чего доброго. И он делает только для того, чтобы вот убить, обмануть,
1: погубить,
0: и все, и больше ничего. И вот это делает с невыносимой яростью и с остервенелой злобой. Ну, в конце концов, мы знаем из Библии, чем заканчивается судьба этого ангела бывшего. Печально очень. 18-18. Да, и те, кто движим его духом, то же самое, будет в конце концов побит. Получит все по своим нападкам. Павел, прибыв еще немного дней, простился с братьями, отплыл в Сирию, а с ним Акила и Прескила, остригши голову в Кенхреях по обету. Ну, не ясно, что это за обет такой был. Наверное, какой-то у Павла был личного характера, индивидуальный. Он что-то...
1: Обет – это какое-то обещание Богу, да? Какая, ну, договоренность, что ли, о том, как ты себя будешь вести определенным образом по отношению к Богу.
0: Да-да-да. Но мы не понимаем, не знаем, что Павел пообещал, но какой-то обет он Богу дал. И вот в знаменовании его, значит, исполнения он остриг голову, такой вот обычай у иудеев. А в те поры вообще волосы, они свидетельствовали об таком статусе социально-экономическом, что ли.
1: Интересно.
0: И если обреваешь голову, то это как бы это так стригли рабов, чтобы понять, ага, острижен, значит, беглый. Если там где-то он мелькает в толпе, легко было найти. Обычные граждане, римские или не римские граждане, они носили какие-то более длинные волосы, где-то вот до плеч, наверное. Женщин вообще не стригли, вообще не касалось ни ножницы, ни какой-то инструмент. Ну, а императоры, там, вот такие политики разного рода, они носили короткую стрижку, такую вот. Ну, у меня длинные достаточно, наверное, для римлянина. Еще короче, наверное, были вот такие вот. Ну, короткая стрижка. Сейчас очень популярна у нас, кстати, в стране такая стрижка. Короткая у мужчин. 19 стих. «Достигнув Эфеса, оставил их там, а сам пошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них долее, он не согласился». Опросился с ними, сказав, мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу. И отправился из Эфеса. Вот тоже мы видим, насколько Павел себя чувствовал свободно под влиянием Духа Святого и вообще под водительством Божьим. То есть он, мне нужно быть непременно в Иерусалиме. Вот он так вот считал, он так думал. Во всяком случае, такая привычка была на праздник ходить в храм.

0: храм, в Иерусалим. Вот с детства он, наверное, к этому был приучен. И вот в этот раз он тоже: мне тут нужно быть там. Почему нужно? Ну, нужно и все. Вот мне туда тянет. Мне нужно быть там. Почему? Он сам не объясняет. Правда, вот в последний раз, когда он там был, он тоже говорил так же через год: нужно быть в Иерусалиме, мне нужно быть на Пасхе, праздник. Но тогда, в тот раз, в будущем, там по всей вот этой Азии, по всей вот этой территории, где он находился, все пророки христианские свидетельствуют, что тебя ждет там узы, темница, и там тебя арестуют. Там... Это пророки говорили, уже Божье такое. Но Павел все равно: нет, мне нужно быть, и все. То есть он считал, что воля Божия мне быть в Иерусалиме. Несмотря на, да, я знаю, что меня ждет, но тем не менее вот туда иду. В этот раз его там не ожидал арест, да, но он считал, что ему вот там нужно быть. Это говорит о том, что человек свободен в своем волеизъявлении. Может быть, кто-то думает, что апостол — это там, он связан по рукам и ногам, Бог им там командует туда-сюда, иди туда, вот сейчас вот я тебе говорю вот так. Совершенно нет. Что Павел захотел, что ему вздумалось, что ему, как он, мне рассудилось, еще говорил вот так вот, делать вот то или иное.
1: Он Но это ведь делал. Это под влиянием Духа Святого тоже могло быть, да?
0: Да, человек был крещен Духом Святым. Человек понимал, что он под влиянием Духа Святого находится. И поэтому он смело вот себя чувствовал, смело шел туда, куда его влекло сердце, желание там.
2: Ну, он ведь вот неоднократно говорит, что он раб Христов. Все-таки вот принадлежность ко Христу, может быть, его вот так вот влекла, и поэтому он свободно чувствовал себя среди людей, если Бог ему говорил, да? Должен ли мне слушать вас более, нежели Бога, да? И поэтому, то есть, да, я не могу вам объяснить, почему, вы, может, и не поймете, а мне должно быть.
1: Я, может быть, и сам даже.
2: Да, до конца не понимаю.
0: То есть, была привычка такая добрая. На празднике быть в Иерусалиме. Ничего плохого в этом нет. То есть, ничего такого антибожественного. Наоборот, Бог повелел всем евреям пребывать на праздник 3 раза в год в Иерусалим. Он так и делал. А он был с детства религиозным человеком. И вот побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию после этого. То есть он в Кесарии побывал, в Иерусалиме, а потом снова вернулся в свою алма-матер, то, что называется, христианское. Потому что в Антиохии была первая община, где вот верующих во Христа стали называть христианами. Угу. Маршрут, конечно, интересный. То есть как-то туда, вроде бы сюда, да. Но ничего у Павла нет, не было вот так вот без смысла, как-то случайно вызвано. Он идет так, как его влечет Дух Святой, согласно его самой воле и согласно воле Божией. Вот так нужно было ему идти. И в этот маршрут входили новые для него города, где он вот в Кесарии, вот мы не читали, что он там был до этого. То есть и здесь он расширял свое влияние, не свое, а влияние Царства Божия на людей. И весть о Христе тоже распространялась здесь. И вот 23 стих. «Проведя там несколько времени, в Антиохии вышел и проходил по порядку страну Галатейскую, Фригию, утверждая всех учеников».
2: Это уже третье путешествие?
0: Начинается, да, его третье путешествие вот здесь. Опять же, он с Антиохии и опять начинает вот свое движение. Потому что он все время думал о церквях. Как они там живут, эти люди? Вот мы их там крестили, сделали учениками. Что у них там происходит? Это же он без соцсвязи там никаких, по сути, кроме писем. Какие еще были? Почта голубиная, может быть, чтобы так вот быстро доставлять. Но Павлу этого явно не хватало. Ему нужно было общение. живое, вот такое, увидеть.

людей, может быть, чем-то им помочь, может быть, кого-то исцелить, кого-то поддержать, а кого-то укрепить верой. Ну, вот Павел этим горел, то есть он был исполнен Духа Святого. И некоторые иудеи, вот мы читаем дальше, именем Аполлос, родом из Александрии,

0: говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Угу. Вот мы тут интересный подходим вещь такой. То есть человек знает только крещение Иоаннова. То есть что такое крещение Иоаннова? Это крещение водное, в воде, полным погружением. То есть человек омыл свои грехи, покаялся, потому что назван еще крещением покаяния. И, собственно говоря, приобрел спасение после этого. И вот он, зная только это крещение, он учил о Господе правильно, говорил и учил. Он, опять, подобно апостолу Павлу, посещал различные города и вот оказался в Эфесе, наконец. И был наставлен только в начатках пути Господня. Но, интересно, тут подметил духа, горя духом. Ну, мы говорили о крещении Духом Святым. Когда Иисус принял крещение, на него сошел Дух Святой в виде голубя, в телесном. Да? То есть мы говорим, что когда человек принимает крещение, на него сходит Святой Дух, и он получает дары Духа. И вот подразумевая под этим крещение Духом еще. Но не всегда у человека бывает это одновременно. То есть при водном крещении он получает и крещение Духом, что ли. Угу. Бывает такое, что человек...
1: То есть все-таки надо различать два, да, крещения, водное крещение и крещение Духом.
0: Да, все-таки это немножко есть разница. Но водное крещение – крещение покаяния. Это крещение во оставлении грехов. Что отныне, Господи, я посвящаю свою жизнь Тебе, и отныне я не хочу грешить. Я прошу простить меня за прошлые грехи, за все мои прошлые ошибки, за все, что я делал неприглядно в твоих глазах. И я прошу простить меня. И в знак того, что я теперь оставляю свою прошлую жизнь в грехе, я погружаюсь в эту могилу. То есть как бы...
1: Угу. То есть погружение в воду, вот ты сказал, полное погружение, это как раз погребение как бы в водную могилу, погребение грехов моих во Христе, да? То есть я Христу отдаю свои грехи.
0: Ну да, такой вот красивый символ означает, что я умер для греха. Угу. Я теперь живу для... А когда встаю, я снова живу, да, но уже живу для Господа. Уже я не хочу повторять своих грехов, тех, которые... Угу. Я вообще... Неприятно все это.
1: Я умер во Христе для греха, да? То есть мои грехи погребены со Христом во время Его смерти,
0: да,
1: во время
0: его смерти. Очень глубокий символ, там множество аспектов. Угу. Мы как-то даже пытались перечислять их на одной из программ. Ну да, то есть это говорит о том, что теперь я живу во Христе, а Христос теперь живет во мне.
1: Угу. То есть так же, как Христос умер на кресте, да, и я верой, если своей отдал ему свои грехи, то значит, они там тоже... Ну, он умер из-за мои грехи тоже. Но Христос-то ведь воскрес, а я совоскрес с ним, да? Но Христос ведь воскрес безгрешный.
0: Я сораспялся Христу, сказано, да? Вот угу. Таким образом я сораспялся Христу и принимаю теперь участие в его воскресе. Я теперь воскрес для жизни не в грехе. Я теперь, как вот Павел говорит, раб праведности. Если угу. Я был раб греха вот там, да, то теперь... Моя задача – это стать действительно праведным человеком. И цель вообще – безгрешность, вот если так вот, что с грехом вообще ничего общего не хочу иметь.
1: Угу. И это по-человечески невозможно, но если Христос во мне, то Он не грешит, Христос, да, а Он во мне.
0: Значит, я не буду. Угу. То есть это мое волеизъявление. Я теперь хочу жить с Христом. Угу. И во Христе. Я хочу, чтобы Христос во мне жил. И смотреть на мир Его глазами. А Он хочет, в свою очередь, смотреть на мир моими глазами. Угу. Вот. Но вот крещение Духом – это когда я получаю дар Святого Духа какой-то из даров Его. Может быть, не один.
1: А может быть одновременно и водное крещение, и крещение Святым Духом?
0: Может, да. как у Христа. То есть и другое, вот он показал, как это может быть одновременно.
1: Но может быть и раздельно. То есть может быть крещение Святым Духом даже до водного крещения. Или оно может быть...

0: быть, после водного крещения произойти, да?
1: Да, может. С другой стороны, без Духа Святого мы бы к крещению водному не подошли. Мы понимаем, что к этому нас подводит Святой Дух. Он работал со мной, может быть, долгое время, может быть, недолгое, но он проявил свое влияние на меня так, что я принял решение покаяться. Потому что покаяние – это тоже дар, и вера – это тоже дар от Духа Святого. Но те дары, о которых мы говорим при крещении от Духом Святым, это дары для служения уже даются. Для того, чтобы человек теперь отдавал людям то, что он имеет. То есть проповедовал Христа распятого и воскресшего, который живет теперь во мне. И я вот этого Христа теперь несу людям.
2: Вот интересно, все-таки вот у Павла, да? Но если вот вспоминая как раз 9 главу «Деяния апостолов», когда мы читали, то Павел, встретившись со Христом, да, он вот, наверное, это, тут же был крещен Духом Святым, да, потому что он говорит, должен тебе там это пострадать много, да, за имя мое. А он говорит, а я готов, и я пойду туда, куда ты это. То есть вот обращение Павла, да, вот, наверное, яркий пример. И только потом он уже принял водное крещение, да, в Дамаске, когда он пришел, и когда уже там был крещен, ну, водным крещением. Там вот встреча с Иисусом произошла, видимо, да, Иисус и Дух Святой, то есть Дух Святой уже был, то есть явно там было и дары, и все, то есть те, что у него были, они еще больше приобрели значимость, потому что были воспламенены.
1: Но мы можем говорить, да, что в каждом человеке живет Святой Дух от рождения и ведет его тем или иным путем к крещению покаяния. Ну, у Павла тоже потребовалось. Вот даже Павлу, который...
0: Но все-таки крещение Святым Духом – это что-то особенное. То есть да. Это что-то, вот какое-то событие.
1: Мы не знаем, когда Павел получил крещение Духом Святым. Может быть, да, вот...
2: При встрече... Почему-то я вот вспомнила сейчас 9 главу, прям, ну, там вот явное было явление Бога во всех трех ипостасях.
1: Павлу потребовалось несколько лет еще, чтобы вот это все осмыслить, уединиться от всех людей. Он пошел куда-то в Аравию и там провел вот несколько лет, вот размышляя над тем, что же произошло с ним и как это теперь, как ему теперь дальше жить. Хотя он уже получил от Христа вот это повеление, я тебя пошлю далеко к язычникам. И все вот это вот, да, он наверняка помнил, сознавал, да, но тем не менее, вот, может быть, там в Аравии он получил крещение Духом Святым. Мы не знаем точно. Но вот то, что произошло дальше с Аполлосом, неким иудеем, да, из Александрии, то есть он был наставлен в начатках пути Господня и, говоря Духом, говоря, учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. И он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. То есть нужен был Аполлосу еще и все-таки наставник нужен был ему. Чтобы, то есть человек, он, может быть, ни с кем не общался, ни из апостолов, может быть, с христианами такими общался, которые, может быть, не так были сведущи в Писаниях. Но вот когда он встретил Акилу и Прескилу, он понял, что что-то он не договаривает или что-то он делает не так, как надо. И ему объяснили конкретно что. Тут не указано, да. Но все-таки он нуждался в наставлении. Так же, как и каждый из нас нуждается в наставлении, когда мы слышим, например, проповедь в церкви или беседуем с каким-то человеком, который уже давно является верующим и имеет опыт вот, того, как Господь в его жизни проявлял себя. И это нас как бы, ну, точнее, направляет на путь Господень и дает понимание, что да, теперь все-таки вот, наверное, вот не так надо было говорить и делать, а вот все-таки вот, наверное, вот так. И ты убеждаешься, что действительно, да, это было бы правильней. И тем более, что Писание, да, наставлять в Писаниях, это дело целой жизни, из них можно поучаться постоянно. Я не знаю, на небесах будут ли такие Библии или какие-то другие, но путь наставляться мы будем

0: там постоянно тоже, потому что каждый текст...
1: Само слово «Иисус Христос» будет пребывать...
0: Бездонна, она бездонна, она не имеет, ну, границ, что ли. А в одном тексте может масса граней быть таких, что, которых ты раньше и не замечал, а тебе открывается вдруг, как же этого раньше ты не видел, там, не понимал, а он вот, ох, оказывается, как еще текст выглядит, грани разные. То есть это Слово Божие, оно вечное, и оно будет постоянно нас наставлять и направлять. Слово Твое – светильник, ноги мои, как сказано. А когда он вознамерился идти, Аполос, когда вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью. Ибо он сильно опровергал иудеев, всенародно доказывая Писанием, что Иисус есть Христос. Вот интересно, что вот это подметили, он... содействовал уверовавшим благодатью.
2: Угу. Очень интересное выражение, да? Человек содействовал другим людям благодатью.
0: То есть как бы подателем благодати теперь явился. Если он не понимал крещение Духом Святым, что это такое, то теперь он, вот, теперь он понял, что это такое, потому что он теперь благодетельствовал. То есть он наделял людей благодатью, он носитель благодати и даятель благодати стал теперь. Не просто проповедник, оратор, но еще и люди после его деятельности, они становились более благородными, более там окрыленные, возвышенные, более верующими, что ли. Вера их укреплялась.
2: Ну, то есть узнавали Бога.
0: А кого-то он исцелял наверняка, потому что благодать Божия, она многогранна, многоразлична. И она действует, действует Божьей силой.
2: Ну что ж, очень-очень интересная сегодня тема. У каждого свой опыт особенный. Вот Елена Валентиновна нам такой сложный рассказала, длительный. Многое услышали сегодня о том, как в книге «Деяния апостолов» это описывается. И у вас, у каждого, дорогие друзья, наверняка свой особенный путь крещения, познания Господа, приближения к Нему. Будем очень рады, если вы поделитесь своим опытом, если вы напишете, что вы думаете о наших размышлениях. А сегодня мы прощаемся с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. До свидания, до новой встречи.

0: так что поддерживайте мужество друг в друге и укрепляйте в вере один другого.
1: Некоторые интересуются, бесы – это мифические создания? Если нет, то откуда они появились? Может ли современный христианин быть одержимым? Ну, для того, чтобы понимать этот вопрос бесов, падших ангелов, нам необходимо все-таки обратиться к тексту Священного Писания, Библии. Потому что здесь самим фантазировать тоже не нужно. Это может только навредить. Но что говорит Библия нам об этом? По этому вопросу книга Откровения, прочитаем 12 глава 7 текста. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Вот что говорит нам Священное Писание. То есть есть ангелы, которые восстали против Бога, против святых ангелов других, и в результате вот этой вот войны, противостояния, они были низвергнуты на землю. Когда это произошло? Вот согласно книге Откровения, согласно описанию того, что там происходит на земле, все это произошло, вот это изгнание.

Изгнание с неба падших ангелов произошло после того, как Иисус Христос здесь на земле родился, служил, умер и воскрес. Потому что именно воскрешение Иисуса Христа, именно Его служение, когда Бог в Иисусе Христе показал Свою любовь, именно откровение о любви Божией было самым главным, что принес Иисус Христос. Именно вот после этого, когда Христос совершил это служение и в том числе пожертвовал собой, искупил, умер вместо нас, чтобы мы наследовали спасение, таким образом Он нас спас от греха, освободил, искупил от греха. Вот это вот событие дало уже право на небесах судить сатану, изгнать его из небесного присутствия, ну и изгнали его куда? На землю. Низвержен был сатана, древний змей, обольщающий всю вселенную, и ангелы его низвержены с ним. То есть те ангелы, которые последовали за ним. А все начинается в Эдемском саду. Все начинается, когда согрешили Адам и Ева, грехопадение. Они прельстились на обман сатаны. Они не послушались повеления Бога. Это отдельный вопрос, отдельная тема грехопадения. Но вот именно тогда, благодаря непослушанию Богу, власть над землей, право управлять землей, Адам фактически отдал вот этому вот падшему ангелу, сатане, или как его называют, его Люцифером. Вот. Была отдана власть над землей. И Иисус Христос вернул эту власть над землей. Спас грешный человеческий род. Даровал нам спасение тем, кто верует в Него. Но в Ветхом Завете, мы находим тексты в Священном Писании, например, в книге Иова, где сатана появляется на небесном совете. То есть он имел еще доступ на небеса. На протяжении Ветхого Завета он мог появляться на небесном совете и представлял там именно землю. Не Адам уже представлял землю. Представителем от земли был сатана, власть была отдана. Но приходит Иисус Христос, совершает спасение, возвращает право владеть землей, и с неба изгоняется сатана и его ангелы. На протяжении Ветхого Завета, скажем так, вот эти вот падшие ангелы, они действовали здесь на земле, да. Ну, понимаете, что люди же поклонялись божествам. Различным божествам, языческим, там, различных религиях были боги, которые отвечали за различные стихии природы. Но что стояло за этими божествами или за этими идолами? Это те силы зла, которые управляли, пытались управлять различными народами. Но вот именно в среде народа Божьего, в среде израильского народа действовал Бог Яхве, Бог-творец. Яхве – это вот одно из имен Господа Бога, сотворившего небо и землю, нашего Творца и Спасителя. Да? Бог Яхве, он действовал среди израильского народа, а другие народы поклонялись другим богам. Что это за боги? Это вот те падшие ангелы, мы это можем предполагать, это предполагают богословы, исследователи, которые действовали, имели право действовать на других территориях земли, в других народах. Но после того, как приходит Иисус Христос, Он говорит Своим ученикам: идите по всей земле. То есть благодаря Иисусу Христу власть над всей землей была возвращена Христу и Его народу. Власть над всей землей теперь уже благодаря вот этой вот жертве Иисуса Христа, благодаря тому, что Бог явил спасение для всех, то наконец началась эпоха Нового Завета, и спасение было открыто таким образом, открыто для проповеди, для всех народов, и Царствие Божие стало проповедоваться, беспрепятственно распространяться. А сатана был изгнан, на землю и ожидает здесь уже окончательного суда. Ну и мы тоже ждем окончательного наступления Царствия Божьего.

0: сильная Россия – это верующая Россия. Это Россия, которая не живет исключительно материальными ценностями и интересами. Если ты смотришь поверх вот этих вот земных элементов, от которых, естественно, ты никуда не убежишь в нашей жизни, да, от необходимости работать, от необходимости, я не знаю, зарабатывать деньги, содержать семью, но ты должен понимать, что целью человеческой жизни является спасение души. И все, что ты делаешь земное в этой жизни, должно делаться с Божьим благословением по Его заповедям. Честно, самоотдачей, в конце концов, когда ты, когда у тебя работа любимая, когда ты выбрал дело, которым ты занимаешься, по сердцу, не просто зарабатывать деньги и сидеть в офисе и продавать какую-то ерунду, да? А ты выбрал вот дело, которое в конце концов созидательное. И ты отдаешь себя вот этому делу, не халтуришь на работе, да? Не рассматриваешь это только вот именно как средство. То Бог тебе будет воздавать сторицей. Вот в этих земных делах, если ты добросовестно относишься к своему любимому делу, ты уже служишь во славу Божию. И вот если, по крайней мере, большинство из людей наших российских будет так поступать, в этом будет сильная Россия.
1: Чем футбол прекрасен, основа закладывается правильная, коллективная игра, это же ответственность, это чувство локтя. Я никогда не испытывал таких проблем в раздевалке, проявления расизма и дискриминации. Приехал во Францию, действительно, там очень много было разных абсолютно людей, и арабы были, и темнокожие ребята. Играли в футбол как единый коллектив, и мы замечательно просто ладили. Футбол должен быть зрелищным, он должен быть искрометным, а кто в него играет, абсолютно не важно.
2: Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога.

Как сохранить колени здоровыми? Это еще один наиболее часто задаваемый вопрос. Боли в коленном суставе преследуют многих людей. И поэтому сегодня я бы хотел дать некоторые принципы, которые помогут человеку сохранить колени здоровыми. Первое – это колени беречь нужно с молоду. Коленный сустав – это достаточно сложный сустав. Он испытывает большую нагрузку в течение всей жизни. И с возрастом, когда человек набирает массу, то нагрузка на коленный сустав увеличивается. В детстве каждый из нас, наверное, падал на колени, ударял или что-то еще, какие-то травмы или микротравмы были. Поэтому все это накладывается тяжелым грузом, и в возрасте человек все это ощущает. Поэтому, наверное, с детства нужно стараться или с сознательного возраста, или когда мы услышали, беречь колени. Не стоять на коленях на холоде, иногда человек делает какой-то строительными работами, занимается, и колени у него стоят на холоде и так далее. То есть это важный фактор, потому что все это в совокупности приводит к трагедиям. Избыточный вес – это проблема для коленного сустава, потому что нагрузка всего тела ложится на колени, и колени не выдерживают. Многие считают, что если человек весит больше 80 килограмм, то для него лучше не бег, а какие-то другие нагрузки, ходьба или что-то другое, для того, чтобы укреплять мышечный корсет, но не бег. Если это не спортсмен или если это не молодой человек. Если мы говорим о человеке средних лет и уже старше, то если он больше 80 килограмм, это проблема. Важным фактором для здоровья колен является разминка. То, чем пренебрегают люди. Если вы подумаете, вы посмотрите, что вы немного упражнений знаете для разминки коленного сустава. Одно-два упражнения. Но нам нужно разминать колено, потому что это очень важно. И когда человек получает проблему с растяжением, с надрывом или с чем-то еще, то

Когда он откатывается на годы, а может быть и на всю жизнь, и становится, его качество жизни теряется. Состояние мышц. Для того, чтобы колени были здоровыми, нам нужно смотреть не только на сам коленный сустав, но нам нужно обращать внимание и на мышцы, потому что это все одна система. К коленному суставу подходит достаточно много мышечной ткани, мышц, связок и сухожилий. И поэтому проблемы с мышцами приводят к проблемам в коленном суставе. Об этом у нас есть отдельная передача, и вы сможете ее посмотреть. Как можно диагностировать проблемы мышечной ткани и помочь своим коленям без лишних посещений, может быть, врача. Это интересная тема. Рекомендую вам посмотреть. Также врачи многие говорят о том, что до третьей степени артроза коленного сустава качество жизни человека может не меняться, не измениться в худшую сторону, если его мышцы в хорошем состоянии, в хорошем тонусе находятся. То есть мышечная ткань поддерживает состояние коленного сустава и помогает, качество жизни не ухудшается. И наоборот, если мышцы, которые прилегают к коленному суставу выше и ниже, находятся в плохом состоянии, то тогда даже начальные стадии изменений в коленном суставе, они приводят к ухудшению качества жизни. А мы все взрослеем, а потом стареем, и все равно все изнашивается. И мы приходим к пониманию, что особенно во взрослом возрасте состояние мышц нижних конечностей имеет решающее значение. И некоторые люди говорят о том, что человек стареет не годами, а стареет ногами. Крепкие ноги – это крепкая осанка, это хорошие колени, потому что мышечная ткань она поддерживает и компенсирует те проблемы, которые есть в коленном суставе, возрастные изменения. Еще один важный фактор здоровых колен – это близлежащие не только мышцы, но и суставы. Врачи утверждают о том, что проблема, допустим, с тазобедренным суставом, как с артроз. Ну, то есть, когда есть проблема в близлежащих суставах, то человек начинает что делать? Он начинает беречь эти суставы. У него, чтобы не нагружать излишне, и вот это сбережение приводит к излишней нагрузке близлежащих суставов. То есть, они берут на себя и компенсируют ту нагрузку, которая ложилась на тот сустав. И поэтому в первую очередь страдают колени. Я могу привести пример из своей собственной жизни. У меня всегда была проблема с левым коленом, когда я занимался спортом. Я всегда бегал в наколеннике. Вот, и колено меня беспокоило. Но потом, достаточно недавно, я почувствовал проблему, как бы, что я чувствовать начало правое колено. Я не получал травму, и я думал, почему это? Я начал исследовать самого себя и пришел к такому пониманию, что я начал чувствовать правый тазобедренный сустав. И я начал делать упражнения для тазобедренного сустава. Прошло небольшое время, и у меня исчезла боль в колене. И я был очень рад, и я увидел эту прямую зависимость, что проблема была не в самом суставе, а в близлежащем суставе. Очень важный момент для сохранения колена – это вода. Вода, водный баланс. Я думаю, что этот фактор вообще нельзя сбрасывать со счетов. Почему? Потому что люди очень часто не допивают воды и считают это нормой. Но поглядите, что происходит. Простое понимание этого вопроса позволит нам избавиться от многих проблем. Когда в организме не хватает воды, то тогда организм перераспределяет воду в своих системах, обеспечивая две системы в первую очередь. Это центральную нервную систему, это процессор, который должен думать и все там принимать решения. И второе – это сердечно-сосудистая система, которая распределяет все питательные вещества. Все остальные системы страдают. То есть, если человек просто не любит пить, то он на протяжении всей жизни вводит в это голодание водное многие системы своего организма, и в первую очередь опорно-двигательный аппарат. И после 40 лет человек говорит, я начинаю хрустеть, это уже старость пришла. Зачастую это не старость, это его безответственное отношение или непонимание этого вопроса даже в области водного баланса.
Потому что все эти суставы, они же там, синовиальная жидкость, там все мокренько, там все вот такая, там есть специальная жидкость, которая позволяет питать.

0: и смазывать все эти структуры. Поэтому водный баланс это очень важно. Когда мы начинаем выполнять все эти простые принципы, в которых нет ничего сложного, то мы позволим своему организму сохранить колени в замечательном состоянии. И человек может и в возрасте, в большом ходить твердой, упругой походкой. И иногда, если надо, пробежаться и сесть полностью, и встать полностью, что, наверное, очень радует каждого человека. Поэтому, если мы будем соблюдать все эти принципы, наши коленные суставы будут здоровы.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

0: Любая боль может выбить нас из привычного ритма жизни. Но зубная боль приносит особенные мучения. Одни ограничиваются лечением зубной боли народными средствами, используемыми в домашних условиях. Другие предпочитают современную стоматологию для быстрого и безболезненного лечения. Какой способ эффективнее и безопаснее для нашего здоровья, узнаем у специалистов в области стоматологии Елены Валентиновны и Павла Викторовича Малининых. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы с вами сегодня поговорим о зубной боли. И хотелось бы сразу понять, каковы причины этой самой зубной боли.
2: Как мы выше перечисляли степени самого заболевания, да? Вот, так, соответственно, этим степеням соответствует и зубная боль. Угу. То есть мы начинаем с поверхностного кариеса, угу. даже, вернее, с кариеса стадии пятна. Угу. Вот на этом этапе уже может появиться зубная боль. Когда еще поверхность вроде бы целая, зуб блестящий, только небольшое меловидное пятнышко. Может появиться зубная боль. Она скорее носит характер такой чувствительности от температуры. От холодного, от горячего, от кислого также может. Вот. Дальше пойдем к поверхностному кариесу. Здесь уже появляется боль от слабости.

0: чаще всего. Средний кариес – это тоже сладкое. Дальше у нас глубокий кариес появляется уже почти от всех видов раздражителей, то есть это и кислое, и соленое. Угу. Вот, при воспалении нерва возникает уже боль самопроизвольная, уже острая боль. Угу. Она может быть не связана ни с чем, или же она может усиливаться от той же температуры, от холодного или от горячего. Угу. Если присоединяется воспаление уже тканей вокруг зуба, это уже такое осложнение после воспаления нерва, угу, то боль может быть уже при накусывании на зуб. Угу. Вот. И тогда уже появляется, или может появиться и припухлость на десне, и, соответственно, боль носит тоже интенсивный, ярко выраженный характер в острой стадии.
1: Угу. То есть в зависимости от того, что там с нами происходит, да, боль будет по-разному, на разные, угу, реакции, да, да, какие-то.
0: Или же, с другой стороны, все вышеперечисленные стадии могут быть безболезненны. Абсолютно все.
1: Такое действительно,
2: да,
1: реально?
2: Да.
0: Не только реально, но, к сожалению, я бы, исходя из своего опыта, сказал, что процентов, наверное, 50 всех воспалений нерва происходит бессимптомно.
1: А я тут сижу, успокоилась, от этого не болит. А оно вон как оказывается, хитро, да, может быть.
0: Да, даже представьте себе, когда уже даже нерв воспалился, человек об этом может не догадываться. Конечно, там застревает естественная пища, скорее всего, угу, но к этому очень быстро привыкают.
2: Угу. Да, но боли как, да, таковой может и не быть.
1: Понятно. Так, если у нас заболел зуб, естественно, не всегда у меня может быть возможность сразу побежать к врачу. Чем я могу себе вот первично помочь?
2: Почистить зубы.
1: Так, почистить зубы.
2: Иногда боль снижает холодное полоскание холодной водой. Угу. Допустим, если боль возникает при воспалении тканей, которые около корня, и возникает боль на горячее, припухлость десны, то холодное полоскание холодной водой иногда снижает эту вот боль. Потому, угу, потому что как бы, ну, немножечко... Любое воспаление, да, это как бы температурный такой взрыв, немножко холод, он облегчает. Uh-huh. При боли, когда кариес, наоборот, тепленькое помогает. Пополоскал, прошло. Uh-huh. Иногда, если боль возникает от не от кариеса, да, не пульпита, а периодонтита, вот как мы говорили, что, uh-huh, вот воспаление пульпы или периодонта, просто болит десна. Воспаление в кармане. Там уже у нас противовоспалительные ополаскиватели. Uh-huh. Самое распространенное – это хлоргексидин, uh-huh, который в аптеке продается, да, в маленьких баночках. Uh-huh. Он не такой дорогой.
1: И раны еще обрабатывают.
2: Да, или мироместин. Uh-huh. Да, не разводятся, споласкивают. Есть гели, которые, uh-huh, можно помазать десну. Если вот все вот эти полоскания не помогают, uh-huh, вот там один день, максимум, угу, два, то это только идти к стоматологу.
1: Ну, то есть, да, уже и не,
2: да,
1: поможет.
2: Уже и не поможет.
1: Ждать бесполезно, угу, там. Да. Может быть, я три дня, да?
2: Да, да, да, да. Дальше тянуть не нужно, нужно идти. Тем более, если боль такая самопроизвольная и возникает, вот, да, вот ничего
1: на
2: не ел.
1: Месте.
2: Да, на пустом месте. Или обычно ночью возникает, вечером или ночью. Угу. Сильная боль такая острая, 15-20 минут, то здесь уже ничем не поможет, даже таблетками. Таблетки могут снижать обезболивающие на какое-то время боль, да, но потом она опять будет. Uh-huh. Это уже пульпит, это воспаление нерва. Uh-huh. Почему такая боль сильная? Потому что сравнивают еще с болью в голове, потому что зуб, это вот пульпа находится в замкнутом пространстве, uh-huh, а при воспалении отек возникает. Одеться некуда. Все это распирает, сдавливается нерв и сильная дичайшая боль. Поэтому здесь, угу, уже таблетки не помогут, угу, только к доктору.
1: Так, а вообще при каких видах зубной боли нужно прямиком бежать к доктору без отлагательств?
2: Ну вот то, что сказали, самопроизвольно, особенно вечерняя, ночная.
1: То есть здесь уже вообще не надо ничего здесь полоскать,
2: уже, конечно,
1: ничего ждать,
2: да,
1: бегом,
2: да, да,
1: с утра,
2: это уже, да,
1: к врачу.
2: Да, да. Если распухла десна. Угу. Да, идет как бы усиливается эта боль сильнее, и тоже там человек уже сам знает, что уже все, уже болит, уже само не поможет.
0: Но в любом случае, да, есть очень принципиальная разница между головной болью и зубной болью, потому что головная боль действительно снимается чаще таблетками.
1: Ну да.

0: И она не носит какую-то причину, которую нужно как-то по-другому устранять.
1: Ну,
2: Вот.
1: возможно, не всегда, да? То есть...
2: Не всегда,
0: Чаще
2: да.
0: всего, да,
2: Ну, да,
0: но когда
2: бывает.
0: мы имеем дело с обычной головной болью.
1: Да-да-да.
0: Вот. В случае с зубной болью всегда есть физиологические изменения, патологические изменения.
1: Ну, то есть просто так это
0: да,
2: зуб
0: то
2: не
0: есть
2: болит. Зуб, да, зуб
0: фантомных
2: не болит.
0: болей с зубами не бывает. Ну, есть еще заболевания типа невралгии, но это отдельная история. Вот. А что касается зубной боли, она всегда имеет
2: Причину.
0: причину,
2: Причину, да.
0: которую таблетками не устранить. Ее можно подавить.
2: На
0: Допустим,
2: некоторое
0: на
2: время,
0: 2
2: да.
0: часа можно, да, подавить, но потом она вновь опять возникнет. Или же другой вариант. Можно перевести ее в хроническую стадию, когда вроде бы все прошло, не болит, но зуб при этом не
1: Продолжает
0: выздоравливает. Да.
1: разрушаться, да?
0: Да, мне такой тоже интересный случай, трагикомический. Была одна женщина, очень утверждала, что ей помогают всегда все молитвы, и не надо никогда идти к стоматологу, так и помолиться. И в доказательство она привела как раз этот случай. У нее болел зуб. Вот, и она в церкви конкретно прям выступила, что я помолилась, и вот, пожалуйста, у меня зуб прошел, вот, и ничего делать не надо.
1: И зачем
0: Наглядный
1: тогда время?
0: пример, да. Ну, прекрасно понимая весь этот механизм, я, конечно, понял, что у нее спустя несколько дней, как это всегда бывает, острое заболевание зубное переходит в хроническую стадию, вялотекущую. Зуб продолжает разрушаться, но уже без зубной боли. Вот. И в итоге, естественно, человек теряет этот зуб, если он не придет
2: Ну
0: к
2: да, потому что
0: стоматологу.
2: процесс может быть длительный и такой не очень заметный для, для самого себя, а итог это удаление зуба.
1: Ну и кто-то может, в принципе, сказать, ну подумаешь, не жалко, да, там зуб мудрости.
2: Да.
1: Но, наверное, я так вот сейчас просто сижу и думаю, наверное же, как вот мы до этого в других передачах говорили, и соседние зубы могут еще
2: конечно,
1: заболеть от этого, и
2: конечно,
1: тогда мы
2: конечно.
1: потеряем не один, уже несколько зубов,
2: Кстати,
1: да?
2: очень часто бывает, что если есть кариес в восьмом зубе, в зубе мудрости, то в седьмом, как правило, тоже бывает, но он не так заметен, потому что он глубоко, он начинается с корня, из-за того, что между седьмым и восьмым зубом мудрости есть глубокий карман. Но бывает так анатомически устроено, что зуб мудрости он находится ниже и больше окружен десной. Поэтому появляется такой естественный карман, там остатки пищи. Вот, и кариес именно с корня на семерке, и когда там уже пульпит и сильная боль, и разрушение уже достаточно большое,
1: Оказывается, уже все
2: оказывается, да,
1: приплыли.
2: оказывается, приплыли, да.
1: А вот еще насчет болеутоляющих. Может быть, вы можете, вот у меня тут таблеточки лежат, может быть, можете посоветовать вот, побыстрее, как можно, ну, временно, опять же, устранить
2: ну,
1: боль?
2: Это в основном
1: Какими?
2: Нестероидные противовоспалительные, это такие, как ибупрофен, кетанов, кетарол, вот из этой группы. Найс. Немесил. Вот
1: ну,
2: они, они достаточно так, особенно немесил и найс, они хорошо снимают боль.
1: В принципе, как и головную.
2: Да. Но зубную тоже.
1: А гели от зубной боли, они как работают?
2: А, ну вот с гелями тоже интересно. Это особо отдельная группа зубной боли, когда вроде бы вот кариеса нет, нет пульпита, нет периодонтита, то есть нет повреждения внутри зуба, а есть такие, как эрозия, эмали, истончение эмали, и возникает такая стойкая чувствительность. То есть боль, даже больно зубы иногда чистить. Да, боль на сладкую пасту, на щетинке, когда они по зубу касаются. Вот, вот тогда уже работают именно вот эти гели. Да, которые наносят уже после чистки зубов.
1: Понятно. А вот еще хотелось бы узнать, почему зуб болит после пломбы? Казалось бы же, все сделали, поставили, вылечили, наверное.
0: Ну, во-первых, процедура сама препарирования зуба, подготовки под пломбу, является хирургической операцией. Пусть она микро, но это хирургическая процедура, то есть это внедрение в живые ткани. Вот. Любая живая ткань, любая рана, она, естественно, болит после операции. Это первое. Второе. Появляется чувствительность в связи с обработкой различными раздражающими препаратами. В частности, зуб перед пломбировкой обрабатывается кислотой.
2: Ортофосфорная кислота.
0: Да, это повышает чувствительность. И третье, это, конечно, печальная

0: уже история пломбы может быть поставлена неправильно. Вот, потому что если, допустим, пломба поставлена на нерв непосредственно, да, вот, когда он должен был быть удален, естественно, зуб будет болеть. Вот, это основные такие причины, кто приводит.
1: Как понять? Вот, потому что, я думаю, многие могут напугаться. Допустим, даже кто-то вот полечил зуб, слушает нашу передачу и думает, так, у меня болит зуб, а что же у меня из этих трех причин?
2: Ну, зуб может болеть день-два после постановки пломбы, это нормально. Если он болит на холодное, на накусывание жесткой пищи достаточно длительное время, и нужно сходить к врачу, который ставил пломбу, он посмотрит, скажет, ну, надо наблюдать. Если на снимке, как бы, да, все нормально, пломба стоит хорошо, врач тоже знает, что он сделал все как положено, то это, как бы, ну, такая реакция на, вот, именно на препарирование. Да, потому что когда мы сверлим, там тоже идет нагрев, да, вот, и охлаждение, потом кислота, все это может влиять.
1: Понятно.
2: Если эти симптомы не проходят, да, боль при накусывании, бывает, прям нажимаешь на пломбу, больно, или на холодное, тоже реакция сильная, длительное время, тогда нужно переделывать все. Потому что еще хочу добавить, есть такой нехороший момент у композитных пломб, у материала композитного. Так как мы отсвечиваем светом для того, чтобы пломба затвердела, композит, он дает усадку. Он дает усадку. И чем больше слой пломбы, сам слой, тем у нее больше усадка при отсвечивании. Вот. Это тоже может давать микрощели между пломбой и дном полости и давать вот эту болезненность такую.
1: Вот. Ясно все.
2: Поэтому здесь, да, надо будет переделывать, если что-то не так.
1: Вот давайте поговорим еще о том, в каких случаях уже не поможет лечение, нужно удалить зуб. Вот какие показания для удаления зуба?
2: Вот таких много показаний. Потому что первое это
0: степень
2: разрушения коронковой части зуба, даже не корня, а коронковой части. Потому что у зубов, особенно вот у жевательных, да, мы говорили про строение, что у них разная функция, разное строение коронковой части, да, режущая, там, жевательная, но также там разное количество корней у зуба. Так как жевательные нагрузку большую испытывают, то там три корня, три или два корня на жевательных зубах. И если разрушение идет уже до этих корней, то, естественно, там уже ничего...
0: До разделения.
2: Да, до разделения ничего не сделаешь. Вот, тогда удаляется. Удаляется, когда травма зубов, тоже отколы. Удаляется, когда воспаление... Степень разрушения большая, именно костная ткань вокруг корня удаляется. При лечении у ортодонта по показаниям удаляется.
0: То есть совершенно здоровый зуб может быть удален?
2: Да.
0: Когда если там, необходимо для выравнивания зубов?
2: При опухолях, опухоль челюсти тоже удаляется, если зуб вовлечен в этот процесс. Вот такие. Если там перелом челюсти и зуб именно вот в месте перелома удаляется. То есть показаний много.
1: Так, и еще с вами поговорим, давайте, о том, почему зуб меняет цвет после удаления нерва.
2: Ну, там в основном таких две причины. Или кровоизлияние в пульпу, банальный, как бы, да, как синяк пропитывает, кровь пропитывает изнутри, да, ткань зуба, так как у нас, я говорила, дентин, он трубчатый, пористый, да, вот, и эмалька прозрачная просвечивает этот вот темный цвет. Или неправильное лечение. Недостаточная пломбировка каналов.
0: Ну и третье, сам по себе зуб без нерва, он уже не жизнеспособен. Любая мертвая ткань, она меняет свой цвет по определению, в том числе и зубная.
1: Так, понятно. А еще меня интересуют зубы мудрости. Вот, допустим, моя бабушка говорит, что ну, зачем они нужны, надо их удалять. Потому что они все равно заболят. Вот на самом деле, зубы мудрости, вообще как с ними быть и надо ли их удалять?
2: Ну, в основном зубы мудрости удаляют. У наших предков их, наверное, не нужно было удалять, потому что они были массивные, у них скелет массивный, челюсть нижняя, большая, верхняя, зубы все умещались в ряд, прорезывались. Сейчас мы немножко измельчали, вот, и этим зубам просто нет места.
0: Количество зубов осталось?
2: Да, да, им нет места, поэтому они прорезываются кто как может.
1: И мешаются. Вот.
2: И даже не прорезываются, они там лежат спокойненько. Вот, и делают свое нехорошее дело.
0: Второй момент. Наша диета изменилась. То есть мы...

0: недостаточно нагружаем эту самую челюсть, а челюсть, как любая кость, она тоже растет от нагрузки. То есть мы, когда мы физически работаем, мы не только мышцы качаем, но мы и кость качаем.
1: Надо же.
0: Ну, да, наглядный пример даже, даже не говоря о физической нагрузке, унылый дух сушит кости. Ага. То есть даже наша позиция, наше психическое состояние, то влияет. А уже не говоря о

0: Печатка, это, конечно,
1: овощи. Ну, это с детства, конечно, да. Потому что у нас как раз период вот. Роста детский, да, и формирование скелета да, тоже
0: челюсть,
1: тогда идет.
0: Челюсть вырастает не до тех размеров, до которых она должна была вырасти. Угу. Вот почему сейчас очень много выравнивания различных зубов.
2: Да, это
0: связано со скученностью. А скученность угу. откуда берется? От того, что челюсть меньше, чем она должна была быть. Угу. То есть ребенок рождается с маленькой челюстью не потому, что это у него в генах заложено, mm-hmm. вот, а потому что она недостаточно развита. Mm-hmm. То есть когда человек увлекается там булками, допустим, mm-hmm. но меньше клетчатки,
2: mm-hmm.
0: происходит скученность. Да. И это относится не только к зубам мудрости, поэтому удаляют и зубы мудрости, или какой-то любой другой зуб, из 32, если он тоже не на своем месте находится.
1: Ну, это да, уже решает ортодонт. А про мудрости, если у человека все в порядке, если у него достаточно хорошо сформированная челюсть, да, и все зубы прорезались правильно, и хорошая гигиена, угу. нет кариеса, угу. и он под наблюдением у доктора, вот, то их можно не удалять.
2: То пускай себе да, живут, да,
1: да? Да.
2: Большое вам спасибо. Теперь мы знаем, что нам делать с зубной болью. Но у нас с вами еще впереди много интересных тем. Всего вам доброго.
1: До свидания.
2: Подведем итоги. Зубная боль сигнализирует о том, что зубы нуждаются в срочном лечении. Чем интенсивнее боль, тем скорее нужно посетить стоматолога. Люди, которые не следят за состоянием своих зубов и ротовой полости, чаще подвержены риску столкнуться с зубной болью. Однако причиной может быть гайморит, невралгия, невриты или даже болезни уха. Точный анализ ставится только после полного обследования больного. Профилактические меры зубных болей состоят из правильного гигиенического режима, регулярного осмотра у стоматолога, полноценного питания и своевременного лечения зубов. Будьте здоровы, и пусть ваши зубы не болят!

близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

0: вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела». Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности.
1: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
2: Как помочь взрослому человеку пережить психологическую травму? Какие действия стоит предпринять для того, чтобы свести к минимуму последствия какого-то экстраординарного и серьезного события в жизни человека? В жизни каждого из нас есть наши близкие, друзья или просто люди, которые оказались рядом, и они оказались в беде. Что же нужно делать для того, чтобы помочь человеку справиться с очень сильными переживаниями и не допустить до возникновения посттравматического стрессового расстройства? Для этого в своей голове стоит держать три таких важных этапа. Первый этап – это буквально первая помощь, первая психологическая помощь, которую можно оказать человеку, оказавшемуся в беде, пережившему какую-то катастрофу, что называется, здесь и сейчас, в непосредственной близости после какого-то травмирующего события. Второй отрезок времени очень критичный. Это первые 48 часов. И третий отрезок времени – это отрезок времени, когда человек уже, в принципе, находится в такой физиологической безопасности, и он относительно спокоен. Давайте разберем каждое действие на каждом из этих этапов. Итак, первый этап. Человек переживает какое-то катастрофическое событие, которое может вызвать у него психологическую травму или даже посттравматическое стрессовое расстройство. Что нужно сделать в этот момент, что называется, здесь и сейчас? Во-первых, окажите первую медицинскую помощь. Это самый первый момент, в котором самая первая потребность, в которой человек нуждается. Сделайте так, чтобы он находился в безопасности с такой вот физиологической точки зрения. Необходимо после оказания первой медицинской помощи обязательно вызвать врача, вызвать профессионалов, которые смогут оказать дальнейшее медицинское сопровождение человеку, попавшему в беду. После того, когда вы сделали эти первые, самые необходимые действия, то есть вы оказали первую медицинскую помощь, помогли человеку справиться с чем-то, с чем он справиться не может на таком физическом уровне, вы вызвали врача. Дальше постарайтесь обеспечить человеку ощущение безопасности. Для этого уложите его и постарайтесь сделать так, чтобы он ощущал комфорт и желательно тепло. Может быть, его стоит укрыть или во что-то одеть дополнительно. Дайте ему вот это ощущение комфорта. Это очень важный момент для того, чтобы помочь справиться с первой такой реакцией на серьезную ситуацию. В такие моменты люди нередко находятся в состоянии шока. И когда человек находится в состоянии шока, у него есть такое иррациональное убеждение,

убеждение в том, что надо бежать, надо что-то делать, надо какие-то активные действия предпринимать. И, в принципе, эта реакция, она понятна. Человек хочет как-то отреагировать, освободить ту внутреннюю энергию, точнее, реализовать ту внутреннюю энергию, которая зарождается в нем для того, чтобы справиться со стрессом. И если человеку не угрожает опасность, ну, например, у него не сломаны ноги, не сломаны руки, у него нет какого-то серьезного открытого кровотечения, то человека не стоит удерживать на месте. То есть он может встать, походить, поприседать. Но если же человек, конечно, находится в таком, ну, серьезном состоянии, у него там серьезные какие-то повреждения, то не стоит, чтобы он в этот момент ходил для того, чтобы не получил дополнительной травматизации. Следующий момент, который нужно сделать для человека, это помочь ему пережить вот эти первые эмоции, с которыми он сталкивается. Первые реакции тела, которые у него возникают, их необходимо поддержать. То есть, если человек находится, допустим, в истерике, он кричит, ему очень плохо, он очень бурно проявляет свои эмоции, то в этот момент очень полезно, ну, во-первых, сделать так, чтобы человек как бы замкнулся на вас. Как это сделать? Если есть такая возможность, нужно лишить человека, находящегося в таком, ну, истерической реакции, лишить его, так сказать, зрителей. Все дело в том, что чем больше людей наблюдают за этой картиной, тем больше в человеке провоцируется такая реакция истерии. Поэтому постарайтесь сделать так, чтобы как можно меньше людей в этот момент находилось вокруг него. Только специалисты, только врачи, только те, которые реально могут помочь. Никаких посторонних людей и зевак здесь быть не должно. Если это не представляется возможным, постарайтесь с человеком разговаривать, постарайтесь быть самым внимательным слушателем, постарайтесь поддерживать его какими-то короткими репликами. Конечно, не нужно с ним в этот момент обсуждать случившееся. Тем более не нужно давать оценок его мыслям, его действиям, его чувствам. В этот момент это просто абсолютно бесполезно и даже вредно. Ни на минуту не оставляйте пострадавшего. Поддерживайте его простыми словами о том, что помощь рядом, она едет. Сейчас тебе окажут квалифицированную помощь. Я рядом с тобой. Все будет хорошо. Вот такие односложные, простые фразы помогут человеку справиться с такой острой первой фазой. Если вы верующий человек, я очень рекомендую вам помолиться в этот момент про себя. Конечно, в этот момент не стоит как-то ритуально это делать, ну, в том смысле, что опускаться на колени, занимать какую-то позу, это не всегда уместно в такой критической ситуации. Но вы всегда можете помолиться о себе. Дело в том, что когда вы сталкиваетесь с чьим-то горем, с переживанием горя, когда человек находится в стрессе, вам тоже нужны ресурсы, вам тоже нужны силы. И молитва, вот такое обращение к Богу, даже экстренное, оно поможет вам обрести эту внутреннюю силу. Это придаст вам уверенности, и эта уверенность передастся потом и самому человеку, который переживает стрессовое состояние. Не стоит пытаться совсем справиться в одиночку. Если вы чувствуете, что вы не справляетесь с той волной стресса, которая возникла у человека, пережившего какое-то травматичное событие, зовите на помощь. Вы обязательно справитесь, когда позовете кого-то, кто может вас поддержать в этот момент, кто может помочь вам в поддержке человека, который в этом нуждается. Это первое, к чему, собственно, обращается человек, который хочет как-то спастись или справиться с ситуацией. Это люди, которые его поддерживают. Если вы сами не справляетесь, тогда привлекайте дополнительную помощь. Какие же действия стоит предпринять в ближайшие 48 часов? Все дело в том, что ближайшие 48 часов после какого-то трагического события или травматичного события, они являются очень важными. Во-первых, в течение этих 48 часов человек

приходит в относительную норму на физиологическом уровне. То есть ему нужно как минимум 1-2 дня для того, чтобы оправиться от такого первого шока, который он перенес. Например, человек перенес автокатастрофу и получил какие-то увечья, или, может быть, даже просто он испугался от того, что попал в такую ситуацию. Как минимум несколько дней уйдет на то, чтобы он мог немножко успокоиться и расслабиться. Поэтому не торопите события. Стоит быть рядом с человеком, но не пытаться форсировать какое-то исцеление. Не нужно, что называется, знаете, догонять человека и причинять ему добро. Дайте человеку возможность отдохнуть и спокойно восстановиться. Просто будьте рядом с ним. И этого порой оказывается достаточно в эти ближайшие 48 часов. В это время человек может проявлять свои эмоции, и выглядеть это может быть не очень, так сказать, привлекательно. Человек может кричать, как-то бурно реагировать или, напротив, впадать в ступор. Это нормальная реакция человека, который переживает какое-то горе. Немножко отдохнув, оправившись от первого шока, вот эта эмоциональная реакция, она может вернуться и проявляться в виде крика, в виде неудержимых слез, в виде даже каких-то упреков, может быть, даже вас, или окружающих людей, или каких-то других людей. Помните о том, что такая реакция нормальна, и в этот момент лучшее, что вы сможете сделать, это не давать оценку такой реакции, не пытаться человека, так сказать, научить чему-то. В этот момент его когнитивные способности, способности осмысливать реальность, они практически не работают. В этот момент все, что работает, это лимбическая система, которая активно проявляет себя в виде эмоций или каких-то телесных реакций. Дрожи, плача или каких-то других похожих физиологических реакций. В этот момент очень важно поддерживать человека, очень важно давать ему обратную связь. Обратная связь заключается в том, чтобы сказать ему о том, что его переживания нормальны. Даже вот такие, даже вот такие необычные, они нормальны. Порой вот эта мысль, которую человек слышит от других людей, значимых для него людей, что его переживания нормальны, она становится довольно ресурсной для человека. Она приносит ему силы, она дает ему уверенность в том, что все идет как надо. Я не делаю чего-то такого неправильного. Ведь в этот момент, когда человек вот после пережитой какой-то травмы, вот в первые 48 часов, когда его тело приходит в относительное спокойствие и эмоции приходят в относительное спокойствие, может возвращаться в этот травматичный опыт, который, в свою очередь, порождает вот всю новую и новую волну такой эмоциональной реакции. Конечно, человек оценивает себя, уже он потихонечку может как-то вот на себя смотреть со стороны. И поэтому, давая ему такую обратную связь, вы помогаете ему справиться с такими первыми негативными проявлениями своего организма на стресс. И, наконец, третья стадия или третий важный отрезок времени, когда человек уже успокоился. Когда к нему вернулась способность более-менее здраво рассуждать, когда вы видите, что человек находится в благополучии, относительно благополучии, и он вышел из состояния такой вот, может быть, истерики или бурного проявления эмоций, вот это то самое время, когда можно начать с человеком постепенно разговаривать о том, что произошло, с позиции помощи ему в том, чтобы он мог проговорить случившееся с ним трагическое событие. И этот момент является очень важным. Все дело в том, что когда человек попадает в подобного рода ситуации, психотравмирующим таким

таким вот фактором, ситуацией психотравмирующей, человек становится неспособным порой высказать то, что случилось с ним. Ему трудно это сделать в силу целого ряда причин. И в этот момент помогите ему начать говорить об этом, восстанавливать события. Не давайте человеку погрузиться в свои такие вот тягостные переживания. Не дайте ему замкнуться на его внутреннем состоянии. Иначе это может в дальнейшем стать причиной возникновения как раз того самого посттравматического стрессового расстройства. Поэтому, разговаривая с человеком, пытайтесь спрашивать у него, а что произошло, а как это произошло, а что там было в этот момент. И когда вот задавая такие наводящие вопросы, вы видите, что человек, ну, относительно спокойно, не очень яростно тогда, не очень экспрессивно реагирует, это хороший знак. Хороший знак того, что человек, в принципе, готов к тому, чтобы обсуждать эти вещи. Если вы увидите, что, спросив человека о пережитом событии, например, он начинает очень экспрессивно себя вести, то есть впадает в состояние истерики, необходимо еще какое-то время для того, чтобы дать человеку чувство безопасности. Значит, он пока не готов к тому, чтобы осмыслить этот опыт, проговорить этот опыт, как-то этот опыт вот, интегрировать в свое мировоззрение, в свою картину мира. Поэтому следите за реакцией. Если реакция, в принципе, нормальная, то вы можете продолжать с ним общаться, продолжать спрашивать у него, чтобы он начал говорить. И когда человек говорит об этом, и вы понимаете, что в этот момент нормальные люди испытывают какие-то сильные эмоции, не забывайте спрашивать о том, что у человека, а что ты чувствовал в этот момент? Это очень важно сделать для того, чтобы у человека его воспоминания, это область коры деятельности, да, головного мозга, ну, то есть непосредственно неокортекса, соединить с его эмоциональными переживаниями, которые находятся в лимбической системе. Поскольку человек, переживающий серьезную травму, а особенно посттравматическое стрессовое расстройство, у него как бы расщепляются его воспоминания и эмоции, то пытаясь соединить его историю воедино, пытаясь помочь ему осмыслить свои эмоции, в этот момент как раз мы помогаем ему собраться в одно целое. Поэтому общайтесь с человеком и непременно спрашивайте у него, что он в этот момент переживал, что он чувствовал. И, конечно же, давайте ему обратную связь. Такая эмпатичная обратная связь, сочувствие, слова поддержки, отсутствие слов, осуждение за то, что с человеком произошло, конечно же, поможет ему вот раскрываться дальше и дальше. Он почувствует, что он находится в присутствии того человека или тех людей, которым он может доверять, которые помогут ему справиться с происходящим. Ну и, наконец, в самую последнюю очередь вы можете с человеком начать говорить о том, что он сам думает по этому поводу, как он считает, почему это произошло, что к этому привело. То есть помочь человеку переосмыслить свой собственный опыт. Следите за тем, чтобы человек не скатывался в такое тотальное чувство вины. В этот момент вот такое тотальное чувство вины, как, собственно, впрочем, и во все другие моменты, вот это опустошающее чувство вины, оно совершенно не конструктивно, оно не созидает. Напротив, оно человека как-то дезориентирует. Поэтому, помогая ему осмыслить произошедшее, следите за тем, чтобы он не вот, впадал в такое постоянное обвинение самого себя. Вот такие простые рекомендации помогут вам оказать первую необходимую психологическую помощь для человека.
и таким образом вы поможете ему пережить горе.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.

даже не яркие краски листьев, пледы и прочий дребедень. Осень — это о жизни. Очередная ступень бытия, опыт проигранных битв и сражений, суть этой буквы — таинственный «Я». Осень — это сомнение —

мысли, как листья, на лужах ледок, вмерзшие в землю слова и итоги. Чуть розоватый под утро восток. Осень — это о Боге.

0: ковчег – это огромный дом-корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу.
1: Друзья, скоро наша земля погибнет.
0: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
1: Друзья, приходите скорее.
2: Дедушка, я с тобой.
3: И я.
4: Можно мы с вами?
2: Дедушка, а почему у нас больше овечек, чем жирафов?
5: Ной взял с собой в ковчег по 7 пар чистых животных и по паре нечистых животных, потому что так повелел ему Бог.
2: Дедушка, если бы ты мне это раньше сказал, я бы почистила газель Томпсона.
4: А я бы почистил капибару.
3: Дедушка, а почему ты нам сразу об этом не сказал?
4: Я пошел чистить капибару.
5: Не спешите за капибарами. Когда Ной вошел в ковчег, земля полностью покрылась водой.
6: Дедушка, а какая разница между грязным и нечистым?
5: Древнее слово «тахор» означает жертвенных животных, которых можно было приносить в жертву.
7: Их называли чистыми, то есть пригодными для жертвоприношений.
4: А как Ной отличал чистых животных от нечистых?
5: Бог дал отличительные признаки для чистых животных. Их всего 2. Первый. Они должны были питаться только растительной пищей.
7: Какую растительную пищу вы знаете?
4: Фрукты. Зерна.
3: Трава.
4: Фрукты.
2: Зерна.
4: Листья.
2: Листья.
6: Дедушка, а какой второй признак?
5: А второй признак был тоже очень простым. У чистых животных должны быть копыта, и эти копыта должны быть раздвоены.
7: А каких животных с копытами вы знаете?
2: Газель Томпсона.
4: Лошадь.
2: Барашки.
7: Правильно, а еще кого-нибудь помните?
4: Козлики.
3: Олень.
7: Да, а это кто?
4: Носорог? У него что, есть копыта?
7: Да, только он относится к нечистым животным.
6: Почему? Он же плавает.
5: Да, но копыта у них не раздвоены.
4: А у лошади копыта тоже не раздвоены.
7: Правильно.
4: И у ослика копыта не раздвоены.
5: Ну вот, и вы теперь умеете отличать чистых животных от нечистых.
2: А сколько мы еще будем плавать? Я уже устала, я хочу в свою комнату.
8: Ной и его семья уже никогда не попали к себе домой.
7: Ной плавал по воде еще целых 40 дней и 40 ночей.

0: пока земля полностью не покрылась водой.
1: И даже горы?
2: И даже самые высокие горы.
1: И Эверест?
2: И Макалу, и Килиманджаро.
1: И Килиманджаро?
2: Джомолунгма, все горы покрылись водой.
0: А потом дождь внезапно прекратился.
3: Ура, я пошла в свою комнату.
0: Не торопись, Вита, потому что земля еще не обсохла.
4: Не торопись, Вита, после того, как дождь прекратил лить, ковчег плавал по воде еще больше 100 дней.
2: А потом Ной выпустил на разведку ворона.
4: Да, Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы и, наконец, остановился.
2: Но ворон вернулся в ковчег.
4: Тогда Ной выпустил голубя.
2: Голубь тоже вернулся в ковчег, потому что не нашел сухую землю.
3: Да, терпеливый был этот Ной.
0: Да, Ною и его семье пришлось ждать еще долгих 7 дней, пока голубь, которого выпустил Ной, принес листик от оливкового дерева.
3: Ура, земля высохла, можно выходить?
4: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
1: Ура!
4: Тогда Бог сказал Ною, чтобы он вывел всех животных, которые были с ним в ковчеге, и чтобы вышел он сам и вся его семья.
2: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, как появилась радуга –

0: Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы. И, наконец, остановился.
1: Ура! Земля высохла! Можно выходить?
0: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
2: Ура!
3: Всемирный потоп оставил неизгладимый след в истории Земли.
1: А я знаю, какой.
2: Какой?
1: Какой? Какой? После потопа появилась радуга.
4: Правильно! Бог дал людям особый знак. Радуга – это знак того, что Земля больше никогда не будет истреблена потопом.
2: Радугу сделал Бог?
3: Да. Бог сожалел о том бедствии, которое случилось с нашей планетой. И для того, чтобы дать людям надежду, он создал радугу.
4: А вы помните стишок, который помогает запомнить нам все цвета радуги?
5: Да!
3: Тогда давайте мы его повторим. Начинай, Глаша.
1: Каждый.
3: Папа.
4: Охотник.
3: Вита.
1: Желает.
3: Лёли.
1: Знать.
3: Тима.
2: Где?
3: Глаша.
2: Сидит.
3: Все вместе.
1: Фазан. Фазан.
4: Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
3: Молодцы! А теперь скажите, из каких цветов состоит радуга? Вита.
1: Красный.
3: Лёлик.
1: Оранжевый.
3: Тима.
2: Желтый.
3: Глаша.
1: Зеленый.
3: Вита.
1: Голубой.
5: Синий.
1: Фиолетовый.
3: Молодцы! Теперь вы хорошо запомнили все цвета радуги.
4: Но это не все изменения, которые произошли с нашей планетой. После потопа, кроме радуги, появились еще и времена года.
1: Времена года?
3: Да. А какие времена года вы знаете?
1: Лето.
2: Зима, весна, лето, осень. Их тоже сделал Бог?
4: Нам неизвестно, как это получилось. Но времена года меняются из-за наклона Земли. И произошло это после всемирного потопа.
2: Да, из-за этого наклона происходит смена времен года.
3: Правильно, смотрите. Вот эта линия называется экватор. Она делит Землю на две части. Тима, как эти части называются?
2: Это северное полушарие и южное полушарие.
4: Правильно, верхняя часть называется северным полушарием, а нижняя часть...
1: Южным.
0: В том полушарии, которое наклонено в сторону Солнца, стоит лето.
1: Дедушка, а что это за горка?
0: Это гора Арарат, на которой остановился ковчег.
3: С июня по август в северном полушарии, там, где находится Евразия и Северная Америка, царствует лето.
4: А в южном, где находится Австралия и Южная Америка, царствует зима.
1: Одновременно и лето, и зима?
3: Да. Когда Земля находится в этой точке, то северное полушарие...

0: Ария наклонено к солнцу. Видите? И оно получает много солнечного света. А южное полушарие в это же самое время удалено от солнца и получает меньше солнечного тепла.
1: Поэтому, когда у нас наступает лето, в Австралии наступает зима.
0: А вот с декабря по февраль Земля находится уже на противоположной стороне. И происходит все наоборот. В это время на территории северного полушария царствует зима, потому что оно находится далеко от Солнца.
2: И дни здесь становятся короче, а ночи длиннее.
0: А южное полушарие, наоборот, получает больше тепла и света, потому что находится ближе к Солнцу.
1: Когда в России наступает зима, в Австралии и Аргентине наступает лето.
3: В России можно кататься на санках, а в Австралии на роликах.
2: Можно сказать и по-другому. После того, как в России собрали урожай и готовятся к зиме, в Австралии готовят поля и сады к лету.
1: После потопа Бог сказал, что сеянье и жатва, холод и зной, лето и зима не прекратятся.
4: Значит, мы всегда будем кататься и на санках, и на роликах.
2: Дорогие ребята, а вот как люди стали жить после потопа, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Привет, друзья!
1: Привет!
0: Сегодня мы будем говорить о благодарности.
1: Да я ее даже показать могу.
0: Да?
1: Вот.
0: Давай я посмотрю. Так, благодарность Ангелине Жуковой за участие в соревнованиях.
1: Ага, мне вручили.
0: Ангелина, это замечательно. Тебе сегодня еще одну благодарность можно вручить, потому что мы будем участвовать в соревнованиях.
1: Ух ты, будет две. На стенку их повешу. Это же хорошо, Маш, когда у тебя много благодарностей.
0: Благодарность вообще творит чудеса. Недавно ученые провели исследование, и вот что оказалось. Люди, которые говорят часто «спасибо», или им кто-то говорит «спасибо», становятся намного счастливее.
1: За правду? Я теперь всегда буду говорить это слово. Спасибо, спасибо, спасибо.
0: Подожди, подожди, Ангелина. Секрет в том, что когда говоришь спасибо, нужно радоваться.
1: А без радости не подействует.
0: Ну, не расстраивайся. Найти чему радоваться легко. Нужно только посмотреть вокруг.
1: Ну, я посмотрела. Ничего особенного не нашла.
0: А я тебе дам подсказку. И для этого мы с тобой сыграем в игру «Найди кеглю».
1: Кегля? Вряд ли я ей сильно обрадуюсь.
0: Посмотрим. Вот правила игры. Берем стул. Так. Теперь нам понадобится кегля. Ставим ее. Теперь разворачиваемся и идем вперед 5 шагов. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь поворачиваемся вокруг своей оси. И разворачиваемся. И шагаем снова 5 шагов к стулу. 1, 2, 3, 4, 5. Поднимаем руку вверх и дотрагиваемся до кегли. Вот такая игра.
1: Ой, так это легкотня.
0: Не все так просто. Для начала я завяжу тебе глаза. Иди сюда. Так. Смотри, она подходит прямо к твоей кофточке. Давай я завязываю тебе глаза. Видно?
1: Не-а.
0: Пойдем. Я проведу тебя, помогу. Теперь тебе

0: нужно сделать 5 шагов вперед. Давай.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Отлично. Поворачивайся вокруг себя. И развернись. Угу. А теперь 5 шагов обратно к стулу.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Руку вверх и опускай ее на кеглю.
1: Где же эта кегля?
0: Давай, я развяжу тебе глаза, чтобы ты посмотрела.
1: Ой, да я вообще в сторону отошла. Да, трудно найти, когда ничего не видно.
0: Догадалась? За что можно с радостью спасибо сказать?
1: Ясное дело, за глаза.
0: Вот видишь, как просто.
1: Ну, не знаю. Давай лучше ты мне спасибо скажешь. У меня для тебя подарок есть.
0: Интересно.
1: Завяжи глаза шарфом и угадай, что я тебе дам.
0: Значит, мне нужно закрыть глаза. Угу. Ух ты, меня сейчас ждет подарок. Так. Завязываю. Завязала. Готово.
1: Так.
0: Так всегда классно получать подарки. Так, так, так, что это, что это? Не могу никак угадать. Ой, что это?
1: Это паучок. А спасибо где?
0: Извини, Ангелин, но спасибо хочется сказать, когда сделали что-то приятное. А я испугалась.
1: Ну, Маш, это же подарок.
0: Я вот хочу одну историю рассказать про подарок, который принес огромную радость. Поможешь мне?
1: Конечно.
0: Спасибо тебе, Ангелина.
1: О, ты мне спасибо сказала.

0: городе Иерихон жил человек по имени Вартимей.
1: Он родился слепым, поэтому не знал, как выглядят его мама и папа. Ни разу в жизни Вартимей не видел неба, деревьев, людей.
0: Но он мог слышать. И вот однажды, когда он сидел у дороги и просил милостыню, он услышал множество голосов.
1: «Что там происходит?» – спросил он.
0: «В наш город идет Иисус. Он лечит любые болезни».
1: Слепой тут же встал и закричал изо всех сил: «Иисус, помоги мне! Иисус, помилуй меня!»
0: Он так громко кричал, что люди махали на него руками и говорили: «Замолчи! Что ты тут раскричался?»
1: А слепой продолжал кричать еще громче: «Иисус, помоги мне!»
0: Иисус услышал Вартимея и велел его позвать.
1: Слепой подошел к Иисусу.
0: «Что ты хочешь от меня?» – спросил Иисус.
1: «Я хочу видеть!» – ответил Вартимей.
0: И тут же слепой стал зрячим, и он увидел перед собой Иисуса и много людей вокруг.
1: А еще он увидел деревья, травку, небо и белую кудрявую овечку.
0: А Иисус и народ двинулись дальше по дороге, и Вартимей тоже пошел за Иисусом.
1: Он шел и во весь голос славил и благодарил Господа.

0: повезло в Артемию, что он стал видеть. Было за что спасибо сказать.
1: А еще спасибо можно сказать за то, что не видишь.
0: Здрасте. Кто же за такое спасибо скажет?
1: Да любой человек. Вот без чего человек жить не может.
0: Без телефона?
1: Нет, Ангелин, без него обойтись как раз-таки можно.
0: За правду. На нем и не поиграешь, если его не видишь.
1: А вот то, что мы не можем видеть, нам сегодня в игре поможет. Мы это не увидим, а спасибо скажем.
0: Что же это такое?
1: Вот на чем Бог подвесил нашу землю?
0: На чем Бог подвесил... А, ни на чем. Это воздух.
1: Правильно.

0: мы можем сказать спасибо за воздух, который не видим. Мы этим сейчас воздухом надуем шары и посоревнуемся. Вот ты какой цвет выберешь? Оранжевый или розовый?
1: Я оранжевый.
0: Отлично. Тогда держи. А я тогда возьму розовые шары и готова надувать?
1: Да.
0: Так, давай, попробуем. Ух ты, сколько у нас шариков! Итак, задание. Нужно как можно больше подарить шариков. Когда кидаешь, говоришь «дарю». Когда прилетает, говоришь «спасибо». Когда прозвенит колокольчик, мы с тобой подсчитаем, у кого больше шариков получилось. Кто больше всего подарил, тот и выиграл. Готова?
1: Да!
0: Начинаем.
1: Давай. Дарю!
0: Ой, спасибо!
1: Спасибо. Ой. Дарю!
0: Ой, спасибо!
1: Дарю!
0: Ой, спасибо!
1: Дарю!
0: Ой, спасибо! О, Ангелина, поздравляю! Ты выиграла, ты мне больше шариков подарила.
1: Здорово, Маш. А ты зато больше раз спасибо сказала. Значит, и мне, и тебе повезло. Все стали счастливее.
0: Точно. И пусть все будут счастливы. Секрет везения прост.
1: Ребята, напишите нам, за что вы можете сказать спасибо.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все

0: дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся».

Глядя на своих учеников, Иисус Христос сказал: «Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и будете прощены. Давайте, и вам будет дано. Мерой полной, утрясенной, с избытком насыплют вам в полы ваши. Какой мерой вы мерите, такой и вам будет отмерено». Он также говорил им, прибегая к сравнению: «Может ли слепой вести слепого? Не упадут ли они оба в яму? Ученик не выше учителя своего, но, выучившись, каждый может стать таким, как учитель его. Что же ты смотришь на соринку в глазу брата своего, а в собственном бревна не замечаешь?

как можешь ты говорить своему брату: «Брат, дай я выну соринку из твоего глаза», а при этом в своем бревна не видишь? Лицемер, вынь прежде бревно из своего глаза, и тогда тебе будет видно, как вынуть соринку из глаза брата твоего.

0: Что значит «отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной»? Почему Иисус вдруг говорит такие жесткие слова после чудеса исцелений? Кто такой Христос на самом деле? Победитель или страдалец? И почему Петр, только что исповедавший его Мессией, тут же получил упрек «Отойди от меня, сатана»? Это переломный момент Евангелия? Что здесь решается? А готовы ли мы принять настоящего Христа, а не того, каким мы его придумали? Здравствуйте! Мы продолжаем цикл программ Библии 21 века, и сегодня у нас в гостях священнослужитель Глиненко Вадим Анатольевич. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Мария!
0: Вадим Анатольевич, мы с вами уже очень много говорим про Евангелие, да, Марка. Сегодня мы разбираем уже вторую часть 8 главы, и сегодня читаем с 21 по 38 текст современного перевода Библии под редакцией Кулакова. Здесь давайте, наверное, как раз-таки и прочитаем в самом начале, и уже потом будем разбираться.
1: Давайте на некоторые эпизоды, может быть, разобьем эту часть. С 21 стиха, 22. «Пришли они в Вифсаиду, там к Иисусу привели слепого и попросили прикоснуться к нему. Взяв слепого за руку, он вывел его из селения и, смочив ему глаза слюной, возложил на него руки и спросил его, «Ты видишь что-нибудь?» Взглянув, слепой сказал, «Вижу людей, похожи они на деревья, но они ходят». Иисус снова коснулся руками глаз его, тот пристально посмотрел и исцелился. Теперь он видел все ясно. Иисус отправил его домой со словами, «Ты даже в селение не заходи».
0: Интересное такое исцеление, да?
1: В два этапа, как называют, да, исцеление в два этапа.
0: Почему?
1: Да, некоторые люди говорят, что Христу не хватило, может быть, силы, вот, исцелить его сразу, или почему так, да. Безусловно, что очень интересный момент, потому что, ну, Христос не делал ничего просто так. Угу. Вот, делал все со смыслом. И, наверное, эту историю можно связать с тем, что только что мы в первой части 8 главы рассматривали, а именно слепоту фарисеев и слепоту учеников. Угу. Христос им указывал, да, что вы видели знамение, но не видите, да, слышали знамение, но не слышите. Вот. Иногда возможно, что вот действительно фарисеи остались слепыми. Они увидели, но не поняли. То есть слепота вот в той истории, она имела в виду, что они не поняли.
0: Да, не физическая, приняли. А вот именно...
1: Да,
0: вот.
1: Да, не слепота физическая, а слепота именно вот духовная. Видя какое-то событие, они его не интерпретировали, не поняли так, как должны были понять, и Христос им это говорит. Ученики, они что-то видят, они что-то слышат, да? Но некоторые события они видят, как этот человек... В первом этапе исцеления Христа видит людей как деревья.
0: Это вот интересное такое, на самом деле, сравнение.
1: Да, видит людей как деревья. Возможно, что, не знаю, был ли этот человек слепым от рождения, не написано, что он был слепым от рождения, да? То есть его, видимо, памяти что-то было, какие-то образы еще сохранились, если он остался слепым. И когда Христос первый раз к нему прикоснулся, он увидел какое-то движение. Но это движение было размытым, не до конца ему понятным, да, не оформленным и так далее, и так далее. Вот, наверное, ученики были подобны вот на этом этапе, вот первом этапе. Они что-то уже видели. Да, они не оставили Христа, они не восстали против Него, как сделали то фарисеи, но многие вещи они еще не видели ясно. И поэтому Христос дальше, вот будем читать эту же главу,

0: конец этой главы, да, переход, делает переход к более таким событиям его жизни и пытается открыть им глаза. Поэтому этот как бы человек или история об исцелении этого человека, она находится внутри восьмой главы, чтобы сделать переход от слепоты духовной к ясному пониманию вещей, событий, к которым идет Христос и что Он делает. Ну, то, что Христос сказал этому человеку действительно после исцеления, второй раз, когда к нему прикоснулся, ты даже не заходи в селение, действительно, у Христа были события, когда Он просил исцеление, когда Он просил исцеленного никому не рассказывать, но были моменты, когда Он говорит им, ты не иди за Мною, а пойди к себе домой
1: и расскажи.
0: И расскажи. Да. То есть Христос предвидел, что появление этого человека в каком-то месте, в своей семье, или в своем городе, или в своем селении, может или принести благословение Христу и Ему самому, или наоборот навредить. Угу. Поэтому возможно в этой ситуации, что Христос говорит, ты даже не ходи туда.
1: А можем ли мы предположить, почему? Ну, то есть как бы это было связано с предшествующими какими-то событиями?
0: Я не думаю, что, может быть, с предшествующими событиями. Может быть, что здесь люди могли бы, опять же таки, выйти навстречу Христу, обступить Его, не дать Ему возможность двигаться туда, куда Он шел. Потому что иногда физически люди настолько, в Евангелии там сказано, да, что написано, они даже кушать не могли. Не было им времени поесть. Поэтому, возможно, такой здесь был эпизод, да. Возможно, какая-то еще другая ситуация была там в связи с появлением этого человека, что Христос, может быть, его самого хотел от чего-то сберечь, оградить и так далее, и так далее. Мы всего не знаем, да, мы всего не знаем. Но вот действия Христа, они всегда имели какой-то смысл. Они всегда имели какой-то смысл.
1: Здесь интересный такой момент, да, про то, что как интересно Бог даже показывает и рассказывает про слепоту. Про то, на самом деле, как мы сами порой и даже сейчас можем не видеть ввиду каких-то, наверное, может быть, обстоятельств, и как Бог постепенно, как тонко чувствует Он, и как Он понимает, что вот их, да, ну, учеников еще можно как-то так вот, ну, направить,
0: безусловно.
1: И показывая, как это можно сделать.
0: Может быть, добавлю мысль одну здесь, что... Если взять как бы вот эту ситуацию практически, мы понимаем, что вот человек, будучи слепым, если о нем знали, что он слепой, и так уже было в истории с Иисусом Христом, и когда этот человек появлялся в обществе, его не принимали, не всегда принимали с радостью. Его пытались объяснить, а почему ты, а как, а действительно ты исцелился, а кто тебя исцелил, а что, какой природы было исцеление это, а кто и так далее, и так далее. Вот, может быть, это относилось и к тому, что ученики, которые должны были прозреть, они не должны были обращаться к религиозным лидерам как к духовному началу их духовной жизни, чтобы понять события. Они должны были прозреть и идти за тем, кто дал им это прозрение, за Иисусом Христом. Потому что если бы они пытались с помощью фарисеев и книжников интерпретировать жизнь и действия Христа, они бы остались слепыми навсегда. Так и остались бы слепыми. Или же как бы, ну, Христос говорит, да, вы имеете глаза, но не видите. То есть они бы, может быть, что-то прозрели духовно, но вот в этой как бы духовной перепалке или духовном разбирательстве, а кто вам дал зрение, а как, это все, они бы там и остались и погрязли. Христос ему говорит, да, ты даже не заходи, ты прозрел, иди и живи новой жизнью. Да, увидел, вот иди, двигайся, да. Может быть, новое место впереди, ну, если взять именно этого слепого, жизни и так далее, и так далее. Потому что мы не знаем, что бы там случилось, да? Что бы с ним там произошло.
1: То есть это, может быть, еще и зависит от самого человека. Может быть, у кого-то был талант действительно благовествовать и свидетельствовать.
0: Да, да.
1: А здесь у человека, может быть, был талант в чем-то другом, или, допустим, мы бы не знали, насколько он мог... действительно преподнести.
0: Да, да. Многие исцеленные, мы знаем, что потом шли сразу за Христом. Они не возвращались домой, просто шли. Ну, Христос им говорит прямо, не возвращайся туда.
1: Как здорово, что Христос и в наше время знает больше, чем мы, да, направляет
0: это так,
1: нас.
0: Это так.
1: Вот следующий отрывок, так скажем, он называется «Ты Мессия». Можно ли его тоже зачитать? Он у нас с 27 по 30.
0: «И пошел Иисус с учениками своими в селение,

0: прилегающей к Кесарии Филипповой. По дороге спросил он учеников своих: «За кого принимают меня люди?» И они сказали ему в ответ: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за одного из пророков». «А вы, — спросил он их, — за кого меня принимаете?» «Ты – Мессия», — ответил ему Петр. Иисус строго наказал им никому не говорить о них.
1: Снова мы сталкиваемся с тем, что Христос сказал никому не говорить о нем. Вот Петр сказал: «Ты Христос». Но почему вот он все-таки запретил ему, так скажем, произносить это вслух? Что здесь? Тоже было связано с тем, что что-то было впереди такое страшное? Или что было бы потом с Петром?
0: Да, с практической, может быть, такой, знаете, современной точки зрения, мы что-то кому-то запрещаем говорить, чтобы хотим сохранить интригу. Да, или, допустим, мы что-то говорим, не говорим кому-то, потому что знаем, что этот человек не удержит это, с кем-то поделится, и это будет потом плохо. Ну, то есть преждевременно сказать, да. Вот. Или же мы не говорим кому-то что-то, потому что этот человек не может понять. Ну, ребенку мы там не говорим о каких-то вещах взрослых
1: сложных
0: людей.
1: Вещах, да,
0: сложных вещах, да. Вот, может быть, что-то подобное и здесь происходит, да, потому что действительно, когда Петр ему говорит: «Господи, ты Мессия», вот в этот момент, ну, давайте скажем так, небо соединилось с землей, и Христос видит, что вот здесь хотя бы ученики или Петр, они действительно меня поняли. Потому что, помните, в этом Евангелии не так это подробно описано, но в другом Евангелии написано, когда Иоанна Крестителя заточили в темницу, Христос не пришел его освободить, хотя они были родственниками по плоти, и Христос уже на то время несколько чудес сделал, что показывало его сверхъестественную силу. Христос ничего не сделал, чтобы как-то попытаться освободить. Да. И тогда Иоанн Креститель посылает учеников к Иисусу Христу, чтобы спросить его: «Господи, ты тот, кто должен прийти, или нам ждать другого?» То есть Иоанн Креститель, он был предтеча, как мы говорим, да, то есть он пришел, чтобы приготовить путь Христу, но он находится в темнице, и Христос действует. И Петр, Иоанн спрашивает у Христа через учеников своих: «То, что я делал, оно вообще имело смысл?»
1: «Ты тот?»
0: «Да, ты тот, кому я должен был приготовить путь, или я все не понял, все неправильно сделал?» Понятно, что Христос был Сыном Божьим. Его как бы понимание миссии было, наверное, немного другим, чем и Иоанна Крестителя. Но в этот момент Иисус Христос спрашивает учеников: «Кто я, по вашему мнению?» И Петр в этот момент говорит: «Господи, ты Мессия». Вот, соединилось понимание человека с желанием Бога, чтобы люди поняли, что Христос Мессия. И как дальше быть? Если ученики пойдут об этом скажут, их послушают?
1: Ну, вот они же перед этим, да, он спросил: «За кого принимают меня люди?»
0: Да,
1: одни
0: люди,
1: там за
0: люди уже
1: Крестителя, другие, да, за Илию, третьи за пророка какого-то. Ну, то есть у них есть ответ на вопрос.
0: Да, безусловно. С другой стороны, еще момент такой, что мы уже как бы говорили, немножко еще в будущем увидим, когда будем читать текст Евангелия, что в понимании учеников Мессия должен был действовать чуть-чуть более радикально, чуть-чуть более напористо, чтобы освободить Израиль. Поэтому приди ученики, сказали бы, что здесь у нас Мессия. Конечно, они бы сказали в том понимании, каком они понимали. Это, конечно, было бы угрозой для иудейских лидеров, потому что появился какой-то новый Мессия вне их круга, а это всегда опасно. А для римской власти это было и подавно бы опасно, потому что лидер, Мессия – это готовящееся восстание. Поэтому Христос говорит, что да, не вам сейчас говорить. Может быть, потому что люди не готовы, люди не воспримут, или вы сами не до конца еще, может быть, осознаете.
1: Поняли, да, может быть, не до конца вот это понимание было. Просто им говорили, что так должно быть, и они тоже, они просто поверили, да, но не до конца, может быть, это для них было открыто.
0: Возможно, как вот, когда мы с детьми взаимодействуем, да, мы что-то учим им и учим их, и иногда мы говорим: «Ты делай сейчас так, а почему я должен, а зачем мне это нужно?» Ребенок не может сейчас понять. И родитель тогда так благородно, с любовью говорит: «Сынок или доченька, да, послушайся меня сейчас». Вот чуть-чуть пройдет

0: времени я тебе объясню, или ты сам поймешь. Возможно, Христос и в этом случае относится к ним таким образом. Да, то, что они осознают, понимают, даже на словах, слава Господу, это хорошо, но нужно еще время, чтобы открылось, угу. И Христос дальше им откроет.
1: Угу. Давайте прочитаем вот.
0: Хорошо.
1: 31-го.
0: Да. «И стал он рассказывать им о том, что Сыну Человеческому надлежит претерпеть много страданий, что отвергнут его старейшины, первосвященники и книжники, что убьют его, но через 3 дня он воскреснет. Ясно и открыто говорил он им об этом. Петр же, отозвав его в сторону, стал ему возражать. Но Иисус, обернувшись и посмотрев на других учеников своих, укоризненно сказал Петру: «С глаз моих уйди, искуситель! Не о Божьем ты думаешь, а о человеческом».
1: Угу. Вот так написано в современном, да, переводе: «С глаз, да, моих уйди, искуситель». Да? А если мы смотрим
0: синодальный,
1: там написано...
0: Более конкретно, да.
1: «Отойди же от меня, сатана». Вот хочется здесь вот спросить, почему вообще с самого начала он только что говорил, что ты мессия, тут ему начинает прикословить. И вообще Христос ему говорит: «Отойди от меня, сатана». Вот как вообще можно объяснить вот такое взаимодействие?
0: Да. Ну, это еще раз показывает нам, да, что ученики вот мессианскую роль Христа немножко видели в другом русле, в другом направлении. Mm. Потому что когда они услышали, что тот Мессия, который перед ними сейчас, он имеет видение будущего, направление будущего, связанное со страданиями, mm-hmm. для них это было не так, это так не должно быть. И вот Петр сейчас, он об этом говорит. Он об этом говорит: «Господи, ты не должен так поступать, да?» Угу. С другой стороны, мы видим, что Христос жил как бы вот жизнью человека, был в человеческой природе. И для него это было действительно искушением тоже, наверное. Угу. Что его ученики, его окружение, да, говорит ему: «Господи, да избавит, да не будет этого с тобой». Мы помним, что потом в Гефсимании, когда Христос молится к своему небесному Отцу, вот в тяжести предстоящего страдания он говорит: «Господи, да минует меня чаша сия». То есть ему тяжело было все это испытывать. Но в то же время Христос понимает, что если он не пройдет этим путем, то люди погибнут. Поэтому он говорит Петру очень как бы так резко, да, «Отойди от меня, сатана», или «С глаз долой моих», как написано в современном переводе, «искуситель». Угу. Тут другой момент есть, что как вот, смотря на Петра, с одной стороны, вот только здесь он находится на стороне Божией, признает в Христе Мессию, угу. буквально через несколько минут
1: начинает ему прикословить.
0: Он находится на стороне того, кому говорят: «Ты сатана».
1: Очень быстрый переход. Почему так происходит? Да, то есть вообще это связано с тем, что он не понимал, до конца понимал, что он Мессия, или Петр в этот момент тоже, так скажем, возвысился и подумал, что он тоже, раз он ученик Христа, то теперь он тоже вправе, может быть, решать или, может быть, как-то прикословить.
0: Да, наверное, как бы Петр хотел что-то, или, скажем так, по-человечески, скажем, почувствовал свою значимость в том, что должен делать Мессия. Угу. Вот, то есть он, я могу что-то здесь сказать, посоветовать, да, вот, направить его. Вот здесь, наверное, Петру нужно было остаться в том русле, что если он Мессия, то я продолжаю его слушать. Немножко вперед забегаю, когда они окажутся на горе Преображения, они потом, Петр там услышит голос, да, «Это мой сын возлюбленный, угу. его слушайте». Вот если бы Петр на тот момент остался вот в этом ключе и слов, и понимания, что сказал Мессия, вот в этом остаться, тогда бы он не оказался на стороне дьявола. Но мы видим, что наша жизнь духовная, да, наше вот хождение перед Богом, оно настолько хрупко, без постоянной связи с Богом, что вот сейчас ты можешь быть под влиянием Духа Божьего, влиянием Бога, можешь признавать в Иисусе Христе Мессию, но в этот момент сатана тебя не оставляет. Mm. Он хочет тебя в этот момент искусить таким образом, чтобы ты стал камнем преткновения для кого-то.
1: Mm-hmm. То есть, получается, мы тоже в этот момент сатана.
0: Надеюсь, что нет.
1: Не хотелось бы.

0: Да, но мы видим, что он никогда не отступает. То есть ты никогда не избавишься. Это не должно вызывать во мне страх, да, или какое-то вот цепенение. Но это осознание того, где мы находимся. Мы находимся на территории, где, как сатана заявлял, мне дана здесь власть. Мне дана здесь власть. То есть Петр мог остаться на стороне Господа, приняв, слушать Христа, действовать за Ним, да, не пытаться Ему перечить, вот, принимать Его направление жизни так, как Он скажет. Не пытаться сформировать Мессию по своему образу.
1: Вот здесь такой вопрос тогда, Вадим Анатольевич, вот как же быть? Иногда так хочется нам сейчас порой, может быть, не возразить, но как-то поспорить со Христом. Получается, мы в этот момент становимся как Петр именно здесь? Или как это можно сделать, как сейчас скажут, более экологично? И можно ли вообще, чтобы не вставать на одну вот ступеньку со Христом, да, не показывать эту значимость, может быть, а вот просто, так скажем, может быть, в чем-то узнать какой-то ответ? Да, вот, не зря говорят, спор рождается истина. Или это со Христом так не работает? Или не стоит, так скажем, с Ним так поступать?
0: Нет у меня рецепта, наверное, такого четких правил, вот, чтобы так произошло. Но я в своей жизни, да, наверное, вы в своей жизни, и наши участники, слушатели в своей жизни могут это тоже воспринять, когда, на каком уровне вот эта беседа, вот это... ну, противление или сопротивление Христу может происходить. Мне вспоминается лишь один момент. Когда мы читаем псалмы Давида, в его псалмах есть очень много слов, за которые мы бы сегодня осудили любого священнослужителя, священника или какого-то там церковного деятеля. Когда Давид говорит: «Господи, да разбей ты врагов там о камень, детей их там о камень», вот, и так далее, и так далее. Но то, что говорит Давид, это его молитва к Богу.
1: То есть это его личный разговор.
0: Да, его, вот это как бы, вот это его порыв, вот это ревность, вот это происходит в молитве. Да, он там высказался, а потом говорит: «Господи, но ты знаешь мое сердце», если взять там 138-й псалом, он говорит: «Испытай меня, Боже, узнай сердце мое». Да, вот не на опасном ли я пути. То, что у меня есть ревность, это может быть, да, потому что события, которые окружают меня, они вызывают во мне эти чувства во времена Давида или в современном мире. Но вот эта борьба с Богом, она происходит вот в особенной личной форме. В особенной личной форме. Но другой момент с Петром. Да, Петр отвел Христа в сторону и что-то там ему нашептался. Да, но мы видим, да, что Христос посмотрел на всех учеников. И очевидно, что Петр для них был лидером. Христос не хотел, чтобы они подумали, что вот Петр что-то там имеет, какой-то заговор, какие-то особенности, да, или формирует путь Христа Петр, потому что он среди учеников лидер. То есть, если бы Петр, как, допустим, будет в будущем, он пришел к Гефсимании, после того, как он отрекся от Христа, он пал на камень, и что он делал? Молился и плакал, да? Вот. Если бы он пришел ко Христу и сказал: «Господи, как это понимать, да? Что, как здесь сопоставить все?» Но у Петра понимание или, скажем, рассуждение шло после слов очень часто. Он что-то скажет, а потом он где-то там что-то соображает. Поэтому Христос как бы ограничил его сразу, потому что, видимо, не в той форме, не в то время, как бы, и не в той зрелости Петр пытался сформировать путь Христа. И для Христа это было определенным соблазном.
1: Да, вообще интересный такой момент еще здесь хотелось отметить, о том, как Христос, между прочим, как сейчас любят говорить, обозначает свои какие-то рамки.
0: Да, границы.
1: И границы. Да, это очень важный пример. Вот давайте прочитаем последний такой отрывочек с 34 по 38 текст. Да, что здесь говорится, что, как дальше развивались события?
0: «И призвав к себе народ и учеников своих, сказал им: кто хочет идти за мною, пусть отречется от себя самого, возьмет свой крест и последует за мной. Ибо кто хочет спасти свою жизнь, потеряет ее. А кто потеряет жизнь свою ради меня и вести благой, тот спасет ее. Что польза человеку, если он весь мир приобретет, а себе нанесет вред непоправимый? Ибо что может дать человек в обмен на жизнь свою? И кто из этого неверного Богу и грешного поколения постыдится меня и слов моих, того и Сын Человеческий постыдится, когда придет со святыми ангелами».

0: во славе Отца Своего.
1: Здесь интересный отрывок, в котором повествуется, да, про то, что мы должны отречься от себя, да, взять еще и крест. Вот что значит для нас сейчас, да, и вообще вот в то время вот отречься от себя?
0: Да, безусловно, что соединить свою жизнь с Богом – это единственное правильное решение для каждого человека, живущего на земле.
1: Да.
0: Но безусловно, что связав свою жизнь с Богом, ты выступаешь во вражду с миром.
1: Угу.
0: Потому что...
1: Можно вот это вот пояснить?
0: Да.
1: Что значит с миром?
0: Да. Те мысли, те направления, те мотивы, то поведение, которое ты принимаешь как божественную модель жизни, угу, она противоречит этому миру. Противоречит этому миру. Вопрос честности, вопрос морали и этики, угу, вопрос принципов закона Божьего, соблюдение чистоты и так далее, и так далее. Оно очень часто вступает в противоречие с этим миром, да?
1: Угу.
0: Потому что мир живет, ну, около принципа. Да, у нас есть законы. Законы государства, которые во многом построены на законах Божьих и законах морали Священного Писания.
1: Угу.
0: Но есть и обходные пути.
1: Угу.
0: К сожалению, мы живем в такой реальности, да? А вот человек, желающий жить с Богом, да, он должен понять, что да, он многого может лишиться, каких-то преимуществ, привилегий в этом мире, да, из-за того, что он хочет остаться верным Богу.
1: Угу.
0: Вот, верным Богу. И сегодня много историй у нас об этом говорится. Или даже Христос говорит, да, если, вот в конце он говорит, если кто постыдится меня перед обществом, того постыдится Отец мой Небесный, да, когда придет во славе. То есть заявить сегодня, что я христианин, и я так поступаю, вот, иногда для людей даже это сложно. И вот Христос говорит, да, это твой крест. Крест – это что-то неудобное и тяжелое, которое может привести тебя вот, ну, к страданию, душевному страданию, физическому страданию, да. А сколько гонений на церковь, на верных Богу людей было в истории, и еще будет, об этом мы читаем в Священном Писании. Поэтому Христос говорит, да, если ты держишься только за то, чтобы в этом мире все хорошо было у тебя, то тебе придется идти на компромиссы.
1: Угу.
0: Уступать здесь, уступать там, да, вот где-то юлить, где-то вот снисходить к тому другому. Но если ты хочешь стоять на стороне Господа, да, ты будешь верный Богу человек, будешь иметь благословение, когда Господь придет, но в этом мире ты можешь что-то потерять, ты можешь лишиться своей жизни, тебе будет неудобно, тебя будут гнать и так далее, и так далее. Но Бог все это видит и воздаст более чем.
1: Вот здесь еще хотелось отметить, Вадим Анатольевич, спасибо, я очень благодарна вам за такое разъяснение, которое будет понятно нашему зрителю. Хотелось бы добавить, что человек, который не имеет Христа, тоже несет очень много каких-то таких неурядиц, очень много проблем и очень много боли.
0: Безусловно.
1: А вот со Христом мы обретаем вот это целостное, да, настоящую жизнь, которую мы можем уже провести
0: это
1: вместе
0: так.
1: с Ним.
0: Это так.
1: Я благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Спасибо и вам, дорогие зрители, что это время вы были вместе с нами, что разбирали Евангелие от Марка, 8 главу. Всего вам доброго, до свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени,

Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Когда Дух Святой пробуждает совесть, вы начинаете видеть пагубность греха и его разрушительную силу. Испытываете комплекс вины. Видя, какое горе приносит грех, вы смотрите на него с отвращением, сознаете, что он разлучил вас с Богом и поработил. Чем больше вы боретесь с ним, тем яснее видите свою беспомощность, внутреннюю испорченность и нечистоту. Вы понимаете, что в вашем сердце прочно укоренились грех и себялюбие. Жаждете прощения, чистоты и свободы. Как же вам прийти в согласие с Богом и уподобиться ему? Внутренний мир. Вот что вам нужно. Прощение от Бога и любовь в сердце. Ни деньги, ни интеллект, никакие человеческие знания не сделают вас обладателями этого мира. Бессмысленно пытаться приобрести это своими усилиями. Бог предлагает его вам даром, без серебра и без платы, как писал пророк Исаия. Он уже дарован вам, нужно только протянуть руку и взять его. Господь говорит: если грехи ваши как багряные будут, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю, сказал пророк Исаия, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. Это обетование. Вы исповедали свои грехи и оставили их. Теперь идите к Богу и просите Его очистить вас от грехов, дать новое сердце. И верьте, что это свершится. Этому учил Христос, живя на земле. Вы должны верить в получение обещанного дара, и он будет принадлежать вам. Иисус, исцеляя от болезней, когда люди глубоко верили в Его силу, Он исцелял их. Спаситель помогал им видимым образом, чтобы все поверили, что Он может совершать нечто невидимое и прощать грехи. Он ясно сказал об этом при исцелении расслабленного. Помните евангельскую историю? «Чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Евангелист Иоанн, говоря о чудесах Христа, подтверждает эту мысль. «Сие написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Вот так сказано. Из простого библейского повествования о том, как Иисус исцелял больных, мы узнаем, что, веруя в Него, и мы можем получить прощение грехов. Но вернемся к рассказу об исцелении расслабленного в Вифезде. Бедный страдалец был совершенно беспомощным. Он не мог ходить 38 лет. Однако Иисус повелел ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Больной человек мог бы сказать: «Господи, да если ты исцелишь меня, я выполню твое повеление». Но он поверил словам Христа, поверил.

тому, что исцелен, и сразу попытался встать, выразил готовность пойти и пошел. Он поступил по слову Христа, и Бог дал ему силу. Больной выздоровел. Ваши грехи привели вас вот в такое же положение. Вы не можете искупить свои прошлые грехи и изменить свое сердце и стать святыми. Но Бог обещал сделать все это для вас через Христа. Верьте Его обещанию, исповедуйте свои грехи и отдайте себя Богу. Примите решение служить Ему. Как только вы сделаете это, Бог обязательно исполнит свое слово. Вы будете исцелены так же, как расслабленный, которому Христос дал способность ходить в тот момент, когда больной поверил, что исцелен. Все возможно верующему. Не ждите, пока почувствуете, что выздоровели, но скажите: «Я верю». И не потому, что чувствую себя здоровым, а потому, что Бог пообещал. Иисус говорит: «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Это обещание дано на одном условии, что мы должны просить то, что угодно Богу. Но Бог-то как раз и хочет очистить вас от греха и сделать вас своими, дать нам силу жить святой жизнью. И поэтому мы можем просить об этих благословениях, верить, что получим их, и благодарить Бога за то, что уже получили. Какое это преимущество – приходить к Иисусу, очищаться от греха и стоять перед законом Божьим без стыда и угрызений совести. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. То есть, вы принадлежите не себе и куплены дорогой ценой, не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Нам нужно просто поверить Богу, и Дух Святой вдохнет в вас новую жизнь. Вы теперь часть Его семьи. Он любит вас так же, как своего сына. Теперь, когда вы отдали себя Иисусу, не отступайте назад, не удаляйтесь от Него, но каждый день говорите: «Я Христов, я отдал себя Ему». Просите, чтобы Он дал вам Святого Духа и хранил вас своей благодатью. Поскольку вы, отдавшись Богу и доверившись Ему, стали Его детьми, вот так и живите в Нем. Апостол Павел так и говорит: «Посему, как вы приняли Христа и Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Некоторым кажется, что прежде чем они смогут рассчитывать на Его благословение, нужно пройти определенные испытания и убедить Господа в своем исправлении. Но они уже сейчас имеют право на Божье благословение. Если люди не будут иметь благодати и Духа Христова, подкрепляющих их, они не смогут сопротивляться злу. И Иисус желает, чтобы мы пришли к Нему такими, какие мы есть, со всеми своими грехами и немощами. Он желает, чтобы мы полагались на Него. Вы можете прийти к Нему со своими слабостями, порочностью, неразумием и пасть к Его ногам.

раскаянии. По великой милости Он заключит нас в свои объятия, своей любви, перевяжет наши раны и очистит от всякой нечистоты. Именно здесь многие терпят неудачу. Они не верят в то, что Иисус прощает лично их. Они не верят Богу на слово, а жаль. Ведь все, кто исполняют поставленные Богом условия, имеют преимущество на личном опыте познать прощение, которое дарует им Бог. Он прощает их грехи. Гоните прочь мысль о том, что обещания Бога предназначены не для вас. Они даны каждому кающемуся грешнику. Христос посылает ангелов, чтобы они несли Его благодать и силу каждой верующей душе. Какими бы грешным человек ни был, он может обрести силу, чистоту и праведность в Иисусе. В Иисусе, который умер за всех грешников. Христос готов с любого снять запятнанную, оскверненную грехом одежду и облечь в белую одежду праведности. Он предлагает грешнику жизнь вместо смерти. Бог не поступает с нами так, как мы, смертные люди, поступаем друг с другом. Он относится к нам милостиво, с любовью и нежным сочувствием. Послушайте, как об этом пишет пророк Исаия. Вот что сказано: «Да оставит нечестивый путь свой, и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Изглажу беззаконие твои, как туман, грехи твои, как облако». Есть в Библии также такие слова: «Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Эти Божьи слова написал пророк Иезекииль. Сатана постоянно стремится скрыть от нас благословенные заверения Бога. Он хочет лишить человека всякой искры надежды, всякого луча света. Но мы не должны позволить ему этого. Не слушайте искусителя, но говорите: «Иисус умер, чтобы дать мне жизнь. Он любит меня и не хочет моей погибели. У меня есть сострадательный небесный Отец. И хотя я злоупотреблял Его любовью и растратил благословение, которое Он дал, встану, пойду к Отцу моему и скажу: я согрешил против неба и перед тобой, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Это была фраза из притчи о блудном сыне. В ней говорится о том, как отец принял этого сына. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Но даже эта трогательная притча не может полностью передать безграничное сострадание Небесного Отца к нам, грешным. Господь говорит через своего пророка Иеремию: «Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе мое благоволение». В то время как грешник находится в чужой стране, вдали от отчего дома, и расточает свое имение, отец тоскует по нему. И каждое желание вернуться к Богу, возникающее в сердце грешника, есть не что иное, как отклик на нежный зов Святого Духа, который зовет и влечет заблудшего
к любящему небесному.

Так можно ли сомневаться, имея такие библейские заверения? Можно ли думать, что Господь сурово взирает на бедного грешника, жаждущего вернуться и оставить свои грехи, и гоните прочь такие мысли? Ничто так не вредит душе, как подобное представление о нашем Небесном Отце. Он ненавидит грех, но любит грешника. В лице Христа Он отдал людям Себя Самого, чтобы все желающие были спасены и имели вечное блаженство в Царстве Славы. Написано, забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего. Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя, говорит Господь через пророка Исаию. Можно ли сказать более сильно и трогательно, чем сказал Он о Своей любви к нам? Воспряньте же все сомневающиеся и робкие сердцем, ведь Иисус жив, чтобы ходатайствовать за нас. Благодарите Бога за то, что Он даровал нам Своего возлюбленного Сына, и молитесь, чтобы Его смерть не была для вас напрасной. Сегодня Святой Дух приглашает каждого. Придите к Иисусу. Сделав это от всего сердца, вы сможете рассчитывать на Его благословение.

0: Душа нечестивого желает зла, не найдет милости в глазах его и друг его.
1: Зло – результат непослушания Богу и противоположность добру. Зла не было изначально во Вселенной. Оно непостижимым образом зародилось в сердце лучезарного ангела Люцифера, который позавидовал Богу и взбунтовался против него. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы!» А говорил в сердце своем: «Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Люцифер, впоследствии названный сатаной или дьяволом, поднял на небе восстание против Бога и переманил на свою сторону третью часть ангелов. Позднее сатана в образе змея искусил Еву, и начатое на небе восстание перекинулось на сотворенную Богом землю. Бог не уничтожил сатану и его сторонников в самом начале восстания, чтобы среди небожителей не возникло сомнения в справедливости Творца. Зло должно было проявиться, чтобы все увидели, к чему ведет нарушение закона Божьего. И Иисус Христос пришел на землю и умер на кресте, чтобы ценой своей жизни раз и навсегда уничтожить зло и разрушить дела дьявола. В конечном итоге, после второго пришествия Иисуса Христа на землю, Бог положит конец развитию зла на нашей планете и во Вселенной. Священное Писание в 5 главе книги пророка Амоса и 12 главе послания к римлянам призывает человека отвращаться от зла и творить добро.
0: Удерживайтесь от всякого рода зла.

«Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно».

Люди всегда стремились к счастью. Однако сегодня мгновенное удовлетворение и быстрые решения часто кажутся более привлекательными, чем долгосрочные усилия, направленные на осмысленную жизнь. Эта тенденция не проходит бесследно для нашего здоровья, благополучия и отношений.

Фактически, она является одним из основных факторов, способствующих распространению хронических заболеваний. Исследования ясно показывают, что здоровье и процветание на протяжении всей жизни – это не вопрос случая. Наше здоровье зависит от сочетания физических, психических, эмоциональных, социальных и духовных факторов. Любовь, надежда и смысл необходимы нам так же, как вода, солнечный свет и питание. Ежедневные полезные привычки не только помогают защитить нас от болезней, но и оказывают влияние на наше здоровье и продолжительность жизни. Счастливые, здоровые и долгоживущие люди по всему миру обладают схожими характеристиками. Они проводят время на свежем воздухе, поддерживают связь с природой,

регулярно занимаются физической активностью, имеют крепкие семейные узы или социальную поддержку, питаются преимущественно растительной пищей. Они полны веры и оптимизма. У них есть цель. Последние открытия в области здоровья идеально соответствуют необходимым факторам для процветания человека. Изложенным в одной из самых древних книг. Книга Бытия, которая повествует о ранней истории человечества, описывает первоначальную среду, созданную Богом для людей, чтобы они могли наслаждаться гармоничной жизнью. В каждый из дней творения был заложен фундамент принципов, обеспечивающих человеку крепкое здоровье и счастье.

вначале сотворил Бог небо и землю. И сказал Бог: «Да будет свет!» И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош. И отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Создав землю, Бог заложил цикл дня и ночи для всех живых существ. Циркадный ритм наблюдается у растений, животных и людей и координирует их поведение в рамках 24 часов. Растения претерпевают функциональные изменения в течение каждого дня. Скорость их роста, появление цветков, выделение запаха и движение листьев зависят от смены дня и ночи. Многие растения раскрывают венчики цветков.

утром и закрывают их ночью. Другие раскрывают свои цветки во второй половине дня, вечером или ночью. Эти циклы помогают синхронизировать доступность пыльцы с активностью опылителей. Большинство животных проявляют активность в соответствии с чередованием дня и ночи.

Дневные животные, такие как большинство млекопитающих птиц и бабочек, активны в светлое время суток и неактивны ночью. Ночные животные, или по-другому сумеречные, такие как летучие мыши и совы, проявляют активность в темное время суток. Другие животные, полуденные, такие как олени, лоси и выдры, предпочитают условия низкой освещенности и активны в основном на рассвете и в сумерках. Однако циркадный ритм у животных не имеет четко очерченных границ. Он был разработан для того, чтобы животные могли приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам. Весной и осенью перелетные птицы пролетают большие расстояния без перерыва. До того, как они достигнут места назначения, они делают лишь несколько остановок для отдыха. Полярные животные, живущие в высоких широтах, демонстрируют гибкие суточные ритмы в то время года, когда несколько недель подряд только светло или только темно. Циркадный ритм у людей также занимает центральное место в жизни, поскольку влияет на циклы сна и бодрствования, мозговые волны, выработку гормонов, температуру тела и клеточный метаболизм. Нарушение сна, сменная работа, смена часовых поясов и чрезмерное использование электронных средств массовой информации в ночное время являются основными факторами, способствующими нарушению циркадного ритма у взрослых. Для поддержания хорошего здоровья человеку необходимо от 7 до 9 часов сна каждую ночь. Достаточный сон способствует профилактике ряда инфекционных и хронических заболеваний, а также помогает нам чувствовать себя лучше эмоционально и физически.

второй день творения Бог сказал, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И назвал Бог твердь небом. От других планет Солнечной системы Землю отличает большое количество на ее поверхности жидкости, которая делает возможной жизнь на нашей планете. Океаны — это огромный резервуар соленой воды. Не совсем пригодные для использования. Но когда вода испаряется под воздействием солнечного тепла, образуются облака, и на дне остается соль. Когда облака расширяются, содержащиеся в них капли воды выпадают в виде дождя. Все в природе, включая растения, деревья и траву, зависит от осадков, необходимых для жизни и развития. Вода, выпадающая в виде дождя, пропитывает землю и стекает по холмам в форме родников, ручьев и рек, обеспечивая влагой животных и растения, а затем возвращается в океан, завершая цикл. Растения и животные хорошо приспособлены для удовлетворения своих потребностей в воде, даже те, которые живут в регионах с менее доступным ее количеством. Некоторые кактусы и пустынные мхи получают влагу, улавливая и собирая туман, который образуется из водяного пара, поступающего со стороны океана. Верблюды также имеют уникальное строение, позволяющее им выпивать за один раз около 100 литров воды и минимизировать потерю жидкости. В зависимости от температуры, верблюды могут обходиться без жидкости неделями. Регулярное потребление воды необходимо для поддержания всех систем человеческого организма. Многие питательные вещества растворяются

В крови или присоединяются к белкам, растворимых в воде для транспортировки к клеткам. Вода помогает регулировать температуру тела и играет важную роль в химических процессах внутри организма. На второй день Бог также создал атмосферу – источник кислорода для людей и животных. Среди животных, дышащих воздухом, большинство млекопитающих и птиц не могут задерживать дыхание более чем на несколько минут. Однако это свойственно некоторым водным обитателям. Морские черепахи, находясь в состоянии покоя, могут оставаться под водой более 5 часов. Дельфины могут задерживать дыхание на 10-15 минут, тюлени – более чем на час, а некоторые киты – до 90 минут. Человек ежедневно вдыхает от 10 до 20 кубических метров воздуха. Это примерно 20 тысяч вдохов. Достаточное потребление кислорода необходимо для эффективной работы мозга и обеспечивает оптимальную физическую работоспособность и выносливость.

третий день творения Бог сказал: «Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша». Тогда сказал Бог: «Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод». И увидел Бог, что это хорошо. Бог создал для нас удивительное разнообразие пищи –

мире насчитывается более 20 тысяч видов съедобных растений, в числе которых фрукты, злаки, овощи, бобовые, корнеплоды, орехи и семена. Плоды можно найти на кустарниках, деревьях, кустах и лианах. По мере созревания и дозревания под воздействием солнечного тепла и благодатной воды они меняют цвет, образуют сладкую или кислую мякоть, а их текстура обычно становится мягче. Фрукты и овощи приобретают свой цвет благодаря трем основным пигментам – зеленый хлорофилл, желто-оранжевые каротиноиды и антоцианы, которые придают некоторым ягодам сине-фиолетовый цвет. Цветы – это репродуктивные органы многих растений. Их окраска и аромат привлекают насекомых, птиц и летучих мышей, которые питаются нектаром, хранящимся в основании цветка. Они захватывают часть пыльцы растения на свое тело, чтобы опылить следующее растение, которое привлечет их внимание. Многие животные, например, птицы, питающиеся фруктами или грызуны, добывают себе пищу на кустах и деревьях. Поедая плоды, они способствуют распространению семян растения для увековечивания вида. Большинство обезьян питаются в основном фруктами и семенами и дополняют свой рацион цветами, медом, корой или молодыми листьями. В то время как травоядные питаются травой, многие другие животные, такие как панды, коалы, некоторые обезьяны или жирафы, питаются листьями деревьев.

Растительная пища, такая как фрукты, овощи, цельное зерно, орехи, семена и бобовые, составляет рацион, выбранный создателем для питания –

Исследования показывают, что растительная пища содержит все необходимые элементы не только для поддержания жизни человека, но и для его благосостояния. Продукты, прошедшие минимальную обработку и употребляемые в пищу как можно ближе к естественному состоянию, содержат много клетчатки, богаты антиоксидантами и фитонутриентами. Некоторые травы и специи не только придают пище цвет и аромат, но и обладают защитными свойствами против некоторых заболеваний. Употребление растительной пищи может помочь предотвратить заболевания обмена веществ, поддерживать идеальный вес тела, улучшить психическое здоровье и увеличить продолжительность жизни –

В четвертый день творения Бог сказал: «Да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен и дней и годов». И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью и звезды. И увидел Бог, что это хорошо. Солнечный свет – наш главный источник энергии и необходимый элемент для жизни. Поведение растений строго регулируется солнцем. В течение дня растения впитывают солнечный свет и используют его энергию для производства пищи и выделения кислорода в атмосферу. Некоторые растения перемещаются вслед за солнцем, чтобы максимально увеличить свой потенциал фотосинтеза. Это особенно заметно на примере подсолнечника. В животном мире солнечный свет, положение солнца на небе и продолжительность дня являются важными подсказками для запуска и регулирования определенных форм поведения и физиологических процессов. Медоносные пчелы используют солнце в качестве ориентира для передвижения к улью и обратно, а также кружатся в танце, чтобы сообщить другим пчелам направление к источникам пищи. Бабочки-монархи используют солнце для ориентации во время своих длительных ежегодных миграций из северных районов США в Мексику, путь которых составляет до 5000 километров. Толчком к тому, что бабочки начинают готовиться к путешествию, является сокращение продолжительности дня. Хотя многие животные используют солнце для регуляции жизненных процессов, существуют и те, которые ориентируются на Луну. Океанские приливы и отливы, вызванные гравитационным притяжением Луны и Солнца, влияют на жизнь многих морских животных. Некоторые рыбы в коралловых рифах синхронизируют нерест с весенними приливами, передвигающими икру подальше от рифа, наполненного хищниками. Солнечный свет незаменим и для человека. Помимо того, что он способствует синтезу витамина D в коже, он запускает выработку серотонина и повышает уровень эндорфинов, гормонов хорошего настроения. Было установлено, что воздействие яркого утреннего света успешно в борьбе с сезонным аффективным расстройством. Солнечный свет, по-видимому, помогает предотвратить аутоиммунные и кожные заболевания, такие как псориаз. Он также регулирует цикл сна и бодрствования. Когда солнце садится, наш мозг вырабатывает мелатонин, в результате чего мы чувствуем сонливость.

сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных присмыкающихся, которых произвела вода по роду их? В открытых водах можно встретить большие косяки рыб, слаженно координирующих свои действия, а также таких огромных рыб, как скат, манта, океанская солнечная рыба и китовая акула. Однако океанский гигант, синий кит, не является рыбой. При длине в 30 метров и весе равному 20 африканским слонам, синий кит является самым крупным животным на планете. Самые маленькие птицы среди крылатых животных размером всего от 6 до 10 сантиметров – это колибри. Они являются удивительными летунами, способными двигаться вперед-назад и зависать на одном месте, хлопая крыльями от 50 до 80 раз в секунду. Бог создал животных для общения, отдыха и обучения.

Отрасль науки, занимающаяся имитацией моделей природы, называется биомиметикой. Она использует особенности птиц, рыб и насекомых для решения сложных человеческих проблем и создания механизмов, улучшающих нашу жизнь.

построение птиц изучалось при конструировании наземного транспорта. Японский высокоскоростной поезд был спроектирован по форме головы зимородка с целью решения проблемы звукового шума от сжатия воздуха.

Структуры рыб, такие как кожа акулы, также послужили вдохновением для создания предметов с различными функциями. Например, купальник для пловцов, имитирующий текстуру кожи хищников.

шестой день творения Бог сказал: «Да произведет земля душу, живую породу ее, скотов и гадов, и зверей земных, породу их». И стало так.

И увидел Бог, что это хорошо. Наземные животные всех форм и размеров встречаются на каждом клочке суши. От глубин почвы до самых высоких вершин –

Бог создал животных с потребностью в социальных связях. Такие млекопитающие, как слоны, шимпанзе или львы, живут в сложных обществах и проявляют доброту, сотрудничество, сочувствие и даже альтруистическое поведение. Животные могут делиться и заботиться о других, проявляя богоподобные качества –

Создав совершенную среду для обитания человека, на шестой день Бог сотворил мужчину и женщину. И сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Библейское повествование не дает никаких оснований для предположения, что человек медленно развивался из низших форм животной или растительной жизни. Человек — это не просто набор клеток с физическими потребностями. Люди были созданы Богом в конце недели творения с уникальными способностями мыслить, рассуждать, поклоняться, исследовать и вводить новшества. Тогда сказал Господь Бог: «Нехорошо быть человеку одному. Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». На протяжении всего жизненного цикла общение и социальные отношения остаются жизненно важным компонентом. С самого раннего возраста младенцам необходимо получать любовь и ласку от своих родителей, ощущать чувство принадлежности и процветать в этой благоприятной среде. Исследования показывают, что люди с богатыми социальными связями не только здоровее, но и живут дольше, чем те, кто живет в социальной изоляции. Более того, социальная поддержка семьи и друзей является решающим фактором в восстановлении после болезней.

первая глава Библии дает простое, однако точное представление о Божьем разумном замысле Вселенной. Порядок, дизайн, красота и неизменные законы, обнаруженные на всех уровнях жизни и космоса, заставляют нас признать невозможность существования Вселенной без главного дизайнера.

Лучшим объяснением этой удивительной реальности, в которой мы живем, является присутствие всемогущего, всеведущего и заботливого Бога, чьи качества ясно прослеживаются в Его творении –

Бог отделил седьмой день, субботу, как день отдыха для человека. Следуя примеру Творца, человечество должно отдыхать в этот священный день и размышлять о великих делах Божьих. Когда мы созерцаем небеса и землю, свидетельство Божьей мудрости и благости, наше сердце наполняется удивлением и любовью к нашему Создателю. Суббота – это дар времени для общения с Богом и природой.

Это время для укрепления отношений с семьей и друзьями, а также для того, чтобы протянуть руку помощи тем, кто рядом с нами, возможно, болен и страдает. Суббота – это неприкосновенное время для нашего отдыха и омоложения на духовном, физическом, эмоциональном, социальном и умственном уровнях.

Бог, создавший человеческое тело для движения, предназначил труд для развития наших способностей, укрепления физической силы и развития разума. Нашим первым родителям было дано поручение ухаживать за всеми животными и великолепным окружающим садом.

В то время как малоподвижный образ жизни увеличивает риск многих заболеваний, физическая активность – это отличный способ улучшить здоровье и продлить жизнь.

кислород, вода, солнечный свет, растительная пища, физическая активность, отдых, забота о природе, общение и связь с нашим Создателем. Факторы, влияющие на наше счастье, процветание и долголетие –

Бог создал нас для вечной жизни в совершенных условиях. Грех и деятельность человека омрачили и разрушили окружающую среду. Природа по-прежнему свидетельствует о том, что единый Бог, безграничный в силе, великий в благости, милосердии и любви, сотворил землю и наполнил ее жизнью и чудесами.

Однако не от звезд и не от океана мы можем лучше всего узнать о Боге. Величайшее откровение о том, кто есть Бог, можно увидеть в жизни Иисуса. Иисус пришел, чтобы продемонстрировать силу вечной любви и заверить нас в том, что наступит день, когда те, кто поверил в Него, увидят Бога лицом к лицу и будут жить на планете Земля, обновленной до первозданности, в течение всей вечности.

куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия».

как мир, а мы с тобой не знали, как дорог он для каждого из нас, как хрупок мир, а мы не замечали, мы так спешили по своим делам, как хрупок мир.

ведь очень трудно нам врагов простить, но без прощения мира не настанет.

0: Здравствуйте. Вольтер писал: «Случай – это ничто. Случая не существует. Мы называем так действие, причину которого мы не понимаем. Нет действия без причины, нет существования без оснований существовать». Мы продолжаем разговор о библейской концепции появления жизни на Земле. И сегодня на наши вопросы отвечает доктор биологических наук Татьяна Юрьевна Угарова. И я благодарю вас, Татьяна Юрьевна, за еще одну встречу. Рада вас приветствовать в нашей студии, за нашим круглым столом.
1: Рада участвовать в этой встрече.
0: Также в нашей беседе принимает участие Юлия Ефимовна Уткина, кандидат филологических наук. Здравствуйте, Юлия Ефимовна.
2: Здравствуйте. Очень рада, что могу слушать такие очень-очень важные истины, которые нам Татьяна Юрьевна излагает.
0: Спасибо. В нашей прошлой программе мы начали разговор о четвертом дне творения. Мы начали разговор о том, как Бог создавал небесные светила. Сегодня мы этот разговор продолжим, но в начале программы вам, Татьяна Юрьевна, я предлагаю напомнить те итоги, те выводы, к которым мы пришли в прошлый раз.
1: Ну, мы как раз закончили на том, что нам Господь никогда не открывает, как Он это делает. Вот. Но Он говорит, что я вот вам это сделал, значит, сотворил. Солнечная система, Земля, Луна, звезды, все возникло на четвертый день. И все то, что сотворил Господь, имеет свои особенности. Значит, и мы их можем изучать, наблюдать, эти особенности. И действительно, этих особенностей очень много. И если кто-то хочет объяснить, как вся эта система, сотворенная Богом, могла образоваться естественным путем, то на такую работу у ученого мира было более 200 лет, что при современных темпах развития науки, мне кажется, очень большим сроком. Но, тем не менее, каких-то удовлетворительных, естественно, научных гипотез, когда, как выразился Вольтер, все имеет свои причины и следствия. Вот именно это и хотели показать ученые, что все имеет естественные причины, естественные следствия. Но вот на этом пути успех их не ждал. И нет, фактически нет удовлетворительных теорий, причинно-следственных. Естественно, Вольтер на эту часть ему была близка, поскольку он был глубочайшим атеистом и сводил все именно к естественным причинно-следственным связям, то именно на этом пути ученых успех не ждал. Я как раз вот сегодня хотела поговорить о тех альтернативах, которые, вот те гипотезы, которые были созданы научным миром, и, значит, показать, вот, так сказать, несоответствие этих гипотез той реальности, которая создана Богом. Ну, значит, первая гипотеза, ну, надо было как-то объяснить, вот сформировалась же, вот уже, скажем, в 18 веке было довольно изучена структура Солнечной системы, значит, основные планеты были изучены, были известны их орбиты, все это было изумительно красиво, четко все вращалось по своим орбитам. Опять же, люди встретились с той самой рациональностью и красотой, которую мы отмечали вот на первых встречах. Гармония, красота. Но, опять же, по-видимому, это слишком раздражало человеческий ум. Нужно было, значит, сказать, что все это сформировалось, значит, естественным путем. И первая гипотеза, которая, серьезная такая гипотеза, которая была выдвинута, она, автором ее был

0: Был Кант, известнейший философ, а математическую проработку этой гипотезы проводил не менее известный человек, астроном Лаплас. Лаплас как раз написал книгу о небесной механике, где по рецепту Вольтера основывался исключительно на причинно-следственных связях. И значит, Наполеон, значит, так, ознакомившись с этой книгой, задал Лапласу вопрос. Вопрос этот был о том, почему же, собственно, он не упоминает Бога в своей книге о небесной механике. И Лаплас довольно так и гордо ответил: «Сир, я не нуждался в этой гипотезе». Такая самоуверенность звучит. Вот мы с Кантом все решили, и все без Бога. Но очень быстро выяснилось, что те особенности, которые Господь заложил в структуру нашей Солнечной системы, не могут быть объяснены гипотезой Канта-Лапласа. Но поскольку она... Какое-то трудно было ей создать какую-то альтернативу, потом были созданы. Но наш соотечественник, академик Отто Юльевич Шмидт ринулся на помощь этой гипотезе. И он предположил, что вот, значит, да, гипотеза, собственно, заключалась в том, что вот первичное существовало газопылевое облако, которое эти частицы конденсировались, и вот они конденсировались и были созданы, вот стянулись как бы с образованием планет, и планеты уже стали вращаться вокруг Солнца. Но было, так сказать, по мере развития науки стало понятно, что это не проходит. И Отто Юльевич Шмидт предположил, что там был еще один фактор, который помог сформироваться планетам. Что некое тело, которое влетело, так сказать, из дальнего космоса, оно через это вот газопылевое облако пролетело, кантовское облако, и улетело далеко, далеко, значит, за пределы. В чем было...
1: Оставив следы какие-то.
0: Да? Ну да, оно помогло сформироваться. Вот, тут масса нужна была определенная. Суть была в том, что вот некая масса позволила сформироваться. Но чем хороша была гипотеза, это тело было гипотетическое, поэтому можно было задавать ему различную скорость, различную массу. В общем, все параметры можно выбирать из всех возможных параметров, можно выбирать те, которые будут удовлетворительны. И, значит, люди провели огромную работу. Учтите, компьютеров не было, поэтому все расчеты велись вручную. Титанический труд был произведен, в результате которого выяснилось, что, тем не менее, не помогло это гипотетическое тело в создании, значит, Солнечной системы. И уже не так давно, 80-е годы, была сформулирована еще одна гипотеза, уже с компьютерными расчетами, людям было легче. Вот. Теория так называемого вращающегося первичного бублика. Вот материя была вот в таком вот бублике. И она, значит, в силу неустойчивости этот бублик распался на отдельные сгустки, которые в процессе формирования и того, как вот выстраивались они вокруг Солнца, они обменивались моментом движения, энергией, так сказать, шел некий, утрясали они отношения между собой. Гипотеза, так сказать, ну, поначалу была принята как вот, ну вот мы наконец, значит, так вот все выясним, детали остались. А нет, опять не получается. Расчеты показывают, что и вот этот вариант не проходит. Причем, вы знаете, когда я знакомлюсь именно вот с библейскими концепциями творения, вы знаете, мне кажется, что я не погрешу против истины, если скажу, что помимо величайшей, что ли, благости, которую Господь вот проявил при своем творении,

величайшей мудрости. Где-то просвечивает и юмор нашего Творца. То есть он иногда задает атеистам, ученым такие загадочки, которые иначе, как юмором, вот мы даже потом, скажем, еще будем с этим сталкиваться, иначе, чем юмором не назовешь. И вот в Солнечной системе есть такие загадочки, которые вот, ну, объяснить безумно трудно. Даже компьютеры не помогают, вот, так сказать, все это, так сказать, посчитать. Ну, о чем идет речь? Скажем, ну, там много такого, но вот реально я хочу такое, чтобы можно вполне понять. Значит, у всех планет практически, ну, у большинства планет есть свои естественные спутники. Ну, у нас есть Луна. Вот. У, значит, там, скажем, у Юпитера 16 таких спутников и так далее. У Нептуна 8 таких спутников. Но что интересно, ну, естественно, естественный спутник, который вращается вокруг планеты. Представьте себе, планета вращается вокруг Солнца, вот скажем, да? Спутник обращается вокруг планеты. И большинство спутников, ну это естественно, да, что они обращаются вокруг своей планеты. Если планета идет так, то они вокруг своей планеты обращаются в том же направлении. Угу. Такие спутники в науке называются проградные. И большинство спутников, они действительно проградные. Но в то же время часть спутников... Эти вот вращаются вот так вот. У Юпитера 12, значит, сколько у него, значит, проградных? Значит, у него 12 проградных, а 4 ретроградных. Вот все вращаются вот так вот, а 4 вращаются в противоположном направлении. Вот объясни, как естественным путем могло это образоваться. У Нептуна 7 проградных, правильных, 8-й неправильный, значит, в противоположном направлении вращается. Ну, у Урана, например, там, значит, 15 спутников и еще 10 колец. Ну, вы знаете, там одна сплошная головная боль у астрономов от этих колец и спутников. Там мы просто не можем в это вдаваться, да я и не специалист по астрономии, но я просто ориентируюсь на вот эти мучительные поиски разгадок, с которыми я познакомилась, что, так сказать, то, что пытаются разрешить астрономы. Но, тем не менее, все-таки и не Уран основная головная боль, это Сатурн. Планета невероятно загадочная. Там столько загадок, что все-таки у нас не лекция по астрономии, поэтому я скажу только о самой фантастической особенности лун Сатурна. Там две внешние луны Сатурна, они вращаются вокруг Сатурна, и каждые 4 года с разной скоростью, значит, но каждый год они как бы сближаются. И что же происходит в этот момент? В этот момент они меняются друг с другом орбитами и скоростью. Вот, слушайте, ну не юмор ли это, загвоздка? Думай, астроном, как это могло сформироваться естественным путем? Думай, ты же умный. Вот нет этому, значит, объяснения. Вот, значит, мы просто вот, значит, познакомились, но только вот с одним аспектом того, что пока причинно-следственным анализом не удалось никак объяснить. Но есть у нас спутник, да, вот он близко к нам, Луна, и, конечно, всегда интересовало, как это она вот у нас образовалась, и, значит, теорий тоже несколько. Ну, в общем, практически они все отвергнуты. Ну, основные три, скажем. Первая теория была теория раскола, что вот эта вот масса кипящая, вот это

0: которая вот первично, там Земля и Луна первично были одним телом, но от быстрого вращения, значит, выплеснула, значит, часть массы и меньшую часть, и вот сформировалась Луна, которая уже вращалась вокруг большей массы, вокруг Земли. Расчеты показывают, дело в том, что у тебя действительно очень мощный вот такой расчетный аппарат есть, и он помогает как заблуждаться, так и проверять заблуждения. Вот. Поэтому, значит, это было фактически полностью сейчас отвергнуто, эта гипотеза. Вторая гипотеза, это гипотеза захвата, что Луна... Ну, мы не знаем, как образовались планеты, так сказать, вращающиеся вокруг Земли, но мы принимаем, что они были, вращаются, и вот Земля захватила Луну просто вот при вращении, она просто... Луна вращалась вокруг Солнца, а потом Земля, значит,
1: как бы её
0: притянула к себе, да, вот. И Луна уже переориентировала в своих симпатиях и стала вращаться вокруг Земли. Но это тоже фактически гипотеза отвергнута. И существует гипотеза конденсации. То есть, опять же, мы возвращаемся к тому же, значит, газопылевому облаку и с теми же самыми сложностями. Для того, чтобы прошла конденсация, не хватает первичной массы для конденсации. То есть для того, чтобы газопылевое, вот это оно уже разреженное облако, чтобы гравитационные силы сработали, нужна первоначальная масса. И вот первоначальная масса для конденсации должна быть, ну, не меньше, чем сама Луна. Так что, в общем, это тут тоже большие сложности. И что же мы в результате видим? Обзора, значит, такого, ну, я бы, скажем, непрофессионального, чисто такого популярного обзора вот этих космологических систем. Ну, мы видим, что ученые пытаются, значит, сконструировать мир, развивающийся по естественным причинам. Мир без Бога. Но поскольку такого мира нет, то им это не удается. Просто дело в том, что его нет. Угу. Вот, вот причины их неудачи. У них мощный аппарат исследовательский. Вообще они все очень умные. Вот. Но такого мира нет. Поэтому им это не удается.
2: То есть исходная позиция просто не та, да?
0: Да. Так сказать, религия не та. Мировоззрение. Религия как синоним мировоззрения, поскольку если ты... То есть там, понимаете, я просто сейчас не могу... Есть огромное количество высказываний именно вот космологов, что мы не можем... Ну, смысл такой, мы не можем пустить Бога на свой порог. То есть мы... Мы должны исходить из естественных причин. Мы не можем. Внеприродный, да, вне. Ну как? Это дело в том, что мы, вот мир сейчас, вот, ну, скажем, ну, если тот мир, который окружает нас, он же живет по, именно по принципам, вот, по, так сказать, ну, мировоззрения, так сказать, идеология гуманистическая, а значит, метафизика. У этой религии метафизика – это атеизм. То есть философская основа – это атеизм. А метод – он прагматический метод. То есть это значит, что вот, вот мы исходим вот из тех вот причин. Вот, грубо говоря, что можем исследовать или там вычислить, видеть, или, так сказать, рассчитать. Значит, вот, вот из этого мы исходим. И все это сооружение стоит, как мы видели, помните картиночку, мы смотрели такую картиночку. Все это стоит на основе эволюции. Значит, здесь у нас будет метафизика, здесь у нас будет прагматический метод, и венчает это все религия или мировоззрение гуманизма. И ученые работают в рамках вот этой вот прагматического метода, атеистического подхода и в рамках этой религии. Поскольку они создают, вытеснили из своих представлений, значит, Бога, то, естественно, несмотря на колоссальные частные успехи, общую картину

0: создать абсолютно не удается. Здесь дело не в том, что они что-то еще изучат, эту картину они сделают. Чем дольше изучается мир, тем труднее обойтись, чем ближе приближаешься к тому, как действительно Бог создал этот мир, тем труднее без первопричины, без этой первопричины обойтись. Mm-hmm. Это, ну, это понятно, да? Значит, но, тем не менее, значит, все-таки очень многие еще не хотят вводить в свои концепции внеприродный фактор. Так культурно называется Бог, неприродный фактор.
1: То есть это вот гордость человеческого сознания?
0: Совершенно. Никаких других... Ну, да, это религия. Религия без Бога. Религия, значит, Бог, человек занял место Бога в этой религии. Естественно, так сказать, вот попытка решить все самим. Ну, вот что интересно. Вот мы с вами говорили, что ближний космос... непонятен. Проблем очень много. Помимо того, что непонятно, как Луна там образовалась, даже с магнитным полем Земли до конца ученые разобраться не могут. Радиационные пояса, все непонятно. Значит, ближний космос не, как бы остался еще не изучен. Еще меньше чего-то определенного можно сказать по Солнечной системе. Но очень интересный аспект. Чем дальше от нас расположен объект, тем проще.
1: Тем больше мы уверены в своей правоте.
0: Совершенно верно. Причем там уже такие расчеты, такие, значит, астрофизические теории возникают. Значит, они разнообразные, фантастичные. И, ну, я бы сказала, наверное, более безответственные, потому что, ну, чем дальше от нас, тем смелее мы можем дать волю своей, значит, фантазии.
1: Даже научные.
0: Научные фантазии. А, кстати говоря, без воображения ученый вообще не может работать. Просто важно, чем, так сказать, чем в конечном счете, под какой крышей развивается это воображение. Вот. А так это хорошее качество. Значит, ученые полностью разобрались, в кавычках, с тем, как возникла Вселенная. Ну, Луна, ладно, Солнечная система, ладно, а вот как Вселенная возникла, доподлинно известно. То есть даже неприличным считается сомневаться, что был большой взрыв. И, кстати говоря, многие либеральные богословы уже, значит, проговаривают, что да, действительно, здесь сближены точки зрения библейская и светская. Просто потому, что в теорию большого взрыва тоже заложено понятие начала. То самое, которое нам говорит Библия, что значит, Бог, значит, прежде всего сотворил время, у мира есть начало, и вот еще ведь что? Если есть начало, значит, есть конец. То есть Господь сразу дает временные рамки своему творению, и вот во временных этих рамках развивается сотворенный мир. Вот. Но, значит, ученый мир тоже пришел к тому, что должно, неизбежно должно было быть начало. Да, у мира было начало, но это явление было случайно, и, естественно, случилось оно многие миллиарды лет назад. Ну, значит, обычно давались такие временные интервалы, как от 8 до 20 миллиардов лет, но сейчас склоняются вот 12-15 миллиардов лет, неважно. Значит, и постулируется все равно не истинное начало, не творение из ничего, которое постулируется в Библии, а здесь постулируется начало из бесконечно малого сгустка. В принципе, это так, как бы в любом случае материя, она невероятно сверхплотная и разогретая до совершенно немыслимых температур. И вот это, причем размеры этого первичного сгустка, там нет единого мнения. Кто-то считает, что они вообще микроскопические, их нельзя рассмотреть. Кто-то считает, что, может быть, они там размером, ну, вот наше, с наше помещение, там, скажем. Но не

0: важно. Во всяком случае, это был сверхплотный сгусток разогретых субэлементарных частиц. Что значит субэлементарные частицы? Это значит, что это и не протоны, и нейтроны, а это, значит, такие частицы, как кварки, глюоны, вот, и, значит, лептоны. Их, так сказать, много сейчас числится физикой. И фотоны. И вот поскольку этот сгусток был нестабильный, ну вот совершенно случайно в какой-то момент эта нестабильность выразилась в том, что это все взорвалось, и все эти лептоны и кварки, и фотоны начали разлетаться со страшной скоростью. И по мере, значит, расширения, то есть, соответственно, пространства, не было же, собственно, это, так сказать, пространство как бы взорвалось при этом, и расширяться это все стало в пространстве. И, значит, вот, значит, эти субэлементарные частицы сгруппировались сначала в протоны и нейтроны. А вот к концу, как вы думаете, какая точность расчета? К концу третьей минуты возникают ядра.
1: Может быть, какие-то экспериментальные исследования? Нет, эти минуты
0: подсказывают. Вы возьметесь за сотворение Вселенной?
2: Нет. А откуда же появилась эта цифра-то в таком случае?
0: Слушайте, вы знаете, это, она появилась из действительно очень фундаментальных расчетов. То есть, если это не так, то это все опять сожмется. Если это больше, то все это тот самый энтропный принцип. То это все в дым разлетится и не образуется никаких ни галактик, ни звезд, ничего. Mm-hmm. Поэтому это вот скрупулезно рассчитывается вот эта вот скорость минуты. И поскольку вот, причем вероятность этого события, ой, сейчас я не помню, но это 10 в минус 50 какой-то степени. То есть, если говорить об антропном принципе, то здесь вообще-то ну, совершенно вероятность ну, она невероятная, вероятно, получается. Ну да. Вот, значит, к концу третьей минуты возникают у нас ядра, да? А проходит еще миллион лет после этого, и формируются атомы двух самых легких элементов, которые есть в таблице. Ну, мы знаем по таблице Менделеева, какие там элементы самые легкие, водород, потом гелий. Вот, значит, это через миллион лет, вот они где-то там, разлетаясь, сформировались, значит, в эти атомы. И начинается, значит, они стали стабильными, эти атомы, и поскольку атомы стали стабильными, это уже что-то, за что можно подержаться, это уже не субэлементарные частицы, они, вот тут и началось формирование, значит, под действием сил притяжения, начали конденсироваться некие облака материи. А эти облака материи, они дали начало галактикам, звездам, вот, всем образованиям. Но это были не те звезды, которые нас интересуют. Это были так называемые первое поколение звезд. С ними они, значит, старели, взрывались сверхновые. Вот слышали все о том, что сверхновые взрываются. Потом, значит, была, часто называют это эволюцией звезд, но на самом деле это деградация, потому что вот они взрывались, потом превращались в белых карликов и так далее. Но все это остывало постепенно, и образовывались более тяжелые элементы. Если помним, мы сначала образовались только два самых легких элемента, потом, значит, уже температура позволила сделаться стабильными ядрами, ядрам более тяжелых элементов, и вот на этой стадии образовались звезды следующего поколения, к которым, собственно, относятся наши Солнца. Вот. Такая, значит, модель. Мы, естественно, в нее не вдаемся, но каковы же все-таки основания научные, естественно, научные для формирования такой модели?
1: Вот то, что вы рассказали, это все еще большой взрыв? Или уже большим взрывом считается то, что было в самом начале?
0: Нет. Это все, это возникновение Вселенной. А поскольку Вселенная это вот то, что вот

это галактики, там звезды, в конечном счете, значит, планеты. Вот. И это все, все это образовалось в результате Большого взрыва. Поэтому вся концепция образования Вселенной, когда мы переходим к Солнечной системе, нам уже наши интересные детали. Вот как же это вот могло образоваться, понимаете? А вот так вот в целом мы все решаем. Значит, вот они образовались именно так, с помощью Большого взрыва.

0: Значит, наверняка люди, которые хоть какие-то научно-популярные передачи иногда смотрят или читают на эту тему, слышали о красном смещении. То есть, что это значит? Это значит, что если провести спектральный анализ того, что там, скажем, излучает космос, то спектральный анализ, все спектры как бы слегка сдвинуты в длинновольновую зону. То есть длинноволновую — это в сторону красную, как более низко, значит, энергетическую зону. Вот это красное смещение спектров. Эффект Доплера, он говорит о том, что красное смещение, оно возникает тогда, когда объекты, вот, скажем, вы находитесь на одном объекте, объект от вас удаляется, и все, что там происходит, вы будете видеть вот в этом красном смещении. То есть речь идет о том, что все разлетается, вот эта расширяющаяся Вселенная. А дальше, если она разлетается, то значит был момент, когда все это было в одном месте. Вот это первое доказательство того, что был взрыв. Второе доказательство, значит, считается, это так называемое фоновое микроволновое излучение. То есть вся Вселенная пронизана этим излучением. Излучение было открыто в 1965 году. И если оно было признано реликтовым излучением, то есть тем самым, который свидетельствует о древних временах, и, значит, реликтовое излучение, значит, оно остаточное, осталось с высокотемпературной стадии образования Вселенной. Но, согласно, так сказать, представлениям, совершенно, наверное, справедливым представлениям, что если мы хотим, чтобы это фоновое излучение что-то нам говорило о происхождении Вселенной, оно должно быть, не должно быть равномерным во всех направлениях. Это называется изотропным. А если оно неравномерно, это называется анизотропным, неравномерным. Так вот, нужно, чтобы это фоновое излучение доказывало большой взрыв, нужно, чтобы оно было анизотропным. Так вот, его измеряли бесконечное число раз с точнейшей аппаратурой, и вот оно, к сожалению, всегда оказывалось изотропным. Тогда НАСА вывела, значит, специальный спутник для того, чтобы какие-то вот земные тут, значит, помехи не мешали очень точно измерить это излучение. Ее измерили. И оно опять оказалось изотропным. Но когда начали смотреть на эти результаты и путем многократного компьютерного усиления полученных сигналов, наконец-то получили долгожданную анизотропию. Причем там разница была миллионной доли градуса. И по поводу этой великой победы человечества НАСА организовала пресс-конференцию представительную. Там были ученые, там были все ведущие средства массовой информации, там был весь, можно сказать, свет человечества. И вот свидетели, те люди, ну, свидетельства, кто присутствовал, там говорят, что в зале царило напряженное ожидание. Люди были напряжены. И вот когда, так сказать, им провозгласили, что анизотропия получена, вот тут-то и выяснилась религиозная природа этого ожидания. Потому что люди совершенно, так сказать, незнакомые, они раздались радостные возгласы. Люди вскакивали с мест, бросались друг к другу, обнимали, поздравляли друг друга. Слушайте, ну научный результат получен. Но почему такая радость? Радость великая. Мы свободны. Большой взрыв доказан. От начала до конца мы произошли. Сначала все Вселенная произошла сама, потом Земля произошла сама, потом мы развелись из этого первичного бульона. И, собственно,
1: Бога нет.
0: Вот, понимаете, вот религиозный аспект этого проглядывает. Но самое интересное другое, что прошло совсем немножко времени,

0: И чтобы быть точной, кто хочет проверить, в майском номере журнала Science за 1992 год появилась статья, в которой было сказано, цитирую, что разница температур находится намного ниже уровня шумов измерительных приборов.
1: Это что значит?
0: А это значит, что сами по себе приборы дают ошибку больше. Вы понимаете, вы вычислили миллионную долю градуса, а шумы у вас, допустим, на порядок больше. На порядок. То есть вы, значит, только, допустим, 100-тысячные доли могли бы определить. Понимаете, то есть сами по себе шумы не дают возможности
1: приборы
0: это определить.
1: Не дают.
0: Шумы приборов. Ну, то есть прибор, любой прибор дает определенную точность. Но, сами понимаете, скромненькая статья в научном журнале Science, никакой пресс-конференции, никаких средств массовой информации. Вообще общественность это сообщение нисколько не заинтересовало. Все знают, что фоновое излучение, ну, кто интересуется, что фоновое излучение анизотропно, большой взрыв доказан, а то, что он остается недоказанным, это, в общем-то, неизвестно. Но, правда, у большого взрыва есть и другие сложности, а именно, откуда же взялись законы мироздания? Получается, что они тоже образовались от взрыва. Законы-то.
2: То есть, так или иначе, отправной точки нет?
0: Нет, но отправная точка – большой взрыв. Но все уже формировалось согласно каким-то законам. Уже работал закон гравитации, обсуждать, ну и так далее. Законы природы, значит, постулируются, можно. Все-таки же нужно ввести в это во все. Ну да, это материя, это энергия, но давайте, как мы введем сюда информацию? Постулируется, что она тоже, наверное, взорвалась вместе с материей и энергией. И вот так вот эти законы распределились. То есть вопрос информации остается непроработанной в теории большого взрыва. Потом, для того, чтобы проходили конденсации, мы с этим уже говорили, скажем, кантовском вот, газополевом облаке, вот эти облака материи, для того, чтобы проходила, значит, конденсация, нужна первоначальная масса, потому что это все, так сказать, очень рыхло, ну, разреженность огромная. Вот нужна первоначальная масса. Постулируется, она носит название холодной темной массы, сокращение CDM. Вот это CDM, откуда ей взяться, совершенно непонятно. Причем общая масса, вот холодная, темная масса, почему темная? Потому что она не проглядывается. Мы видим светящееся нечто, да? А вот темная, она не проглядывается. Так вот, значит, общее количество вот этой темной, плотной массы должно состоять, чтобы это все, конденсация прошла, она должна состоять, ну, процентов 98, как считается, от общей массы Вселенной. Где она, эта масса? Ну, есть такие теории, что вся Вселенная пронизана такими небольшими черными дырами, а черные дыры, как вы знаете, не излучают, потому что они настолько плотны, что даже фотоны не могут вырваться из этого пространства. И вот что, ну, поскольку их трудно обнаружить, вот мы их не обнаруживаем, но вся Вселенная пронизана этой массой. То есть, в общем-то, сложность, согласитесь, сложно, да? Потом, почему не образовалась во взрыве антиматерия? Почему образовалась только материя, но не антиматерия? Тоже, в общем-то, ответа серьезного нет на этот вопрос. Потом, мы не наблюдаем рождение звезд, мы только наблюдаем их смерть, распад. Опять же, если это продолжается, ведь этих пылевых облаков достаточно, ведь должно же... Ну, вот это не было, в принципе, наблюдение за рождением звезд, хотя на смертью многих звезд удалось наблюдать. И, кстати говоря, постулируется, что умирают звезды в течение многих, там, не знаю, многих миллионов лет. А нет, по свидетельству вот древних астрономов, вот, скажем, сейчас там белый карлик на этом месте, а вот по записям, скажем, тысячелетней давности, по наблюдениям,

0: Там взорвалась сверхновая. То есть там, понимаете, то есть это все достаточно, так сказать, быстро. Вот эта деградация даже вот этого мира галактического, звездного, она, все процессы там идут, по-видимому, достаточно быстро. Я думаю, что мы с вами хорошо показали религиозную подоплеку всех этих теорий. И можем только возблагодарить Господа, что Он дал нам истинную религию, истинное знание о сотворении мира светил.
1: Да, и действительно, главное, наверное, вот убеждаюсь в этом, опять же, после разговора с вами, желать не того, чтобы истина была на нашей стороне, а самому быть на стороне истины.
0: Да, вот именно. Замечательно.
1: Татьяна Юрьевна, я благодарю вас за интереснейшую беседу. Спасибо и вам, Юлия Ефимовна, за участие в нашей программе.
2: Я была благодарным слушателям.
1: Мы вернемся к разговору о библейской концепции творения в следующей программе. Всего доброго. До свидания.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

Более 300 веков назад сэр Исаак Ньютон писал: «При отсутствии каких-либо доказательств один мой большой палец убедил бы меня в существовании Бога». Хотя такое высказывание известного ученого было вдохновлено удивившим его устройством человеческой кисти, его фразу можно применить практически к любой части человеческого тела. Многое может поразить исследователя в нашей мышечной, кровеносной и нервной системах, а также в способности видеть, слышать и чувствовать. Не говоря уже о множестве взаимосвязей и нервных клеток, составляющих наш мозг. Мы наделены несчетным числом биологических чудес, которые позволяют нам не только выживать, но и одеть.

Удерживать верх над множеством вызовов, которые ставит перед нами жизнь. В течение предстоящих нескольких минут мы рассмотрим лишь одну из дарованных нам способностей, подобную прочной, но легкой и гибкой системе строительных лесов, которая делает наш организм единым целым. Речь идет об удивительном сочетании костей, хрящей, сухожилий и связок, которую мы называем скелетом. Он спроектирован так, чтобы обеспечить, облегчить и сделать возможным каждое наше движение. В нем есть множество элементов, которые, подобно большому пальцу Ньютона, свидетельствуют о существовании Творца. Представьте, что наш скелет подобен оркестру, состоящему из 206 высококлассных музыкантов, каждый из которых отлично знает свою партию. Садитесь поудобнее и смотрите, как из отдельных составляющих возникает удивительная гармония человеческого тела.

24. Все кости мои скажут: Господи, кто подобен Тебе? И язык мой будет проповедовать правду Твою.

0: Наши труды и молитвы, они обязательно приносят плод. Мы же верим в Господа и верим в то, что Он слышит наши молитвы. Поэтому, конечно, я верю в то, что мы делаем, и особенно то, что мы делаем в единстве, влияет на всю нашу страну. Трапеза со временем превращается в форум, где христиане начинают говорить о своих ценностях, и другие люди начинают слышать мнение верующих. Это очень ценно сегодня.
1: Мы собрали много денег, мы купили аппарат, потому что там аппарат... Этот необходим по получению донорской крови. Он стоит 200 тысяч долларов. В принципе, цена одной машины, на которой ездит там какой-нибудь министр. Нормальные, не страшные деньги для нашей страны, богатой нефтью, газом, алмазами. Люди, у которых есть там чем поделиться, они всегда могут это сделать. Мне кажется, это душевная потребность.
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.

Мы продолжаем беседу на тему роли в семье. Муж в юбке, жена в брюках – знак вопроса. И во время первой части мы остановились на третьей главе книги «Бытие», которая рассказывает о той трагедии, имевшей место на заре истории человечества, которая навсегда изменила отношения в семьях. Есть фраза, на которую часто обращают внимание и которую воспринимают как новую модель, данную от Господа, что касается взаимоотношений между мужем и женой. И эта фраза

Ахаза, вы видите ее на экране, он, то есть муж, будет господствовать над тобою. И в действительности это стало исторической правдой. Но главный вопрос, который нам нужно задать сегодня, заключается в следующем. Является ли это Божьей волей? Сказано ли в тексте, что Адам должен господствовать над Евой? Говорится ли о том, что Бог хочет, чтобы он господствовал? Скажите, какое Божье действие фактически описано в тексте? Нигде текст не говорит о том, что Бог побуждает Адама господствовать над женою. Единственное, что представлено как Божье действие, это следующая фраза. Всевышний говорит: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей». Но вопрос, скажите, можно ли умножить то, чего нет? Вот ноль умножайте на ноль. Один раз, сто раз, тысячу раз. Сколько получится? Ноль. То есть, если скорби нет, ее умножить невозможно. Господь единственное, что делает, Он усиливает, Он умножает нечто, что уже присутствует. И потому, когда мы внимательно смотрим на этот отрывочек, мы должны задать вопрос, когда же появились изменения в природе и взаимоотношениях Адама и Евы? И были ли они следствием нового Божьего вердикта? Обратимся к третьей главе книги «Бытие», чуть выше, начиная с 6 стиха. «Бытие», 3 глава, 6 стиха. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание». И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Что произошло? Стыд появился друг пред другом. Они раньше, сказано, не стыдились. Конец 2 главы, 25 стих. Оба были наги, Адам и жена его, но не стыдились. А теперь что-то внутри, что-то в душе их произошло, в результате чего они стали стыдиться друг друга. Читаем дальше. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“ Он сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся“. И сказал, Господь сказал: „Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?“» Скажите, насколько сложный вопрос задается? Не ел ли? Фактически, Господь уже сам сформулировал наводящий вопрос. Не ел ли? Он не просто говорит: что ты сделал, что случилось? Нет, он фактически диагноз уже ставит. Что следовало ответить? Ел. Прости меня, Господи. Да. Но смотрите, что делает Адам. Отвечая на вопрос: не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть, Адам сказал: жена, которую ты дал мне, она дала мне дерево, и я ел. Итак, вопрос: когда произошли изменения во взаимоотношениях Адама и Евы? До Божьего вердикта или после? Было ли это Божьим действием? Нет. Божьи слова начинаются только в 14 стихе. И дальше Господь говорит о том, какими теперь будут последствия греха. То есть Бог описывает, что теперь будет происходить. Не потому что Бог этого хочет, не потому что это Его воля. Эти изменения уже вошли в естество Адама и Евы, потому что их разум, их совесть, их воля – все было поражено грехом. И вот теперь, будучи греховными, скажите, кто сильнее в греховном мире? Кто важнее? Тот, у кого больше физической силы? Тот, кто может заставить? И если мы смотрим просто на анатомию, то, естественно, мужчина в плане физической силы превосходит женщину. И вот именно в греховном контексте, в контексте земли, пораженной проклятием греха, не в качестве Божьего веления, я подчеркиваю, а в качестве естественного следствия того, что Адам и Ева отдали власть над землей дьяволу, вот в силу этого Господь просто констатирует факт и говорит: вот что будет теперь у вас. Он будет господствовать над тобою. Это есть результат греха. Это не является Божьей моделью. Бог все, что задумал в самом начале, согласно книге «Бытие», где он и она равны, и где они оба управляют и владычествуют землей, он с этой версией так и остается. Вот это его воля.
А все остальное, что произошло в третьей главе, за исключением вот элемента

усиления страданий во время беременности, именно потому что женщина была вратами для греха, вот это только является Божьим действием, все остальное есть естественное следствие греха. Но некоторые скажут, подождите, а разве в апостольских писаниях не написано, что... И давайте посмотрим, это у нас 1 послание к Коринфянам, 11 глава, 3 стих, 1 Коринфянам 11, 3. Может быть, кто-нибудь помнит, пока я открываю, о чем там идет речь? Жене глава муж. Итак, читаем 1 Коринфянам 11 глава, 3 стих. Написано: «Также хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Итак, у нас здесь иерархическая структура. Кто у нас наверху? Бог, потом Иисус Христос, потом муж, потом жена. Ну, вроде, на первый взгляд, все логично. Но если мы зададим Библии вопрос, что значит, что Христу глава Бог? Означает ли, что Сын Божий – это существо ниже рангом? Означает ли это, что Он подчинен Отцу? Давайте посмотрим, что сам Иисус Христос об этом говорил. Мы посмотрим на факт единоприродности Отца и Сына, который открыт на страницах всего Священного Писания. В Евангелии от Иоанна в 10 главе, в 30 стихе написано: «Я и Отец одно». «Я и Отец одно». А в 17 главе Евангелия от Иоанна Иисус чуть больше рассказывает о взаимоотношениях с Отцом в стихах 21 и 24. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». И 24. «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира». Итак, еще до того, как что-либо было сотворено, как Вселенная была создана, был Отец, Сын, и Священное Писание добавляет Дух Святой, и они были все едины, Я и Отец одно, и между ними существовали взаимоотношения любви. «Ты возлюбил Меня, Отец, прежде основания мира». То есть вот та идея, которая, к сожалению, у некоторых христиан до сих пор еще почему-то остается, что Отец важнее, Сын в подчинении, ну, а Дух Святой еще меньше, потому что Его Отец посылает, Сын Его посылает. То есть Он как будто бы просто, вот, как говорится, совершает то, что им двоим, высоким владыкам угодно. Ничего подобного. Эта ересь давным-давно была осуждена как ересь монархианства, когда вот монарх – Отец, а Сын в подчинении, Дух Святой в еще большем подчинении. То есть это не библейская концепция, дорогие. Потому вот эта фраза, что Христу глава Бог, она имеет какое-то иное значение. Какое же? Какое же? Помните слова Иисуса Христа? Он говорит: «Никто не заставляет Меня отдать Мою жизнь. Я Сам отдаю ее и Сам принимаю ее». То есть еще до того, как у Бога Отца, Сына и Святого Духа начался проект по имени «Спасение земли», еще до того, как вот план спасения наших прародителей и всех нас, и всех землян, всех, кто родится на земле, начал действовать, было то, что называется в христианском богословии «троичный совет» или «совет лиц Троицы», где трое равных личностей Божества – Отец, Сын и Святой Дух – приняли решение. И фактически Сын Божий Сам Себя предложил: «Я пойду». «Я стану», «Я умолюсь». И в действительности, когда Он был на земле человеком, помните, какие слова Он говорит о Себе? «Отец Мой более Меня». Но это верно вот в отношении, говоря современным языком, вот этого проекта, этого коротенького, крохотного промежутка времени во всей истории Вселенной и во всей истории существования Божества. То есть вот именно об этом говорит апостол Павел. Это не вопрос статуса, это не вопрос того, что один важнее, другой в подчинении. Нет. Речь идет о том, что в Божьем плане спасения нужен был и Отец, и Сын, и Святой Дух, и у всех у них разные функции. И вот потому, когда мы читаем это повествование,

В повествовании дальше мы должны вспомнить, что и в отношении описания природы мужа и жены также Библия постулирует единоприродность. Так? «Я и Отец одно». Кто помнит тождественную фразу, описывающую взаимоотношения Адама и Евы? Книга «Бытие», 2 глава, 24 стих. «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и двое будут». Одна плоть. Вот как они эхад, о чем мы говорили вчера в подлиннике, они одно, так и Адонай эхад, Господь един есть. То есть это отношение равных. Потому когда мы не торопимся делать выводы, а вдумываемся, вчитываемся, мы никак отсюда не можем вывести идею, которая очень многим мужчинам нравится. А теперь давайте послушаем вывод самого апостола Павла. У апостола Павла часто так бывает. Он все-таки, знаете, юрист. Есть у вас знакомые юристы, или, может быть, среди присутствующих есть таковые? Когда вы начинаете говорить языком юриспруденции, кто вас может понять? Только специалисты. То есть это столько много терминов, это столько много знания законов. Апостол Павел был специалистом по закону. Потому не мудрено, что многие, читая его, не могут до конца проследить его логику. Но чем Павел хорош, благословен Господь, в плане изложения материала, что он всегда делает кристально чистые выводы. Даже если логику его невозможно проследить и вот всю аргументацию, так, то он всегда, подытоживая, очень четко и ясно говорит. Это каков его вывод? Возвращаемся. У нас 1 Коринфянам, 11 глава, стихи 11 и 12. Если вдруг кто-то не так понял, написано. «Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога». Итак, это вот один отрывочек, который часто вот стоит на пути, мешая реализации изначального Божьего плана. При неверном его понимании делаются крайне пагубные выводы по тексту Священного Писания. Посмотрим на еще один любимый отрывочек для тех, кто хочет все-таки жить путем принципа «Он будет господствовать над тобою». Открываем, если у вас Слово Божье с собой, послание апостола Павла в Ефес, и там мы прочитаем стихи с 22 по 24. Ефесянам 5 глава, стихи с 22 по 24. Написано так: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Ну, здесь, казалось бы, уже очень понятно написано, правда? То есть, какова роль жены, каков удел жены? Повиноваться, да? Жены, повинуйтесь своим мужьям. Давайте посмотрим на этот отрывок. Скажите, он к кому обращен, к мужчинам или к женщинам? К женщинам. Могут ли его мужчины, имеют ли мужчины его право использовать? То есть могут ли они сказать, в Священном Писании написано, «Мужья, подчиняйте себе своих жен». Так написано? Нет. То есть это слово к женщине обращенное. То есть мужчина здесь ни при чем. Это выбор женщины. Это не право мужчине требовать подчинения. Это первое. Второе. Давайте посмотрим, что перед этим говорится в 21 стихе, послание в Ефес, 5 глава, 21 стих. «Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем». Друг другу – это кто кому? Вы знаете, вот здесь мы подходим к некоторым разночтениям в разных переводах Священного Писания. Потому что, если судить по синодальному переводу, то 21 стихом заканчивается предложение, начинающееся несколькими стихами до этого. И как будто бы повинуясь друг другу, это окончание фразы, описывающей взаимоотношения в церкви. То есть в церкви друг другу надо как будто бы повиноваться. Однако вот какова ситуация. Дело в том, что в 21 стихе отсутствует глагол. У нас есть деепричастие «повинуясь друг другу в страхе Божьем». В 22 стихе, в 22 стихе он нам сказано «жены, повинуйтесь своим мужьям». Так вот, в 22 стихе глагола нету.
В подлиннике есть только в 21 стихе глагол «повинуйтесь», не деепричастие, а императив, повелительное наклонение глагола, «повинуйтесь друг другу», а в 22 стихе глагол отсутствует. Ну, давайте посмотрим, как это современные переводы выражают. Посмотрим на перевод Российского библейского общества. «Подчиняйтесь друг другу из благоговения перед Христом, жены своим мужьям, как Господу». Понимаете, о чем идет речь? Если бы не было 21 стиха, который содержит глагол о повиновении и повелении повиноваться, то в 22 стихе просто написано «жены мужьям, как Господу». Что? Делайте что? Вы понимаете таким образом, что секция, начинающая разговор о взаимоотношениях в семье, начинается с какого стиха? С 21-го. С 21-го. «Подчиняйтесь друг другу, повинуйтесь друг другу в страхе Божьем, жены мужьям, а мужья – женам». Друг другу. Речь идет именно о взаимоотношениях между мужем и женой, дорогие. Это чрезвычайно важно. То есть Библия вначале постулирует взаимное подчинение. Муж подчиняет свои интересы интересам жены. Жена подчиняет свои интересы интересам мужа. И об этом апостол Павел раньше уже говорил. Кто помнит 7 главу? На какую тему там идет разговор? Он говорит, тело мужа ему не принадлежит. Но кому? Но жене. Равное тело жены ей не принадлежит, но... мужу. Это что? Это взаимное подчинение. И потому, доходя до 5 главы послания в Ефес, или читая вот о том же самом вопросе, мы понимаем, что речь никак не может идти о господстве одного над другим. Библия фактически говорит о взаимном подчинении друг другу. Ну, в отношении жен понятно, мы об этом много слышали, что им надо подчиняться и так далее. А вот посмотрите, как роль мужа в подчинении жене выражена в этом же отрывке. Послание в Ефес, 5 глава, 25 стих. «Мужья, сказано, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Итак, мужья, что вам надо делать? Отдавать себя целиком, без остатка, даже на смерть ради своей жены. И вот когда человек стоит перед вопросом, умереть ли за кого-то, если он принимает решение умереть, кого он ставит на первое место? Того, за кого умирает. То есть тогда интересы того, ради которого он отдает жизнь, тогда на первом месте, а он что в это время делает со своими интересами? Он их подчиняет. Таким образом, если посмотреть на ту величину подвига Голгофского, который явлен в служении Иисуса Христа, это как раз и было смирением. Библейская модель руководителя, библейская модель лидера, если пользоваться современным словом, это никоим образом не картина властвующего, доминирующего и подчиняющего, и господствующего. Ничего подобного. В Евангелиях написано, в частности, в Евангелии от Матфея, в 20 главе, в стихах с 25 по 28 следующие слова Иисуса Христа. 20 глава, стихи с 25 по 28. «Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов царствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так». А как должно быть? «А кто хочет между вами быть большим, да будет слугою, и кто хочет быть между вами первым, да будет вам рабом». Скажите, что означает слово «министр»? Вот когда вы слышите слово «министр», какие визуальные ассоциации появляются? Я уже вижу, как показывают. Ну, такой солидного, так? Солидного вида человек, с дипломатом, там, с чемоданчиком, с охраной, на автомобиле, личный шофер и прочее, прочее. То есть министр – это кто? Это большой человек, да, важный человек. А на самом деле слово «министр» что означает? Служитель. А премьер-министр – тот, который больше всех служит. Представляете, как все в мире перевернуто с ног на голову. То есть Иисус Христос говорит, что истинное величие в том, кто, смиряясь, кто, ставя интересы других на первое место, служит, служит, служит и служит. Вот тот велик в действительности. Вот это Божья модель величия. Модель
такова. Больший – это слуга, первый – это раб. И вот в опыте Иисуса Христа, который возлюбил церковь свою и предал себя за нее, как раз это очень явственно было продемонстрировано. Послание Филиппийцам, 2 глава, стихи с 3 по 9, говорит, что он смирил себя как?

будучи послушен и послушен до смерти крестной, и поскольку Он себя смирил, поскольку Он нас, дорогие, поставил выше себя, наши интересы, интересы нашей вечной жизни поставил выше своих, Он, потому сказано, и был Богом вознесен. Сказано, посему вознес Его Бог превыше всякого имени, потому Христос заслужил наше уважение, заслужил нашу хвалу. Он не просто пришел требовать к себе поклонения и служения себе, Он во всем унизился. И вот это образец для кого, дорогие мужья? Для нас с вами. Это означает служить своей жене. Вот почему апостол Павел говорит: «Служите друг другу». Теперь давайте посмотрим на одну иллюстрацию. В книге «Бытие» в 31 главе описывается эпизод из жизни патриарха Иакова. И вот там, в 31 главе, в первых 18 стихах, рассказывается о том, как Господь дал ему откровение. Мы не будем читать целиком отрывок, чтобы сэкономить время. Я хочу обратить ваше внимание на несколько стихов. «И сказал Господь Иакову», читаю 3 стих, «возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобой». То есть ясное откровение от Господа. Что нужно делать? Нужно возвращаться. Ну, казалось бы, все понятно, да? Теперь смотрите, что дальше происходит. «И послал Иаков и призвал Рахиль и Лию в поле к стаду мелкого скота своего». И что он начинает делать? Он начинает им рассказывать все обстоятельства. Вот что с Лаваном происходит, вот что с вашими братьями происходит. И вот Господь мне сам явился, и вот что он говорит. И вот теперь очень важный момент, 14 стих. «После того, как он изложил всю ситуацию, Рахиль и Лия сказали ему в ответ: „Есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше. Посему все богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. Итак, делай все, что Бог сказал тебе“». И только после этого сказано: «Встал Иаков и посадил жен своих, детей своих» и так далее. Он мог бы, как полагается патриархам, сказать: «Так, семья, вот что сейчас будет. Сам Бог, понимаете, высший авторитет вселенной пришел и сказал мне, что делать». Но он понимает, что так себя вести нельзя. Он что делает? Он советуется. Он излагает ситуацию, рисует картину. И во свете всего этого домочадцы понимают, вот что нужно сделать. То есть он оставил здесь для нас, принимая Божье откровение, оставил образец такого понятия, как семейный совет. Он очень нужен для того, чтобы все действия были результатом согласованного движения. Вот эта иллюстрация. Ну, а, наконец, теперь легкие вопросы. Скажите, кто должен готовить пищу? Вот что Библия говорит, кто должен в семье готовить пищу? Есть такое откровение? Слышу, женщина, да? Где это написано? Ну, в любимом мною стихе пророка Авдия, 2 глава, 7 стих. Кто был на первой встрече, знает, о чем идет речь, да? У Авдия только одна глава. Где в Библии написано, что жена должна готовить пищу, что это ее обязанность? Ну, несколько примеров. Эти примеры не показывают, что так все должны себя вести, но, по крайней мере, они достойны рассмотрения. Итак, Бытие, 25 глава, стихи 29, 30, 34. Кто готовит пищу? Иаков. И такую вкусную приготовил, что отец не смог отличить от дичи его брата. Ну, казалось бы, ладно, Иаков – это был домосед, он жил в шатрах, Исав был такой человек активный, да, охотник, человек полей. Но вот что оказывается, пришел Исав с охоты, что сделал? И тоже. Он, оказывается, тоже готовить умеет. И настолько вкусно, что отец перед смертью хочет этого попробовать. Представляете, Иаков думал, то есть Исаак в данном случае думал, что он уже умирает. Он перед смертью хочет покушать вот этих деликатесов. Итак, кто готовит пищу? Давайте посмотрим на апостольские писания. Иисус Христос, 21 глава Евангелия Иоанна, что делает? Печет рыбу. Иисус Христос пищу умел готовить, и готовил, оказывается, несмотря на то, что он воспитывался дома у Марии, которая была женщиной. Итак, кто у них там пищу готовил? Откуда он такую идею взял, что самому можно готовить? Вот все ли мужчины, присутствующие в зале, знают, что с рыбой делать, с какой стороны к ней подходить? То есть вы видите, что в Библии есть целый ряд примеров, которые не вписываются в стандартное представление. Еще один вопрос. Кто обслуживает гостей за столом? Кто? Ну, вы мудро делаете, что молчите, дорогие, да.

в особенности мужчины. Авраам патриарх обслуживает. Так, он быстренько побежал, он приготовил, он сделал, он заколол, он поставил, он обслуживает вот этих посетителей. И он не знал, что это ангелы и Всевышний к нему пришли. Нет, он думает, что он просто обслуживает обыкновенных странников. То есть это для него, значит, было как? Типично. Еще один пример. Кто занимается бизнесом? Кто занимается бизнесом? Книга Притчи, 31 глава, говорит: «добродетельная жена». Она издалека корабли заказывает, она торговлей занимается и так далее. Теперь апостольские писания, Деяния апостолов, 16 глава. Кто занимается бизнесом? Лидия, женщина, торговавшая багряницей. Она была достаточно состоятельна и таким образом служила Господу. Кто управляет народом? Еще один провокационный вопрос. Кто управляет народом? Девора. Естественно, речь не идет о том, что только они должны. Нет, но это просто рассказ о том, что в зависимости от особенностей, в зависимости от способностей человека, у него лучше получается готовить. Аллилуйя, жена отдыхает. У нее лучше получается готовить. Хорошо, он отдыхает. То есть мы, когда смотрим на то, как в Библии этот вопрос представлен, это радикально отличается, дорогие, от того, что по традиции принято считать Божьей волей. Но нам необходимо остановиться с тем, о чем говорит Господь. Пойдут ли двое, не сговорившись между собой? Муж и жена, отбросив вот всевозможные стереотипы, должны подлинно стать одной плотью. То есть соединить все свои усилия, и то, что у него лучше получается, пусть он делает. То, что у нее лучше получается, пусть она делает. Вот это Божья модель, равные, с уважением договариваются, и оба осуществляют необходимые действия и служения. Да благословит Господь вас и ваши семьи. Всего доброго!

Были, конечно, мысли, глядя на подруг, которые в то время, когда я меняла памперсы, они успешно делали карьеру, там куда-то ходили, с кем-то встречались. А сейчас я понимаю, что какая я молодец. Я уже мама, я знаю, что это такое. Я сейчас могу делать карьеру, путешествовать, общаться, встречаться. Я все это делать сейчас могу. И при этом я знаю, что у меня есть замечательный 4-летний сын. Вообще здорово.

Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны».

0: Здравствуйте. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Такие слова сказал однажды Иисус. Так как же нам исполнить волю Божью для того, чтобы войти в Царство Небесное? Что именно мы должны делать? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Сергей Юрьевич Негусев. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вообще текст непростой. Здесь написано, что мало обращаться к Богу и говорить Ему «Господи, Господи». То есть даже если я в молитве говорю «Господи, помоги» или «Господи, услышь, помилуй», этого еще может быть недостаточно. А написано, что нужно исполнять волю Отца Небесного. И вот с этим загвоздка. А что значит воля Отца Небесного и могу ли я вообще это делать?
1: На самом деле крайне сложная задача для человека. Почему? Потому что

0: воля Божья, она присуща прежде всего самому Богу. Человек живет в ином пространстве, и его жизнь, она регламентируется его человеческой волей. Поэтому, когда мы смотрим на этот библейский текст, записанный в Евангелии от Матфея 7:21, где написано «Господи, Господи», это, вероятно, человек обращается к нему, правда? Вы именно это имели в виду, что человек обращается, слышит ли он или не слышит. Это, конечно, наверное, иной вопрос, когда мы говорим с точки зрения обращения. Наша же тема иная, скорее всего, потому что между тем, кто обращается, и между тем, кто исполняет волю, ему обещано Царство Небесное, Царство Божие. Поэтому в данном случае мы видим, что Иисус, Господь, Он ставит прямую зависимость исполнения воли Отца Небесного от самого Царства Небесного. Поэтому сегодня у нас достаточно непростая задача, потому что если мы вновь вспомним тему Царства Божия, с чем она ассоциируется? Оно ассоциируется прежде всего с хорошей жизнью. Это хорошая жизнь, качественная, добрая, хорошая жизнь, когда человек ни в чем абсолютно не нуждается. Мы в целом мечтали бы, наверное, о таком. Любой человек мечтает о таком. Поэтому здесь возникает вопрос. Вопрос с точки зрения обычного человека. Я ее исполняю. Первое. Второе. Я хочу войти в Царствие Божие. Третье. А можно сделать так, не исполнять волю Божью, но войти в Царство Божие? И, скорее всего, нет, правда? Потому что Иисус Христос прямо об этом говорит. Кто войдет? Войдет тот, кто исполняет. Но с исполнением воли Божьей человеку, исполнение воли Божьей человеку дается тяжело достаточно. Назовите хоть одного человека, который абсолютно исполняет волю Небесного Отца.
1: Ну, во-первых, мы не всегда до конца понимаем, что это значит вообще, воля Небесного Отца, она в чем? Ну, наверное, понятно, что если я непотребства какие-то творю, это точно не исполняю я волю Божью. А вот вообще, если я нормальной жизнью живу, обычной, никого не обижать не стараюсь, стараюсь никого не обижать, да, я тогда могу точно быть уверен, что я исполняю волю Божью или нет? Я что, должен поклоны бить, ходить? Я должен как-то очень много жертвовать, может быть, на храм, на нуждающихся? Я должен там, может, впроголодь жить, все деньги отдавать бедным, да? И какой я должен подвиг совершить для того, чтобы исполнить волю Божью? А с другой стороны, ну, может, я долго говорю, но мне хочется не забыть этот момент, когда мы говорим, я буду исполнять волю Божью, или Бог от меня этого желает, ждет. Такой сразу какой-то дискомфорт вызывает это. Потому что, значит, я должен подчиниться полностью чьей-то воле и забыть про свои желания, про свои мечты, про свою жизнь, про свою семью. Я слуга, я раб, я подчиняюсь, я всегда со склоненной шеей, я с ермом, исполняю волю Господина. Хочу ли я вообще быть в этом царстве, если уж так все складывается тяжело?
0: Естественный вопрос. Хочешь ли ты хорошей, счастливой, полноценной жизни? И самое интересное, беззаботной и вечной. Вот человек, живя здесь на земле, он обременен грехом, болезнями и страданиями. Рано или поздно, даже если человек живет десятилетиями, он устает от этой жизни. И поэтому до этого у вас прозвучали очень правильные вопросы. А как ее исполнять? Что это, что подразумевает и что от меня зависит? Конечно же, поэтому сегодня мы должны будем как раз говорить именно про волю Божью и в разнице человеческой воли. Хочу напомнить вам о том, какова же этимология слова «воля». Давайте посмотрим, что говорит об этом словарь Ожегова. Интересно отметить, он говорит, вернее, характеризует это как способность осуществлять свои желания, хотение. Иными словами, все то, что в естественной среде и в нормальном состоянии человек хочет, то это и есть его воля. Воля человеческая, она крайне противоречива, потому что, я извиняюсь, когда девушка, будучи в положении, ожидает –

0: ребенка, то аппетиты тоже меняются. Угу. Вот пусть это будет напоминание, насколько человек нестабилен с точки зрения своей воли. Воля же Божья, она совершенно иначе устроена. Между волей Божией и волей человеческой, конечно, существует большая и громадная разница. Поэтому что ожидает Бог от нас, на самом деле ничего сверхъестественного Он не ожидает. Угу. Давайте мы посмотрим, как с точки зрения библейского текста, что сам Иисус говорит. Вот. И потом проведем некую красную линию между тем, что Он о себе говорит, и что мы о себе думаем. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 38 стих, где написано: «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, говорит Иисус, но волю пославшего меня Отца». То есть то, что Он заявил, создается впечатление, вот как раз вы до этого сказали, когда нельзя навязывать волю чужую, потому что у человека свои определенные желания. Здесь создается иллюзия, словно у Иисуса нет своей воли. Почему? Потому что Он говорит: «Но волю пославшего меня творить». И в этом случае мы должны сказать вот о чем. Что человеческая воля, она в любом случае испачкана эгоизмом. Оно первично в любом случае. Воля Божья, она нацелена на то, чтобы спасать человека. От чего? От гибели, от болезни, от страданий. А самое главное, от вечной гибели. Поэтому между волей Божией и волей человеческой есть вот эта разница. Не все то, что человеческое, угодно Богу.
1: Но вот Иисус-то, Он не был человеком, Он был Сын Божьим, Сыном Божьим, Он не был только человеком, так скажем. И Он вот приходит и говорит: «Я пришел, ну, условно говоря, грубо говоря, я не от себя тяну здесь, говорю. У меня вот письмо, вердикт, приказ, документ от Бога, ну, можно так сказать. Вот если мы куда-то приходим, где нам не доверяют, но нам очень нужно там притворить что-то в жизнь. И нам кто-то выписал бумажку с печатью, со всеми там всевозможными печатями и удостоверяющими знаками, что это очень важная бумажка. И мы говорим: это не я придумала, это приказ сверху. И все уста замолкают, и все бегают для того, чтобы выполнить то, что мы говорим». Вот мне кажется, Иисус был примерно в таком положении. Иудеи, они же не верили в его божественность. А он говорит: «Я не от себя говорю, как обычный человек, а я говорю Божью волю». И это было, ну, как бы, его все равно не все слушали. Вот, но в этой ситуации он как будто подтверждает авторитетность своей проповеди.
0: Все было бы так, за исключением того, что это вот, вот эта концепция, о которой вы говорите, она присуща больше человеческому размышлению. То есть, когда мы говорим, я извиняюсь, начальник издает указ, приказ, да, приказ. Подчиненные, они берут, как вы сказали, этот документ, это руководство к действию. Нравится оно, не нравится, не всегда нравятся приказы. Вот, в действительности, в отношении Бога Отца и Бога Сына это немножко разные ипостаси все равно. Да, это Бог един. Но мы, конечно, можем уйти в совершенно другую, тяжелейшую тему в отношении, когда мы говорим «Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой». Мы не будем этого делать, но в любом случае мы понимаем, это отдельные личности. И гармонизируют эти отношения между Отцом и Сыном настолько, что словно у Иисуса нет этой воли. Как будто создается такое впечатление. Но это человеческое измышление, потому что он абсолютно подчинился воле Отца, понимая, что на карту поставлено все. Речь идет о спасении всего человечества. Поэтому, если читаем здесь, мы видим, что все же Иисус находится на земле, он не на небе. Он находится на земле, он имеет человеческую природу, при том, что имеет божественное начало. Поэтому в этом случае он абсолютно подчиняется воле Отца Небесного, понимая добровольно для того, чтобы спасать человека. И делает он с радостью.
1: Ну, если бы, конечно, не так, то он бы и не говорил: «Не твоя воля».

0: будет, ой, не моя воля будет, но твоя перед смертью, и если возможно, пронеси эту чашу мимо, но, впрочем, будет воля твоя. То есть как будто бы у него была воля отказаться, у него была возможность отказаться, но он действовал в согласии с Богом, и он сам сделал выбор в пользу жертвы. Вот
1: вы правильно уже ответили на этот вопрос, потому что тогда, когда он висел на кресте, его возглас, он демонстрировал о том, что его природа, природа именно человеческая, она болит настолько, что, казалось бы, вот-вот и можно было бы отказаться от всего этого. Но речь идет, конечно, о спасении всего человечества. Поэтому, знаете, больной пришел к доктору. Доктору и говорит: посоветуйте мне что-нибудь от беспокойства. Врач говорит: принимайте волю Божью. Поэтому, понимаете, не все решает человеческое. Вот в данном случае вот, мы же понимаем, что между человеком и Богом большая, громадная, не знаю, обрыв, этот, весь этот обрыв, вот это разрыв между отношениями. Никто из нас Бога не видит. Он нас видит, согласно слову, как мы понимаем. Он нас видит, мы его не видим. И все приходится полагаться на веру. И в частности, здесь мы понимаем, что если мы хотим делать так, как он, а мы говорим о спасении, спасение далеко идущими последствиями, как написано, как здесь написано, кто может войти в Царство Небесное? Кто может войти? Тот, кто исполняет. С исполнением, конечно, надо признать, не все так просто. Но у нас все равно есть надежда. Заметьте, как в Евангелии от Матфея, в 6 главе, 10 стихе, он учил, обратите внимание, одно дело, когда он сам делал, другое дело, учил уже молиться. Он говорит: «Да приидет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе». И на земле, как на небе. Тем самым он уже подчеркивает различие между небом и землей. Все то, что на небе, все продиктовано любовью, там все в гармонии, где служат эти ангелы небесные, святые, там, где правда и истина, мечта Бога, как я так понимаю, это то, что есть на небе, должно быть здесь на земле. И вот этому он учит.
0: То есть, и он хочет, чтобы, получается, чтобы мы жили так, чтобы на этой земле была правда, была истина, справедливость и доброта, так?
1: Верно. Знаете, в чем проблема? Но в этом мире это невозможно фактически. С точки зрения такой практического применения. Почему? Потому что здесь ценятся какие качества для того, чтобы необходимо было бы выжить каждому? Способность, извиняюсь, обмануть. Вопрос наживы стоит. Да? Хитрость, изворотливость. Тебя не поймут. Не поймут, если ты будешь играть в терпение. А если еще в святое терпение... И поэтому возникает вопрос: подождите, где мы находимся? Поэтому Иисус говорит: вы не от мира сего, но вы-то в мире сём еще. И мы всему этому учимся, потому что то, как там, он сразу уже это продемонстрировал в молитве «Отче наш». Пусть будет и здесь, как на небе. И вот этому надо учиться, конечно. Еще обратите внимание... Знаете, что говорит он? В Евангелии от Иоанна, та же самая 6 глава, то есть это еще не заканчивается, его декларация о том, что есть его воля. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 39-40 стих. Обратите внимание, опять создается чувство, как будто бы он безвольный. «Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля же пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную». Вопрос: где эта жизнь вечная? Мы же понимаем, что это невозможно здесь на земле, а только в Царстве Небесном. «И я воскрешу его в последний день». Видите? Вот достаточно красноречиво вот эта история показывает, насколько он подчинен воле Отца Небесного. О, если бы дети подчинялись бы воле родителей, что было бы тогда? Если подчиненные...

0: подчинялись воле своих руководителей, начальств. И здесь фактически, если бы так было бы, мы понимаем, что Царство Божие настолько приблизилось к этому Царству земному, но мы понимаем в то же время, как это все достаточно непросто. Поэтому вот вы видите, что происходит.
1: Ну, подчиняться чьей-то чужой воле, воле такого же грешного человека, как ты, это, ну, звучит сомнительно. Да, руководитель, родитель, может быть, самых благих намерений человек, а может и не быть благих намерений человек. И если мы полностью подчиняемся воле, ну, как бы тогда, если мы вернемся к рабовладельческому устройству мира, тогда, можно сказать, будет праздник жизни. Но это далеко не так. И вот такой вопрос. Вот как нам понять, когда мы можем свою волю в жизнь претворять, и Бог нам это позволяет, а когда мы должны, ну, ждать, что ли, Божьего ответа, учиться видеть именно Божью волю, потому что Господь, в конце концов, наделил нас свободой воли тоже. И Он с грехопадением у нас эту свободу не отнял. То есть мы сами решаем очень много чего, там, выходить замуж, жениться или нет, когда, где жить, куда пойти работать, как воспитывать детей, сколько детей иметь, как ухаживать там за ними и множество других вещей мы в жизни сами решаем. Вот. И это важно, как мы это решаем? Или мы должны перед любым делом молиться и ждать божественного ответа и знака, и не предпринимать никаких действий, пока этого знака от Господа не будет? Вот как быть?
0: Это важные вопросы, только лишь потому, что человек хочет знать, чтобы избежать ошибок.
1: Да.
0: И как минимум мы знаем, что Бог знает наше будущее.
1: Да.
0: И здесь, наверное, и предусмотрено в нашей христианской практике умение молиться и просить, чтобы Бог мог показать. А как это Он делает? Он это делает, скорее всего, через нашу же жизнь. Вот умение видеть, считывать все то, что вокруг нас происходит. Но все равно наперед он, знаете, поставил вот эти красные флажочки. Когда ты будешь идти этим путем, обрати на них внимание. Римлянам 12:2. На что ты должен посмотреть? Это ориентир. То есть и таких флажочков в Библии достаточно много. Не сообразуйтесь с миром этим. Перевожу с Института перевода Библии.
1: Угу.
0: «А преобразуйтесь через полное обновление ума вашего. Тогда вы сможете на себе познать, что есть воля Божья, и понять, что хорошо и зрело, и что ему угодно».
1: Угу.
0: То есть, конечно, по-человечески мы самостоятельны и правы принимать любые решения. Но мы хотим принять максимально правильно. И здесь нас предупреждают, если в синодальном переводе, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Что-то с умом нашим надо делать.
1: Угу.
0: Но, я извиняюсь, ума не прибавится, если лишь сидеть. Нужна же еще и знание, а знание, оно содержится прежде всего в Библии. Поэтому между волей человеческой и волей Божьей есть эта разница. И вот приведу в пример, вот чтобы вот достаточно яркий пример, наверное. Значит, Евангелие от Матфея, 16 глава и 21 стих. Остается буквально немного времени Иисусу. Уже, казалось бы, вот-вот его уже схватят и поведут на терзание эти и на распятие. И остается здесь буквально ночь, когда в той ночи, когда Иисус предупреждает, что через 3 дня это уже произойдет. И вот 22 стих говорит: «И отозвав его, Петр начал прикословить ему: „Будь милостив к себе, Господи, да не будет это с тобою“, говорит он». По-человечески же тоже можно это понять. Зачем искать себе проблем? Если можно как-то, видите, опять же, по-человечески, по-земному быть изворотливым в этой истории. По-всякому можно выстраивать свою жизнь. Но он отвечает следующим образом, вот что и не совсем понятно, опять же, с точки зрения обычного человека. «Он же, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое“». И фактически он упрекает его: человеческое, словно сатанистское. «Отойди от меня, сатана».
1: Угу.
0: Это странно. Ну, разве...

0: в человеке сатана живет? Нет. Разве он плохой, он плохо выглядит? Нет. Выйдите на улицу, сколько плохих, вредных людей можно встретить? Да ты особо так и не встретишь. Но природа его, она абсолютно жалостлива по отношению к себе. Поэтому он здесь разделяет между волей человеческой, которая ищет все равно своего. Где помягче, где лучше, где выгодней.
1: Где меньше риска.
0: Меньше риска.
1: Меньше боли, да.
0: А зачем тебе больше проблем по жизни?
1: Да.
0: Можно же полегче? Да. Можно. Зачем? Ты же, когда живешь в городе, ты же знаешь каждую дорогу, куда идти. И даже короче можно срезать, зная, но зачем делать целый крюк? Вот Петра по-человечески можно понять. Но важно обратить внимание на самого Иисуса Христа. Он это порицает. Он говорит совершенно о другом. То, что совершенно иррационально, опять же, с человеческой логики. Речь идет о спасении. Воля Божья, она совершенно святая для спасения человека.
1: Да, ну, как бы получается, что Петр его отговаривал идти на крест.
0: Получается
1: но
0: так.
1: Но если бы в жизни, в служении Христа не было бы креста, а просто была бы добрая проповедь, креста бы не было, то, конечно, спасение человечества не осуществилось бы. И это была известная Христу его миссия, да? А ученики не до конца ее понимали. Но вот сейчас мы это читаем, и мы понимаем, почему Христос не отказался от этого, иначе бы не была его цель осуществлена. А вот что касается таких менее глобальных решений в нашей жизни. Вот я представляю, если бы мне когда-то в молодости Бог бы явился и прямым текстом сказал: «Ты должна выйти замуж за пастора, и твоя миссия по жизни – идти с ним рука об руку, служить, помогать, во всем поддерживать, ехать в те города, куда его будут направлять, быть ему верной и посвященной этому делу».
0: Можно я...
1: Но Бог мне этого не сказал.
0: Вот можно я попробую на вопрос
1: ответить? Да, за пастора. Да.
0: И ага. Вопросы очевидные, конечно же. Бывают очень сложные вопросы. Когда ты хочешь... Я извиняюсь, сколько сегодня обмана? Люди продают квартиру, покупают квартиру. Но что-то дорогостоящее, когда далеко идущие тяжелые последствия будут от неправильных решений. Я попробую ответить вот одним текстом, двумя даже текстами, которые покажут нам, на что важно обратить внимание. Деяние 16 глава, 6-7 стих. Вот почувствуйте настроение. «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до Миссии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их». Понимаете, апостолы жили совершенно другими категориями. То есть то, как учил Иисус, это, видимо, наложило их определенный отпечаток, их воспитание и научение. Господь Иисус, когда говорит о своей небесной воле, Он учит категории высшего порядка дышать и чувствовать божественное настроение именно в своей жизни. Поэтому, когда ты пытаешься понять, а как узнать, а на какой странице я открою, может быть, там будет ответ. И такое же бывает, правда? Вот, нет, здесь вот эти межличностные отношения между самим человеком и Богом настолько высокого уровня становятся, они настолько гармонизируют между собой, когда начинает происходить то, что происходило в жизни апостолов. Это непростая задача, это вызов сегодня ко всем нам. Понимать эту волю Божью и применять уже к своей. Потому что от этого зависит, если не исполнять, Царство Небесное становится таким далеким от нас.
1: То есть я так понимаю, что воля Небесная, она прежде всего... Да, воля Отца Небесного, она прежде всего касается спасения души. Это не вопрос, по какой дороге мне идти к своему дому от работы, или что мне купить на ужин, огурцы или свеклу. Это фундаментальные вопросы жизни. И вот если мы исполняем это, то есть если к нам обращается Бог, например, через совесть, покайся и иди за мной, а мы этот голос заглушаем и бежим смотреть кино, да, и как бы и заниматься сомнительными делами, например, вот, то, понятно, мы далеко от этой воли. А если мы вот эту волю поняли, мы спасение Божье приняли, там уже мы в духе начинаем жить, и Дух Божий уже ведет нас по жизни. Как вот,
0: молитесь
1: сейчас,
0: Духом, да. Написано, апостол, да. Павел говорит, как это?
1: То, что вы

0: объяснить, не научить. Это целая практика жизни. Поэтому надо пробовать учиться этому и постигать эту великую науку познания воли Божией. Поэтому дается нам вся эта жизнь для этого.
1: Угу, понятно. Большое вам спасибо, Сергей Юрьевич, за эту беседу, за участие в программе. Благодарю вас. Спасибо и вам, друзья, за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». И я желаю вам, чтобы каждый раз, открывая Священное Писание, вы бы открывали для себя Бога. Всего доброго, до свидания. Thank you.

Псалом Давида. Песнь при обновлении дома. «Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою. Но Ты сокрыл лице Твое, я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я и Господа умолял. Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вречище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя, и да не умолкает. Господи, Боже мой, буду славить Тебя вечно.

0: Бог един. Мы не сомневаемся в том, что Бог один, что нету нескольких богов. И в то же время мы говорим о том, что Бог триедин. Как это понимать? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой вновь очень рады приветствовать у нас Александра Камнева. Александр, спасибо за еще одну встречу. Уверена, что она будет интересная, как и всегда. Лен, вот ты можешь утверждать, что ты понимаешь, что такое... Ну, мы знаем, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Ты можешь утверждать, что ты понимаешь триединство Бога? Что это такое?
1: Ну... Как могу понимать? То есть я могу понимать на уровне своего ума. Ну, то есть то, о чем я читаю. И вот, ну, очень яркая иллюстрация, мне кажется, что о триединстве это является семья. Потому что Бог сказал, да, когда сотворим человека по образу и подобию нашему, мужчину и женщину сотворим их, будут они едины. Вот. И когда рождается ребенок, то есть это третья личность, когда тоже... И, в принципе, они являются единым целым, да, то есть в своих намерениях, целях, планах, во всем.
2: Ну, как важно такая модель. Священное Писание с самого начала, да?
1: Да.
2: Потому что с самого начала Священное Писание опять нам пытается объяснить. То есть Моисей так написал первую главу, да, что мы от нее... Такую информацию получаем.
0: Что до сих пор ее исследуют.
2: Колоссально. Да?
0: Да.
2: Вот давайте в четвертый раз мы обращаемся. Угу. Вот первым стихом в Библии.

0: Что там написано опять? Вначале сотворил Бог небо и землю. Мы зачитывали, да, то есть... А мы говорили, что вот это сотворил это бара, да, то есть...
1: Через сына.
0: Через сына, да. Земля же была безвидна и пустая, и тьма над бездной, и Дух Божий носился. То есть мы уже на прошлой

0: как раз стоит в единственном значении.
1: Но это ведь не значит, что несколько богов.
0: Да нет. Элохим – это имя Божие.
1: Может быть, это множественное число величия, вот Бог великий.
0: Да, ну, может быть, но тем не менее, то есть мы же с вами разбирали как бы структуру этого стиха, да, мы говорили, что там есть и упоминание о Сыне, есть и упоминание о Духе Святом, да, а вот это имя, которое здесь используется, Элохим, да, то есть как будто боги, то есть боги сотворил буквально из переводов.
1: Вот. То есть если бы на самом деле было бы несколько богов, то тогда было бы и боги действие, во множественном числе, и сотворили во множественном числе.
0: Действие одно.
1: А тут действие одной одно, сущности, да. Единое. Да?
0: Единое, да, то есть вот одно действие. Вот что такое единство. Сотворил, да. Ну, действительно, ну, понять это сложно. Как это так? Три единый Бог?
2: Ну, да? Вот интересно, да, при творении Адама, да, он тоже сказал, плохо человеку быть одному.
0: Да.
2: Да? И вот все равно он на примере сотворения семьи Адама и Евы, он показывает как бы вот иллюстрацию их взаимодействия друг с другом. Вот важно человеку, ну, как бы модель, видя модель и осуществление этой модели в своей жизни.
0: Вот. Поэтому я об этом и хотел поговорить, потому что это самое. Мы же говорили о том, что нам трудно объяснить того, что мы не знаем.
1: Да.
0: Да? А мы всегда
1: строим... То есть мы пытаемся чем-то понятным нам объяснить, как вот Лена пытается семью.
2: Да. Но свои, и Бог нам также вот объясняет.
0: Свои все-таки предположения, основываясь на собственном опыте. А давайте тогда посмотрим на самих себя. А как Бог создал человека? Давайте посмотрим. Очень интересно достаточно, да? Вот посмотрите, что Бог сказал. Сотворим, да? А вот здесь уже сотворим используется в множественном числе. Человека по образу нашему, по подобию нашему. Да, уже нашему, уже в множественном числе. Даже вот это вот русский синодальный перевод наш, да? Уже так пишет, потому что так действительно-то это, он буквально здесь, да, то есть так и написано, да, и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и что, следующий стих, и сотворил Бог человека по образу своему,
1: уже единственное,
0: да, по образу Божьему сотворил его мужчину и женщину, сотворил их, вот, то есть что такое есть образ Божий? Это мужчина и что?
2: И женщина.
0: И женщина. То есть Бог сказал, сотворим наш образ. Вот. Посмотрите, давайте к этому стиху еще добавим из книги «Бытие», 3 глава. Это уже когда произошло грехопадение. Написано так, 5 глава, 1 стих. «Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по образу Божьему создал его, человека».
1: Да.
0: Дальше написано, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их.
1: Тоже вот опять игра вот между единственным
0: множеством. Да. То есть человек есть образ Божий. А что человек? Это мужчина.
2: И женщина.
0: А что такое образ Божий?
2: Ну, то есть вот союз.
0: Союз
2: какой-то.
0: Союз мужчины и женщины. И вот давайте на слайдик посмотрим. Вот имя Элохим написано, да? А во второзаконии что написано? Элохим, то есть мы говорили, это множественное
1: это
0: число.
1: Это сверху Элохим написано.
0: Да, множественное число. А во второзаконии вот эта молитва, это самая основная молитва в иудаизме, да? То есть вот ребенка начинает учить вот этой молитвы, да? Называется «Слушай, Израиль», «Шма, Израиль» или просто «Шма», да? То есть там что написано? «Шма Израиль, Адонай Элохейну, Адонай Эхат». Вот что здесь написано? «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Вот это
1: «един»
0: слово.
1: Означает «один».
0: «Эхат», да. «Один есть», «един есть». Это вроде бы противоречит слову «Элохим». То есть множественно. И, то есть Бог открывается как единый Бог. То есть как это может быть? Давайте на примере самих себя посмотрим. На том, что написано у нас в Бытие, 2 глава. А написано так, как Бог создал. Да? Это уже как Он создал. Создал Господь Бог из ребра. Смотрите, чего? Из ребра, взятого у человека жену. Привел ее к человеку и сказал человеку, вот кость от кости моей, плоть от плоти моей. То есть что такое образ Божий?

0: Это вот когда Адам видит Еву, да, она говорит, откуда она взята? Кость от кости моей. Угу. То есть, в чем их различие? Генетическое, в чем различие?
1: Ни в чем.
0: То есть из ребра, то есть сделано. Да? Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Вот здесь у нас в русском переводе это непонятно, а там написано, то есть мужчина это Иш, а женщина это Иша. Да? То есть она будет называться женою, потому что взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна, вот здесь вот именно это слово опять используется, одна,
1: единое.
0: Эхат. Угу. То же самое слово, что для единого Бога, эхат, используется для его образа, эхат. И вот у меня к вам вопрос. Это что, сиамские близнецы, что ли? Так ведь? Нет. Это что означает единство мужчины и женщины? Вот тут слово «союз» звучало.
2: Ну да, но вот это именно, что я уже говорила, повторюсь, да, то есть у них единые цели, да, намерения, да, действия, да. Ну, вообще жизнь, единая жизнь.
0: Единая жизнь, мысли, наверное, одни, ну, да, да, стремления, желания, да, и быть вместе, это называется любовь.
2: Да.
0: Бог есть что?
2: Любовь.
0: Любовь.
2: Любовь. То есть вот это взаимопонимание, да, взаимопроникновение, есть, взаимоуважение, да, вот,
0: что все, царит все между взаимно. Богом, отцом, сыном,
2: да,
0: святым.
2: Что, что, все взаимное.
0: В чем они едины и неделимы? В том, что они вместе всегда. Что они любят друг друга, что они вместе всегда. Это как вот союз мужчины и женщины. Ведь посмотрите, как Бог создал Еву, да? То есть он, во-первых, создал из плоти Адама. Вот почему одна плоть. Смотрите, из плоти Адама он создает его. И Ева уже не может сказать, что я лучше, чем ты. Почему?
2: Но она создана.
0: Из него. Адам не может сказать, что я главнее, чем ты, потому что я был создан первым. Потому что, опять же, Ева создана из него самого, по сути. Вот. И название у них Иш, Иша, то есть это слова самого Адама. Вот кость от кости моей и плоть от плоти моей. Она будет называться это женой, потому что взята от мужа, да.
2: Интересно, что значит по любви, да? Он говорит, не она оставит, да?
0: Да.
2: А я оставлю отца и мать человек и прилюблю их к жене своей.
0: И будет, будут двое, одна плоть, вот как говорится. Одна. Вот это слово эхата. Вот что это означает. Единство Божье. То есть вот как мы это можем представить? Правильно, насчет вот правильно, семья. Единство Божие это семья. Вот, как семья человеческая была создана, потому что это образ Божий. Угу.
2: Ну и Бог вот во многих текстах Священного Писания говорит, плохо человеку одному.
0: Да.
2: И он показывает тоже, что один, когда нету совета, когда нету поддержки, когда нету тех, кто осуществляет действия и замыслы, и все, да, это очень плохо. Важно, чтобы это было вот именно единение.
0: Конечно.
2: В мыслях.
0: Человеку вообще плохо быть одному, на самом деле.
2: Да. Но я имею в виду, и Бог показывает, так как мы созданы по образу и подобию его, да, то
0: да,
2: он показывает.
0: Вы заметили, как он научил этому Адаму? Адам провел всех животных.
2: Да, чтобы он назвал.
0: И Адам видел, чтобы... Не то, чтобы он назвал.
2: Да, подобного не было.
0: А он посмотрел, у каждого есть пара. И понял, что это хорошо. То есть он разобрался, дал им имя. Вот. Каждому из них. То есть как вот он человек назовет.
1: Это до того, как была сотворена Ева.
0: Да. То есть, и он задумался, у него появилась мечта. То есть иметь спутницу в жизни. И Бог осуществляет эту мечту. Адам, значит, навел на него Бог сон сильный, да? А когда он просыпается, он видит подобного себе.
1: Интересно, в оригинале тоже слово «ребро» сказано?
0: Да.
1: Или, там, что-то я вот недавно где-то слышала.
0: А там тоже
1: читала,
0: такое
1: что,
0: же
1: может,
0: слово.
1: Не совсем ребро.
0: Там написано «ребро». То же слово, это оно уже означает, как у нас какое-нибудь ребро бруса, там вот это все. То же самое, но смысл такой же. Это ребро, это Бог. Может переводиться.
1: Да, слово, Бог.
0: Да. Бог там,
1: из
0: да.
1: Бока.
0: Ну, взял у него вот ребро. Ну, что у нас в боку есть?
1: Ну, да.
0: Ну, вот и все, это ребро.
1: Ну, то есть ребра осталось у Адама симметрично столько, сколько и у всех остальных. Не то, что у него стало на одно ребро меньше.
0: Это же Бог делал. То есть это если бы сейчас какой-нибудь хирург там чего-то...

0: то там действительно уже, то есть как, что они вот вырезают что-то постоянно, да, хирурги что делают, они
1: Вообще анатомически говорят, что у мужчин все-таки это меньше ребер.
0: Не знаю. Смысл в том, что как нам написано это Священное Писание, а цель, чтобы мы понимали, что они равные, одинаковые. Чтобы Адам это понимал, он это так и понял. Вы заметите, что он не захотел с ней расстаться, а захотел разделить с ней
1: участь.
0: Вот его выбор. Хотя это выбор неправильный был, но все-таки он показывает качество единства. Понимаете? Адам же понял, что с ней
2: случилось. Это когда Адам пошел вслед за Евой,
0: кого вслед искушения. Кого обманул змей?
2: Еву.
0: Адам делал намеренно уже. Он понимал, к чему это приведет.
1: То есть это был его выбор.
0: Он не захотел с ней расставаться. Вот что такое единение, понимаете?
1: И любовь.
0: Да. Вот. Но он, кого надо больше любить?
1: Бога.
2: Тогда бы им обоим было хорошо. Они совершенно потеряли вечность. Вот. Вообще потеряли счастье.
0: Вот кто у нас должен стоять на первом месте? Это Бог. Поэтому вот апостол Павел использует такие выражения. Царю же веков нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу честь, слава во веки веков. Аминь. То есть, несмотря на то, что апостол Павел постоянно говорит о Боге Отце, несмотря на то, что апостол Павел постоянно говорит о Боге Сыне, и постоянно говорит о Святом Духе.
2: И упоминает их отдельно.
0: Вот. А тут же он говорит, царю веков и нетленному, и невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь. Что говорит нам апостол Яков? Он говорит, ты веришь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, я даже бы добавил, они не просто веруют, они знают и трепещут о своей участи. Вот.
1: Ну, мало того, что они видели этот совет Божий на небесах.
0: Они оттуда, они были, они знают. Они знают, они прекрасно понимают, что они оставили, что они покинули.
1: Что потеряли.
0: Что их в итоге ждет. Да. А что их ждет, мы говорили с вами недавно, когда разбирали суд Божий и участь нечестивых, как людей, так и ангелов. И еще вот апостол Павел пишет о том, что идол – ничто, идоложертвенное – ничто, да, и что нет единого иного Бога, кроме кого?
2: Кроме
0: единого. Вот почему у нас христианство – это монотеистическая религия. То есть все авраамические религии – это авраамическая религия, да? То есть вот она монотеистическая.
2: Христианство, мусульманство и иудаизм.
0: Иудаизм, да. Три вот основные у нас монотеистические религии.
2: Александр, вот вы ангелов упомянули. Да. В Священном Писании иногда Бог называется ангелом?
0: Есть такие места, да, когда Бог называется. То есть,
2: это как раз вот нам говорит о том, что все-таки это все непостижимо для нас.
0: Это непостижимо, да.
2: То есть, ну да, мы можем это упростить, например, до уровня семьи. Но, во-первых, семья наша несовершенна, она совсем не такая, какие отношения в Божественной Троице, да? Вот. И в то же время вот то, что Бог назван ангелами, тоже вот о чем-то, что его можно назвать
0: ангелом. Вот ангел Господень у Моисея и в Ветхом Завете, там у пророков, это с большой степенью вероятности имеется в виду сам Христос, то есть Сын Божий. Да? То есть ангелос, греческое слово, и малах, еврейское слово, это примерно одно и то же значение, это посланник, вестник.
2: Ну да, и то надо, конечно, не забывать, что ангелы – это сотворенные существа, то есть это уже тварный мир, а Бог тоже может называться ангелом, то есть вот…
0: Бог может быть стопроцентным Богом и являться стопроцентным ангелом и стопроцентным человеком одновременно.
2: То есть для в каких случаях вы припоминаете, Лен, ты припоминаешь, когда Бог назван ангелом в Священном Писании?
1: Ну вот, когда Аврааму они явились, да?
0: Да.
1: Там тоже,
2: это Ветхозаветная Троица.
1: Да, да. Вот. Потом являлся Иисусу Навину.
0: Да, а еще когда...
2: Как ангел, да?
1: Да.
0: Ангел
1: да.
0: Божий шел в толпе огненным.
1: Да.
0: И тоже написано ангел. То есть это очень часто...
1: И Даниилу, в книге Даниила тоже.
0: И Даниилу есть. Тоже, да,
1: да. Да, там в последней главе как раз об архангеле Михаиле.
0: Архангел Михаил, да. То есть... Вот, ну там князь, то есть.
2: И все равно это единый Бог. Да. То есть он не разделился на несколько ангелов.
1: Нет, нет, да. Он и не воплотился в них, он просто.

0: Просто это, ну, как посланник, как вот
1: имя. Как зовут этого архангела? Да, то есть архангел у нас всегда один, это Михаил. То есть Микаэль, то есть тот, который Бог, или тот, кто...
0: Кто подобен.
1: Бог, кто, да. Кто Бог, да, то есть это означает это слово, это имя.
2: Вот. В чем тут ободрение для нас, что вот Бог един, и в то же время Он триедин, и Он проявляется, ну, вот в таких ипостасях?
1: В том, что мы в руках всемогущего, всесильного Бога, триединого, которого мы даже не в состоянии понять. Но через Иисуса Христа нам открыт Его характер, что Бог нас любит, что Бог жертвует ради нас самим Иисусом Христом, равным себе, да, то есть своим Сыном. И Он заинтересован в том, чтобы мы жили. Потому что Бог нас так любит, что отдал Своего Сына Единородного, дабы мы, веруя в Него, имели жизнь вечную, не погибли. Да. И если мы Ему доверимся, тому, кого понять нельзя, вот этого триединого Бога, всемогущего, то Он в нас свершит все то, что нам необходимо в нашей жизни,
0: но
1: чтобы мы
0: это
1: были
0: не,
1: спасены.
0: Но это не слепая вера.
1: Не слепая
0: это
1: вера,
0: вот именно как бы Господь дал нам Слово Божие, да, для того, чтобы мы знакомились с Ним. Для того, чтобы мы понимали Его любовь. Да. И эта любовь нас привлекала к Нему все сильнее.
1: И она же нас спасает.
0: Да.
2: Угу. О чем будем дальше говорить, Александр?
1: Ну, мы дальше продолжим о триединстве Бога, о триединстве в ракурсе нашего спасения. То есть как в нашем спасении участвует Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух. Угу. Вот следующая передача будет как раз об этом.
2: Ну что ж, с нетерпением ждем, дорогие друзья, следующей встречи с вами, где продолжим этот интереснейший разговор. До свидания.
1: До свидания.

0: Привет, ребята.
1: Здравствуйте, друзья. Ого, Марк, какой у тебя пакетик. Ты нам что-то интересное принес?
0: А, да это я для друга Мишки приготовил.
1: А подарок ему решил сделать, да?
0: Ну, что-то вроде того, чтобы он полюбил меня, а то еще набросится.
1: А что, он без сарделек тебя не будет любить?
0: Ну, сардельками-то надежнее. Мишка мне рассказывал, что он их просто обожает. Как увидит, по всей квартире носится, визжит, за ноги всех хватает.
1: Да, слушай, я не знала, что Мишка так сардельки любит.
0: Да это не Мишка, а его щенок. Он его другом назвал. Ласково дружок будет.
1: А, ну тогда все в порядке. А то я уже за Мишку испугалась.
0: Не совсем в порядке.
1: А что не так, Марк?
0: Мишка на меня обиделся, сказал, что я ему не настоящий друг. А я ему ответил, что я как раз настоящий, а то бы я его просьбу исполнил.
1: Интересно, что это за просьба была?
0: А, ну он меня в гости позвал, а я отказался.
1: Поэтому ты настоящий друг?
0: Ну, понимаешь, Надь, Мишка завел щенка, да. Позвал меня к себе в гости. Я обрадовался, согласился, а он говорит: хочу проверить, кусается моя собака или нет. А я-то ведь настоящий, не игрушечный, чтобы на мне проверять. Еще сочинение про него написал. Мой лучший друг.
1: Да, Марк. Выходит, ты тоже обиделся, да?
0: Сначала да, но потом вспомнила один рассказ из Библии о том, что настоящие друзья всегда прощают. И пошел за сардельками.
1: Понятно. Марк, а это та самая притча, по-моему, да, которую Иисус рассказал

0: У одного человека было два сына.
1: Отец очень любил их. Всегда делал для них добро, всегда помогал им и был их другом.
0: И вот однажды младший сын сказал отцу: «Дай мне часть имения». Имение – это деньги, и все, чем владеет человек. Да, Надь?
1: Да, именно так, Марк. И вот отец разделил все имение и отдал часть сыну. По прошествии немногих дней сын собрал все и ушел. Отец очень скучал по нему и плакал.
0: Мой папа тоже бы грустил, если бы я ушел. Даже если бы я не стал забирать его компьютер и все, чем он владеет.
1: Вот и в этой истории отцу было очень грустно, но он верил, что когда-нибудь сын обязательно вернется. И каждый день выходил на дорогу встречать его.
0: А в то время, в дальней стороне, сын потратил все свое имение не на хорошие дела.
1: Вскоре в той стране начался великий голод, и сын начал нуждаться.
0: И вот он пришел к одному из жителей той страны, а тот послал его работать.
1: Он стал пастухом свиней. Ему очень хотелось есть, и он был бы рад поесть рожков, которые ели свиньи, но никто не давал ему их.
0: Бедный, даже макаронов ему не давали.
1: А рожки, Марк, это вовсе не макароны. Это стручки рожкового дерева. Они вовсе не вкусные, хотя их и можно есть.
0: Вот ведь как проголодался.
1: Да, и тогда он заплакал и сказал: «Пойду и я к отцу. У моего отца работники едят вдоволь хлеба. Попрошу я у него прощения, что бросил его, и, может, он возьмет меня к себе».
0: И пошел он к отцу.
1: И когда он был еще далеко, увидел его отец, побежал к нему навстречу, пал ему на шею и целовал его.
0: И тогда сын сказал: «Отец, я плохо поступил и уже не достоин называться твоим сыном».
1: А отец ответил ему: «Дайте моему сыну лучшую одежду, обувь и перстень на руку. Будем радоваться и веселиться. Нашелся мой пропавший сын».
0: И начался веселый пир.
1: Иисус рассказал эту историю для того, чтобы все люди знали, что Он такой же добрый, как и отец из этой притчи. Всегда готов прощать нас, дружить с нами и всегда ждет нас к себе.
0: Конечно, все настоящие друзья так поступают. Поэтому я пойду к Мишке с сардельками. Перстень я, конечно, ему подарить не смогу. Но какой-то подарок в честь нашей дружбы придумать можно.
1: Марк, у меня идея. Давай покажем твоему Мишке фокус о настоящей дружбе.
0: Как это фокус о дружбе?
1: Очень просто. Смотри. Вырезаем полосочку. Ну да, такую вот не очень широкую, сантиметра полтора. Вырезаем. Теперь нам нужно будет ее закрасить с обеих сторон красками. Открывай краски пока, Марк. Так, каким цветом сделаем одну сторону?
0: Давай, как светофор, зеленый.
1: Теперь мы склеим концы этой полосочки. Смотри, если мы склеим обычным, получится кольцо. Но мы склеим поинтереснее. Смотри, переворачиваем один конец один раз,

0: и второй. Так, смотри, такая цифра 8 получается. Берем клей. Намазываем. И склеиваем. У нас получается как бы вот, цифра 8. Видишь? Теперь нам нужно нашу полосочку разрезать вдоль, по длине. Так. Как ты думаешь, Марк, что получится?
1: Ну, ясно, что два отдельных кольца.
0: А вот и нет. Смотри, два кольца, но они соединены между собой. Как звенья в одной цепи.
1: Здорово. А почему он на дружбе?
0: Потому что эти кольца мы не смогли разделить, как ни пытались. Также и настоящих друзей ничто не может разлучить. Никакие ссоры, никакие трудности.
1: И никакие ножницы. Все, я к Мишке побегу и фокус ему покажу. А напоследок песня о настоящей дружбе.
2: Хочешь, чтоб с тобой дружили, дружелюбным надо быть. Если другу нужна помощь, надо сразу приходить.

0: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Вот и наступила долгожданная встреча. Мы уже побывали в чудесной стране, имя которой Музыкалия,
1: посетили нотную деревеньку Песнярова, познакомились с ее веселыми непоседливыми жителями, помирили наших Сольку и Ляльку и поняли, что лучше жить дружно. А еще мы узнали, кто такая Гамма, почему Мажорика прозвали Мажориком, познакомились с порхающей ноткой и поняли, что нельзя просто так убегать из дома. А сегодня нас ждет необыкновенная рыбалка, встреча с золотой ноткой, знакомство с жадным Паком, а еще впереди замечательная сказка и веселая песенка. В общем, будет интересно!
0: Привет, друзья! Вот мы и встретились. Интересно, а чем сегодня занимаются наши нотки? Кто эта танцорка затеяла? Ну-ка посмотрим.
2: Обожаю ромашки. Из них можно и венок сплести, и букет собрать. И вообще, они такие красивые. Привет, тетя.
0: Здравствуй, Солечка.
2: Ой, здесь что-то написано. Какая твоя любимая нотка?
0: Ну и какая же?
2: Надо подумать, тетя Ре. А у вас?
0: А у меня все любимые. И ворчливая Фа, и капризная Милька, и красивая Лялька, и ты, Солечка.
2: И, конечно же, приветливая Ре.
0: Ой, а здесь что-то еще есть?
2: Как называется деревенька, где живут озорные

0: Так это же все знают. Песня Рова.
1: Может, там еще какие-нибудь задания есть? Ой, Лялька. Лялечка, куда это ты бежишь?
2: Я вам яблочки принесла. Угощай.
1: Спасибо.
3: Тетя Ры, а по-моему, эти яблоки очень на нотки похожи.
1: В самом деле, если им еще и хвостики добавить, давайте-ка попробуем. Ну-ка, ну-ка, держи.
4: Давай.
1: Вот тебе яблоко. Угу. Сейчас у нас получится замечательные нотки. Одна готова. Ну как?
0: Вроде ничего. Вот и вторая.
1: Ой, какая Лялька, молодец. Смотри, какая у тебя нотка красивая.
0: Да.
2: А свою нотку съем.
0: А теперь пойдемте мы Жорика угостим.
1: Точно. Пойдемте угостим. Ну-ка, Лялечка, побежали.

0: Привет, привет, только не шумите тут.
1: А ты что это, рыбку ловишь?
0: Да нет, я для своих песенок и веселых мелодий нотки собираю.
2: И много наловил?
0: Ага.
1: Ну, не будем тебе мешать.

0: Вот еще один. Ух ты, какая красота! Вот это да!
1: Добрый мажорик, отпусти меня, пожалуйста.
0: А откуда ты знаешь, что я мажорик?
1: А я непростая нотка.
0: Вот здорово!
1: Отпусти меня, пожалуйста.
0: Как же! Ты вон какая красивая! Да еще и волшебная. Мне как раз такой нотки для своей новой песенки и не хватало.
1: А я любые твои желания исполню.
0: Желание? Надо подумать. Подожди.

0: По-моему, очень вкусно.
1: Тре! Солька, лялька, тут такое дело! Я золотую нотку поймал!
2: Да ну!
3: В самом деле?
1: Надо желание загадать! А у меня мысли в голове разбегаются.
4: А я хочу музыкальную куклу.
3: Ну, а я бы хотела...
1: А я хочу музыкальный велосипед и волшебную корзинку с веселыми песенками. Тогда их и сочинять не придется. И много-много сладостей.
0: Ребята, а по-моему, это очень нечестно.
1: Это почему же?
0: Ну, ты ведь не приложил никаких усилий. А с помощью волшебства получил все, что захотел.
1: А вот и нет. Вы же знаете пословицу: без труда не выловишь и нотку из пруда. А я вон их сколько переловил. Стало быть, я очень-очень хорошо потрудился. Правда, ребята?
3: А если бы тебе пришлось самому этот музыкальный велосипед мастерить, ты бы еще больше попотел.
0: Конечно. Там ведь и смекалка нужна, и выдержка, и чертежи всякие.
1: Да зачем же мне? Если мне нотка все одним взмахом хвостика сделает.
0: Мажорик, ну разве в твоем велосипеде счастье?
1: Конечно, тетеры. А в чем же еще?
0: Ну, в дружбе, в труде, наконец. Вот ты песенки сочиняешь, а выдумал и очень доволен, потому что сам потрудился.
1: Эй, зря я к вам за помощью обратился. Ребят, так мне лучше музыкальный велосипед или волшебную корзинку, а? А может, то и другое попросить? И чтоб велосипед весь золотом переливался! И...
0: Мажорик, остановись!
1: А вот и нет! Просто вам завидно, что это я нотку поймал! А может, заодно и барабан попрошу? Заодно и...
0: Мажорик, да ты словно жадный пар!

0: А кто это?
1: Что это еще за пак какой-то? А вы разве не знаете?
2: Нет.
1: Давным-давно жил-был старый, толстый, жадный пак. И было у него все, но хотелось ему еще больше. Однажды поймал он золотую нотку, она и пообещала любое его желание выполнить. А пак, чтобы не прогадать, попросил дар все в золото превращать. Вот дотронется до двери, она золотой становится. Наступит на порог, он серебряным. И начал на радостях пак по всему дому бегать и все в золото превращать. А потом захотел покушать. Взял ложку, она золотой стала. Взял вилку, она серебряной. Прикоснулся губами к яблоку, оно вмиг озолотилось. Вот и сидел пак весь в золоте да голодный. Похудел, отощал. Думаете, счастлив был?
0: Совсем нет, скорее наоборот.
1: Мажорик, а ты как думаешь? А где же он?
3: Ушел куда?
1: Интересно, куда я наш мажорик запропастился, а? Жадность до добра не доведет.
0: Нет. Это точно.
3: Это да.
1: Ага, вернулся. И где же нотка?
4: Отпустил я ее, да. Только шепнул на ушко, чтоб глаза ваши сияли. Улыбки были добрыми, а мы все были немножечко дружнее.
1: Какой же ты молодец, мажорик.
5: Видно, прок тебе скатка пошла.
3: Видно, да.
4: А велосипед что? Если надо, так и сам смастерю. И себе, и Сошке, и Ляльке.
1: А как насчет волшебной корзинки?
4: А у меня без нее песенка придумалась. А ну-ка, подпишись.

0: всех и о себе.
1: Все! А вы встречали золотую нотку?
2: Ну что за глазки, что за хвостик? Скорее на рыбалку, весла в лодку.
1: А можно просто с удочкой на мостик. Ребята, нарисуйте свою золотую нотку и напишите, как вы ее назовете. До, ре, ми, фа, соль, ля, а может быть си? Фантазируйте, пишите, рисуйте и все это присылайте к нам по адресу 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9 для тети Ре.
2: Тетя Ре, а давай еще раз споем и посвятим для ребят нашу песенку.
1: С удовольствием! Раз, два, три!

0: кажется, им понравилось. Что ж, и вы подпевайте на досуге. По-моему, очень веселая песенка.
1: А вы, ребята, дружите!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немного.

0: немножко отдохнем, приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
1: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
0: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
0: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать книгу Откровения, книга, которая дает человеку надежду, может быть, не всегда понятную, но в то же время доступную для изучения. Тема нашей встречи — гибель царства Антихриста. В гостях у нас литературовед, филолог и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр!
1: Здравствуйте!
0: Александр, помните культовый фильм Леонида Гайдая, где некто Петухов СД предлагает трем советским аферистам имитировать кражу? И один из героев говорит: статья 89, пункт 2, 6 лет, не пойдет. Скажите, а Бог наказывает за тех, кто поклоняется зверю?
2: Да, у Бога есть тоже наказание. И об этом наказании говорит нам третья весть из трех ангелов. Давайте откроем Библию,
0: давайте.
2: Книга Откровения, все та же 14 глава. И прочтем, это самая большая из трех вестей, с 9 текста по 11. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его.
0: Александр, возникает сразу вопрос. Мы с вами говорили о этой системе. Дракон, дающий власть зверю.

0: Здесь мы видим описание этого наказания. Не все так, конечно, будет просто, понятно. Но вот здесь возникает вопрос. А что за начертание, которое принимает, помогает вот этот зверь? Что в этом начертании?
1: Мы с вами сказали о том, чего Бог ожидает от людей.

0: кодекса небесным, по которым будут судимы люди, поклонявшиеся зверю. И есть некая отметина, некий опознавательный знак у тех, кто поклонится ему. И используется в синодальном переводе слово «начертание». Это древнегреческое слово «харагма».
1: Греческое, да?
0: Греческое. Харагма.
1: Может, еще какие-то есть
0: синонимы? Вот характер от этого же самого харагма. Слова происходит. Харагма.
1: Ага.
0: Его не стоит переводить как «начертание». Его лучше... Современные переводы предлагают вариант «клеймо». «Клеймо». Но я бы предпочел вариант «тавро». Клеймо, знаете, вот иногда ставилось. Ну, вспомните там приключения Д'Артаньяна и трех мушкетеров. Там,
1: героиня была с
0: клеймом. Да, с клеймом.
1: Ну,
0: вот это клеймо.
1: Сегодня домашним животным могут ставить, наверное, клеймо, да?
0: А вот здесь вы несколько неправы.
1: Неправда.
0: Клеймо, которое ставится домашним животным, называется тавро.
1: А, то есть это принципиально
0: клеймо
1: отличие,
0: ставится,
1: да?
0: Ставится людям. Помните, рабам, к примеру, ставилось, а тавро ставится скоту.
1: То есть это принципиально отличие, да?
0: Для меня, знаете, почему это важно? Клеймо – верный перевод, но когда речь идет о тавро, то мы понимаем, что зверь, да, а эта власть богоборческая обозначена в книге Откровения как звериная, чудовищная власть. Зверь делает людей по образу и подобию своему. Звериному.
1: То есть и говорит на этом языке,
0: да,
1: зверином.
0: И поэтому слово «тавро» более уместно, чем слово «клеймо». Хотя это одно и то же, в принципе. Вспомните Освенцим. Аушвиц. Концентрационный лагерь нацистов, где каждому человеку ставили клеймо. Уподобляли человека животному. Более того, клеймо носило цифровое выражение, помните?
1: Номерок.
0: Имя отнималось.
1: Просто номерок.
0: Номерок.
1: Нашивался номерок, да.
0: Не только нашивался номерок.
1: А татуировка?
0: Да.
1: Татуировка еще.
0: Татуировался номерок.
1: Чтобы
0: человек превращался в номер.
1: То есть нет ни имени, ничего, это номер такой.
0: Да.
1: Это
0: отношение
1: ужасно.
0: К нему было как к животному. Здесь тоже ведь одно из выражений этого самого тавра или клейма, или начертания, говоря языком синодального перевода, это номер 666. И всякий человек, поклоняющийся зверю, получит этот самый номер.
1: А 666 у нас упоминается в 13 главе.
0: В 13 главе, да. Да.
1: Может, вы сделаете пару слов?
0: Нет, но мы 666 поясните. Все-таки оставим в стороне, поскольку уклонимся. Но вот на что следует обратить внимание, это место, на которое будет поставлено это тавро, или клеймо, или начертание. Вы обратили внимание? Два варианта есть.
1: Чело.
0: Чело.
1: И рука.
0: И рука.
1: Чело и рука.
0: На чело или руку.
1: Ну, только лобисты, вот чело, вот
0: лоб,
1: могли бы пояснить?
0: Лоб,
1: да?
0: Лоб, да.
1: То есть, получается, сознание какое-то, или в прямом смысле это будет?
0: Давайте мы опять-таки попробуем найти ниточки интертекстуальные, откуда это берется.
1: Давайте.
0: Есть ли у нас какой-то отрывок в Ветхом Завете, который бы говорил одновременно и о руке, и о
1: Я знаю этот отрывок, Александр.
0: Ну, скажите.
1: Это Второзаконие, 6
0: глава. А вы правы, знаете, вы правы. Давайте откроем.
1: Почему? Потому что вот эта традиция, которая там будет указана, что отрывочек текста Священного Писания, да, то есть чтобы читать его, заострить его, да, то есть и днем, и ночью, да?
0: Ну, мы сейчас вы говорите о тфилинах или филактериях,
1: да, говорят. Которая традиция сегодня, языком. Как в прошлом и в настоящем.
0: Да,
1: вот это,
0: да, в иудаизме она сохраняется.
1: В коробочках, так?
0: Тфилины.
1: Так, давайте прочитаем, чтобы нам было
0: давайте,
1: ясно.
0: Давайте, 6 глава книги более Второзакония.
1: Более предметно мы поговорим
0: шестая об этом. 6 глава книги Второзакония. Итак, 6 глава, с 4 текста, это «Шма Исраэль».
1: Та молитва, которая всегда произносилась и произносится
0: сегодня.
1: Да, должна ежедневно.
0: Да, да, конечно.
1: В религиозной
0: Итак,
1: семье.
0: 6 глава книги Второзакония, 4 текста. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и дальше. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках.

0: и как дома твоего, и на воротах твоих. Итак, иудеи, буквально понимая это...
1: Вот это вот «навяжи их знак на руку твою».
0: Они придумали такие вещи, коробочки небольшие, куда клался текст Священного Писания, определенные тексты были записаны, и они повязываются на
1: голову.
0: Чело, на голову и на руку. Но вот здесь есть маленький нюанс.
1: И вот как раз вот этот отрывочек, именно фрагмент отрывка, именно за второзаконие, да, 6 главы, да?
0: Да. Но здесь есть маленький нюанс. То есть та приверженность, которую Господь ожидает от людей всем сердцем твоим, здесь и здесь, этой же приверженности добивается лжетроица. Вот эти силы, выдающие себя за Бога. Иисуса Христа и Духа Святого, они пытаются достичь той же самой приверженности.
1: Александр, знаете, позвольте мне
0: подождите, спросить. Подождите, здесь есть очень важный нюанс. На руку. Вопрос, у нас сколько рук?
1: Две руки.
0: Правильно, вы правы, как всегда. На какую из них? На какую из них? В 13 главе говорится.
1: На правую.
0: На правую, опять вы правы. На правую руку, но... Филактерии навязываются иудеями на левую.
1: Вот я вспоминаю сейчас вот по фотографии.
0: С челом нет проблем.
1: Я в Иерусалиме
0: почему
1: не
0: в таком случае? Я тоже там не был.
1: Но все вот картинки,
0: же мы можем,
1: да,
0: видео посмотреть.
1: Видео, да,
0: вот картинка.
1: Ленточка и потом...
0: На левую,
1: да,
0: руку. На левую руке. Руку навязывают иудеи филактерии.
1: Александр, а
0: почему?
1: Вот...
0: Почему? Может быть, неверную интертекстуальную связь мы обнаружили? Нет, верную. Дело в том, что иудеи говорят следующее. Они навязывают на левую руку филактерий выше, вот на предплечье, потому что в районе сердца. Всем сердцем твоим и всем разумением твоим. Всем разумением здесь, всем сердцем левой руки.
1: Как и
0: встает вопрос.
1: Жена для Адама с ребра тоже.
0: Да, а почему в таком случае на правую руку ставит свое клеймо тавро-зверь? Встает вопрос. На него легко ответить. Потому что правая рука обозначает...
1: Ну, главное, некое действие.
0: Не левая рука обозначает действие. Несчастные люди, я вам скажу, левши. Вот один мой друг, левша, его постоянно бьют в метрополитене. Нещадно бьют в метрополитене. Помните, вот турникеты. Мы с вами, как люди, действующие в первую очередь правой рукой, жетон бросаем и проходим сквозь турникет спокойно. Да-да. А он делает то же самое действие, только левой рукой бросает.
1: Проходит этот вход.
0: Левой рукой бросает, по сути, он бросает жетон для другого
1: соседей,
0: турникета соседей, и идет через иной турникет. И его все время бьет, бьет, бьет. Так вот.
1: Не везет.
0: Не везет. Не везет. Так вот, правая рука обозначает действие. И поэтому здесь очень важно. Люди, поклоняющиеся зверю, они не будут навязывать ничего. Ни на руку, ничего. Речь не идет ни о чипах, ни о паспортах, нет. Речь идет о следующем. Одни из них, те, кто получит клеймо тавро на чело, на лоб, они будут сознательно принимать эту лжетроицу, эту ложную христианскую веру, а другие, не сознавая, лишь действиями своими будут подтверждать поклонение и прославление вот этой лжебожественной власти. Понимаете?
1: А там вот в Второзаконии все же это в буквальном смысле нужно было делать повязки над головой и на руке? Или это было символическое какое-то значение?
0: Нет, буквальное действие. Как, да, и на косяках,
1: и на косяках
0: писать. Да. Да, это было буквальное действие.
1: То есть в данном случае здесь все же чело – это сознание, да?
0: Конечно.
1: То есть то, что человек думает, чем живет и что воплощает, то есть... в сознательном своем выборе.
0: Да.
1: И рука, то, что он делает, то есть, да, включая его целостность человека, да, то есть получается вот этот зверь, он дает возможность человеку целостно понимать и жить этим.
0: Нет, вот. Этот зверь требует поклонения,
1: требует
0: прославления или заманивает. И одни люди этой ложной системе, скажем, армейским языком, дадут присягу, сознавая, что происходит, сознанием, а другие просто своим действием. Им и дела нету до того, что это ложная система, что она будет... Они просто действиями своими покажут верность ей, а кто-то сознательно. Да? Вот простите, но в Советском Союзе, если мы говорим о коммунизме или о большевизме, социализме, вы думаете, все разделяются?

0: Вселяли идеологию советскую?
1: Конечно, были диссиденты.
0: Нет, вот именно те, которые были ее приверженцы. Вы думаете, все понимали том, чему учил Ленин?
1: Нет, формальные отношения.
0: Многие, большинство, просто формально
1: конечно,
0: вступили в партию и прочее. Знаете, каких-то выгод.
1: Конечно, были идейные люди.
0: Вот.
1: Конечно.
0: Идейные – это те, кому клеймо «Тавро» будет поставлено на чело. А формальное поклонение – это те, кому будет поставлено «Тавро» на руку.
1: Которые просто вот в этой массе, в этом в потоке.
0: Да, в этом потоке, в этой массе. Несознательно.
1: Бездумно.
0: Бездумно. Но они все равно выкажут свою приверженность вот этой звероподобной лжебожественной власти.
1: Напоминает это третья глава книги Даниила, где на поле дыр поставил истукан.
0: Абсолютно.
1: Просто музыкальные инструменты услышали. Не спрашивайте, что это, как это, чему нужно там поклоняться и как поклоняться. Упали
0: об землю.
1: Бездумно и ушли.
0: Да.
1: То есть это страшно.
0: Некая малая часть – это идейные поклонники зверя, которые действительно будут считать его богом сознательно и истолковывать, и объяснять, и других убеждать. А большинство другие – это те, кто просто в массе своей бездумно ему поклонится. Но и те, и другие получат этот опознавательный знак власти антихристовой.
1: Александр, спасибо. Но дальше возникает вопрос, ведь кроме начертания, здесь и упоминается и вино ярости, и вечные там муки. То есть вот хотелось бы тоже бы знать.
0: Как? Вечные муки?
1: Да. Вот вы могли бы все же вечные или как быть с этим? Что-то же за вино там ярости.
0: То, что касается вина, давайте очень легко с вами посмотрим. Смотрите, вторая весть говорит следующее. Вавилон пал, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Да? Вавилон опоил вином своего обмана все народы.
1: Mm.
0: Ну, есть, как пьяный, не понимает свои действия, не отвечает за себя, так настолько опоил ложью.
1: То есть последователи опьяненные.
0: Опьяненные обманом.
1: Вот этим учением. Да?
0: Пропагандой. Лже-религиозной пропагандой зверя опьянены. Да? То есть не способны уже отделить. Смотрите, и в ответ на это Бог делает следующее. Тот будет пить вино ярости Божьей. Вино цельное, приготовленное в чаше гнева его. Да? То есть это как равное возмездие за то, что они опоили ложью обмана. В глобальном охвате весь мир Бог даст им пить вино гнева своего. Вот понимаете, равное возмездие.
1: Да.
0: Зуб за зуб вот это... А дальше идет целая череда, на первый взгляд, весьма смутительных текстов.
1: Да,
0: смотрите.
1: Конечно, смущает.
0: «Будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем». Это что, Колизей такой Бог устроит?
1: Да, это что-то
0: зрелище. Очень страшно. А дальше еще страшнее. «И дым мучений их будет восходить как долго? Во веки веков».
1: Веков, да.
0: И еще. «И ни днем, ни ночью не будут иметь покоя». Как с этим быть?
1: Неужели эти мучения все
0: Неужели все-таки вечные мучения?
1: Да.
0: Неужели вот,
1: похоже,
0: бесконечное
1: что
0: терзание этих лжепоклонников?
1: Вы приводили очень интересный пример, что, может быть, за какую-то оплошность, поступок человеку неужели мучиться все время?
0: Неужели за то, что кто-то там на протяжении, ну пусть, если совокупно все грехи сложить, на протяжении 10 лет прегрешений будет мучиться не 100? Не тысячу, не 100 тысяч, не миллион, не миллиард, а во веки веков. Неужели это так? Скажу вам следующую вещь. Не все, что на первый взгляд выглядит убедительным, таково на самом деле. Понимаете?
1: Ну, слова я понимаю, да. А как быть?
0: Не все, что кажется 100% убедительным, таково на самом деле. Убедительно на самом деле. Перейду вам несколько примеров. Ну, как филолог из этимологии. Из науки, которая объясняет происхождение слов и их значений. Один мой друг сделал следующее предположение, выдвинул следующую версию. Ну, знаете, как на английском ребенок.
1: Baby.
0: Baby.
1: Да, baby.
0: Он сказал следующее. Слово baby, английское слово baby, происходит от Бабилон. Ну, Бабилон пишется.
1: В сокращенной форме такой, да?
0: Да, как то бы есть... первые четыре буковки.
1: Буквочки. Ну...
0: Да. Он говорит следующее, обосновал
1: имеет
0: так.
1: Имеет право на вот все.
0: Очень убедительно звучит. Очень
1: да.
0: убедительно звучит. Он говорит так. Смотрите. Вавилон, Бабилон, Бабилон. Это место, где Господь смешал языки так, что они

0: не понимали друг друга. Гуление ребенка, лепет ребяческий, детский. Родители не понимают. Не понимают. И поэтому он сказал, выдвинул гипотезу, весьма убедительную гипотезу, что baby происходит от слова Babylon. Я вам скажу нет, как филолог скажу нет. Загляните в этимологический словарь английского языка, и вы увидите, что baby, baby, ну, не y, а e,
1: да-да-да,
0: происходит от следующего. Дети говорят ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-би-би-бо-бо-бо-бо, да? То есть губной консонант «б», вы просто выдуваете воздух и начинаете смыкать губы, губно-губные звуки, согласные. Ба-ба-ба-ба-ба. Вот попробуйте, попробуйте. Вы просто выдувайте любой гласный звук, «е», и смыкайте губы. Попробуйте.
1: Би-би-би-би-би.
0: Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, да?
1: Да.
0: И поэтому вот как бэйби произошло.
1: Ну, наблюдение вашего знакомого все равно заслуживает
0: внимания.
1: Оно
0: интересно, интересно, но неверно.
1: Неверно.
0: Или, скажем...
1: А если бы вот эта гипотеза попала бы в какие-то академические литературы...
0: Да, из какой-нибудь Задорнов начал бы говорить, смотрите, это ведь убедительно, это ведь вот так.
1: Да, Михаил Задорнов, были какие-то идеи.
0: Простите, это кажется убедительным, но таковым на самом деле не является. Или возьмем тысяча на английском. Thousand. Thousand. Да? Thou и zent. Sent – песок на английском. Thou – это местоимение из староанглийского. Если вы посмотрите Библию, к примеру, в переводе короля Якова, King James Version, вы увидите, что используется не they, you, thou.
1: Thou.
0: Да. И может показаться, тысяча, как будто это песок. Ты песок. Ну, действительно, песок. Но на самом деле тоже ничего общего не имеет. Или иногда русский пример. Семья – это семья.
1: Угу.
0: Нет, семья ничего общего. Не имеет числительным «семь» и местоимением «я». Это совершенно другое. Так вот.
1: Радость – это не зависит от понятия «бог Ра». И поэтому,
0: нет, это как чушь. Псевдонаучная, да. Но имеющая вид убедительный.
1: Хотя, так да. Вот.
0: Смотрите. «Мучим в огне и сере». Давайте несколько мест откроем. Бытие, 19 главу. Здесь интертекстуальная ниточка ведет нас к истории Содома и Гоморры. Бытие, 19 глава. Как последние нечестивцы, присягнувшие верностью Антихристу, Антихрист – это тот, кто вместо Христа, не обязательно против Христа. Приставка «анти» древнегреческая может быть и иметь значение «вместо».
1: Вместо. Да. То есть это не просто какой-то богохульник, который...
0: Не обязательно, да. Как
1: просто он против. Занимает власть.
0: Вместо.
1: Вместо.
0: Подделка.
1: Подделка.
0: Подделка Христа, подделка Святого Духа, подделка Отца. И будут мучимы в сере и огне. Так,
1: да.
0: Как некогда были уничтожены Содом и Гоморра. Бытие, 19 глава, 24 текст, 25. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь. Будут мучимы в огне и сере. От Господа с неба. И ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастения земли». То есть, имея такой глобальный. Все.
1: Да.
0: Смотрите. Чтобы убедиться, что это правда, давайте откроем Евангелие от Луки, 17 главу. Лука, евангелист Лука, пишет, что Содом и Гоморра некогда осужденные Богом в древности, во времена Авраама, они являются примером для будущих нечестивцев. Итак, Евангелие от Луки, 17 глава, 29 текст. 17 глава, 29 текст. «Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Да? Произошедшее тогда является образцом, прецедентом для того, что произойдет в конце. Давайте откроем послание Иуды. Шестой текст. Послание Иуды, состоящее всего лишь из одной главы. Шестой текст. Послание Иуды. Шестой текст.

0: И седьмой. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра, и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подверглись казни огня вечного»,
1: да, огня вечного,
0: поставленный в пример. Точно, так точно будет и с сими. Итак, а дождь огненный и серный, пролившийся с неба на Содом и Гоморру, назван Иудой, братом Христовым, огнем вечным.
1: Огонь вечный.
0: И здесь очень важно прочесть второе послание Петра. Второе послание Петра, вторую главу, шестой текст. Вторую главу, шестой текст. «И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам». Смотрите, превратил в пепел.
1: А здесь у кого огонь вечный.
0: Огонь вечный, мы легко понимаем, все эти тексты вместе сведя, понимаем, что огонь, который все службы МЧС мира не потушит.
1: То есть мощный.
0: Он сожжет этот пламень огненный, серный, с небес низринутый, сожжет всех нечестивцев, превратив их в пепел. Ну, давайте откроем книгу Малахии. Книга Малахии.
1: То есть оно не подразумевает какой-то временной промежуток.
0: Да. Да.
1: То есть последствия... она как божественный, как да. По мощности своей там, да?
0: Да. Он... Последствия наказания будут вечны. Последствия наказания будут вечны. К примеру, Малахии, 4 глава, 1 текст, я прочту.
1: Давайте.
0: Он описывает следующим образом грядущий день. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Таким образом, не действие вечно, а последствия вечны.
1: Кто не может вмешаться,
0: как
1: в это.
0: Содом и Гоморра.
1: В это наказание в божественном никто не вмешается,
0: никто не
1: и не остановит его.
0: Его нельзя остановить. Он превратит в пепел, сожжет, как солому, попалит. Так что ничего не оставит от них. Дальше есть смущающее выражение: «и дым их будет восходить во веки веков». Ну, уже не будем открывать и читать, просто вам расскажу. Помните, прежде чем сжечь Содом и Гоморру, Господь с ангелами беседует с Авраамом и торгуется,
1: да,
0: с Авраамом.
1: Да, да, да.
0: Потом уходит и творит свой суд. Утром, рано утром в Библии, в той же 19 главе книги Бытие, мы читаем: «Вышел Авраам посмотреть, никакого огня не видит, только дым восходит». То есть уже Авраам утром Господь сжег, утром быстро вывел Лота с двумя дочерьми и женой. И Авраам этим же утром выходит и смотрит в долину, и уже огня нет. Уже огня нет. Он не прогорел даже и полдня, и четверть дня. И видит только дым. Дым – это как последствие. И дым восходящих веков – это как вечное последствие того наказания, которое Господь применит к нечестивым. И последнее. «Не будут иметь покоя ни днем, ни ночью». Давайте откроем книгу Евреям, 4 главу.
1: Время
0: нахуй. Ладно, давайте я быстро скажу. Послание к Евреям, 4 главе написано: «Посему для народа Божьего остается субботство». Помните, как суббота с древнееврейского — шаббат?
1: Шаббат — покой.
0: Да. «И нам еще остается войти в покой онный и успокоиться от дел своих, так как и Бог когда-то своих». Угу. Бог обещает спасенным покой. Землю, которая не будет больше ни в войнах погряжена, ни во что. Покой на земле обетованной. Так вот, эти люди никогда не обретут покоя, обещанного Господом.
1: Александр, но все же, вот, может быть, в таких красках сгущающих, можете сказать вот светлое, доброе Священное Писание, которое все же обнадежило зрителя, читателя?
0: «Торжество царства Антихриста и подделки не будет вечным. Господь уничтожит их, стерев с лица земли. А для тех, кто сможет пройти это время скорби, для тех, кто вручит сердца свои Господу и будет верен Ему, и в действиях своих, и сознанием своим примет Иисуса Христа как своего личного Спасителя, они будут всегда, вовеки, бесконечно радоваться».

0: и торжествовать с Господом на вечной земле.
1: Александр, спасибо за интересную встречу, за интересное исследование Священного Писания. Будем ждать вас на новых встречах. Дорогие друзья, в Священном Писании написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Господь любит человека. Господь готов подарить вам спасение. Все зависит от вас, насколько вы откроете свое сердце и готовы доверить свою жизнь Его любящие руки. Не упускайте этой возможности. Имейте возможность читать Священное Писание, постигать его и продолжать путь вместе с ним. Мир вам, вашей семье и ваше сердце. До свидания.

0: мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: «Все дела свои Господу доверь, и задуманное тобой свершится».
2: Случалось ли вам чувствовать себя недостойными или, может быть, людьми второго сорта? А может быть, крутилась в голове мысль о том, что Бог не примет, не услышит или не ответит на просьбу? Так ли это на самом деле? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы также продолжаем наш цикл «Библия 21 века», и с нашим гостем, священнослужителем Вадимом Анатольевичем Гриненко, мы разбираемся и отвечаем на эти и другие вопросы, которые у нас возникают при прочтении. Мы продолжаем сегодня с вами, да, Вадим Анатольевич, читать 7 главу. Но прежде мне хотелось спросить, вот мы все-таки про 21 век, да, говорим и здесь живем. Можете ли вы сказать о том, что же важного и ценного мы можем почерпнуть из предыдущих глав для нас сейчас?
3: Да, безусловно, это важно. Даже в нашей истории государства какого-либо или всемирной истории есть события, которые в прошлом повлияли на современность и будущность. Угу. Если мы говорим об истории, описанной в Евангелии от Марка, о том, что Сын Божий Иисус Христос пришел на нашу землю, мы должны согласиться и понять, что это повлияло на нас сегодня, на наше будущее в общем и на будущее всей нашей земли, нашей планеты Земля. То, о чем мы говорили уже до сих пор, как Царствие Божие захватывает новые территории. Здесь, на этой земле, пришел Царь Иисус Христос, обещанный Мессия. Он действует таким образом, чтобы люди могли его понять, принять, услышать и пожелать последовать за ним. Он помогает им сформировать доверие, упование, веру, помогает увидеть, что он готов поддерживать их, служить их нуждам, если человек готов с Господом строить взаимоотношения посредством молитвы, упования, понимания Бога через Его Слово, через Его закон.
2: Спасти его от этого греха, да, и от этого зла, да, которое, к сожалению, мы порой погрязаем или, да, да, увязаем в этом. Хорошо. Вообще, это на самом деле важные мысли, которые, мне кажется, наши зрители так и хотят услышать вот эту поддержку, вот эту опору, которую мы находим в Иисусе Христе. И мы продолжаем сегодня с вами говорить про интересные такие истории, про интересных персонажей Библии, которые своим опытом показывают, да, и учат нас важным мыслям, да, и как порой выходить из каких-либо ситуаций. Да, и те истории, которые происходили с ними, актуальны и, да, для нас.
3: Это, да, точно.
2: Тоже важны нашему зрителю, как, да, учат нас о том, как мы можем спастись в этом мире.
3: Это точно.
2: Так, о чем же у нас сегодня пойдет речь?
3: Да, мы сегодня вновь последуем за Господом туда, куда Он пойдет. И еще раз увидим, что то, о чем вы в начале нашей встречи сказали, о

0: чувство недостоинства.
1: Mm-hmm.
0: Если кто-то из нас их испытывал такие чувства или испытывает сейчас, то мы не одиноки на этом нашем мироощущении или понимании. Да? И как Иисус Христос пытается развеять вот это утвержденное в некоторых людях недостоинство своим отношением к ним. Об этом мы сегодня будем читать и говорить.
1: Хорошо, тогда начнем.
0: Так, итак, последуем за переводом современным в Библии. Мы читаем перевод Института перевода Библии в Заокском, 7 глава, с 24 текста. «Покинув то место, он пошел в область Тира. Там он вошел в один дом и хотел, чтобы никто не знал о его присутствии. Но сделать этого было невозможно. И тотчас некая женщина, чья дочка была одержима духом нечистым, услышав об Иисусе и придя, пала к его ногам. Эта женщина была язычницей, сирофиникиянкой по происхождению. Она стала просить Иисуса изгнать беса из ее дочери. Он же сказал ей: «Дай прежде насытиться детям. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить собакам». «Господин», — ответила она, — «и собаки едят крохи, упавшие со стола детей». Тогда он сказал ей: «Ты права, можешь спокойно идти домой. Вышел из твоей дочери бес». И когда она вернулась домой, то нашла свое дитя спокойно лежавшим в постели, и бес вышел.
1: Отрывок, который, допустим, у меня возникает, благодаря которому у меня возникает очень много вопросов. И, наверное, самый первый – это... Да, почему вообще Христос как бы вышел, и снова какое-то таинство возникает, да, он вошел в дом, да, и просил об этом снова никому не говорить.
0: Мы с вами немного ранее читали о том, что Христос предлагал своим ученикам пойти в уединенное место немного отдохнуть. Когда мы читаем здесь в начале этого отрывка, что Иисус Христос отправляется в пределы или в область Тира, это была языческая территория. А если вспомнить, мы можем вспомнить то, с чем, с каким отношением Иисус Христос сталкивался на территории Галилеи или Палестины. Какое это было отношение? Враждебное. Он всегда чувствовал враждебность со стороны духовных лидеров, правителей. Его везде хотели подловить где-то, в чем-то укорить и так далее, и так далее.
1: Да.
0: Это один момент. То есть Христос тоже нуждался в моменте тишины. Другой момент, который очень часто мы находим в Евангелии и Марка, и не только евангелиста Марка, это то, что называется, можно читать между строк. Иисус Христос никогда не оказывался в каком-то месте случайно. Он всегда, его действия были продиктованы каким-то внутренним откликом на ту нужду, которая оказывалась там, где он оказывался. И очевидно, когда мы читаем дальше, что Христос не просто так оказался здесь, хотя он хотел побыть один. Мы читаем, да, что он хотел уединиться в доме, но невозможно было этого сделать. И то, что дальше мы читаем о женщине, если есть, да, какие-то мысли, вопросы, давайте вместе разберем.
1: Да, вот здесь вот возникает такой вопрос. Ну, самый первый, наверное, который возник, это мы уже, конечно, говорили про изгнание бесов. Но вот хочется еще раз прояснить. Вот здесь ребенок, да, был одержим. Хочется спросить, за что, вот за что ребенку? Что, он был как-то, что, ребенок уже был в детстве недостоин, что вот тут вот бесы его посетили? Где он так нагрешил?
0: Да, очевидно, что как бы, но это не действиями ребенка обусловлена вот его одержимость. Видите, может быть, нужно еще раз сказать, что любая наша болезнь, скажем, или одержимость является следствием греха. Но не всегда это следствие моего греха, личного греха. То есть любая болезнь на земле, она является следствием первого греха, который совершили наши прародители. Если расширить вот, рамки только Евангелия от Марка. То есть все несовершенство, все поломанное, судьба человеческая, болезнь, неизлечимая болезнь – это все следствие греха, который когда-то…
1: Грехопадение, которое когда-то произошло.
0: Когда-то наши прародители отступили от Господа и доверили себя в руки дьявола, сатане. Это, во-первых, первая мысль. Вторая мысль, что действительно некоторые наши болезни являются следствием моего греха.

0: моего греховного поведения.
1: Но можем ли мы сказать, допустим, о том, что вот когда мы грешим, это значит, Бог нас так наказывает, потому что мы вот неправы, потому что мы делаем неправильно, как там написано. Или, может быть, ну, наверное, логичнее, это то, что следствие нашего греха, это, скорее всего, следствие того, что мы делали неправильно и навредили себе. Бог же не просто так давал правила для того, чтобы мы их как бы исполняли, да, для того, чтобы нам становилось лучше.
0: Безусловно. Вот вопрос в том, что Бог настолько как бы верен своему же правилу и закону, что он дает мне свободу выбора испытать последствия моего же выбора.
1: Угу.
0: Ведь он предвидит и знает, что мои действия могут привести меня в очень тяжелое состояние. Но он не всегда становится впереди меня и говорит только, извините за выражение, через мой труп.
1: Да.
0: Да, он не делает этого. Он дает мне возможность пойти тем путем, которым я желаю пойти. Но в то же время, когда я хочу пойти к Господу, Он уже стоит и ждет меня, что Он уже будет меня встречать. Это один момент. Другой момент. Мы уже с вами тоже читали в предыдущих главах, когда бесы, обращаясь к Иисусу Христу, и не только в Евангелии от Марка, есть и в других евангелистах, обращаясь к Нему, говорят, «Ты пришел мучить нас. Зачем ты пришел?» Вот. А в других местах, когда у евангелиста Марка это не описано, но у других евангелистов описано, когда Христос был искушаем сатаной в пустыне в начале его служения, то там есть такая фраза, когда сатана говорит, если ты поклонишься мне, я дам тебе все царства мира, потому что они принадлежат мне.
1: Угу.
0: Нужно понимать, что Христос пришел на территорию врага. И наша земля – это территория сатаны. Потому что наши прародители отдали ему, себя отдали ему во власть.
1: Угу.
0: Поэтому сатана, как законный правитель, он может властвовать над ребенком, он может властвовать над взрослым человеком, над здоровым, больным от того времени. Поэтому мы не можем всегда сказать, почему это так.
1: Мне кажется, вот здесь вот такая хорошая параллель, о которой вы тоже уже говорили, о том, что когда мы приходим ко Христу, да, ну то есть мы принимаем его, там, да, открываем свое сердце, делаем его чистым в плане того, что разрешаем ему жить,
0: да
1: у нас, мы тем самым наполняемся силой, да, Христа и уже идем, так скажем, по доброму пути, да, следуем его благой вести,
0: да,
1: как мы это говорили. И также вы говорили о том, что мы можем находиться во власти сатаны, когда не делаем этот выбор.
0: Да.
1: При этом мы не можем, да, осуждать наших там прародителей, говорить, что они там не правы, а мы правы, да, потому что мы все грешны.
0: Верно. Вот как бы нам не хотелось верить в истинность этой фразы, но она действительно имеет место быть, и ее совершенство абсолютное. Нету середины.
1: Угу.
0: Когда мы говорим о человеческом сердце, о его принадлежности к какой-то идее, желанию, простите, моде, там, веяниям времени и так далее, нету середины.
1: Угу.
0: Конечно, есть вещи безобидные. Вот, есть вещи безобидные, на которых я стою, и это там, может быть, середина. Но когда мы
1: говорим... Какие это могут быть вещи?
0: Сейчас, я скажу об основных, да? Но когда мы говорим о том, что человек имеет цели, желание, направление жизни, да, ради чего он живет, что он делает, каковы его мотивы в сегодняшнем дне и вообще в жизни, здесь середины не бывает.
1: Угу.
0: Или я знаю Господа и стараюсь жить по принципам Господа, я всегда на стороне Господа, а это поддерживается тем, что я с утра встаю и говорю, Господи, я приглашаю Тебя в свою жизнь, пожалуйста, будь со мной, я хочу с Тобой прожить этот день.
1: Угу.
0: Если я этого не делаю, я всегда нахожусь на стороне дьявола. Будет ли он мной властвовать в этот момент открыто, как бесы властвовали тем или иным человеком, мы не знаем.
1: Угу.
0: Но даже пассивное его действие или пассивное мое действие не избрание Бога автоматически переставляет меня на сторону врага, дьявола.
1: То есть середины нет.
0: К сожалению, да, наши телезрители, слушатели, к сожалению, Мария, то, как нам открывает Библия, таков расклад, простите за выражение,
1: да,
0: вот в нашем мире. Поэтому, ну, это и ничего, ну, с другой стороны, мы не можем сказать, что это очень что-то сложно или невообразимо. Нет, Бог приглашает, приходи ко мне, да, живи со мною. И Он говорит, что Царствие Божие уже пришло, оно уже вот реально, можно его пощупать.
1: Причем мы говорили с вами в прошлых программах о том, что на самом деле это просто. Просто

0: помолиться, сказать о том, что, Боже, я так в тебе нуждаюсь, да, мы каждый вообще день в чем-то нуждаемся, у нас есть нужда.
1: Безусловно.
0: Поэтому в этом нет ничего сложного, вот как раз-таки счастье в простом.
1: Безусловно.
0: Да.
1: Но вы спросили, какие могут быть нейтральные вещи, да? Ну, бывает так, что я, допустим, одежду выбираю. Да, если, конечно, допустим, моя одежда не оскорбляет кого-то, потому что я могу прийти в какое-то общество, где социальный статус тех людей, которым я пришел, он очень низкий, ну, в силу обстоятельств. Но я могу прийти в такой одежде, которая вызовет у этих людей чувство недостоинства. Если я вот этого не понимаю, и из-за моего поведения люди чувствуют себя униженными, это и есть вот этот выбор, где я стою. Я уже автоматически перехожу на сторону врага душ человеческих, потому что его задача угнетать, убить, погубить и так далее, и так далее. Есть интересная фраза, которая мне нравится. Это не библейская фраза, но комментаторы христиане говорят, да, что любой человек в присутствии Христа не чувствовал себя униженным. А когда мы читали с вами о книжниках, о фарисеях, о религиозных лидерах общества, в их присутствии человек считал себя грешником. Как это происходило, да, доподлинно мы не можем описать. Но мы уже читали, они осуждали то, как люди омывали руки или не омывали, как они сидели, как они стояли, какой профессией они занимались, насколько они знали законы или не знали, и так далее, и так далее. Вот по отношению ко Христу, человек, когда встречался с ним, он не чувствовал себя ниже по положению.
0: Значит, мотив униженный и оскорбленный – это сатанинский мотив.
1: Которому
0: мы не должны следовать.
1: Ну, вот в этой как раз-таки истории этот эпизод и показывает, да, что женщина, она была язычницей, еще раз поясним, это люди, которые во времена Иисуса Христа поклонялись не живому Богу, а любым
0: богам.
1: Идолам, да, изображением, сделанным из камня. И вот она просит у Господа помощи.
0: Мне интересен, кстати, вот здесь ответ, который дается, очень такой философский. Можно ли как-то его обосновать и применить в нашей жизни? Что здесь вообще имелось в виду? Он вообще говорит о том, что все, дочь твоя исцелена, когда вот он дает ему ответ.
1: Вы имеете в виду, что Христос отвечает ей? Или...
0: Да, да, и то, что Христос ей отвечает.
1: Да, ну давайте последовательно найдем. Да, то есть Христос ей говорит, она его спрашивает, она просит его о помощи. И Христос ей говорит фразу «нехорошо взять хлеб и бросить псам».
0: Да.
1: Вот, очевидно, но и то, как отвечает женщина Христу, она поняла, о ком речь. И она поняла, кто она.
0: Угу. Ну, то есть, тем самым он ей дал ответ. Да.
1: Указал на ее место.
0: Да.
1: Конечно, мы понимаем, что или что-то здесь Бог забыл, кто он. То есть пытаясь поддерживать разделение, которое было, или что-то здесь было другое. Но нам нужно еще раз понять, да, что Христос пришел в языческую территорию, с ним пришли ученики. И в то время, как мы уже читали, религиозные лидеры поддерживали эту идею, что они, последователи иудаизма, евреи, они исключительный народ, потому что Бог им дал законы напрямую, а все остальные – это нечистые. Это нечистые. И благословение, в первую очередь, если вдруг Бог, давайте возьмем кавычки эту фразу, захотел кого-то благословить, то он в первую очередь благословит кого?
0: Тех, кто ему.
1: Иудея, да, из народа израильского. А эти все, они второсортные. И, к сожалению, окружающие люди понимали это, язычники понимали это, что если прийти ко Христу, то нужно пройти очень-очень долгий этап, потому что там впереди стоят те, кто достойны, а мы недостойны. Эта женщина, вот она говорит, я недостойна, я знаю, что я, простите за выражение, собака. Но наш Бог так не поступает, наш Господь так не действует. Поэтому в этом случае мы, очевидно, понимаем и видим, что Иисус Христос допускает в своих словах такое отношение, чтобы ученики посмотрели на то, что происходит. Потому что, будучи под влиянием религиозных лидеров своего общества, они, возможно, также относились к этим людям. А Христос пытается вот эту стену, не знаю, китайскую, или как ее хотите назовите, религиозную стену, разрушить. Он пытается показать, что есть нужда, нужда и у язычника, но Господня помощь не Господня помощь не видит барьеров или пределов, по которым

0: нельзя бы помочь этому человеку.
1: Помощь Бога без границ.
0: Да. Поэтому вот здесь как бы, когда мы читаем, я иногда сам, когда читаю эту историю, я съеживаюсь, но думаю, ну как Христос мог так ответить? Как Он допустил себе в своих словах это произношение? Но в то же время вот то, что она ответила, и Христос ее поддержал. Она сказала, да, что собаки едят также крохи из-под стола. То есть она говорит, я готова лишь на малую часть, но, пожалуйста, помоги мне. И мы видим, что Христос, Он не удержался, Он сказал, да, конечно, я хочу помочь тебе. То есть заведомо от начала у Христа не было нежелания помочь.
1: А может быть, можно ли мы здесь так рассуждать, что на самом деле он не хотел бы унизить и оскорбить, но при этом сам он как бы отстаивает здесь свою границу в том плане, что мы же все-таки на вражеской территории, и она-то не верит в Бога живого. И тем самым показывая, что как бы, ну, ты же вообще не веришь, ты тут не со мной, как бы напоминая ей про этот момент. Можно ли мы так рассуждать здесь? Что он как бы просто не возвышается, не унижает, а просто расставляет все точки над «и», так скажем.
0: Вы знаете, вот опять же таки, расширяя границы только Евангелия от Марка, иногда Иисус Христос, обращаясь к кому-то, кто приходил к Нему просить помощи, исцелялся, Христос говорит им такую фразу «Иди, вера твоя спасла тебя». Угу. Хотя в данный момент человек обращался к Нему не о спасении, в общем плане, а об исцелении от какой-то болезни.
1: Конкретно
0: какой-то болезни. И мне кажется, я как читаю Евангелие, понимаю, что иногда Христос кому-то помогает в рамках только исцеления от болезни. И больше этот человек, к сожалению, не мог ничего воспринять. В силу его социального, может быть, поражения, простите за выражение, или духовного понимания, или еще чего-то. Только это он мог воспринять. Но были случаи, когда исцеленный видел в Иисусе Христе не просто врача хорошего, а видел что-то большее. И вот такому человеку Христос говорит, да, это я, вера твоя спасла тебя. То есть ты нашел вот это единение с Богом. Поэтому в отношении этой женщины мы не знаем, каков ее был поиск, богопоиск. Был ли у нее или не был. Да, хотел ли этим Христос подчеркнуть ее вот это религиозное мировоззрение, что она там на уровне, простите за выражение, плинтуса, да, поклоняется какому-то изображению, которое сама же сделала, может быть, из камня. Мы не знаем. Вот. Но Христос готов был помочь, потому что Он видел нужду этой женщины.
1: Можем ли мы сказать о том, что сейчас мы тоже с этим сталкиваемся? Что, допустим, мы знаем, что у нас очень много есть разных религиозных течений, да, в 21 веке, да, и люди верят в разное, совершенно в разное. Мы знаем, что человеку очень важно во что-то верить. Да, либо не верить и быть убежденным в противоположной точке зрения. Можем ли мы сказать о том, что Бог все равно относится к всем людям также, одинаково, да, и готов прийти на помощь?
0: В Евангелии мы видим, что, вот, в частности, по отношению к ученикам, мы это всегда подчеркивали. Христос вел их от одного знания к другому знанию. Одного знания к другому знанию. И Христос очень огорчался, когда они не делали вот эту связь между прошлым опытом и настоящим опытом. Конечно, Господь принимает даже плач маленького ребенка или любого человека, как он есть. Но если человек, научаясь, имея возможности научаться познанию Бога, и не делает этого, его сердце просто огрубевает, как у учеников. Он перестает понимать Бога. Поэтому у Господа нет пределов нашему принятию. Будь я христианином, иудеем, мусульманином или кем-либо другим. Я не могу запретить Богу меня слышать. Бог меня слышит, как свое дитя. Но когда я не сопоставляю, не расту в этом богопознании и вхождении с Богом, я просто окаменеваю. Я начинаю, больше, может быть, исполнять обряд какой-то, забывая о том, что Бог не требует служения ни рук, ни ног, ни других моих частей тела. Да? Вот. Поэтому, Бог слышит. Искренность всегда Богом принимается. Искренность всегда принимается. Но Бог хочет, чтобы я возрастал в богопознании. Чтобы я понимал Его волю и Слово Божие, которое Он оставил для меня. Понимал Его закон. А Его закон – возлюби Господа, возлюби ближнего.

0: ближнего, понимал, как жить здесь на земле, как действовать в тех или иных ситуациях. В этом суть.
1: Да, спасибо. Да, интересный такой момент.
0: Давайте закончим, да. чтобы эту главу, и еще раз тогда мы вернемся и к этой части. Затем Иисус ушел из земель Тира, прошел через Сидон и вышел к морю, морю Галилейскому, со стороны Десятиградия. И привели к нему человека, который был глухим и косноязычным, и просили, чтобы Иисус возложил на него руки. И, отведя его в сторону от толпы, Иисус вложил свои пальцы ему в уши, затем, смочив их слюной, коснулся языка его. Взглянув на небо, он вздохнул и сказал ему: «Эфата», что значит «откройся». И в тот же миг уши глухого открылись, скованность языка его исчезла, и речь его стала ясной. Иисус велел людям никому про это не говорить, но чем больше он настаивал, тем больше они рассказывали. Их изумлению не было границ, и с восхищением они говорили, как хорошо он все делает. И глухие у него начинают слышать, и немые говорить.
1: Да, как хорошо он все делает.
0: Мы можем тоже это резюмировать, да?
1: Да, это точно. Да, с каждым разом все равно эта фраза очень применима. Это правда. Почему так? Почему, кстати, вот раньше мы видим, да, постоянно были исцеления, Бог исцелял, а мы вообще сейчас не можем, кстати, исцелять людей. И нет такого, что люди исцеляются от каких-то сильных, так скажем, болезней.
0: Я как-то размышлял об этой истории и постарался в ней увидеть больше, чем просто текст. Мы понимаем, что Библия была ограничена, поэтому только эпизод описан. Мы же знаем, что, допустим, глухие, они глухи не потому, что они... Прошу прощения, немые. Они немы не потому, что они немые, а потому, что они глухие.
1: Да. Да, это вот. Взаимосвязано.
0: Да, и вот здесь я то, что вижу, написано, что когда Христос совершил действие, которое для нас может быть непонятное, он плюнул, да, он коснулся, он помазал. Нет никакой здесь магии в этих действиях. Угу. Так Господь совершил, да. Но что произошло? Написано, что этот человек стал говорить ясно. То есть я понимаю, что не просто Христос восстановил его речевой аппарат. Угу. Он наполнил его разум всеми теми звуками, которые он до сих пор не мог слышать. Угу. Это все равно, что как если бы ребенку, да, который никогда не слышал, ему ставят слуховой аппарат, и он начинает говорить, но его речь действительно очень несвязная, потому что у него нет взаимосвязи между звуком, слухом и языком. А у этого человека в мгновение это произошло. Поэтому вот в этом чуде, для меня невообразимое чудо.
1: Это
0: как,
1: это правда.
0: Да, как вот размер этой вселенной. Да, мы видим солнце, каждый даст свет, но оно настолько от нас далеко, что мы бы узнали о нем, если бы его отключили только через 7,5 минут, как мы говорили с вами. Также и здесь. Здесь происходит намного больше и совершенное, чем можно только вот, используя наши слова, это почитать. Вы спросили, почему таких явных событий или чудес не происходит сейчас. Нет, безусловно, сила Божия не ограничена. Но мы с вами уже читали и находили эпизоды, когда в некоторых местах, и в частности в своем городе, Христос не мог совершить чудес. Угу. И там были условия того, что в Него не верили. Господа не верили. Более того, когда мы читаем дальше Евангелие, повествование, мы находим, что ученики совершали чудеса. Но в истории христианства потом это сходит на нет. То есть было время, когда необходимо было показать, что у Бога есть сила это сделать. Но у Бога не было цели, если так можно сказать, да, только так и всегда действовать. У Бога есть цель, у Бога есть план, и у Бога есть завершенные события, когда эта земля восстановится от всех болезней. От всех болезней. И даже если взять этих людей, которые, допустим, мы читали в предыдущей встрече или чуть ранее об исцелении дочери Иаира. Угу. Маленькая девочка, 12 лет, да, Бог ее воскресил, но она в конечном итоге не жила вечно.
1: Нет, конечно.
0: Она все равно умерла. Поэтому то, что делает Господь вот в этом повествовании, Он показывает, что придет время, и в частности мы читаем это в последней книге Откровения, когда Господь говорит: я сотру с глаз всякую слезу, не будет никакой болезни и ничего. Но и сегодня у христиан очень много опытов и эпизодов в жизни, когда Бог совершает такие чудеса, исцеление совершает. Поэтому мы можем быть уверены, можем сказать, что Бог продолжает действовать.

0: но он совершает это намного в большем масштабе для того, чтобы в будущем все восстановить, чтобы не было ни одной уже как бы болезни, ни одной печали, которую сегодня мы испытываем.
1: Спасибо большое, Вадим Анатольевич, что рассказали нам о том, что на самом деле мы все равны, что мы каждый достойны общения с Богом, и то, что Он нам может помочь в наших сложных и трудных ситуациях, и вообще, когда мы просто к Нему обращаемся.
0: Лишь закончим, может быть, мы по-человечески, наверное, понимаем, что мы бы не были бы согласны на такие взаимоотношения в семье между родителями, детьми или мужем и женой, когда я прихожу к жене только тогда, когда мне что-то нужно от нее.
1: Ну,
0: когда
1: да.
0: Я с чем-то сам не могу справиться.
1: Угу.
0: Мы ведь радуемся вместе, вместе огорчаемся, плачем, что-то строим, делаем. Также мы не хотели бы учить нашего ребенка, чтобы он обращался ко мне только тогда, когда ему нужна помощь. Что-то подобное в наших отношениях с Господом. Моя нужда, она сразу обращает взгляд Господа на меня.
1: Угу.
0: Бог смотрит на меня, готов. Но он огорчается, когда я... когда он удовлетворил мою нужду, и я потом живу без него. А потом приходит эпизод, и я вновь это делаю. Это не взаимоотношения, это потребительство. А Господь хочет вот чистоты вот этих взаимоотношений, чтобы я и радовался с Ним, и печалился с Ним, потому что Он мой Отец, Он небесный мой Отец.
1: Да. Совершенно верно. Он наша жизнь, наша опора и поддержка.
0: Это точно так.
1: Благодарю вас за такие мудрые размышления и за участие в программе.
0: Слава Богу.
1: Спасибо. Дорогие друзья, спасибо вам, что смотрели нашу программу. Делитесь впечатлениями и вопросами в комментариях. Нам важно ваше мнение. Пусть Бог благословит вас. Всего вам доброго.

Говоря о жизни Кенесарецкого региона во времена Иисуса Христа, следует заметить, что те, кто хотели сделать серьезное или сколько-нибудь достаточное состояние на рыбной ловле, обзаводились лодками. Это могли позволить себе далеко не все люди. Мы читаем о том, что у Петра была лодка. Это означает, что Петр был преуспевающим рыбаком в те времена. К нему могли наниматься на работу те, у кого не было собственной лодки или хотя бы плота. Воссоздана модель лодки первого века, которой пользовались люди в том регионе. Лодка обычно была оснащена парусом. Парус тоже стоил недешево. Дело в том, что выработка ткани в те времена была достаточно дорогостоящим продуктом. Иногда тряпочка, чтобы занавесить тело раба, стоила дороже, чем сам раб. В Римской империи рабы нередко жили полуногими. К счастью, в районе Генесарета рабов не было. Люди нанимались в батраки. Нанимаясь в батраки, они по древним иудейским законам должны были в 7-й год получить от того, кому они нанимаются, целое приданое, чтобы суметь встать на ноги. Но в эти годы уже не соблюдались древние законы. Бизнес рыбной ловли был не готов к тому, чтобы коррелировать с теми законами о 7-м годе, которые были заповеданы в Торе. Однако занимающиеся

обработкой земель пытались соблюдать седьмые годы. В седьмой год земля должна была покоиться. Если доход человека зависел от рыбной ловли, то это был не сезонный доход, а ежедневный. Поэтому

виноград или зерновые были свободны в 7-й год от полевых работ, и, как высчитали ученые, Христос начал свое служение именно в юбилейный год. Может быть, именно поэтому, когда Он проповедует в окрестностях Тивериады, в Капернауме, множество людей на первых порах Его служения слушает Его проповеди. Они свободны от полевых работ. Но рыбаки по-прежнему заняты своим делом. И даже во время проповеди Иисуса Петр моет сети. Лодка в представлении иудеев была образом ковчега. Ковчег, который построил Ной, был первым судном в истории человечества. И это было средством спасения. Иудеи понимали, что ковчег, который построил Ной, был также прообразом того ковчега, на котором во святом святых восседала Шехина. Поэтому обычная рыбацкая лодка была овеяна романтикой этих древних сказаний. Избранные люди в лодке – Ной и его семья. Избранные люди в лодке – Иисус и его ученики. Когда Иисус просит Петра отплыть от берега, чтобы можно было проповедовать многочисленной толпе, Иисус проповедует с лодки. Это аналогия тому, что произойдет немного позже, когда мощным свидетельством Его любви станет безмолвная проповедь Его тела, распятого за наши грехи на кресте. Когда Господь проповедует с моря, сидя в лодке, Он проповедует милость и проповедует любовь. Милость и любовь в Ветхом Завете Господь проповедовал из среды огня с горы Синай. Терновый куст, лодка, крест — это образы, которые коррелируют между собой. Находясь в бурном море, ученики испытывали страх перед смертью. Лодка не могла спасти их до тех пор, пока рядом не оказался Господь. Спасает не лодка, не крест, спасает Божье присутствие. Если мы поклоняемся кресту, не осознавая, что спасает Божье присутствие, если мы уповаем на лодку или на какое-либо еще средство, не осознавая, что единственным спасительным средством является Божье присутствие, мы превращаемся в идолопоклонников. Фетишизм в христианстве низводит все достижения Духа, все то, что кровью Господа и потом Его Гефсиманской молитвы было добыто для нас, низводит все это до уровня язычества. Когда мы думаем о тех сложных моментах, которые пережил Господь, страдая за нас и пытаясь поднять наше сознание до новых высот, мы оказываемся в положении учеников. Возможно, Петр, занимаясь рыбной ловлей, помнил, что Господь обещал его сделать ловцами человеков. Но вряд ли он осознавал, что это значит. Рыба, которая наиболее распространена в водах Генесарецкого озера, сегодня называется рыбой Петра. Господь однажды дал ему великий улов в начале призвания. Но в конце истории, которая записана в Евангелии от Иоанна, рассказывается о том, что это чудо повторилось. Итак, тем утром, когда Господь второй раз дал Петру грандиозный улов, лодка была ориентирована на Вифсаиду или Капернаум. Это означает,
что солнце было справа по борту.

ни один рыбак не будет закидывать сеть с той стороны, откуда светит солнце. Ведь в этом случае рыба увидит сеть, и она моментально уйдет в глубину. Но Господь дает огромный улов. И то, что рыба оказалась пойманной в сети, именно при таких условиях, подтверждает чудо, подтверждает сверхъестественность этого события. Петр, его собратья или любой миссионер становятся ловцами человеков не в силу того, что они умелы, не в силу того, что они расчетливы, но только в силу того, что Господь обеспечивает им этот грандиозный успех. Петр насчитал в своем неводе 153 рыбы. Мы не поймем символики этого числа, если не познакомимся с азами ближневосточной цифрологии. Ближневосточная цифрология известна как сфера знания, которая пользовалась большой популярностью в библейские времена. Она не имеет ничего общего с магией. И, как говорит доктор Дюкан, библейская цифрология не имеет отношения к каббалистике. Сам Господь использует идею числа, которая была принята в тех регионах, чтобы сделать понятными те или иные пророчества. Мы утратили эти коды, и поэтому многие библейские пассажи потеряли для нас свою глубину. Цифра 1 связывалась у древних иудеев с идеей многобожия. Господь Бог един есть. Цифра 2 была нагружена идеей истины. Поскольку только при двух или трех свидетелях слово, сказанное в обществе, понималось как достоверное. 2 – это минимальное число свидетелей, которое способно убедить судей в спорных ситуациях. Число 3 понималось как малый круг совершенства. Самая минимальная семья, но полная семья, в которой есть и родители, и дети, это семья из 3 человек. Число 4. Оно несет нагрузку идеи 4 ветров или пространства всей земли. Выражение 4 ветра встречается в Писании не раз. Мы видим, что 4 ветра борются на море, когда Даниил видит свое видение. Это означает, что борьба идет во всем мире. Или, например, все цифры, которые кратны 4, несут идею пространства. Скажем, в Откровении в 19 главе сказано, что кровь потекла на 1600 стадий. Это ни о чем не говорит нам. Но древним людям и особенно иудеям времен Иисуса Христа это говорило о многом. 1600 означает 4 умножить на 4 и умножить на 100. 4 – это пространство, помноженное на пространство и умноженное еще на 100, означает огромное пространство. В таких терминах Писание говорит о последней битве, которая названа в книге Откровения битвой Армагеддон. Там также упоминается, что кровь, которая потекла на такое огромное пространство, доставала до уст конских. Конские узды и кровь, которая достает до уст, это аллюзия или косвенная ссылка на исход из Вавилона. Поскольку, когда Вавилон пал, и это обеспечило иудеям возможность вернуться на родину, вода Евфрата была отведена Киром в сторону.

И когда Евфрат, текущий под стены Вавилона, обмелел настолько, что кони его войска смогли пройти под стеной пешком, но не плыть, Кир ворвался в город. Началась резня, и воды Евфрата окрасились в кровавый цвет. Поэтому, на наш взгляд, зловещее пророчество звучало для первых христиан и для иудеев тех времен отрадной вестью. Это означало близкое освобождение. Идея пяти связывалась всегда с Торой. Число пять – это число Торы, поскольку Моисей записал Тору в пяти книгах. Когда Соломон построил храм, он выставил в нем амвон. Амвон помещался во дворе и измерялся пятью локтями в вышину, длину и ширину. Это означало, что амвон предназначен исключительно для чтения Торы. Пять крытых ходов при Вифезде означают то, что Иоанн воспринимает Вифезду как символ Торы. Расслабленный лежит возле Торы, но Тора не изживотворит его. Тора не способна сама по себе спасти человека. Спасает его Господь. Число 6 ассоциировалось у древних иудеев с идеей человека. Это число с ярко выраженным антропологическим подтекстом. Если мы говорим, например, о 12 коленах Израиля, то это означает 2 помножить на 6. Это значит люди истины. 2 – идея истины. Идея истины встречается также в связи с тем, что скрижалей было 2. Люди Божьего закона. Вот кто такие 12 колен. Идея 7 связана с совершенством. Совершенством Господа и полнотой Его силы. Всякий законченный цикл любой реалии, которая подчинена Господу, кратен 7. 7 дней в неделе, 7 звуков в звукоряде, 7 цветов радуги, а 8 цвет снова красный, 8 звук снова до, 8 день снова воскресение в библейском измерении. Таким образом, 8 несет идею нового начала. Человека обрезывали в 8-й день. То есть он рождается просто как человек, который живет на земле. Это не делает израильтянина древних времен выше язычника, не дают ему никаких преимуществ перед человеком любого другого племени. Но когда на 8-й день его обрезывают, он вступает в особенный завет с Господом. Он нарекается сыном Авраама. Цифра 10 связывалась с идеей малой доли. Пальцы нельзя разделить меньше, чем на 10. Таким образом, Господь попросил десятую часть, десятину, значит, минимум. 12 несло идею множества. Что же такое число 153? 153 не делится ни на какие цифры. Его трактовали в древности как сумму последовательно сложенных 17 чисел. 17 – это 10 плюс 7. Малая доля наших усилий и полнота Божьего присутствия обеспечивает грандиозный успех. Будьте успешны с Господом!

уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое. Уповай на Господа.

0: Здравствуйте, дорогие наши телезрители. Мы продолжаем с вами изучать Священное Писание, рассматривать различные виды жертв, чем они отличаются друг от друга, в чем их схожесть, как они указывают на будущую жертву Иисуса Христа. И у нас в гостях вновь олейник Виталий Иванович. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Сегодня мы рассматриваем с вами мирную жертву. Чем она отличается от других видов жертв? Зачем нужна вообще была вот такая градация? В чем разница между хлебной жертвой и бескровной? И кровными мы поняли из прошлой программы. Но вот остальные четыре вида жертв, там приносится в жертву животное, проливается кровь. Недостаточно ли было одной какой-нибудь? Зачем вот нужна мирная?
1: Давайте начнем читать. Текст Торы, текст Пятикнижья, Священного Писания, книга Левит, 3 глава. Первые пять стихов.
0: «Если жертва его жертва мирная, и если он приносит из крупного скота, мужеского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока, и возложит руку свою на голову жертвы своей и заколет ее у дверей скинии собрания. Сыны же Ааронова священники покропят кровью на жертвенник со всех сторон. И принесет он из мирной жертвы в Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени. С почками он отделит это. И сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах на огне. Это жертва благоухания, приятная Господу».
1: Предлагаю вначале рассмотреть ритуальные действия.
0: Да.
1: Что делалось с этой жертвой? О том, как приносили жертву всесожжения, мы говорили довольно подробно и выяснили, что в этих действиях, в каждом из них, был свой важный смысл. Здесь говорится о том, что от закланного животного отделяли весь жир.
0: Тук – это жир.
1: Да, он сжигался. Вот. А вопрос, а что с оставшейся тушей происходило? Так, ответ у нас есть в 7 главе книги Левит, в стихах с 31 по 33, где продолжается описание жертв, но уже даны дополнительные постановления именно для левитов и священников. Итак, 7 глава, стихи с 31 по 33. «Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его».
0: Это о мирной жертве идет речь, да?
1: Да, вот здесь в 7 главе продолжается разговор о мирной жертве. «И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто